0: чтобы у нас было подобие по форме, называемое слияние с Творцом. Однако цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы нижние получили от Творца благо и наслаждение, а не в том, чтобы они доставляли ему наслаждение. То есть как будто Творцу нужно, чтобы нижние давали ему что-то. Поэтому, когда творения хотят получить что-либо от Творца, они должны пользоваться получающими келим, то есть злым началом. А иначе, кто же получит наслаждение? Ведь получателем наслаждения является лишь стремление к чему-либо. А стремление к наслаждениям называется желанием получать. Получается, что тогда он должен пользоваться злым началом, но только совершив над ним исправление, называемое ради отдачи. Получается тогда, что он служит Творцу также и своим злым началом.
1: И вот злое начало называется старшим, потому что оно рождается первым. Так же и когда человек рождается, злое начало возникает первым, тогда как доброе начало появляется к 13 годам. Поэтому, когда человек работает ради небес, со своим желанием получать, называется, что он любит Творца всем сердцем своим, то есть двумя своими началами, как сказано выше. И на это указывает стих, говоря, «И старший будет служить младшему», что означает, что желание получать, называемое старшим, будет служить младшему. То есть оно будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет править. А иногда желание отдавать используют отдающие келим, называемые келим Якова. И тогда говорится, что он служит Творцу своим добрым началом. А иногда он использует получающий келим. И тогда говорится, что он служит Творцу также и злым началом. И все это было сказано ей в доме учения Шема, как сказано, и сказал ей Творец. И отсюда поймем то, что сказал Бен Зома, кто называется героем из героев, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. А в трактате вот сказано, сказал Бен Зома, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием.
0: И следует понять разницу между объяснением, которое он дает о герое, говоря, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием, и объяснением, которое он дает о герое из героев, говоря, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. Согласно вышесказанному, следует объяснить слова Бен Зома, что свойство героя называется «И народ народа сильнее будет», как объясняет Раши, как сказано выше. «Когда один возвышается, другой падает». Это называется героем, который победил злое начало в себе. И лишь доброе начало господствует. То есть он служит Творцу лишь своим добрым началом. А героем из героев называется свойство «И старший будет служить младшему», что означает «И старший» — это злое начало в нем, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдавать. И тогда он служит Творцу также и своим злым началом, как сказано выше. И тогда он исполняет стих «Всем сердцем твоим», то есть двумя началами твоими.
1: Перейдем к уроку от 30 января 2002 года. Мы сейчас прочитали статью с первого тома книги «Шлаве Сулам», ступени лестницы, на странице 171, статья «И толкались дети в утробе ее», где говорится о двух сыновьях, выходящих из высшей матери Има и Лаа на иврите. Две силы. Они выходят от Творца, из высшей бины, из Элоким. Доброе начало и злое начало. Эти две силы – это две силы души, что в человеке. И с обеими он обязан работать. И одна не может быть без другой. Именно в этом взаимодействии, дословно в этом толкании между этими двумя силами, человек приходит к цели. И что это за цель? Он говорит, что цель заключается в том, чтобы человек приложил усилия, и в конце усилия он раскрыл для себя, что не способен совершить действие, чтобы исправить себя в уподоблении по форме Творцу. Само действие совершает Творец. Тогда что должен сделать человек, если так, если заранее я знаю, что Творец делает все? Я должен прийти к состоянию, в котором я знаю, что Творец делает все. А для этого мне нужно работать против злого начала, которое говорит мне: «Нет, ты сам сделай». И я должен работать с добрым началом, которое говорит: «Делай, ты можешь». Итак, происходит до тех пор, пока человек не приходит к отчаянию, и тогда обращается к Творцу, и Творец делает. Отчаяться так, чтобы прийти к состоянию, в котором обращаются к Творцу, это в точности и является следствием борьбы с Исавом. Поэтому в этом толкание и трацицут, когда человек берет сторону Якова и ведет борьбу против Эсава, в этом противодействии он постепенно приходит к состоянию, в котором нуждается в помощи Творца и просит, чтобы Творец управлял им. И путь к этому, этот путь долгий, это личный путь в человеке до того, как он приходит к духовному. Он должен пройти эту внутреннюю борьбу вплоть до состояния, пока он совершенно не победит Исава. То есть до тех пор, пока все силы, которые будут в нем со стороны изначала, он проверит и скажет, что он не способен противостоять им и поднимет руки. То же самое происходит и со всем человечеством в общем. И мы находимся в одной из самых особенных времен в этом, когда борьба между Яковом и Исавом, чтобы изнурить Якова, чтобы он обратился к Творцу. Эта борьба происходит в общем, происходит во всем мире прямо на наших глазах. И также, как каждый человек внутри себя должен отождествить себя с добрым началом против злого начала, так же и мы в целом, всем народом, должны будем отождествить себя с народом Израиль, что называется, духовным, то, что он должен делать против народов мира в себе. И вся эта борьба, все эти толкания нужны, чтобы выяснить это состояние как внутри человека, так и между народами в общем в мире. Но после того, как это состояние будет выяснено, станет ясно, что такое пхина, свойство Якова в человеке, и что такое свойство Эсава в человеке, тогда, по сути, закончится выяснение, и Творец сможет совершить свое действие. И это действие Творца, оно не для того, чтобы уничтожить одну из сил, а чтобы использовать обе силы и сделать их подобными пяти хасадим и пяти гвурот, двум большим силам, которые приходят свыше и строят, и наполняют душу, исправляют ее, и поднимают ее до уровня Творца, чтобы Малхут поднялась в бину во всех ее исправлениях. Вот, по сути, это то, что он говорит здесь, в этой статье. Да?
0: Две силы, которые раскрываются одна против другой, это то, что одна преодолевает больше, другая реагирует немного относительно него?
1: Нет. Эти две силы раскрываются равными друг другу. И более того, что они равны, разница между ними, у каждого есть разница между ними, у каждого есть преимущество. У Исава преимущество в том, что он старше Якова, он первый, родился первым. А у Якова преимущество в том, что он по природе своей принадлежит к силе Творца в человеке. Так вот, эти две силы, в чем же они могут противостоять одна против другой? Яков — сила Творца в человеке. Ты можешь ее использовать? Ну так, пожалуйста, используй. Эсав — это сила творения в человеке, это основа, материя. Используй его и наслаждайся. А борьба между этими силами, она не исходя из их природы, потому что Творец создал Исава, то есть сущее из ничего. Борьба начинается тогда, когда Яков хочет занять место Исава, и он хочет управлять Исавом и быть вместо него. И тогда начинается борьба. Исав как раз не ищет ссоры с Яковом. Яков, он пытается стать первым, он хочет быть старше, вместо Исава хочет обмануть Исава. Исав, если не трогают желание получать, если не нужно его развивать, делать из него, чтобы он был ради отдачи, чтобы он был подобен Творцу, ну, используют его в таком нормальном виде, ну, так нет никакой проблемы. То есть, если бы не было цели творения насладить творение, чтобы...
2: Яков, что за кварье Израиль, Исав.
1: Что мы обязаны привести их с уровня Исава на уровень Якова, чтобы он стал как Израиль. И мы видим это истории, что Исав должен стать с исправлением Якова и стать Израиль. Когда Творец говорит, видна история, ты победишь Исава, и поэтому имя твое будет отныне впредь Яков, а не Израиль. извините, впредь не Яков, а Израиль. Так же и в человеке, пока он не начинает борьбу и толкали сыновья, тогда все хорошо, прекрасно. Ну, тогда все хорошо, неважно, религиозным или светским, ничего ему не мешает. Но в тот момент, когда начинается борьба между ними, точка в сердце, которая начинает эту борьбу, Яков хочет управлять всем телом. И тогда, конечно же, и тело все начинает требовать. Она говорит, все мое, потому что он первый. Он сущий из ничего, это его природа, он самостоятельный, он не хочет подчиняться кому-то, Творцу или еще кому-то, кто будет управлять им против его природы. То есть мы должны понять, что только у работников Творца по-настоящему происходит настоящая борьба. И чем больше человек продвигается в своей работе по направлению к исправлениям, борьба в нем становится все больше и больше. И невозможно сравнить его жизнь тогда с жизнью, в которой находятся обычные люди, которые находятся снаружи. Снаружи, то есть вне этого процесса. Потому что там нет никакого столкновения между двумя формами природы, Якова и Исава в человеке, и человек живет относительно в согласии с самим собой, в согласии с миром. Ему плохо, ну плохо, хорошо, хорошо, но это мир. Так устроен мир, это жизнь. Поэтому, когда написано, что толкались сыновья в утробе ее, мы должны понимать, что это говорится только о нас, о таких, как мы, из этой борьбы выходит, как он говорит в конечном итоге, что вопрос отчаяния, большого, страшного, в конечном счете человек начинает понимать, что это отчаяние необходимо для того, чтобы он обратился к Творцу и дать возможность Творцу победить в этой борьбе. Так это мы видим также между Израилем и народами мира в общей борьбе, в том, что происходит в истории. Ведь как бы то ни было, то, что происходит в материальном, это копия от духовного. И поэтому мы по отношению к народам мира, хотим этого или нет, так это как часть Якова. И так происходит на протяжении всей истории. Мы действуем во всем в человечестве, что мы не даем покоя всему миру, и хотим быть первыми, и хотим управлять, и хотим, чтобы наше мнение, наше суждение, наш характер, это по сути происходит так во всем мире. В любом месте вы можете там найти еврея, который это делает. Это исходит из природы, которая дана нам, чтобы вести такую борьбу. Но все эти войны, вся эта борьба, в конечном итоге все они должны собраться вместе и прийти к такому самому большому состоянию, которое на самом деле является противостоянием между этими двумя силами, лицом к лицу. И тогда Иаков поднимает руки вверх и просит помощи у Творца. И тогда приходит помощь. Отсюда мы также должны понять, что каждый день, когда мы находимся в такой борьбе, и день, который заканчивается отчаянием, когда есть ощущение потери сил, отчаяние, бессилие — это день, который дает истинное, правильное решение, решимо. И вот при

0: собирается и превращается в одно ясное, большое, окончательное знание, тогда обращаются к Творцу. А до этого нет. И все, что обещано в Торе, говорится по отношению к Якову. Написано: «Ты сделай, ты пытайся, ты так и так, а я помогу тебе». Я буду рядом с тобой со стороны Творца, да?
1: А что это значит, что написано здесь, что когда человек рождается, злое начало приходит прежде?
0: Написано, что когда человек рождается, злое начало приходит сначала. Потому что написано у входа, грех лежит. Что значит у входа грех лежит? У входа из матки идут робы, когда только родился человек. Еще нет у него ничего, что управляет им. Это желание получать. Это более правильно говорится о духовном, а не нашем животном состоянии. Что такое у входа грех лежит? Что после авьюта де шорош, когда человек убар, зародыш и рождается, тогда начинается авьют алев, бет гимл далет, то есть добавление желания получать, которое должен исправить с его помощью, вырасти. Но изначально мы должны понимать, что наша основа — это желание получать. И само по себе желание получать — это не доброе, не злое. И если бы не было желания отдавать Творца, относящегося к исправлению желания получать, не было бы в желании получать намерения ради получения или ради отдачи, и тогда без намерения нельзя ничего сказать, если это ради получения или ради отдачи. О самом желании получать невозможно сказать, что оно доброе или злое. Это просто природа. А когда же мы можем сказать, что оно доброе или злое? Если мы начинаем относить его по отношению к Творцу, оно ради получения, тогда это зло, а ради отдачи — это добро. То есть мы не можем говорить о желании получать как таковом, а лишь о его использовании, о том, кто находится внутри природы, мы не можем сказать, что он злой или добрый. Поэтому я не могу сказать про волка, который сейчас терзает овцу. Он такой жестокий, какой он злой. Нет, он не злой, это просто сила природы, которая действует по закону природы. И здесь нет ни доброго, ни злого, просто такое действие, исходящее из природы. Так о ком я вообще могу сказать, что он добрый или злой? Как же и о человеке, который находится снаружи, на улице, обычном человеке, ведь он действует, исходя из сил природы, которые находятся в нем. Он не знает вообще, что такое выбор, как та овца или тот волк. В нем есть свойства с одной стороны и с другой стороны, и он использует эти силы. Так когда же я могу отнести человека доброму или злому, когда в нем есть намерение ради получения или ради отдачи, когда они есть за махсомом? До махсома все находятся в одной природе, используют только желание наслаждаться. Может, чуть больше или чуть меньше, но это еще не зло и не добро, это все еще внутри природы. Еще нет намерения ради получения или ради отдачи, потому что ты не можешь даже быть ради получения, если против этого у тебя нет возможности быть ради отдачи. Получается, что ради получения, ради отдачи — это две системы миров, абия, тума, скверны, и абиядок, душа, святости, в которых душа растет. Как это происходит? По тому же закону и толкали сыновья. Только когда говорится о человеке, который поднимается по ступеням выше Махсома, над Максом, а можно

0: сказать, что он становится грешником или становится праведником. И снова грешником, и снова праведником. В мере того намерения, которое в тот момент управляет им. А те, кто находится ниже Махсома, написано, все они подобны животным, что в них нет ни зла, ни добра, просто природа. Так мы должны говорить о рождении истинного желания получать только после Махсома, за Махсомом. Поэтому мы говорим, что первая стадия — это ибур, зарождение, рождение человека в действительности, в сущности. То, что называется человек. Что это значит? Что до ибура нет этого развлечения, которое называется человек в нас. Точка в сердце, которая начинает показывать свое действие, постепенно, которая растет, входит в ибур, и тогда начинается уже, это еще семя, которое входит в ибур, тогда начинается нечто, что будет человеком. А до этого, хотя у нас есть животное облачение, у нас есть какое-то знание о самих себе, у нас есть желание, у нас есть какие-то силы души, все это не считается тем, что существует в духовном. Это еще находится ниже порога существования в духовном. Это еще не считается духовной жизнью, а считается еще животной жизнью, что мы не вышли с уровня животного, из которого происходит человек. Когда это животное становится человеком, когда мы начинаем первый духовный бур, начиная с Махсома и далее. Поэтому написано «все подобны животным». Это также и о нас сказано, что мы сейчас еще находимся на стадии животных. А что тогда такое доброе начало?
1: Тогда то, о чем здесь говорится, о добром начале и о злом начале, обычно это говорится о двух системах — абиадет ума, нечистоты, и абиадет душа, святости, которые действуют на душу. Что между ними мечется душа, они как будто ведут борьбу в ней, ссору внутри души. Да.
0: А как я могу правильно использовать, прийти к правильным выводам, когда раскрывается решимо каждое состояние? Как я могу ускорить переход в следующее состояние?
1: Ты задал два вопроса, да? Если мы... Как я могу ускорить мои состояния?
0: Ускорить и увидеть, что неправильное, что не точное.
1: И увидеть, что они правильные. Если я заранее знаю, что не могу ничего сделать сам, написано так во всех книгах, что значит «знаю». Я не знаю, я слышу и читаю. Как мне быстро прийти к такому состоянию, в котором я отчаялся от всего? Нет, у меня чем имеющий опыт, я должен прийти к этому состоянию на деле. И если я еще нахожусь в состоянии, что после каждого отчаяния я обнаруживаю, что у меня все же есть еще возможность что-то сделать, это признак того, что я еще не пришел к концу. К концу моих попыток. Есть ли вообще конец моим попыткам? Может быть, что так миллион лет? Я каждый раз буду пытаться, может быть, сделать что-то самому. И хотя у меня не получится, но я никогда не приду к окончательному решению, что больше нечего делать, нечего больше пытаться. На самом деле нет конца. По числу, если мы будем отсчитывать, сколько попыток должен пройти человек, чтобы отчаяться. Потому что каждый раз желание получать может принести ему еще какое-то развлечение. Что ты еще не пробовал, ты как же это можешь сказать? Может быть, сейчас ты сможешь сделать какое-то действие ради отдачи или там что-то подобное. Поэтому, когда говорят, что человек попробовал все, и ему больше нечего делать, не говорят в количественной форме, а говорят о качественном развлечении. Что человек должен обращать внимание на то, что с ним происходит. И как он приходит к состоянию отчаяния? К состоянию, в котором Творец, короче говоря, ему помогает. Нам говорят от 3 до 5 лет. Что это значит от 3 до 5 лет? Откуда они знают, что за 3 года в таком темпе, если я буду работать, то пройду через все развлечения? Но здесь есть такое развлечение, к которому человек приходит из усилия, из внутреннего усилия, не количественного, а качественного. То есть во время урока он думает только о свете, возвращающем к источнику. Тогда, по сути, он уже во время урока из отчаяний, из борьбы, из этого толкания и от того, и от другого, он уже обращается к Творцу, чтобы Творец дал ему силу, которая победит, чтобы Творец победил в нем. Поэтому здесь нет напрямую борьбы с Исавом. Здесь есть борьба. Кто такой Исав, если так? Исав, если так, это вся моя трудность обратиться к Творцу с просьбой у него силы исправления. Это становится Исавом. То есть Исав — это намерение ради получения, и не исправлять себя против намерения ради отдачи. Тогда только посредством усилия во время урока. Это ответ. Как я ускоряю времена, как я делаю эти развлечения быстрее. Быстрее — это не количественный вопрос. Миллион раз или два раза миллион, два миллиона раз я сделал.
2: Мы промываем друг другу мозги, что творец наслаждение. Почему желание получать так трудно? Почему ему так тяжело воспринять? Здесь же говорится о наслаждении. Что же есть в этом мире? Какие наслаждения? Видно, что нет ничего такого. Так почему же так трудно? Тем не менее,
1: мы говорим о Творце как об источнике наслаждения, что мы находимся в страданиях и слышим и верим, что Творец добрый, творящий добро, и быть рядом с Ним в Его кругу — это просто бесконечное наслаждение. Так в чем же проблема? Давайте войдем в Него, там или в Его чертоги, и насладимся. Это ты спрашиваешь. Дело в том, что приблизиться к Нему можно только посредством уподобления по форме. То есть я могу наслаждаться, но при условии, что я получу другие килим, чем те, что есть у меня сейчас. И в этих новых килим я буду наслаждаться. То есть это нечто... То есть вещь прямая и противоположная. Я сейчас хочу наслаждаться, а мне говорят: дорогой, не будь ребенком. Ты не можешь наслаждаться так, как ты сейчас думаешь, как ты сейчас хочешь, как ты сейчас мечтаешь. это не сбудется никогда. Но я хочу наслаждаться сейчас тем, что я думаю, что мне хорошо. Верно. Но этим ты никогда не сможешь насладиться. Ну так, не, если нет, то нет. Что же вы тогда хотите от меня? Чтобы я изменил желание, и в других желаниях я бы наслаждался? Знаешь, это как маленькая девочка. Она играет с куклой, как Рэбе приводил пример. И хочет получить удовольствие от этой куклы. Ей дают младенца. Мама дает девочке младенца, который только что родился. И говорит, присматривай, давай ему соску там, и все, что ты делаешь с куклой. Но девочка говорит, ну, куклой я наслаждаюсь, а маленьким младенцем я не могу насладиться. И пусть мама им занимается. У меня свои удовольствия, а у мамы свои. Не говори, что более правильно или менее правильно. Это настоящее, а то не настоящее. Это для меня удовольствие. На этом закончили. Нет, ты заменишь свое желание на другое желание, и тогда в другом желании ты будешь наслаждаться. Но если у меня пока нет другого желания, как же я могу уподобиться? Как я могу уподобить его, это желание? Мне говорят так. Я хочу играть в своем дворе в футбол или там в прятки с детьми. А меня мама шлепает, кричит на меня. Почему я не сижу и не учусь? Я должен научиться, чтобы стать большим человеком, и тогда буду наслаждаться жизнью. Так я сейчас наслаждаюсь во дворе футболом. Что мне нужно? Я не понимаю, чего она от меня хочет. Заменить желания, и в желаниях, которые будут у меня к науке, к музыке, к всяким таким вещам, тогда я буду наслаждаться. Если бы нам говорили, что в тех же желаниях, к пряткам или к футболу, я буду наслаждаться потом, только вложи сейчас, скажем, 5 лет в это. Ну, я понял бы. Тогда я вкладываю. Ведь желание передо мной, наслаждение, я могу видеть, понимать его. Тогда нет проблемы. Но мне говорят, тебе нужно и желание заменить. Это проблема. Думают, что есть какая-то проблема в воспитании. Какая может быть проблема в воспитании? Но ты говоришь человеку, замени желание. Это нечто совершенно иное. Поменять кли и в новом кли наслаждаться, это значит совершенно поменять всю свою реальность. И учителя не понимают этого, и ученики не понимают этого. Так это в нашей жизни. Из-за этого человечество все время терпит неудачу в воспитании. Посмотри, сколько тратят на воспитание, и что из этого получается?
0: Нет, но мы сказали, что до Максима человек, даже ради получения, неважно сейчас, ради отдачи, нужно развивать желание, наше желание. Пусть даже будет ради получения, но к Творцу, чтобы обрести Творца.
1: Мы и до Максима, как ты говоришь, мы до Максима находимся в желании получать. И если так, то я, который учится и делает такие действия, чтобы получить духовное, начинаю желать его получить ради получения. Или у меня есть какой-то интерес ради отдачи. Как я продвигаюсь? Каким я был несколько лет назад и сейчас? Сегодня, по сравнению с несколькими прошлыми годами, могу ли я сказать, что мое желание получать больше или мое желание отдавать больше? Ну, скажи, в чем произошло изменение? Ну, вы уже здесь находитесь несколько лет, и я спрашиваю. Твое желание получить стало больше, ты хочешь поглотить весь мир, ты желаешь удовольствия, о которых ты раньше не думал. Сейчас ты хочешь корабли, самолеты, не знаю, какие-то там здания купить. Ну, не знаю. Дворцы, острова, не знаю, что там. Нет такого. Так в чем же твое желание получать выросло? Наоборот, ты сидишь, готов довольствоваться малым. Материального ты не хочешь. Духовного ты хочешь? Ну, немного хочешь духовного, но это называется, что ты вырос.
3: Ну,
1: я спрашиваю вас.
3: Где
1: и в каком развлечении мы должны ощутить, что мне не дает уснуть? В большом агрессивном желании получать или в направлении к желанию отдавать?
0: Я думаю, что желание получать стало больше, но то, что видно в желании получать, которое уже есть, это уже не считается чем-то, что стоит достичь. И что такое духовное, и что такое ради отдачи, мы еще не знаем, но хотим получить что-то, чего еще не знаем, что это такое.
1: То есть я... Может быть, ты говоришь правильно, но я дам ответ. Наше желание получать стало больше. Но оно защищено у нас вместе с тем, что мы не захотим его использовать. Мое желание получать, я сегодня его не ощущаю. Это схватить и проглотить намного больше, чем весь мир, чем раньше. И вместе с тем, в этом я не нуждаюсь. Меня могут сегодня сделать управляющим всех банков в стране, не знаю. Скажем, но у меня нет к этому желания. Даже если я должен буду работать над этим, я буду работать над этим как на абсолютно обычной должности, как будто я там что-то копаю или работаю где-то на дороге. Делают дорожные работы. То есть мы не чувствуем, что наше телесное животное желание растет. Вместе с тем, параллельно этому растет желание отдавать, которое называется хендек душа. Такое свечение святости, удовольствие святости. Что я готов все больше и больше и больше. Я ценю все больше и больше и больше то, что называется отдачей. Что это такое? Я не знаю, что это, но я ценю эту вещь больше. И одно растет во мне относительно другого, оба вместе. Желание получать, которому я не чувствую тяги, оно уже во мне покрыто осознанием привлекательности святости. Хендек душа на иврите. Так вот.
0: Кен. Меня вчера спросили, почему ты хочешь отдавать? Я не знал сказать, что сказать, откуда это и почему.
1: Почему я хочу отдавать, я не знаю, а просто приходит свет, возвращающий к источнику, и начинает давать мне в этом важность. Не то, чтобы я по-настоящему уже хотел отдавать, но он начинает давать мне в этом важность. Что это еще не моя природа. Моя природа и желание отдавать будут за максимум, но я уже начинаю ценить эту вещь, которой у меня нет. Это как мама, в конце концов, которая мне так капает на нервы, но говоря, стоит быть большим врачом. Ты знаешь, что такое еврейская мама? Сын должен быть хирургом, скажем так. Это одна из фантазий мамы. Тогда, в конце концов, ребенок начинает понимать, что это хорошо быть хирургом, хорошо быть врачом. Он еще не знает, как к этому приходит, но он начинает соглашаться, ценить это положение. Он уже начинает понимать, что в таком состоянии, может быть, ему будет хорошо. Он еще играет в прятки и в футбол во дворе, но когда мама говорит ему, что стоит заменить желание к футболу на желание быть большим врачом, ему уже как-то немножко светит относительно этого статуса большого врача, и он чувствует, что это что-то, что-то хорошее.
0: Откуда это приходит?
1: Это приходит из учебы, поскольку во время учебы, хотим мы или нет, даже если не хотим, мы призываем на себя свечение окружающих святов. Из этого желание к духовному нам каким-то образом вырисовывается, постепенно начинает становиться для нас чем-то имеющим ценность. И относительно этого желания к материальному, там, куда все люди бегут, даже если была бы у меня возможность, у меня как бы нет желания к этому. То есть она есть, но она уже покрыта духовным исправлением.
0: Да. А почему именно отчаяние приводит человека к обращению к Творцу? Почему он должен отчаяться, чтобы прийти к Творцу?
1: Почему отчаяние приводит человека к Творцу? Из-за того, что человек, поскольку он эгоист и в своем желании получать, которое управляет им, он чувствует, что он способен, я буду царствовать. И только после того, как он понимает, что он не способен, а желание получать именно ему во вред, тогда против желания получать он раскрывает Творца. И это то, что мы говорим, что он просит у Творца, чтобы он исправил его, чтобы изменил его. Потому что в том, что человек раскрывает, что желание получать — это его природа, тогда ему выясняется, что он не способен с этим ничего сделать, потому что с природой нечего делать.
0: Что в этот момент, когда человек отчаялся и обращается к Творцу, я продолжу то, что он спрашивал. Что приводит его к уподоблению по форме? Какая связь есть между этими вещами? Этот момент отчаяния, когда человек обращается к Творцу и ее созданием.
1: Нет связи между обращением к Творцу и действием Творца над человеком. Что человек этим меняется после своего обращения. Потому что действие Творца совершенно отключено от просьбы человека. Ты обращаешься ко мне и просишь. Я даю тебе силу, которая исправляет, которая меняет тебя. Связь только в том, что это вызывает, то. Не больше. Только это вызывает то. Не то, что человек своей силой запускает что-то. Только своей просьбой он запускает силу Творца.
0: Вы сказали, хочет человек этого или нет, он привлекает окружающий свет. Как я могу привлечь окружающий свет, не желая этого?
1: Даже если человек учится, который учится по книгам, даже не сосредотачивается на намерении проводить на себя окружающий свет, но из того, что он страдает, и тем не менее в подсознании ожидает чего-то от книги, это называется, что он притягивает на себя окружающий свет. Это то, что меня спросили вчера. Чего ты так хочешь в отдаче? В том, что ты распространяешь, даешь такую рекламу науки Каббала. Почему все должны учиться и так далее? Но я не буду читать им из Бааль Сулама, что поэтому мы должны открывать школы для изучения. Все, что там написано, чем это поможет им читать? Для них Бааль Сулам — это не какой-то высший ум, который нужно принять и работать, и только потом понимать. Так я объяснил им, что каждый из нас, в то время, когда он просто читает истинные книги, насколько он вкладывает в это, он притягивает на себя окружающий свет с того уровня, на котором написана книга. И тогда, хотя каждый притягивает эти силы немного, но из-за того, что будут, скажем, миллионы, которые прочитают это, тогда уже в этот мир придет много окружающего света. И тогда это даст, если не по качеству, то, по крайней мере, по количеству какую-то такую силу, что этот мир изменится к лучшему быстрее. Это то, что по сути И это верно. Понимаешь? Поэтому нам важны массы также. И нам также важно, человек, который сейчас сидит дома в 2:30 ночи, прийти в 3 часа учиться или не прийти в 3 часа учиться. Сегодня я не способен думать ни о чем, прилагать усилия, делать намерения. И я буду сидеть, я наверняка засну рядом с книгой, ничего не произойдет. Нельзя так говорить. Даже если ты сядешь перед книгой без всякого намерения, будешь читать как осел, может быть, тебе вообще не дадут свыше внести даже одно слово в мозг. Это усилие вызывает окружающий свет, и он исправляет тебя. Поэтому не надо делать здесь никаких расчетов. А с другой стороны, нельзя более 3-4 часов в день учиться. Все остальные часы ты обязан быть с тем духом, который ты получил из книги во всех проявлениях твоей жизни. Иначе ты не реализуешь то, что получил. И мы также должны использовать, что он сказал о силе группы, я не помню.
0: Во время урока нужно ли нам как-то думать о группе, или только я и Творец?
1: Я не понимаю тебя. Во время урока, когда я как бы обращаюсь к Творцу, я должен думать о группе? Мы находимся в этом мире. Есть стена между нами и Высшим миром, и между Творцом. Оттуда приходят к нам всякие силы,
3: кохот,
1: которые приводят нас в действие. Мы хотим улучшить эти силы, чтобы они были нам на благо. Поэтому говорят каббалисты, ты можешь улучшить это. Как? Мы пишем тебе книгу. В этой книге написано о духовных действиях, о том, что происходит там, в том мире. Что написано там? Нужно идти в пустыню, сделать шатер, еще всякие вещи, и резать, приносить какие-то жертвы. Или написано в иной форме, скажем, как пророки пишут. Или в науке каббала это поднимается к тому, то поднимается к этому, делается такой-то зевук, неважно. Или, как написано в Шульхан Арух, нужно накладывать тфилин так-то и делать эти вещи так-то. Все говорят о духовных действиях. Нет в том, что они пишут там, никакой связи. Это какая-то машина, которая работает за железной стеной от меня, которой нет у меня никакого доступа. В частности, когда мы читаем молитвенник каббалистов, возьми немного света отсюда, внеси его туда, подними эту сферу сюда, смешай ее с этим, делай такой-то зевук, как написано в молитвеннике. Это вообще. Это действия, которые ко мне не относятся. Зачем мне это читать? Зачем мне изучать книги? Книги тоже. Что значит, что я учу? Я читаю о духовных действиях и духовных явлениях, то, что каббалист ощущает. Ну, пусть ощущает. Чем мне это помогает? Говорят, если ты это читаешь, к тебе приходит свет свыше, с того уровня, с той ступени, с того состояния, на котором он сидел и писал. И сейчас тоже он сидит и пишет там. В духовном никакая форма не теряется. Что я сейчас читаю какое-то здесь предложение в учении десяти сферот, или тех старей. И вот нужно понять истинность вопроса под ними Ахураем, тра-та-та, или что я читаю там то, что говорит Баль Сулам, что квадрат означает букву Творца, тра-та-та, или Ари, или Баль Сулам, я как бы обращаюсь к тому же состоянию, как они сидят и пишут, и ощущают изнутри в себе в духовных келим эти духовные явления. Я обращаюсь к тому же состоянию этой души, которая называется Ари, или той души, которая называется уже Баль Сулам, прямо в том же положении, как он сидит. Что значит «сидит»? Что он находится в ощущении того, что он пишет, выражает здесь в словах. То есть к этой душе и к этому состоянию я обращаюсь. Что мне это дает? Я хочу оттуда получить силу исправления. И мне говорят, душа находится там, каббалиста. А ты находишься здесь, между вами железная стена. Ничего не переходит отсюда туда и оттуда сюда. А только маленькое свечение, которое называется окружающий свет.
3: И только этот окружающий свет может тебя спасти, и о нем написано: создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, приходит свет, возвращающий к источнику и так далее. Только об этом свете. И у меня есть только одно действие — сидеть рядом с книгой и пробуждать этот свет. Все остальные действия, которые я делаю здесь в жизни, они должны быть направлены на тот момент, когда я сижу рядом с книгой и пробуждаю окружающий свет на себя. Так ты говоришь, я должен здесь думать о группе или нет? Думай хоть о своей бабушке, я не знаю о ком, если тебе это поможет пробудить окружающий свет. Сделай выяснение, что находится в твоем распоряжении, что может усилить тебе окружающий свет. После того, как мы учим все эти вещи, которые пишут эти каббалисты, то, что они рекомендуют нам делать, чтобы пробуждать окружающий свет, мы видим, что в науке Каббала есть две части. Одна часть — письма, статьи, могут быть песни, все, что хочешь. То, что относится к тому, чтобы пробудить человека, направить его, подготовить его к положению, когда он сидит правильным образом перед книгой. А вторая часть книги — вот эти сухие книги, которые говорят о светах, келим, парцуфим и так далее. Так с помощью книг, статьи, письма, всякая музыка, мы себя готовим, а потом открываем книгу, учение десяти сферот. То есть всю жизнь, всю действительность мы должны привести к состоянию, чтобы это стало для меня двигателем, ключом к тому, чтобы усилить окружающий свет. Как я тогда отношусь ко всей действительности? Только таким образом. Дом, семья, дети, работа. Конечно, статьи и письма, которые я читаю, товарищи, неважно. Вся жизнь только к этой точке. Во время учебы сосредоточиться на качестве усилия. Что в этом зависит от меня и что не зависит от меня. Так что делать? Так я обращаюсь к этим каббалистам. И я обнаруживаю, что у меня есть только одна свобода выбора. Свобода воли в одном. Воодушевляться от группы. Если я с помощью группы усилю свое желание во время учебы, я подавлю его еще сильнее, тогда я притяну на себя больше окружающего света. И получается так, что все статьи и письма, даже это, и, конечно, события в моей жизни, все, я должен сосредоточить не вокруг чего-то, а только вокруг группы. Что только от группы, как он говорит, я могу воодушевляться и усиливать свое желание и требования к окружающему свету. Так мне нужна сейчас группа, которая говорит только об одном. Как мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас? Я вижу здесь, группа номер два говорит о том, как мы можем это сделать. Группа номер один уже не очень что-то с ними происходит сегодня. Группа номер четыре, да, еще больше. Я в соответствии с этим хочу выбирать группы и переходить из одной группы в другую, в третью, четвертую, неважно куда. Или группа, в которой я нахожусь, я должен ее улучшить. И если я улучшаю свою группу, то тем, что я улучшаю ее, я формирую свое желание самым правильным образом. Понимаешь? А если группа отчаивается или падает, тогда у меня еще больше есть возможность, потому что этим я делаю единственное, что могу вообще сделать в своих силах в этом мире, пробудить группу к требованию исправления с помощью окружающего света. Нет ничего другого. Нужно сосредоточиться именно в этой точке и не убегать от нее. И тогда вы наверняка достигнете успеха. И здесь тоже нужно понять, как мы работаем, если у нас есть несколько групп. Вы знаете, как работает двигатель? Там есть такие поршни, цилиндры. Один поднимается, другой опускается, но все вращают тот же вал, который вращает колеса.
4: Галь-а-аркува. Коленчатый вал.
3: Коленчатый вал. Понимаешь, так должны работать группы. Одна поднимается, другая опускается. Ну, и когда она опускается, ее падение, чтобы вращать. И когда она поднимается, пока она, может быть, ничего не делает. Ее действие как раз, когда она опускается. Тут есть противоположность. Нужно понять, как это работает духовно. Но, в общем, все вращают те же колеса. Поэтому нужно относиться только к одному вопросу — требование исправления с помощью книги. Если группа пробуждает меня к этому, хорошая группа. Если нет, быстро ищи другое место. Жаль времени.
5: Но конкретно во время урока, я сейчас...
3: Конкретно во время учебы, дружище, ты должен сесть с желанием получить окружающий свет. И когда ты хочешь получить свой окружающий свет, чтобы он исправил тебя, как будто ты работаешь со своим желанием получать, ты хочешь исправиться, ты хочешь, чтобы он повлиял на тебя, да? Но это только одна точка, которую я тебе объяснил. Вторая точка относительно окружающего света, она должна быть ради отдачи. Если я думаю вместе с этим, что я это делаю вместе с группой, и что мы все вместе наслаждаемся от этого, и что мы вместе работаем в этом, ты усиливаешь и точку Малхут, и точку Кетер. Если ты думаешь... Что значит, что ты ждешь от этого света, чтобы он принес тебе? Что он принесет тебе? Наполнение желания получать?
5: Нет, улучшение свойств.
3: Улучшение свойств. Что называется у тебя улучшением свойств?
5: У меня это называется, что я хочу свойства Творца.
3: Ты хочешь свойства Творца. Замечательно. Как ты можешь желать свойств Творца? Что значит просить, чтобы пришел окружающий свет? Это называется просить, чтобы пришло свойство отдачи во мне, чтобы оно пришло ко мне и поселилось во мне, чтобы стало моим, да? Как я могу об этом просить? Если вместе с этим я представляю себе свою отдачу в своей группе, тогда я уже могу представить себе действие света на меня. И тогда у меня есть где потребовать по-настоящему это правильное действие, а не делать всякие расчеты, чтобы мне было хорошо, ну, приди ко мне. Тогда я понимаю, что такое результат, который свет должен произвести во мне. Тогда я действительно думаю относительно света, возвращающего к источнику, а не относительно там какого-то банка, чтобы послал мне там чек ради получения. Ну, по крайней мере, что-то ради отдачи, то, что выражается у нас в группе. То есть, если я не вношу свою отдачу в группу, всех своих товарищей вместе в мою просьбу к свету, возвращающему к источнику, то я не обращаюсь к свету, возвращающему к источнику. Я обращаюсь к кому-то другому. Принеси мне что-то, наполни меня, наполни мои получающие килим. Я не ожидаю, что у меня будут отдающие килим. Понимаешь? Думать во время урока, обращаясь к Творцу о группе, это как бы выстроить правильно свое обращение. Это как некий фильтр, некий механизм, который берет твое эгоистическое обращение и придает ему какой-то немного альтруистический вкус. Если ты думаешь от себя через группу к Творцу.
5: Но я же изначально строю группу, чтобы они давали мне что-то. Как я могу потом во время урока думать по-другому?
3: Я не знаю, что значит ты строишь группу, чтобы они тебе обеспечивали что-то. Ты должен сказать себе, что ты строишь группу, чтобы они обеспечивали тебе
4: кухот,
3: силы. Да, но снова, какие силы? Какие силы? Получение?
5: Просить исправления.
3: Просить исправления. Как может быть, чтобы в это не была включена сама группа? Как может быть? Как может быть, что в какой-то просьбе, с которой ты обращаешься к Творцу, ты будешь обращаться сам? Один. Если ты на самом деле хочешь, чтобы твоя просьба была правильной, ты должен попросить сначала за весь мир, потом за весь народ, потом за всех-всех-всех-всех, за группу и так далее, и потом только за себя.
5: Как такое можно сделать?
3: Ты не должен это делать, но говорят, что постепенно, когда ты включаешься в группу, проникаешься ими, они становятся для тебя такими близкими и важными, что ты можешь уже включить их в просьбу.
5: Сейчас, если группа не пробуждает меня к требованию к учебе, вы сказали, что оно нехорошее, вы сказали, что нужно бежать от такой группы, но вопрос...
3: От плохой группы, которая не пробуждает тебя к требованию окружающего света, чтобы это требование должно быть об исправлении, свет сразу же представляет вместо этого силу отдачи, силу изменения, не только наполнение, а изменения, потому что мы должны понять, что наше улучшение — это обретение экрана. Если группа не может обеспечить тебе такие желания, то у тебя нет выбора — либо улучшить группу, либо оставить ее.
5: Ну вот это мой вопрос. Я должен сначала попытаться вложить в нее, чтобы улучшить ее?
3: Так вкладывайте в группу и улучшайте ее. В чем проблема?
5: Но уже сказали бежать.
3: Нет, либо то, либо это. Сначала ты проверяешь, можешь ли ты что-то сделать. У нас есть такие ребята здесь, которые сидят. Где тут Яков, да? Он был утром?
5: Дежурный.
3: А. Дежурный?
5: Он ночью дежурил.
3: Есть такие ребята, которые сидят здесь, и они не чувствуют, что есть здесь и группа, в которую им стоит войти. Я говорю, что нет такого, чтобы... что группа никогда не может подходить человеку. Человек выстраивает группу для себя, и насколько он вкладывает в группу, настолько он получает реакцию на это свыше, и неважно, какая группа. Дай мне группу преступников, которых я могу немножко улучшить, чтобы они захотели духовного. Чуть-чуть. Ты не знаешь, сколько можно получить через такую группу. Больше, чем в этих самых высоких группах праведников. Но вклад человека — это его группа, это его кли, а не уровень группы, насколько они вообще понимают. Об этом вообще нечего говорить. Возьми начинающих ребят. Приходят иногда такие нацеленные. И ты увидишь, и как они не дают тебе покоя, как они хотят. Стаж в духовном не считается ничем. Не зря написано, и каждый день будет в глазах твоих как новый. Каждый день, чтобы был как новый, потому что по-настоящему в духовном каждое мгновение считается нулем, и снова начинается расчет. Каждое мгновение. Ступень — это ступень, которая начинается с нуля всегда.
5: Будем учить тест?
3: Я тоже думаю, что надо изучать тес.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
3: Мы слышали о том, что человек выстраивает группу и может пройти миллион лет, если человек не сосредотачивает силы в группе.
5: Можно учить 3-4 часа в день, чтобы привлечь свет, а потом захотеть взять этот свет и пользоваться во всех событиях жизни. Я также слышал, что, подумая о своей бабушке, это поможет тебе привлечь окружающий свет.
3: То, что я взял, главное — это отношение к учению Десяти Сферот, чтобы с помощью книг, статей, музыки и так далее, потом он сказал группа и всякие события в жизни. Так, мы готовим себя, потом раскрываем книгу «Учение о десяти сферот», и там происходит свет, возвращающий к источнику. Я думаю, что мы должны реализовывать это. Некоторые из нас получают наслаждение от этого, но все-таки это лекарство, а все остальное — лишь подготовка к лекарству. Я был бы рад, если бы мы смогли это реализовать.
5: Требование к исправлению благодаря книге. Если ты хочешь, чтобы требование было правильным, ты начинаешь с своего требования за мир, за народ, за группу, и только ты в конце. И твое исправление — кли — это вклад человека, а не высота самой группы.
3: Я слышал, что нужно ценить каждый день, который оканчивается отчаянием, бессилием, когда человек чувствует разочарование. каждый раз вот эти впечатления, мы приходим с ними к учебе, и из этой боли, из этой борьбы, из ощущения этого отчаяния, которое накапливается, мы требуем свет, возвращающий к источнику на уроки, и он приближает нас к молитве. И это главное усилие во время учебы просить свет. И, конечно, то, что Раф в конце уточнил, без того, что я вношу всех товарищей в просьбу за них, в просьбу к свету, это не значит, что я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику.
5: Да, я тоже так слышал, что вся наша жизнь зависит буквально от этого момента. Именно сейчас, от момента, который приходит сейчас во время учебы, кроме этого нам нечего делать в жизни. Мы задействованы на 100% в том, что мы можем что-то исправить, это в ускорении времени и в привлечении окружающего света во время учебы. И также здесь, в привлечении окружающего света, есть всякие возможности сделать это более качественно, привнести группу внутрь, и себя как дающего, и так далее. Но в итоге, в тот момент, когда приходит семинар, это единственный момент, где мы можем что-то изменить в своей жизни, если вместе попросим окружающий свет.
3: Вклад человека в группу — это создает его клей, и нужно смотреть, как каждый раз человек создает группу, неважно, какую группу, как он вкладывает, как он развивает себя.
5: Да, прекрасный и очень богатый урок. Но главное, были разные выяснения, как привлекать свет. Что даже если человек... Раф сказал, что Творец даже иногда не дает привнести каплю разума в книгу, но если он все-таки читает и подсознательно надеется, если у него надежда из чтения книги, уже свет действует, и он привлекает свет даже в самом малом виде, незначительном. И он также сказал, что в отношении распространения очень важно, что количество изучающих учеников было большим, и тогда из количества будет привлечение света, и тогда этот мир улучшится.
3: Да, он упоминал то по поводу людей, которые не учатся, им не нужно рассказывать там то, что пишет Бали Сулам, но даже согласно простой логике, когда много человек направлено на одну цель, они притягивают определенную энергию. У нас это называется свет, возвращающий к источнику. Так они приближают исправление, и вообще все должно.
5: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: После такого насыщенного, богатого, волнующего урока мы продолжим. Рав сказал, мы продолжаем вызывать на себя окружающий свет. И в итоге Рав сказал, надо изучать ТЭС, это то, что мы будем делать сейчас. Мы начинаем новую серию уроков Рава все-таки. Хотя и с ведущими, но урок Рава, мы хотим, чтобы эта учеба была общей, чтобы мы все участвовали. И неважно, человек здесь ветеран или новичок, все должны учиться, мировое кли, израильское кли, каждый может и должен участвовать на этом уроке. Урок основан на серии, которую Рав давал в 2001 году. Он дал 8 уроков. Мы поделили каждый урок на три части, более-менее по полчаса. Вы увидите, что это вечерний урок, не утренний. Это урок, который проводился вечером, и группа людей совершенно новеньких, они даже не знают, о чем спрашивать, и как Рав старается. Это... Теперь я понял, почему он хотел так видео, когда он там все чертит, добавляет подробности. Огромное воодушевление есть там от нашего товарища Семена Винокура, который говорит, Рав, подвиньтесь сюда, подвиньтесь сюда. Это были первые съемки. Очень интересно. И в итоге мы проведем семинар. В конце будет возможность задавать вопросы. Будем отвечать вместе или мы будем отвечать.
2: Да, и мы в то время, когда будем смотреть урок, у нас здесь основная порция, это сам урок, который проводит Рав. Мы запишем себе вопросы, которые нам очень важны. Мы не просто смотрим урок, мы участвуем в нем. Это активный урок, происходящий сейчас, и мы делаем его вместе, это очень важно. Мы учились сейчас на уроке, слышали от Рава, что мы не просто ждем, что придет свет, и что-то произойдет. Мы хотим, чтобы этот свет подействовал на нас, как на группу. Еще не пользовались понятием десятки, но мы знаем, что мы хотим раскрыть Творца между нами в десятке и вообще отдавать на другому товарищу, не получать свет для себя. Так мы начнем с отрывка из первоисточника, который напомнит нам для чего. Хочешь прочитать первый?
1: Да.
0: Я давал Гиладу. Были группы, да, он говорит, первая группа, вторая группа. Группа, да. Рабаш. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что своими силами у человека нет никакой возможности идти против природы, потому что разум и сердце, в которых человек совершенствует, там он может получить поддержку, и эта поддержка в Торе. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору приправу, и когда занимаются ею, свет в ней возвращает к источнику.
2: Да, итак, мы соединимся вместе, хотим, чтобы этот свет вернул нас к источнику.

0: памятнику, и во время урока каждый записывает для себя все вопросы, которые возникают во время урока, а затем обсудим их.
1: И еще маленький совет. Следовать за Равом. Точно, то, что он говорит. Он говорит «пхинат шорош, шорош, хохма, хохма». Точно, как он говорит, буквально прилепиться к нему и держать его за руку, и тогда мы получим много окружающего света.
0: Давайте вместе посмотрим урок.
1: Сделать краткий курс, согласно статье «Введение внука Балабаля Сулама», 10-15 встреч, а потом продолжим. Не то, что мы должны все закончить, я исчезаю. Потом можно продолжать, но вот этот основополагающий курс, чтобы он был краткий, и потом дополнительный курс. Мы там сможем уже раскрывать каждую тему и сможем гулять по другим разделам Новой Каббала. Итак, моя цель сейчас — сделать как можно больше встреч, и чтобы материал был, упростить материал и сделать его понятным. «Введение в Новой Каббала» — это статья Баля Сулама. Одно из предисловий к комментарию Сулам книги Зор. Без этой статьи невозможно понять то, что написано в Зор. Без этой статьи невозможно вообще подходить и понять, что написано в любой каббалистической книге. Есть язык Каббалы, язык Танаха, язык Талмуда, язык сказаний Агада. Язык Каббалы — это научный язык. Наука называется наука Каббала. Она говорит о реальности всех миров, всей природы, и материальной, и духовной. И этот язык мы должны сейчас постепенно овладеть им и его использовать, и с помощью него изучать реальность, в которой мы находимся. Наука начинается с ее источника. И это называется желание Творца насладить творение. Есть одна единая сила, которая действует во всех мирах и во всей реальности. И эта сила, мы называем ее Творец, потому что от него и далее нисходят все остальные силы и все остальные ступени в реальности. Его желание насладить творение. Согласно толкованию этих слов, сотворить творение и насладить его. Чем насладить? Поскольку Творец, он единый, насладить его может только простым образом. Сделать творение, чтобы достигло ступени как Творец. Как это сделать? Сотворить творение, привести его на ступень Творца, нужно дать творение для этого все силы, все средства, все примеры, чтобы так было. И у Творца есть как бы две проблемы, две цели. С одной стороны, сотворить творение, и творение должно находиться вне Творца. Творение от слова «брия», от слова «бар», то, что находится за пределами ступени, с одной стороны. Но с другой стороны, чтобы творение стало точно как Творец, то есть две противоположности здесь мы чувствуем. Как мы приходим к реализации этой проблемы, к решению ее? Ну, тут мы сразу подходим к чертежам и к определениям. Мы учим, что есть единая сила, которая называется Творец или Ацмуто. Боре. Его отношение к творению называется Боре, Творец. Природа Творца – желание отдавать, желание наслаждать. И вот это желание наслаждать называется у нас стадия Шорыш или Кетер. Из этой стадии Шорыш, Кетер, Творец, неважно, как сказать, из того, что он желает наслаждать, чего не достает, если он хочет наслаждать, не хватает того, кто хочет получить его наслаждение. Поэтому то, чего не хватает ему, только желание получать. Поэтому первая стадия, по сути, творение первое, которое создано, называется Хохма. Это первое творение. И его природа – желание получать. Что он хочет получить? То, что Творец, вот эта стадия Шорыш, хочет дать. Изобразим это. Стрелка – это желание отдавать, а вот эта чашка – это кли, это желание отдавать, а это желание получать. Желание отдавать у нас называется светом, желание получать у нас называется кли, сосуд. Итак, первая стадия – это желание получать. Шорыш – это желание отдавать, а свет или желание отдавать наполняет кли желание получать.

0: Что происходит дальше? Дальше происходит, что свет, который наполняет кли, свет, который наполняет кли, кроме наслаждения, желания отдавать, он дает кли также свою природу, желание отдавать. И это формирует в кли желание такое, как в кетере, желание отдавать. Это уже вторая, третья стадия. Нет, вторая стадия. То есть свет сам называется наслаждением, и его желание наслаждать. У него есть два свойства. Желание наслаждать — это его природа, и то, что он дает желание получать, это наслаждение. В первой стадии он дает кли творению ощутить наслаждение, а во второй стадии он передает творению свою природу отдавать. И тогда творение тоже желает отдавать. Желание отдавать. Вторая стадия или бина. Это продолжает быть творением. Что происходит у нас? Из стадии шорош рождается кто? Творение. Он получил в стадии шорош наслаждение, которое называется ор-хохма, свет хохма. И наслаждается согласно своему желанию получать. А во второй стадии он получил от стадии шора желание отдавать. И тогда у него есть другое наслаждение, которое называется свет хасадим. Свет хасадим — это наслаждение от отдачи. Получается, что в кетере, в стадии шорош, у нас один результат есть, который называется хохма, и второй результат, который называется бина. Два результата. Первый результат, когда есть творение, и он получает наслаждение. Второй результат, когда есть творение, но он хочет отдавать. И все это исходит из кетера. И вот эти три стадии, вот эти следствия, и их корень называется три первых, гар, гимл решонот, гар.
1: Орде хасадим.
0: Свет хасадим. Называется свет цели творения. Свет хухма называется свет цели творения. Творец хочет, чтобы творение наслаждалось светом хухма. Свет хасадим называется светом исправления творения. Творец хочет, чтобы творение стало подобно Творцу, тоже дающему. Два эти свойства, желание получать в творении и желание отдавать в творении, исходят от Творца. И творение может наслаждаться от получения, и может наслаждаться от отдачи. Это данные, которые нисходят свыше, и здесь пока что творение не определяет ничего абсолютным образом. Из корня рождается желание получать и свет хухма, потом сам свет хухма изменил кли таким образом, что оно хочет отдавать, и от этого образуется кли бины и желание отдавать со светом хасадим. Что происходит дальше? Какое может быть развитие? Простое развитие. Поскольку
1: бина рочалашпия,
0: бина хочет отдавать. У нее есть только желание отдавать. Но что она на самом деле может отдавать, что она может вернуть Творцу? Ведь Творец может дать творению наслаждение. А что творение может дать Творцу? И это то, что бина в сущности должна сделать. Что она дает Творцу? Она дает Творцу наслаждение от того, что она немножко получает. Что значит немножко? То есть то желание и то наслаждение, которое она получила здесь, которое называется хохма, она получает. Потому что она хочет давать его. Получается у нас кли, которая связана, а которая состоит из двух частей. Одна часть подобна хохме, а вторая часть подобно бине.
2: Откуда приходит это кли? Из того, что творение хочет отдавать Творцу. Если оно хочет отдавать, это признак того, что хочет отдавать часть бины в нем. Но что он может дать? Он может дать, если он получает что-то, а иначе ему нечего дать. И тогда он получает. Это называется часть хухмы в нем. Такое возвышенное кли называется Пхина Гимель, третья стадия, или Зерампин. Конечно же, это тоже творение. И есть в нем две части. Есть в нем желание получать, и есть у него также желание отдавать вместе. И это кли, оно тоже еще не является творением. Почему? Потому что здесь все эти силы творение получило от Творца. Творение получило от Творца здесь, в хохме, желание получать наслаждением светом хохма. Так его Творец создал. Затем желание, которое внутри света отдавать, создало в творении желание отдавать. Это называется второй стадией. С наслаждением со светом хасадим. Тоже приходит свыше. А сейчас творение в третьей стадии тоже строит себя из этих двух частей. Из части хохмы в нем и из части бины в нем. Так, в конечном счете, пока что творение действует, исходя из сил и свойств, которые получило от Творца. Но вследствие того, что сейчас в творении есть два свойства, полученные от Творца, как желание получать с наслаждением хохмы, так и желание отдавать с наслаждением бины, оно может выбрать, что лучше и ближе для него. И он выбирает согласно чему? Согласно тому, что первое желание, созданное в нем, самое близкое, что в нем, это желание получать. И тогда само творение из двух этих свойств, которые есть в нем, выбирает, кем хочет быть. Оно хочет быть желанием получать. И только. И наполнять себя светом хохма. Свет хохма — это наслаждение от получения, так называется этот свет, и полностью наполнить себя. Когда он сам решает, что этого хочет, тогда это творение называется творением невра. На самом деле творение. Да? Четвертая стадия пхинадалит или малхут.
1: Малхут.
2: Малхут, потому что там на самом деле властвует желание получать, это желание получать творение выбрало само.
1: Раз, Иван, мы можем говорить о невра.
2: Так если мы можем говорить о творении, творение — это настоящее Малхут. Все остальные части, которые есть у нее, у него перед Малхут, это не называется творением, это просто свойства, явления, которые исходят от Творца. Первое решение. И принципиальное, которое произошло здесь и называется творением, есть из двух свойств, которые есть во мне, хохма и хасадим, свет хохмы и свет хасадим, я решаю быть получающим. И это решение называется, по сути дела, творением. Получается, что творение родилось у нас от Творца в нисхождении по нескольким ступеням, по нескольким этапам. И эти этапы мы называем четырьмя стадиями прямого света. Когда свет напрямую, чтобы создать творение, выходит из Творца и через все эти четыре стадии создает творение и наполняет его светом наслаждения. То есть в четвертой стадии, в Малхут, есть у нас кли, которое называется желанием получать, рацион ликабель, и этот свет, и этот кли наполнен светом хохма, согласно его желанию. Состояние четвертой стадии называется настоящим творением или Малхут. И Малхут, когда она наполнена всем светом, согласно своему желанию, до конца, без всяких ограничений, называется Малхут бесконечности. Что значит бесконечности? Когда нет у нее конца, нет никакого ограничения получать и наслаждаться. И это называется состоянием первым состоянием творения. Творение, которое вышло в мире, называется Малхут бесконечности, которая наполнена светом бесконечности. Наполнена. Отсюда мы уже можем сделать несколько выводов. У нас уже есть несколько результатов. И что это? Прежде всего, творение называется желанием получать или желанием наслаждаться. И это вся его природа, вся ее материя, и кроме этого нет ничего. То есть творение не может думать ни о чем другом, как только наслаждаться. Это внутренняя программа, это вся его материя. Может почувствовать только одно — наслаждение, которое наполняет его свет хохма, или страдание, если не хватает ему света хохма.
3: Раф. Сюда перейдись, пожалуйста. Петляйте.
1: Невра, Юцеми Аборе.
2: Творение выходит из Творца, как я уже здесь сказал, после четырех этапов. Эти четыре этапа — это необходимые этапы, чтобы образовалось какое-то желание. То есть если в каком-то месте, в реальности, неважно где, выходит у нас работать с каким-то желанием. Или, скажем, в каждом из вас рождается какое-то желание, какое-то побуждение, вдруг какая-то мысль, это признак, что до этой мысли или до этого желания есть четыре этапа от причины, что рождается во мне какое-то желание или мысль. Все приходит свыше, пока не выполняется, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. Пхина Алиф Бет Гимель, и тогда последняя стадия — это Пхина Далит. Пхина Шореш — это источник, а результат — Пхина Далита, и должно быть три посередине. Развитие от желания Творца к желанию творения. Итак, в конечном счете в желании Творца находится желание творения, находится желание Творца, которое определяет. Оно определяет, и оно, по сути дела, определяет все, что есть в творении. Мы должны что-то вообще-то сделать. Ладно. Когда от Творца у нас есть четыре наших стадии, когда вся реальность делится на эти четыре стадии, и мы должны только дать им название, тогда вся реальность получает название миров: Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Вся реальность — это четыре этих стадии. Она делится на четыре мира. Она делится на буквы, которые называются Авая. Завиток Юд. Юд. Первая Гей. Вав. И последняя «Гей». «Гей» решена. Первая «Гей» и нижняя «Гей» тата. Это называется имя «Авая», или, как мы говорили, «Кетр Хохма Биназе Рампин Малхут», это называется «Сфирот», или же «Стадии» от корня «Шореш» до четвертой стадии, от «Творца» до «Творения», и так далее будет у нас здесь завиток Юд. Есть еще много свойств. Но все эти свойства, все названия всех миров, и что находится во всех мирах, и что находится в этом мире. Вы можете говорить о Солнце, о Луне, о галактиках, о всем, что есть на земном шаре, что бы мы ни взяли. Все свойства, которые есть у нас в этом материальном мире и также в высших духовных мирах, все эти свойства находятся здесь, в этих четырех стадиях прямого света, или в Юд, Кей, Вав, Кей, или в мирах, или в сферот, неважно, как сказать. То есть все эти названия, они частные названия, которые находятся здесь во всех этих четырех стадиях. Здесь все, включая Творца и творение, и нет ничего больше. То есть вся реальность, она в целом связь между творением, между Творцом и творением, когда эта связь выполняется через миры. И это то, что мы изучаем в науке Каббала. Какова природа Творца, какова природа творения, какова связь между ними, причина и состояние, которое есть между ними, и что является целью, которая должна принести эту связь. Да, говорит нам Рав, что все приходит свыше, пока это не реализовывается, не созревает. Должно пройти эти четыре этапа. И четвертая стадия — это сама Пхина Далит. И сейчас мы обсудим в десятках, в вопросах, которые возникли у нас в результате урока, и, по крайней мере, попробуем сформировать один вопрос десятки из того, что мы слушали, слышали на уроке. Вследствие того, того, что мы обсуждаем, каждый поднимает вопросы, которые возникли во время урока, и мы хотим сформировать один вопрос десятки. После того, как мы завершим, у нас есть на это 6 минут, а потом мы попросим у десяток представить вопросы, которые возникли у них. Пожалуйста, 6 минут.
0: Единственный вопрос, который возник у меня, когда Раф объяснял, что первый выбор, который появляется у творения, это Малхут, у которой есть выбор между двумя наполнениями, свет Хасадим и свет Хохма, и непонятно, почему она выбирает именно свет Хохма. Вроде бы должна была выбрать свет Хасадим, ведь она хочет быть подобной Творцу.
4: Не
2: знаю, я вообще ничего не понимаю в этом материале. Я именно тот, кто не знает, что спрашивать.
0: Мы соединимся с вопросом Руи, и вопрос, который у меня был более техничный, он объяснил, что здесь впервые, так я услышал, было прямое притяжение с кетера хохма, также для построения бины. Мы обучаем сегодня так, что это нисхождение, что это процесс, который нисходит из хохмы бина, потом Малхут и так далее. Сегодня мы объясняем это иначе. Вопрос, который у меня возник, что правильнее, не с точки зрения объяснения, а по сути, когда мы объясняем, что четвертая стадия хочет обрести статус Творца, и это то, что приводит ее идти ва-банк. А здесь он говорит, когда вторая стадия выходит из первой, мы учили, что это не сходит, там в итоге есть уже желание, которое хочет быть подобным. На самом деле интересно, что правильнее.
4: Кен. דיוקים ושאלות ואתה רואה איך
2: שהכלי... Да, уточнение вопросов. Это видишь, что клей, по сути дела, развивается. Вопрос, что является целью клей, который находится в четвертой стадии, как он хочет уподобиться и как он идет на ва-банк для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
0: Может быть, основной вопрос, как все это строение отпечатывается, откладывается на нашем сердце, чтобы мы почувствовали, что Творец создал нас согласно этим стадиям, и что мы должны сделать, чтобы продвинуться и уподобиться свойствам Творца. И очень интересно, что все наше развитие начинается с того, что нежелание получать властвует нас, а мы хотим, чтобы желание получать власть у нас, мы выбираем это. Малхут выбирает, чтобы свойство получения управляло ей. И вот это точка развития дальнейшего. Но, может быть, постараемся почувствовать, как, исходя из начального вот этого состояния, которое должно существовать и понятно нам, как мы производим сейчас развитие в сторону Творца.
2: У меня не возникло вопросов в течение урока. Я думал больше о наставлении, которое мы слышали раньше, что нам нужна эта учеба, чтобы привлечь окружающий свет. Это единственное время, в которое мы как-то действуем сами в реальности, в нашем требовании к этой учебе. И когда Рав говорил о том, что любое желание в действительности, оно рождается через это нисхождение четырех стадий, я думал о нашем желании привлечь окружающий свет.
5: Прошла вам где такая мысль? Еще не сформировалась как вопрос, но мысль такая возникла.
0: У меня тоже не возник вопрос, просто воодушевление, отрава, которая так объясняет вот эти основные вещи в ТЭС.
5: Ну хорошо, четыре стадии достаточно понятно, но только из-за того, что на всех этапах от первой стадии до четвертой кли реагирует на свет, у меня возник вопрос, когда Малхут, по сути дела, на всех ее этапах, Малхут состоит также, включает в себя все остальные свойства, которые предваряли ее. Почему Малхут чувствует себя больше, чем свет? То есть, когда она начинает чувствовать свою суть, потому что остальные действия, которые произвел свет над ней, она реагировала на действия света. Только мне кажется, вроде бы, что она чувствует больше действия света на себе, когда она на самом деле чувствует себя, кто она. Да. Давайте посмотрим, что происходит в мире и в зале. Десятки, которые завершили, и есть вопрос десятки. Поднимите руки. Я вижу, часть еще не завершили. Давайте еще две минуты дадим, чтобы еще обсудить. И те, у которых есть вопрос, поищите еще вопрос. Мы хотим, чтобы чтобы у большого количества десяток были эти вопросы, и даем на это еще две минуты. Пожалуйста.
0: Так что нет вопросов, надо добавить вопрос? У меня есть общий вопрос. Почему Творцу нужен был весь этот процесс? Да, есть объяснение, что он дающий, добрый и творящий добро, вся эта сказка про волшебника. Но это объяснение, чтобы мы согласились из нашего маленького разума или объяснение для детей, но смысл вообще создать весь этот процесс его страны непонятен. Из его совершенства, даже не совершенства, а вообще исходя из чего он запустил этот процесс, для чего, ради чего.
5: Да, это приводит к дополнительному вопросу. С какой стати Творец вдруг хочет создать что-то, что обратно ему? Хотя знает, что в конце будет страдать. Раф объясняет там, что наполнение дает ему наслаждение, отсутствие наслаждения приводит к страданию. Так если он такой уж хороший, почему он создает такую ситуацию, такую реальность, что это кли чувствует страдание? Это совершенно обратно ему. Полностью. Это не только ради получения, это еще и страдание.
0: Зор говорит, что как четвертая стадия вдруг сама что-то решает. Но у всех у нас разные кели, мы понимаем, как десятки трудно выбрать один вопрос, но те, кто готовы, пожалуйста, поднимайте руки, начнем спрашивать. Был вопрос из 5-6.
6: Ну,
5: у нас было несколько вопросов, но возьмем вопрос, который возник у двоих товарищей. Почему четвертая стадия, мир, творение, в конце получает ради получения? Было у него в Гимеле ради получения, ради отдачи. Почему в четвертой выбирает именно ради получения?
0: Прекрасный вопрос.
6: Ну. Легли микрофон.
7: Эх, арба пхинот деор яшар, кшурим.
0: Как четыре стадии прямого света связаны с десяткой?
6: Йоси, как микрофон?
8: Эх, о хохма, нефах потом льет.
5: Свет хохмы вдруг становится светом хасадим.
6: Вот. Яков. Мизу Яков? Кен.
0: Если нет пока времени, что отделяет эти стадии, это связано с предыдущим вопросом. Если нет времени, то можно сказать, да, в какое время одно желание становится другим. Что разделяет, если не время, получается, что это происходит одновременно. Что это все происходит таким... одним взрывом, одним бумом. В чем решение?
5: Перейдем к мировому кли. Латин 1, пожалуйста.
9: Sí, aquí discutíamos cuál es la diferencia entre la Hei superior y la Hei inferior. ¿Qué es lo que realmente diferencia una Hei de la otra?
0: В чем разница между первой Hei и нижней Hei? Что их отделяет? Прекрасный вопрос. Флорида.
10: Yes, the four phases were given letters Yod Hei, Vav Hei.
5: What? Четыре стадии даны нам как буквы.
10: And why were they given letters?
5: Что имеется в виду под этими буквами и почему это называется буквами?
6: Кавьюштайм.
11: Oh. Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean to choose, not only why.
0: Это похоже на первый вопрос. Что имеется в виду выбрать? Не почему, а что такое выбрать?
5: Вопрос, что значит, что все мысли, вся реальность является результатом четырех стадий прямого света?
6: О, кама шейлот. Турки шева.
12: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile ihsan etmek üzere nasıl çalışma yapılabilir?
0: Как ощущаются стадии первая, корень, первая, вторая, третья, четвертая в процессе создания желания, и как человек может работать со всеми этими ощущениями отдачи?
13: Да, часть уже задали вопрос, вот еще такой вопрос не задали. Если Малхут заполнена до конца, почему она называется бесконечностью?
14: Малхут
6: бесконечность. Ну, Women Latin, 15.
15: Hola amigos, gracias maestros y amigos, buenas noches, buenos días. La pregunta es, ¿por qué las cuatro fases de la luz?
5: Спасибо учителям, здравствуйте все товарищи. Почему четыре стадии прямого света имеют название миров и четыре имени, четыре буквы имени Творца?
15: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
0: Значит ли это, что у каждой мысли есть четыре стадии?
5: Да, но кто у нас там последний? Давайте дадим Казахстан, Кыргызстан. Вам слово.
16: Максимальным образом свет, возвращающий к источнику, время изучения птихи.
5: Прекрасно. Смотрите, сколько вопросов. Есть еще полно товарищей и подруг в десятках, которые хотят задать вопрос. Урок 26 минут. Так много вопросов возникает. Это прекрасно. Это очень хорошо, потому что мы хотим получить свет, возвращающий к источнику. А вопросы... как говорит Бальсулам, хотя не понимаем, но хотим понять вследствие стремления это. Получает свет, который приближает их очень к их цели. Мы возьмем один вопрос и ответим в десятках, который более-менее общий для всех, и это четыре выразили его. Есть еще много десяток, которые его задали. Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Давайте вместе ответим на этот вопрос в десятках. Шесть минут на это.
0: Да, если ты смотришь на любой элемент мироздания, оно устроено, оно развилось в процессе развития этих четырех стадий. И вся реальность, и ее элементы. Все достигло своего состояния в результате вот этого развития, этого нисхождения этих четырех стадий. Причины и следствия.
5: Есть это понятие единого, но творение не может этого воспринять, и поэтому раскладывают на четыре стадии, в которых есть еще и так далее.
0: Это то, что стараются объяснить нам каббалисты, Балесулам, Ари, все исходит из четырех стадий, десяти сферот, Юд, Кей, Вав, Кей, теперь иди пойми.
5: Да, из того же направления, что, по сути дела, создано только желание, это желание из замысла творения проходит процесс, и все, что мы видим, это желание, которое сформировалось на всех уровнях, неживое, растительное, животное, говорящее, и все это служит для той же цели, куда все направлено, и все наше развитие, вся эволюция, которую мы воспринимаем в материальном мире, для того, чтобы мы пришли к познанию этого инициатора, этого действия создания желания, и что наше намерение ради получения, ради отдачи, нет ничего другого, что все исходит от «нет никого, кроме него», и все это входит в какую-то матрицу, как сказали товарищи, что все это приобретает все детали и разделения, которые мы получаем в этом мире, и в конце всего это свет и хисарон.
0: Да, Зор пишет, что четыре стадии — это строение, в котором каждое желание исходит из источника света и выражается в желании. Это четыре стадии, они буквально как одна, и это выражает свет. Я тоже добавлю, что нет никакой реальности, кроме Творца, и кроме желания и воздействия Творца на желание, те этапы, в котором он формирует его, для того, чтобы заложить все состояния, что желание прежде всего, чтобы почувствовать себя как можно более отдаленный, противоположный Творцу, его природе, и на этапах подъема уподобит себя Творцу, пока не придет слияние к ним. Это является целью творения, раскрытие имен Творца, желание получать в творении. И все это описывается нам сферот, мирами. В итоге все это сводится к состоянию, которое называется полным исправлением.
5: Что можно добавить? Не знаю, может быть, в более простом виде, что цель творения — насладить свои творения. Все мы хотим чувствовать себя хорошо и наполниться всем, что предлагает нам это творение. Есть закономерности, если мы изучим эти законы, каким образом создает Творец всю систему, чтобы мы наслаждались и изучили все эти законы. Он не просто создал желание получать, хочет, чтобы мы насладились, а мы не понимаем этих законов. И четыре стадии облачаются в наше желание, в каждое желание и в каждом. Да, итак, мы перед завершением, вскоре мы увидим клип Рава, который напомнит нам, и мы должны все время помнить, для чего мы изучаем. И на самом деле, как Миша объяснил в начале, мы сейчас на первом уроке из серии уроков, которые были о введении, затем были об изучении ТЭС, будут каждый раз другая пара лекторов, которая это проведет. И если вы видите, что можно что-то улучшить, изменить в проведении учебы, мы сейчас учимся вместе, как изучать вечные уроки нашего Рава. Итак, мы завершим клипом, на котором мы услышим от Рава о правильном намерении, которого никогда нельзя забывать, пожалуйста.
0: קליפ שלו.
14: На что человек должен направлять себя во время молитвы в утреннем уроке?
5: Во время молитвы, как пишет Бальсулам в 155 пункте, предисловие к ТС, он должен принять только одно. То, что он учит, он хочет этого. Он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он хочет знать, соединиться с тем, что он учит. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, когда он не воспринимает, что есть что-то, что все-таки происходит в его душе, так, чтобы думал, что это как лекарство. Я создал злое начало, создал и Тору приправу. Каждую плоть это излечит. Это лечащий сокрушенных сердцем. Это даст мне то, что нужно. Это придет как лекарство. Спасение. Как не забывать во время учебы об этом? Ну, дружище, если ты страдаешь, ты же не забудешь. Прости меня, приходят к нам, скажем, больные раком. Они на секунду не забывают, что у них есть это. Они говорят только одно. С утра до вечера, каждую минуту. Что мне нужно делать? Я готов. И наверняка он готов, он не забудет. Зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
14: Важность — это группа. Мы хотим сообщение по поводу приближающегося конгресса. Частично здесь у нас есть родители, детей. Мы очень хотим, чтобы наши дети тоже правильно воспитывались и внимали, и слушали, и были бы на уроках. Но мы очень и очень просим, конгресс этот наш предназначен от 18 лет и старше для взрослых. Почему? Потому что мы хотим, чтобы десятки товарищей, десятки сосредоточились на связи между собой и ни на чем другом. Понятно, если рядом со мной сидит сейчас ребенок, во всех этих мероприятиях десятки, я думаю о ребенке, я забочусь о нем, я не могу освободиться, чтобы думать о десятке, о связи десятки и так далее. Поэтому возникли вопросы с разных сторон. Мы снова повторяем. Конгресс предназначен для взрослых от 18 лет и дальше, сосредоточиться на десятках. Мы знаем, что женщины должны сидеть с ребенком. Дети могут быть рядом, если нет выбора, но мы детей не включаем в участие в уроках, в разных мероприятиях, потому что мы должны сосредоточиться на связи между нами. Это тот посыл, который мы хотим передать, это из тех вопросов, которые возникли. И ожидать спасения.
5: Завершим песню.

0: записи от 30 января 2002 года, который основан на статье Раба Аша «И толкались дети в утробе ее», первый том, 87-я страница в трудах Раба Аша. Сейчас прочитаем эту статью в десятках. Есть у нас для этого 18 минут, пожалуйста. «И толкались дети в утробе ее». «И толкались вейтруцицу, дети в утробе ее». И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово, и труцицу, к слову, рица, бег, быстрое движение, когда она, то есть Ривка, проходила мимо врат Торы, Шема и Эвера. Яков делал резкое движение и порывался выйти. Когда же она проходила мимо врат и дала поклонство, буквально чуждой работы, Исав порывался выйти. Конец цитаты. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Якова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. Когда же он проходит мимо врат идолопоклонства, свойство Исава в человеке пробуждается и хочет выйти. И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий келим, называемое эгоистической любовью, и это слой начала. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работу по отдаче, это состояние называется ибур, от слова гнев, эвра. Это почему? Поэтому у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это.
1: Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чуждой нам работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается, пытаясь выйти из скрытия наружу и получить власть над телом. И тогда у него нет сил делать что-либо, кроме того, что касается его получателя. А когда он переходит в окружение, занимающееся действиями по отдаче, тогда свойство Якова в нем пробуждается, желая выйти из скрытия наружу. И тогда действия по отдаче управляют телом. То есть тогда, если он смотрит назад и видит, как до того состояния, в котором он находится теперь, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок и получал удовлетворение от таких низких вещей. Ведь не подобает взрослому человеку строить дом среди низких и презренных мыслей и желаний, ибо он оскорблен теми желаниями и мыслями, среди которых он поставил свой дом. Однако потом, когда он проходит мимо врат идолопоклонства, чуждой работы, то есть когда он попадает в окружение и занимается любовью к себе, он снова пробуждает Эйсава в себе, и тот порывается выйти. И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
0: И сказала она, если так, зачем же я молилась, и пошла она попросить Творца, и объяснил Раши, и пошла она вопросить Лидрош, в дом учения, Бет-Мидраш, Шема, попросить Творца, чтобы сказал ей,

0: поясню в конце. Как уже был ответ, Писание говорит так: «И сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему». И объяснил Раши: «И народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию». Когда один возвышается, другой падает. И также он говорит: «Я наполнюсь от его опустошения». Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. И чтобы понять этот ответ, данный Творцом, как сказано, «И сказал ей Творец», нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны существовать. Как известно, главное в свойстве творения — это получающее кли, и это называется свойством Исава. Однако потом появляется вторая сила, называемая свойством Иакова, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая существует между Исавом и Иаковом. И это то, что объясняет Раши. Когда один из них возвышается, другой падает, цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно ясно знать, властвует ли желание получать, или же властвует желание отдавать. А оба вместе они не могут существовать. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях.
1: И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к осознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его. И потому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы: злое начало человека одолевает человека каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Это происходит именно, если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать. Тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь он теперь видит, что нет никакого способа и совета, которым он бы не воспользовался, но ему ничего не помогло. И только Творец помог ему. И лишь тогда он может понять, что только Творец помогает. В таком случае, в чем же разница между ним и его товарищем? И как он помог ему, так же он может помочь и другим. И поэтому неуместно возноситься над другими, ибо это не его сила. Тогда как те, кто еще не начал работать в святой работе, смысл которой лишь отдавать и не получать, не видят, что только Творец помог им, а они говорят: «Сила и крепость руки моей добыли мне это богатство». И, разумеется, им есть чем гордиться перед остальными людьми, которые не работают так, как они.
0: И тогда получается, что нет такой большой дистанции между добром и злом, поскольку и добро его тоже строится на основе эгоистической любви. И хотя он и занимается Торой и заповедями, тем не менее, тогда борьба между Яковом и Исавом незаметна. И, разумеется, он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец спас его от желания получать, и чтобы сжалился над ним, чтобы дал ему кли желание отдавать. Ведь он не видит, что по своей природе... Ведь он видит, что по своей природе он не способен работать ради отдачи. И это вызвано тем, что он вообще не думает, что нужно работать в Торе и заповедях, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Ибо понятие отдачи совершенно не интересует его. Поэтому нельзя говорить, что один возвышается, а другой падает. Но когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается состояние «и толкались», и «троцицу». А потом человек должен сделать то, что в его силах. А затем он приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь сам себе, а потом он видит, что у него нет никакого совета. Иного, кроме как в том, что он нуждается в милости небес. И тогда исполнится высказывание наших мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. Сказанный старший будет служить младшему. И следует понять, что это должно... Что это? На что это указывает нам? И нужно объяснить, что еще недостаточно того, что он уже удостоился того, что доброе начало пришло к власти. А у злого начала нет никакой силы сопротивляться этому. И это называется, что он может быть работником Творца только своим добрым началом. Однако нужно прийти к ступени совершенства, как сказали наши мудрецы, «Возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим, двумя началами твоими, чтобы и злое начало тоже использовалось в служении Творцу». Это можно объяснить только если сначала мы узнаем, а что же такое злое начало.
1: Ведь следует знать, что главное зло в нас есть желание получать, от которого у нас исходят все плохие явления, то есть дурные мысли и желания. А желание отдавать несет нам все хорошие явления, то есть добрые мысли и желания в нас. Поэтому, когда доброе начало господствует в человеке, то есть желание отдавать, тогда и свыше нам тоже дается высшее благо. То есть, благодаря этому свыше приходит изобилие милости хасадим. Однако следует знать, что это лишь исправление творения. То есть, чтобы у нас было подобие по форме, следует направлять все ради небес. Чтобы у нас было подобие по форме, называемое слияние с Творцом. Однако цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы нижние получили от Творца благо и наслаждение, а не в том, чтобы они доставляли ему наслаждение. То есть, как будто Творцу нужно, чтобы нижние давали ему что-то. Поэтому, когда творения хотят получить что-либо от Творца, они должны пользоваться получающими килим, то есть злым началом. А иначе, кто же получит наслаждение? Ведь получателем наслаждения является лишь стремление к чему-либо. А стремление к наслаждениям называется желанием получать. Получается, что тогда он должен пользоваться злым началом, но только совершив над ним исправление, называемое ради отдачи. Получается тогда, что он служит Творцу также и своим злым началом.
0: И вот злое начало называется старшим, потому что оно рождается первым. Так же и когда человек рождается, злое начало возникает первым. Тогда как доброе начало появляется к 13 годам. Поэтому, когда человек работает ради небес, со своим желанием получать, называется, что он любит Творца всем сердцем своим, то есть двумя своими началами, как сказано выше. И на это указывает стих, говоря, «И старший будет служить младшему», что означает, что желание получать, называемое старшим, будет служить младшему. То есть оно будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет править. А иногда желание отдавать используют отдающие келим, называемые келим Якова. И тогда говорится, что он служит Творцу своим добрым началом. А иногда он использует получающий келим. И тогда говорится, что он служит Творцу также и злым началом. И все это было сказано ей в доме учения Шема, как сказано, и сказал ей Творец. И отсюда поймем то, что сказал Бен Зома, кто называется героем из героев, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. А в трактате вот сказано, сказал Бен Зома, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием.
1: И следует понять разницу между объяснением, которое он дает о герое, говоря, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием, и объяснением, которое он дает о герое из героев, говоря, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. Согласно вышесказанному, следует объяснить слова Бен Зома, что свойство героя называется «И народ народа сильнее будет», как объясняет Раши, как сказано выше. «Когда один возвышается, другой падает». Это называется героем, который победил злое начало в себе. И лишь доброе начало господствует. То есть он служит Творцу лишь своим добрым началом. А героем из героев называется свойство «И старший будет служить младшему», что означает «И старший» — это злое начало в нем, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдавать. И тогда он служит Творцу также и своим злым началом, как сказано выше. И тогда он исполняет стих «Всем сердцем твоим», то есть двумя началами твоими.
0: Перейдем к уроку от 30 января 2002 года. Мы сейчас прочитали статью с первого тома книги «Шлаве Сулам», «Ступени лестницы», на странице 171, статья «И толкались дети в утробе ее», где говорится о двух сыновьях, выходящих из высшей матери Има и Лаа на иврите. Две силы. Они выходят от Творца, из высшей бины, из Элаким. Доброе начало и злое начало. Эти две силы — это две силы души, что в человеке. И с обеими он обязан работать. И одна не может быть без другой. Именно в этом взаимодействии, дословно в этом толкании между этими двумя силами, человек приходит к цели. И что это за цель? Он говорит, что цель заключается в том, чтобы человек приложил усилия, и в конце усилия он раскрыл для себя, что не способен совершить действие, чтобы исправить себя в уподоблении по форме Творцу. Само действие совершает Творец. Тогда что должен сделать человек, если так, если заранее я знаю, что Творец делает все? Я должен прийти к состоянию, в котором я знаю, что Творец делает все. А для этого мне нужно работать против злого начала, которое говорит мне: «Нет, ты сам сделай». И я должен работать с добрым началом, которое говорит: «Делай, ты можешь». И так происходит до тех пор, пока человек не приходит к отчаянию, и тогда обращается к Творцу, и Творец делает. Отчаяться так, чтобы прийти к состоянию, в котором обращаются к Творцу, это в точности и является следствием борьбы с Исавом. Поэтому в этом толкание и трацицут, когда человек берет сторону Якова и ведет борьбу против Эсава, в этом противодействии он постепенно приходит к состоянию, в котором нуждается в помощи Творца и просит, чтобы Творец управлял им. И путь к этому, этот путь долгий, это личный путь в человеке до того, как он приходит к духовному. Он должен пройти эту внутреннюю борьбу вплоть до состояния, пока он совершенно не победит Исава. То есть до тех пор, пока все силы, которые будут в нем со стороны изначала, он проверит и скажет, что он не способен противостоять, и мы поднимем руки. То же самое происходит и со всем человечеством в общем. И мы находимся в одной из самых особенных времен в этом, когда борьба между Яковом и Исавом, чтобы изнурить Якова, чтобы он обратился к Творцу. Эта борьба происходит в общем, происходит во всем мире прямо на наших глазах. И также, как каждый человек внутри себя должен отождествить себя с добрым началом против злого начала, так же и мы в целом, всем народом, должны будем отождествить себя с народом Израиль, что называется, духовным, то, что он должен делать против народов мира в себе. И вся эта борьба, все эти толкания нужны, чтобы выяснить это состояние как внутри человека, так и между народами в общем в мире. Но после того, как это состояние будет выяснено, станет ясно, что такое пхина, свойство Якова в человеке, и что такое свойство Эсава в человеке, тогда, по сути, закончится выяснение, и Творец сможет совершить свое действие. И это действие Творца, оно не для того, чтобы уничтожить одну из сил, а чтобы использовать обе силы и сделать их подобными пяти хасадим и пяти гвурот, двум большим силам, которые приходят свыше и строят, и наполняют душу, исправляют ее, и поднимают ее до уровня Творца, чтобы Малхут поднялась в Бину во всех ее исправлениях. Вот, по сути, это то, что он говорит здесь, в этой статье. Да?
1: Две силы, которые раскрываются одна против другой, это то, что одна преодолевает больше, другая реагирует немного относительно него?
0: Нет. Эти две силы раскрываются равными друг другу. И более того, что они равны, разница между ними, у каждого есть разница между ними, у каждого есть преимущество. У Исава преимущество в том, что он старше Якова, он первый, родился первым. А у Якова преимущество в том, что он по природе своей принадлежит к силе Творца в человеке. Так вот, эти две силы, в чем же они могут противостоять одна против другой? Яков — сила Творца в человеке. Ты можешь ее использовать? Ну так, пожалуйста, используй. Эсав — это сила творения в человеке, это основа, материя. Используй его и наслаждайся. А борьба между этими силами, она не исходя из их природы, потому что Творец создал Исава, то есть сущий из ничего. Борьба начинается тогда, когда Яков хочет занять место Исава, и он хочет управлять Исавом и быть вместо него. И тогда начинается борьба. Исав как раз не ищет ссоры с Яковом. Яков, он пытается стать первым, он хочет быть старше, вместо Исава хочет обмануть Исава.
2: Исав,
0: если не трогает желание получать, если не нужно его развивать, делать из него, чтобы он был ради отдачи, чтобы он был подобен Творцу, ну, использует его в таком нормальном виде, ну, так нет никакой проблемы. То есть, если бы не было цели творения насладить творение, чтобы...
2: Яков, Шизакварье, Исраэль. Исав.
0: Что мы обязаны привести их с уровня Исава на уровень Якова, чтобы он стал как Исраэль. Мы видим это истории, что Исав должен стать с исправлением Якова и стать Исраэль. Когда Творец говорит, видная история, ты победишь Исава, и поэтому имя твое будет отныне впредь Яков, а не Исраэль. Извините, впредь не Яков, а Исраэль. Так же и в человеке, пока он не начинает борьбу и толкали сыновья, тогда все хорошо, прекрасно. Ну, тогда все хорошо, неважно. Религиозный или светский, ничего ему не мешает. Но в тот момент, когда начинается борьба между ними, точка в сердце, которая начинает эту борьбу, Яков хочет управлять всем телом. И тогда, конечно же, и тело все начинает требовать. Она говорит, все мое, потому что он первый. Он сущий из ничего, это его природа, он самостоятельный, он не хочет подчиняться кому-то, Творцу или еще кому-то, кто будет управлять им против его природы.
3: То есть мы должны понять, что только у работников Творца по-настоящему происходит настоящая борьба. И чем больше человек продвигается в своей работе по направлению к исправлениям, борьба в нем становится все больше и больше. И невозможно сравнить его жизнь тогда с жизнью, в которой находятся обычные люди, которые находятся снаружи. Снаружи, то есть вне этого процесса. Потому что там нет никакого столкновения между двумя формами природы, Иакова и Исава в человеке. И человек живет относительно в согласии с самим собой, в согласии с миром. Ему плохо? Ну плохо, хорошо, хорошо. Но это мир. Так устроен мир, это жизнь. Поэтому, когда написано, что толкались сыновья в утробе ее, мы должны понимать, что это говорится только о нас, о таких, как мы, из этой борьбы выходит, как он говорит в конечном итоге, что вопрос отчаяния, большого, страшного, в конечном счете человек начинает понимать, что это отчаяние необходимо для того, чтобы он обратился к Творцу и дать возможность Творцу победить в этой борьбе. Так это мы видим также между Израилем и народами мира в общей борьбе, в том, что происходит в истории. Ведь как бы то ни было, то, что происходит в материальном, это копия от духовного. И поэтому мы по отношению к народам мира, хотим этого или нет, так это как часть Якова. И так происходит на протяжении всей истории. Мы действуем во всем в человечестве, что мы не даем покоя всему миру, и хотим быть первыми, и хотим управлять, и хотим, чтобы наше мнение, наше суждение, наш характер, это по сути происходит так во всем мире. В любом месте вы можете там найти еврея, который это делает. Это исходит из природы, которая дана нам, чтобы вести такую борьбу. Но все эти войны, вся эта борьба, в конечном итоге все они должны собраться вместе и прийти к такому самому большому состоянию, которое на самом деле является противостоянием между этими двумя силами, лицом к лицу. И тогда Иаков поднимает руки вверх и просит помощи у Творца. И тогда приходит помощь. Отсюда мы также должны понять, что каждый день, когда мы находимся в такой борьбе, и день, который заканчивается отчаянием, когда есть ощущение потери сил, отчаяния, бессилия, это день, который дает истинное, правильное решение, решимо. И вот принять вот это состояние, это осознание, сохранить его, подняться над ним и продолжить к следующему свойству отчаяния, бессилия, неспособности действовать против Исава. Нет сил у него, у Якова, он слаб. Только после многих-многих таких состояний, отчаяния, когда весь опыт собирается и превращается в одно ясное, большое, окончательное знание, тогда обращаются к Творцу, а до этого нет.
2: И
3: все, что обещано в Торе, говорится по отношению к Якову. Написано: ты сделай, ты пытайся, ты так и так, а я помогу тебе. Я буду рядом с тобой со стороны Творца, да?
1: А что это значит, что написано здесь, что когда человек рождается, злое начало приходит прежде?
3: Написано, что когда человек рождается, злое начало приходит сначала. Потому что написано у входа, грех лежит. Что значит у входа грех лежит? У входа из матки идут робы, когда только родился человек, еще нет у него ничего, что управляет им, это желание получать. Это более правильно говорится о духовном, а не нашем животном состоянии. Что такое у входа грех лежит? Что после авьюта де шорош, когда человек убар, зародыш и рождается, тогда начинается авиют алиф, бет геймл далет, то есть добавление желания получать, которое должен исправить с его помощью, вырасти. Но изначально мы должны понимать, что наша основа — это желание получать. И само по себе желание получать — это не доброе, не злое. И если бы не было желания отдавать Творца, относящегося к исправлению желания получать, не было бы в желании получать намерение ради получения или ради отдачи, и тогда без намерения нельзя ничего сказать, если это ради получения или ради отдачи. О самом желании получать невозможно сказать, что оно доброе или злое. Это просто природа. А когда же мы можем сказать, что оно доброе или злое? Если мы начинаем относить его по отношению к Творцу, оно ради получения, тогда это зло, а ради отдачи — это добро. То есть нам, то есть мы не можем говорить о желании получать как таковом, а лишь о его использовании, о том, кто находится внутри природы, мы не можем сказать, что он злой или добрый. Поэтому я не могу сказать про волка, который сейчас терзает овцу. Он такой жестокий, какой он злой. Нет, он не злой, это просто сила природы, которая действует по закону природы. И здесь нет ни доброго, ни злого, просто такое действие, исходящее из природы. Так о ком я вообще могу сказать, что он добрый или злой? Также и о человеке, который находится снаружи, на улице, обычном человеке. Ведь он действует, исходя из сил природы, которые находятся в нем. Он не знает вообще, что такое выбор, как та овца или тот волк, в нем есть свойства с одной стороны и с другой стороны, и он использует эти силы. Так когда же я могу отнести человека к доброму или злому, когда в нем есть намерение ради получения или ради отдачи, когда они есть за махсомом? До махсома все находятся в одной природе, используют только желание наслаждаться. Может, чуть больше или чуть меньше, но это еще не зло и не добро, это все еще внутри природы. Еще нет намерения ради получения или ради отдачи, потому что ты не можешь даже быть ради получения, если против этого у тебя нет возможности быть ради отдачи. Получается, что ради получения, ради отдачи — это две системы миров, абия, тума, скверны, и обедок душа, святости, в которых душа растет. Как это происходит? По тому же закону и толкали сыновья. Только когда говорится о человеке, который поднимается по ступеням выше махсома, над махсома, можно сказать, что он становится грешником или становится праведником. и снова грешником, и снова праведником, мере того намерения, которое в тот момент управляет им. А те, кто находится ниже Махсома, написано, все они подобны животным, что в них нет ни зла, ни добра, просто природа. Так мы должны говорить о рождении истинного желания получать только после Махсома, за Махсомом. Поэтому мы говорим, что первая стадия — это ибур, зарождение, рождение человека в действительности, в сущности. То, что называется человек. Что это значит? Что до ибура нет этого развлечения, которое называется человек в нас. Точка в сердце, которая начинает показывать свое действие, постепенно, которое растет, входит в ибур, и тогда начинается уже, это еще семя, которое входит в ибур, тогда начинается нечто, что будет человеком. А до этого, хотя у нас есть животное облачение, у нас есть какие-то какое-то знание о самих себе, у нас есть желание, у нас есть какие-то силы души. Все это не считается тем, что существует в духовном. Это еще находится ниже порога существования в духовном. Это еще не считается духовной жизнью, а считается еще животной жизнью, что мы не вышли с уровня животного, из которого происходит человек. Когда это животное становится человеком, тогда мы начинаем первый духовный бур, начиная с Махсома и далее. Поэтому написано «все подобны животным». Это также и о нас сказано, что мы сейчас еще находимся на стадии животных. А что тогда такое доброе начало?
1: Тогда то, о чем здесь говорится, о добром начале и о злом начале, обычно это говорится о двух системах — абиады тума, нечистоты, и абиады душа, святости, которые действуют на душу. Что между ними мечется душа, они как будто ведут борьбу в ней, ссору внутри души. Да.
3: А как я могу правильно использовать, прийти к правильным выводам, когда раскрывается решимо каждое состояние? Как я могу ускорить переход в следующее состояние?
1: Ты задал два вопроса, да? Если мы... Как я могу ускорить мои состояния?
3: Ускорить и увидеть, что неправильное, что неточное.
1: И увидеть, что неправильное. Если я заранее знаю, что не могу ничего сделать сам, написано так во всех книгах, что значит «знаю». Я не знаю, я слышу и читаю. Как мне быстро прийти к такому состоянию, в котором я отчаялся от всего? Нет, у меня чем имеющий опыт, я должен прийти к этому состоянию на деле. И если я еще нахожусь в состоянии, что после каждого отчаяния я обнаруживаю, что у меня все же есть еще возможность что-то сделать, это признак того, что я еще не пришел к концу. К концу моих попыток. Есть ли вообще конец моим попыткам? Может быть, что так миллион лет? Я каждый раз буду пытаться, может быть, сделать что-то самому. И хотя у меня не получится, но я никогда не приду к окончательному решению, что больше нечего делать, нечего больше пытаться. На самом деле нет конца. По числу, если мы будем отсчитывать, сколько попыток должен пройти человек, чтобы отчаяться. Потому что каждый раз желание получать может принести ему еще какое-то развлечение. Что ты еще не пробовал, ты как же это можешь сказать? Может быть, сейчас ты сможешь сделать какое-то действие ради отдачи или там что-то подобное. Поэтому, когда говорят, что человек попробовал все, и ему больше нечего делать, не говорят в количественной форме, а говорят о качественном развлечении. Что человек должен обращать внимание на то, что с ним происходит. И как он приходит к состоянию отчаяния? К состоянию, в котором Творец, короче говоря, ему помогает. Нам говорят от 3 до 5 лет. Что это значит от 3 до 5 лет? Откуда они знают, что за 3 года в таком темпе, если я буду работать, то пройду через все развлечения?
2: Или кан?
1: Но здесь
2: есть по
1: здесь такое развлечение, к которому человек приходит из усилия, из внутреннего усилия, не количественного, а качественного. То есть во время урока он думает только о свете, возвращающем к источнику. Тогда, по сути, он уже во время урока из отчаяний, из борьбы,
2: из
1: этого толкания и от того, и от другого, он уже обращается к Творцу, чтобы Творец дал ему силу, которая победит, чтобы Творец победил в нем. Поэтому здесь нет напрямую борьбы с Исавом. Здесь есть борьба. Кто такой Исав, если так? Исав, если так, это вся моя трудность обратиться к Творцу с просьбой у него силы исправления. Это становится Исавом. То есть Исав — это намерение ради получения и не исправлять себя против намерения ради отдачи. Тогда только посредством усилия во время урока. Это ответ. Как я ускоряю времена, как я делаю эти развлечения быстрее. Быстрее — это не количественный вопрос. Миллион раз или два раза миллион, два миллиона раз я сделал.
4: Мы промываем друг другу мозги, что Творец — наслаждение. Почему желание получать так трудно? Почему ему так тяжело воспринять? Здесь же говорится о наслаждении. Что же есть в этом мире? Какие наслаждения? Видно, что нет ничего такого. Так почему же так трудно? Тем не менее.
1: Мы говорим о Творце как об источнике наслаждения. Что мы находимся в страданиях и слышим и верим, что Творец добрый, творящий добро, и быть рядом с Ним в Его кругу — это просто бесконечное наслаждение. Так в чем же проблема? Давайте войдем в Него, там или в Его чертоги, и насладимся. Это ты спрашиваешь. Дело в том, что приблизиться к Нему можно только посредством уподобления по форме. То есть я могу наслаждаться, но при условии, что я получу другие килим, чем те, что есть у меня сейчас. И в этих новых килим я буду наслаждаться. То есть это нечто... То есть вещь прямая и противоположная. Я сейчас хочу наслаждаться, а мне говорят: дорогой, не будь ребенком. Ты не можешь наслаждаться так, как ты сейчас думаешь, как ты сейчас хочешь, как ты сейчас мечтаешь. Это не сбудется никогда. Но я хочу наслаждаться сейчас тем, что я думаю, что мне хорошо. Верно. Но этим ты никогда не сможешь насладиться. Ну так, не, если нет, то нет. Что же вы тогда хотите от меня? Чтобы я изменил желание, и в других желаниях я бы наслаждался? Знаешь, это как маленькая девочка. Она играет с куклой, как Рэба приводил пример. И хочет получить удовольствие от этой куклы. Ей дают младенца. Мама дает девочке младенца, который только что родился. И говорит, присматривай, давай ему соску там, и все, что ты делаешь с куклой. Но девочка говорит, ну, а куклой я наслаждаюсь, а маленьким младенцем я не могу насладиться. И пусть мама им занимается. У меня свои удовольствия, а у мамы свои. Не говори, что более правильно или менее правильно. Это настоящее, а то не настоящее. Это для меня удовольствие. На этом закончили. Нет, ты заменишь свое желание на другое желание, и тогда в другом желании ты будешь наслаждаться. Но если у меня пока нет другого желания, как же я могу уподобиться? Как я могу уподобить его, это желание? Мне говорят так. Я хочу играть в своем дворе в футбол или там в прятки с детьми. А меня мама шлепает, кричит на меня. Почему я не сижу и не учусь? Я должен научиться, чтобы стать большим человеком, и тогда я буду наслаждаться жизнью. Так я сейчас наслаждаюсь во дворе футболом. Что мне нужно? Я не понимаю, чего она от меня хочет. Заменить желания в желаниях, которые будут у меня к науке, к музыке, к всяким таким вещам, тогда я буду наслаждаться. Если бы нам говорили, что в тех же желаниях, к пряткам или к футболу, я буду наслаждаться потом, только вложи сейчас, скажем, 5 лет в это. Ну, я понял бы. Тогда я вкладываю. Ведь желание передо мной, наслаждение, я могу видеть, понимать его. Тогда нет проблемы. Но мне говорят, тебе нужно и желание заменить. Это проблема. Думают, что есть какая-то проблема в воспитании. Какая может быть проблема в воспитании? Но ты говоришь человеку, замени желание. Это нечто совершенно иное. Поменять кли и в новом кли наслаждаться, это значит совершенно поменять всю свою реальность. И учителя не понимают этого, и ученики не понимают этого. Так это в нашей жизни. Из-за этого человечество все время терпит неудачу в воспитании. Посмотри, сколько тратят на воспитание, и что из этого получается?
3: Нет, но мы сказали, что до максима человек, даже ради получения, не важно сейчас ради отдачи, нужно развивать желание, наше желание. Пусть даже быть ну, ради получения, но к Творцу, чтобы обрести Творца.
1: Мы и до максима, как ты говоришь, мы до максима находимся в желании получать. Если так, то я, который учится и делает такие действия, чтобы получить духовное, начинаю желать его получить ради получения. Или у меня есть какой-то интерес ради отдачи. Как я продвигаюсь? Каким я был несколько лет назад и сейчас? Сегодня, по сравнению с несколькими прошлыми годами, могу ли я сказать, что мое желание получать больше или мое желание отдавать больше? Ну, скажи, в чем произошло изменение? Ну, вы уже здесь находитесь несколько лет, и я спрашиваю. Твое желание получить стало больше, ты хочешь поглотить весь мир, ты желаешь удовольствия, о которых ты раньше не думал. Сейчас ты хочешь корабли, самолеты, не знаю, какие-то там здания купить. Ну, не знаю. Дворцы, острова, не знаю, что там. Нет такого. Так в чем же твое желание получать выросло? Наоборот, ты сидишь, готов довольствоваться малым. Материального ты не хочешь. Духовного ты хочешь? Ну, немного хочешь духовного, но это называется, что ты вырос.
2: Ну, не шоу.
1: Ну, я спрашиваю вас.
2: Где
1: и в каком развлечении мы должны ощутить, что мне не дает уснуть? В большом агрессивном желании получать или в направлении к желанию отдавать?
3: Я думаю, что желание получать стало больше, но то, что видно в желании получать, которое уже есть, это уже не считается чем-то, что стоит достичь. И что такое духовное, и что такое ради отдачи, мы еще не знаем, но хотим получить что-то, чего еще не знаем, что это такое.
1: То есть я... Может быть, ты говоришь правильно, но я дам ответ. Наше желание получать стало больше. Но оно защищено у нас вместе с тем, что мы не захотим его использовать. Мое желание получать, я сегодня его не ощущаю. Это схватить и проглотить намного больше, чем весь мир, чем раньше. И вместе с тем, в этом я не нуждаюсь. Меня могут сегодня сделать... управляющим всех банков в стране, не знаю. Скажем, но у меня нет к этому желания. Даже если я должен буду работать над этим, я буду работать над этим как на абсолютно обычной должности, как будто я там что-то копаю или работаю где-то на дороге. Делают дорожные работы. То есть мы не чувствуем, что наше телесное животное желание растет. Вместе с тем, параллельно этому растет желание отдавать, которое называется хендек душа, такое свечение святости, удовольствие святости, что я готов все больше и больше и больше, и оценю все больше и больше и больше то, что называется отдачей. Что это такое? Я не знаю, что это, но я ценю эту вещь больше. И одно растет во мне относительно другого, оба вместе. Желание получать, которому я не чувствую тяги, оно уже во мне покрыто осознанием привлекательности святости. Хендек душа на иврите. Так вот.
3: Меня вчера спросили, почему ты хочешь отдавать? Я не знал сказать, что сказать, откуда это и почему.
1: Почему я хочу отдавать, я не знаю. Просто приходит свет, возвращающий к источнику, и начинает давать мне в этом важность. Не то чтобы я по-настоящему уже хотел отдавать, но он начинает давать мне в этом важность. Что это еще не моя природа? Моя природа и желание отдавать будут за Максимом, но я уже начинаю ценить эту вещь, которой у меня нет. Это как мама, в конце концов, которая мне так капает на нервы, но говоря, стоит быть большим врачом. Ты знаешь, что такое еврейская мама? Сын должен быть хирургом, скажем так. Это одна из фантазий мамы. Тогда, в конце концов, ребенок начинает понимать, что это хорошо быть хирургом, хорошо быть врачом. Он еще не знает, как к этому приходит, но он начинает соглашаться, ценить это положение. Он уже начинает понимать, что в таком состоянии, может быть, ему будет хорошо. Он еще играет в прятки и в футбол во дворе, но когда мама говорит ему, что стоит заменить желание к футболу на желание быть большим врачом, ему уже как-то немножко светит относительно этого статуса большого врача, и он чувствует, что это что-то хорошее.
3: Откуда это приходит?
1: Это приходит из учебы, поскольку во время учебы, хотим мы или нет, даже если не хотим, мы призываем на себя свечение окружающих святов. Из этого желание к духовному нам каким-то образом вырисовывается, постепенно начинает становиться для нас чем-то имеющим ценность. И относительно этого желания к материальному, там, куда все люди бегут, даже если была бы у меня возможность, у меня как бы нет желания к этому. То есть она есть, но она уже покрыта духовным исправлением.

0: это то, что мы говорим, что он просит у Творца, чтобы он исправил его, чтобы изменил его. Потому что в том, что человек раскрывает, что желание получать — это его природа, тогда ему выясняется, что он не способен с этим ничего сделать. Потому что с природой нечего делать.
1: Что в этот момент, когда человек отчаялся и обращается к Творцу, я продолжу то, что он спрашивал, что приводит его к уподоблению по форме? Какая связь есть между этими вещами? Этот момент отчаяния, когда человек обращается к Творцу и ее созданием.
0: Нет связи между обращением к Творцу и действием Творца над человеком, что человек этим меняется после своего обращения. Потому что действие Творца совершенно отключено от просьбы человека. Ты обращаешься ко мне и просишь. Я даю тебе силу, которая исправляет, которая меняет тебя. Связь только в том, что это вызывает... Что это вызывает то. Не больше. Только это вызывает то. Не то, что человек своей силой запускает что-то. Только своей просьбой он запускает силу Творца.
1: Вы сказали, хочет человек этого или нет, он привлекает окружающий свет. Как я могу привлечь окружающий свет, не желая этого?
0: Даже если человек учится, ветер учится по книгам и даже не сосредотачивается на намерении не пробудить на себя окружающий свет, но из того, что он страдает, и тем не менее в подсознании ожидает чего-то от книги, это называется, что он притягивает на себя окружающий свет. Это то, что меня спросили вчера. Чего ты так хочешь в отдаче? В том, что ты распространяешь, даешь такую рекламу науки Каббала. Почему все должны учиться и так далее? Но я не буду читать им из Бааль Сулама, что поэтому мы должны открывать школы для изучения. Все, что там написано, чем это поможет им читать? Для них Бааль Сулам — это не какой-то высший ум, который нужно принять и работать, и только потом понимать. Так я объяснил им, что каждый из нас, в то время, когда он просто читает истинные книги, насколько он вкладывает в это, он притягивает на себя окружающий свет с того уровня, на котором написана книга. И тогда, хотя каждый притягивает эти силы немного, но из-за того, что будут, скажем, миллионы, которые прочитают это, тогда уже в этот мир придет много окружающего света. И тогда это даст, если не по качеству, то по крайней мере по количеству какую-то такую силу, что этот мир изменится к лучшему быстрее. Это то, что по сути... И это верно, понимаешь? Поэтому нам важны массы также. И нам также важно. Человек, который сейчас сидит дома в 2:30 ночи, прийти в 3 часа учиться или не прийти в 3 часа учиться. Сегодня я не способен думать ни о чем, прилагать усилия, делать намерения. И я буду сидеть, я наверняка засну рядом с книгой, ничего не произойдет. Нельзя так говорить. Даже если ты сядешь перед книгой без всякого намерения, будешь читать как осел, может быть, тебе вообще не дадут свыше внести даже одно слово в мозг. Это усилие вызывает окружающий свет, и он исправляет тебя. Поэтому не надо делать здесь никаких расчетов. А с другой стороны, нельзя более 3-4 часов в день учиться. Все остальные часы ты обязан быть с тем духом, который ты получил из книги во всех проявлениях твоей жизни. Иначе ты не реализуешь то, что получил. И мы также должны использовать...

0: Что он сказал о силе группы, я не помню.
1: Во время урока нужно ли нам как-то думать о группе, или только я и Творец?
0: Я не понимаю тебя. Во время урока, когда я как бы обращаюсь к Творцу, я должен думать о группе? Мы находимся в этом мире. Есть стена между нами и высшим миром, и между Творцом. Оттуда приходят к нам всякие силы, которые приводят нас в действие. Мы хотим улучшить эти силы, чтобы они были нам на благо. Поэтому говорят каббалисты, ты можешь улучшить это. Как? Мы пишем тебе книгу. В этой книге написано о духовных действиях, о том, что происходит там, в том мире. Что написано там? Нужно идти в пустыню, сделать шатер, еще всякие вещи, и резать, приносить какие-то жертвы. Или написано в иной форме, скажем, как пророки пишут. Или в науке каббала это поднимается к тому, то поднимается к этому, делается такой-то зевук, неважно. Или, как написано в Шульхан Арух, нужно накладывать тфилин так-то и делать вещи так-то. Все говорят о духовных действиях. Нет в том, что они пишут там, никакой связи. Это какая-то машина, которая работает за железной стеной от меня, которой нет у меня никакого доступа. В частности, когда мы читаем молитвенник каббалистов, возьми немного света отсюда, внеси его туда, подними эту сферу сюда, смешай ее с этим, делай такой-то зевук, как написано в молитвеннике. Это вообще. Это действия, которые ко мне не относятся. Зачем мне это читать? Зачем мне изучать книги? Книги тоже. Что значит, что я учу? Я читаю о духовных действиях и духовных явлениях, то, что каббалист ощущает. Ну, пусть ощущает. Чем мне это помогает? Говорят, если ты это читаешь, к тебе приходит свет свыше, с того уровня, с той ступени, с того состояния, на котором он сидел и писал. И сейчас тоже он сидит и пишет там. В духовном никакая форма не теряется. Что я сейчас читаю какое-то здесь предложение в учении десяти сферот, или текст Ари, и вот нужно понять истинность вопроса под ними Ахураем, тра-та-та, или что я читаю там то, что говорит Баль Сулам, что квадрат означает букву Творца, тра-та-та, или Ари, или Баль Сулам, я как бы обращаюсь к тому же состоянию, как они сидят и пишут, и ощущают изнутри, в себе, в духовных келим, эти духовные явления. Я обращаюсь к тому же состоянию этой души, которая называется Ари, или той души, которая называется уже Баль Сулам, прямо в том же положении, как он сидит. Что значит «сидит»? Что он находится в ощущении того, что он пишет, выражает здесь в словах. То есть к этой душе и к этому состоянию я обращаюсь. Что мне это дает? Я хочу оттуда получить силу исправления. И мне говорят, душа находится там, каббалиста, а ты находишься здесь, между вами железная стена. Ничего не переходит отсюда туда и оттуда сюда, а только маленькое свечение, которое называется окружающий свет.
2: И только этот окружающий свет может тебя спасти. И о нем написано: создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, приходит свет, возвращающий к источнику и так далее. Только об этом свете. И у меня есть только одно действие — сидеть рядом с книгой и пробуждать этот свет. Все остальные действия, которые я делаю здесь в жизни, они должны быть направлены на тот момент, когда я сижу рядом с книгой и пробуждаю окружающий свет на себя. Так ты говоришь, я должен здесь думать о группе или нет? Думай хоть о своей бабушке, я не знаю о ком, если тебе это поможет пробудить окружающий свет. Сделай выяснение, что находится в твоем распоряжении, что может усилить тебе окружающий свет. После того, как мы учим все эти вещи, которые пишут эти каббалисты, то, что они рекомендуют нам делать, чтобы пробуждать окружающий свет, мы видим, что в науке Каббала есть две части. Одна часть — письма, статьи, могут быть песни, все, что хочешь. То, что относится к тому, чтобы пробудить человека, направить его, подготовить его положению, когда он сидит правильным образом перед книгой. А вторая часть книги — вот эти сухие книги, которые говорят о светах, келим, парцуфим и так далее. Так с помощью книг, статьи, письма, всякая музыка, мы себя готовим, а потом открываем книгу, учение десяти сферот. То есть всю жизнь, всю действительность мы должны привести к состоянию, чтобы это стало для меня двигателем, ключом к тому, чтобы усилить окружающий свет. Как я тогда отношусь ко всей действительности? Только таким образом. Дом, семья, дети, работа. Конечно, статьи, письма, которые я читаю, товарищи, неважно. Вся жизнь только к этой точке. Во время учебы сосредоточиться на качестве усилия. Что в этом зависит от меня и что не зависит от меня. Так что делать? Так я обращаюсь к этим каббалистам. И я обнаруживаю, что у меня есть только одна свобода выбора. Свобода воли в одном. Воодушевляться от группы. Если я с помощью группы усилю свое желание во время учебы, я подавлю его еще сильнее, тогда я притяну на себя больше окружающего света. И получается так, что все статьи и письма, даже это, и, конечно, события в моей жизни, все я должен сосредоточить не вокруг чего-то, а только вокруг группы. Что только от группы, как он говорит, я могу воодушевляться и усиливать свое желание и требования к окружающему свету. Так мне нужна сейчас группа, которая говорит только об одном. Как мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас? Я вижу здесь, группа номер два говорит о том, как мы можем это сделать. Группа номер один, уже не очень что-то с ними происходит сегодня. Группа номер четыре, да, еще больше. Я в соответствии с этим хочу выбирать группы и переходить из одной группы в другую, в третью, четвертую, неважно куда. Или группа, в которой я нахожусь, я должен ее улучшить. И если я улучшаю свою группу, то тем, что я улучшаю ее, я формирую свое желание самым правильным образом, понимаешь? А если группа отчаивается или падает, тогда у меня еще больше есть возможность, потому что этим я делаю единственное, что могу вообще сделать в своих силах в этом мире, пробудить группу к требованию исправления с помощью окружающего света. Нет ничего другого. Нужно сосредоточиться именно в этой точке и не убегать от нее. И тогда вы наверняка достигнете успеха. И здесь тоже нужно понять, как мы работаем, если у нас есть несколько групп. Вы знаете, как работает двигатель? Там есть такие поршни, цилиндры. Один поднимается, другой опускается, но все вращают тот же вал, который вращает колеса.
0: Аркува. Коленчатый вал.
2: Коленчатый вал. Понимаешь, так должны работать группы. Одна поднимается, другая опускается. Но и когда она опускается, ее падение, чтобы вращать. И когда она поднимается, пока она, может быть, ничего не делает. Ее действие как раз, когда она опускается. Тут есть противоположность. Нужно понять, как это работает в духовном. Но, в общем, все вращают те же колеса. Поэтому нужно относиться только к одному вопросу — требование исправления с помощью книги. Если группа пробуждает меня к этому — хорошая группа. Если нет — быстро ищи другое место. Жаль времени.
1: Но конкретно во время урока, я сейчас...
2: Конкретно во время учебы, дружище, ты должен сесть с желанием получить окружающий свет. И когда ты хочешь получить свой окружающий свет, чтобы он исправил тебя, как будто ты работаешь со своим желанием получать, ты хочешь исправиться, ты хочешь, чтобы он повлиял на тебя, да? Но это только одна точка, которую я тебе объяснил. Вторая точка относительно окружающего света, она должна быть ради отдачи. Если я думаю вместе с этим, что я это делаю вместе с группой, и что мы все вместе наслаждаемся от этого, и что мы вместе работаем в этом, ты усиливаешь и точку Малхут, и точку Кетер. Если ты думаешь, что значит, что ты ждешь от этого света, чтобы он принес тебе? Что он принесет тебе? Наполнение желания получать?
1: Нет, улучшение свойств.
2: Улучшение свойств. Что называется у тебя улучшением свойств?
1: У меня это называется, что я хочу свойства Творца.
2: Ты хочешь свойства Творца. Замечательно. Как ты можешь желать свойств Творца? Что значит просить, чтобы пришел окружающий свет? Это называется просить, чтобы пришло свойство отдачи во мне, чтобы оно пришло ко мне и поселилось во мне, чтобы стало моим, да? Как я могу об этом просить? Если вместе с этим я представляю себе свою отдачу в своей группе, тогда я уже могу представить себе действие света на меня. И тогда у меня есть где потребовать по-настоящему это правильное действие, а не делать всякие расчеты, чтобы мне было хорошо, ну, приди ко мне. Тогда я понимаю, что такое результат, который свет должен произвести во мне. Тогда я действительно думаю относительно света, возвращающего к источнику, а не относительно там какого-то банка, чтобы послал мне там чек ради получения. Ну, по крайней мере, что-то ради отдачи то, что выражается у нас в группе. То есть, если я не вношу свою отдачу в группу, всех своих товарищей вместе, в мою просьбу к свету, возвращающему к источнику, то я не обращаюсь к свету, возвращающему к источнику. Я обращаюсь к кому-то другому. Принеси мне что-то, наполни меня, наполни мои получающие килим. Я не ожидаю, что у меня будут отдающие килим.
0: Понимаешь?
2: Думать во время урока, обращаясь к Творцу о группе, это как бы выстроить правильно свое обращение. Это как некий фильтр, некий механизм, который берет твое эгоистическое обращение и придает ему какой-то немного альтруистический вкус. Если ты думаешь от себя через группу к Творцу.
1: Но я же изначально строю группу, чтобы они давали мне что-то. Как я могу потом во время урока думать по-другому?
2: Я не знаю, что значит ты строишь группу, чтобы они тебе обеспечивали что-то. Ты должен сказать себе, что ты строишь группу, чтобы они обеспечивали тебе
0: кухот,
2: силы. Да, но снова, какие силы? Какие силы? Получение?
1: Просить исправления.
2: Просить исправления. Как может быть, чтобы в это не была включена сама группа? Как может быть? Как может быть, что в какой-то просьбе, с которой ты обращаешься к Творцу, ты будешь обращаться сам? Один. Если ты на самом деле хочешь, чтобы твоя просьба была правильной, ты должен попросить сначала за весь мир, потом за весь народ, потом за всех, за группу и так далее, и потом только за себя.
1: Как такое можно сделать?
2: Ты не должен это делать, но говорят, что постепенно, когда ты включаешься в группу, проникаешься ими, они становятся для тебя такими близкими и важными, что ты можешь уже включить их в просьбу.
1: Сейчас, если группа не пробуждает меня к требованию к учебе, вы сказали, что оно нехорошее, вы сказали, что нужно бежать от такой группы, но вопрос...
2: От плохой группы, которая не пробуждает тебя к требованию окружающего света, чтобы это требование должно быть об исправлении, свет сразу же представляет вместо этого силу отдачи, силу изменения, не только наполнение, а изменение, потому что мы должны понять, что наше улучшение — это обретение экрана. Если группа не может обеспечить тебе такие желания, то у тебя нет выбора — либо улучшить группу, либо оставить ее.
1: Ну вот это мой вопрос. Я должен сначала попытаться вложить в нее, чтобы улучшить ее?
2: Так вкладывайте в группу и улучшайте ее. В чем проблема?
1: Но уже сказали бежать.
2: Нет. Либо то, либо это. Сначала ты проверяешь, можешь ли ты что-то сделать. У нас есть такие ребята здесь, которые сидят. Где тут Яков, да? Он был утром?
1: Дежурный.
2: Дежурный?
1: Он ночью дежурный.
2: Есть такие ребята, которые сидят здесь, и они не чувствуют, что есть здесь и группа, в которую им стоит войти. Я говорю, что нет такого, чтобы что группа никогда не может подходить человеку. Человек выстраивает группу для себя, и насколько он вкладывает в группу, настолько он получает реакцию на это свыше, и неважно, какая группа. Дай мне группу преступников, которых я могу немножко улучшить, чтобы они захотели духовного. Чуть-чуть. Ты не знаешь, сколько можно получить через такую группу. Больше, чем в этих самых высоких группах праведников. Но вклад человека — это его группа, это его кли, а не уровень группы, насколько они вообще понимают. Об этом вообще нечего говорить. Возьми начинающих ребят. Приходят иногда такие нацеленные. И ты увидишь, и как они не дают тебе покоя, как они хотят. Стаж в духовном не считается ничем. Не зря написано, и каждый день будет в глазах твоих как новый. Каждый день, чтобы был как новый, потому что по-настоящему в духовном каждое мгновение считается нулем, и снова начинается расчет. Каждое мгновение. Ступень — это ступень, которая начинается с нуля всегда.
1: Будем учить ТЭС?
2: Я тоже думаю, что надо изучать ТЭС.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
2: Мы слышали о том, что человек выстраивает группу и может пройти миллион лет, если человек не сосредотачивает силы в группе.
1: Можно учить 3-4 часа в день, чтобы привлечь свет, а потом захотеть взять этот свет и пользоваться во всех событиях жизни. Я также слышал, что, подумая о своей бабушке, это поможет тебе привлечь окружающий свет.
2: То, что я взял, главное — это отношение к учению Десяти Сферот, чтобы с помощью книг, статей, музыки и так далее, потом сказал группа и всякие события в жизни. Так, мы готовим себя, потом раскрываем книгу «Учение о десяти сферот», и там происходит свет, возвращающий к источнику. Я думаю, что мы должны реализовывать это. Некоторые из нас получают наслаждение от этого, но все-таки это лекарство, а все остальное — лишь подготовка к лекарству. Я был бы рад, если бы мы смогли это реализовать.
1: Требование к исправлению благодаря книге. Если ты хочешь, чтобы требование было правильным, ты начинаешь с своего требования за мир, за народ, за группу, и только ты в конце. И твое исправление, кли — это вклад человека, а не высота самой группы.
2: Я слышал, что нужно ценить каждый день, который оканчивается отчаянием, обессилием, когда человек чувствует разочарование. Каждый раз вот эти впечатления, мы приходим с ними к учебе, и из этой боли, из этой борьбы, из ощущения этого отчаяния, которое накапливается, мы требуем свет, возвращающий к источнику, на уроки, и он приближает нас к молитве. И это главное усилие во время учебы просить свет. И, конечно, то, что Рав в конце уточнил, без того, что я вношу всех товарищей в просьбу за них, в просьбу к свету, это не значит, что я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику.
1: Да, я Тоже так слышал, что вся наша жизнь зависит буквально от этого момента, именно сейчас, от момента, который приходит сейчас во время учебы. Кроме этого, нам ничего делать в жизни. Мы задействованы на 100% в том, что мы можем что-то исправить, это в ускорении времени и в привлечении окружающего света во время учебы. И также здесь, в привлечении окружающего света, есть всякие возможности сделать это более качественно, привнести группу внутрь, и себя как дающего, и так далее. Но в итоге, в тот момент, когда приходит семинар, это единственный момент, где мы можем что-то изменить в своей жизни, если вместе попросим окружающий свет.
2: Вклад человека в группу — это создает его клей, и нужно смотреть, как каждый раз человек создает группу, неважно какую группу, как он вкладывает, как он развивает себя.
1: Да, прекрасный и очень богатый урок. Но главное, были разные выяснения, как привлекать свет. Что даже если человек... Раф сказал, что Творец даже иногда не дает привнести каплю разума в книгу, но если он все-таки читает и подсознательно надеется, если у него надежда из чтения книги, уже свет действует, и он привлекает свет даже в самом малом виде, незначительном. И он также сказал, что в отношении распространения очень важно, что количество изучающих учеников было большим, и тогда из количества будет привлечение света, и тогда этот мир улучшится.
2: Да, он упоминал то по поводу людей, которые не учатся, им не нужно рассказывать там то, что пишет Бааль Сулам, но даже согласно простой логике, когда много человек направлено на одну цель, они притягивают определенную энергию. У нас это называется свет, возвращающий к источнику. Так они приближают исправление, и вообще все должно.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе.

0: Введение в науку Каббала.
1: После такого насыщенного, богатого, волнующего урока мы продолжим. Рав сказал, мы продолжаем вызывать на себя окружающий свет. И в итоге Рав сказал, надо изучать ТЭС, это то, что мы будем делать сейчас. Мы начинаем новую серию уроков Рава все-таки. Хотя и с ведущими, но урок Рава, мы хотим, чтобы эта учеба была общей, чтобы мы все участвовали. И неважно, человек здесь ветеран или новичок, все должны учиться. Мировое кли, израильское кли, каждый может и должен участвовать на этом уроке. Урок основан на серии, которую Рав давал в 2001 году. Он дал 8 уроков. Мы поделили каждый урок на три части, более-менее по полчаса. Вы увидите, что это вечерний урок, не утренний. Это урок, который проводился вечером, и группа людей совершенно новеньких, они даже не знают, о чем спрашивать, и как Рав старается. Это... Теперь я понял, почему он хотел так видео, когда он там все чертит, добавляет подробности. Огромное воодушевление есть там от нашего товарища Семена Винокура, который говорит, Рав, подвиньтесь сюда, подвиньтесь сюда. Это были первые съемки. Очень интересно. И в итоге мы проведем семинар. В конце будет возможность задавать вопросы. Будем отвечать вместе или мы будем отвечать.
2: Да, и мы в то время, когда будем смотреть урок, у нас здесь основная порция — это сам урок, который проводит Рав. Мы запишем себе вопросы, которые нам очень важны. Мы не просто смотрим урок, мы участвуем в нем. Это активный урок, происходящий сейчас, и мы делаем его вместе. Это очень важно. Мы учились сейчас на уроке, слышали от Рава, что мы не просто ждем, что придет свет и что-то произойдет. Мы хотим, чтобы этот свет подействовал на нас, как на группу. Еще не пользовались понятием десятки, но мы знаем, что мы хотим раскрыть Творца между нами в десятке и вообще отдавать на другому товарищу, не получать свет для себя. Так мы начнем с отрывка из первоисточника, который напомнит нам для чего. Хочешь прочитать первый?
1: Да.
0: Я добавлю Гиладу. Были группы, да, он говорит, первая группа, вторая группа. Группа, да. Рабаш. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что своими силами у человека нет никакой возможности идти против природы, потому что разум и сердце, в котором человек совершенствует, там он может получить поддержку, и эта поддержка в Торе. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и когда занимаются ею, свет в ней возвращает к источнику.
2: Да, итак, мы соединимся вместе, хотим, чтобы этот свет вернул нас к источнику, и во время урока каждый записывает для себя все вопросы, которые возникают во время урока, а затем обсудим их.
0: И еще маленький совет. Следует за Равом. Точно, то, что он говорит. Он говорит, пхинат шорош, шорош, хохма, хохма. Точно, как он говорит, буквально прилепиться к нему и держать его за руку, и тогда мы получим много окружающего света.
2: Давайте вместе посмотрим урок.
0: Сделать краткий курс, согласно статье «Введение в науку Каббала Бали Сулама», 10-15 встреч, а потом продолжим. Не то, что мы должны все закончить, я исчезаю. Потом можно продолжать, но вот этот основополагающий курс, чтобы он был краткий, и потом дополнительный курс. Мы там сможем уже раскрывать каждую тему и сможем гулять по другим разделам Новой Каббала. Итак, моя цель сейчас — сделать как можно больше встреч, и чтобы материал был, упростить материал и сделать его понятным. Введение в Новую Каббалу — это статья Баля Сулама, одно из предисловий к комментарию Сулам книги Зор. Без этой статьи невозможно понять то, что написано в Зор. Без этой статьи невозможно вообще подходить и понять, что написано в любой каббалистической книге. Есть язык Каббалы, язык Танаха, язык Талмуда, язык сказаний Агада. Язык Каббалы — это научный язык. Наука называется наука Каббала. Она говорит о реальности всех миров, всей природы, и материальной, и духовной. И этот язык мы должны сейчас постепенно овладеть им и его использовать, и с помощью него изучать реальность, в которой мы находимся. Наука начинается с ее источника. И это называется желание Творца насладить творение. Есть одна единая сила, которая действует во всех мирах и во всей реальности. И эта сила, мы называем ее Творец, потому что от него и далее нисходят все остальные силы и все остальные ступени в реальности. Его желание насладить творение. Согласно толкованию этих слов, сотворить творение и насладить его. Чем насладить? Поскольку Творец, он единый, насладить его может только простым образом. Сделать творение, чтобы достигло ступени как Творец. Как это сделать? Сотворить творение, привести его на ступень Творца, нужно дать творение для этого все силы, все средства, все примеры, чтобы так было. И у Творца есть как бы две проблемы, две цели. С одной стороны, сотворить творение, и творение должно находиться вне Творца. Творение от слова «брия», от слова «бар», то, что находится за пределами ступени, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы творение стало точно как Творец. То есть две противоположности здесь мы чувствуем. Как мы приходим к реализации этой проблемы, к решению ее. Ну, тут мы сразу подходим к чертежам и к определениям. Мы учим, что есть единая сила, которая называется Творец или Ацмуто. Боре. Его отношение к творениям называется Боре, Творец. Природа Творца — желание отдавать, желание наслаждать. И вот это желание наслаждать называется у нас стадия Шорыш или Кетер. Из этой стадии Шорыш кетер, творец, неважно, как сказать, из того, что он желает наслаждать, чего не достает. Если он хочет наслаждать, не хватает того, кто хочет получить его наслаждение. Поэтому то, чего не хватает ему, только желание получать. Поэтому первая стадия, по сути, творение первое, которое создано, называется хохма. Это первое творение. Его природа — желание получать. Что он хочет получить? То, что Творец, вот эта стадия Шорош, хочет дать. Изобразим это. Стрелка — это желание отдавать, а вот эта чашка — это кли, это желание отдавать, а это желание получать. Желание отдавать у нас называется светом. Желание получать у нас называется кли, сосуд. Итак, первая стадия — это желание получать. Шорош — это желание отдавать, а свет или желание отдавать наполняет кли, желание получать.

0: Что происходит дальше? Дальше происходит, что свет, который наполняет кли, свет, который наполняет кли, кроме наслаждения, желания отдавать, он дает кли также свою природу, желание отдавать. И это формирует в кли желание такое, как в кетере, желание отдавать. Это уже вторая, третья стадия. Нет, вторая стадия. То есть свет сам называется наслаждением, и его желание наслаждать. У него есть два свойства. Желание наслаждать — это его природа, и то, что он дает желание получать, это наслаждение. В первой стадии он дает кли, творению, ощутить наслаждение, а во второй стадии он передает творению свою природу, отдавать. И тогда творение тоже желает отдавать, желание отдавать. Вторая стадия или бина. Это продолжает быть творением. Что происходит у нас из стадии Шорош? Рождается кто? Творение. Он получил в стадии Шорош наслаждение, которое называется Ор Хохма, свет Хохма. И наслаждается согласно своему желанию получать. А во второй стадии он получил от стадии Шора желание отдавать. И тогда у него есть другое наслаждение, которое называется свет Хасадим. Свет Хасадим — это наслаждение от отдачи. Получается, что в кетере, в стадии Шорош, у нас один результат есть, который называется хохма, и второй результат, который называется бина. Два результата. Первый результат, когда есть творение, и он получает наслаждение. Второй результат, когда есть творение, но он хочет отдавать. И все это исходит из кетера. И вот эти три стадии, вот эти следствия, и их корень называется три первых, гар, гимл ришонот, гар. Свет Хасадим называется свет цели творения. Свет Хухма называется свет цели творения. Творец хочет, чтобы творение наслаждалось светом Хухма. Свет Хасадим называется светом исправления творения. Творение, творец хочет, чтобы творение стало подобно Творцу, тоже дающему. Два эти свойства, желание получать в творении и желание отдавать в творении, исходят от Творца. И творение может наслаждаться от получения и может наслаждаться от отдачи. Это данные, которые нисходят свыше, и здесь пока что творение не определяет ничего абсолютным образом. Из корня рождается желание получать и свет хохма, потом сам свет хохма изменил кли таким образом, что оно хочет отдавать, и от этого образуется кли бины и желание отдавать со светом хасадим. Что происходит дальше? Какое может быть развитие? Простое развитие. Поскольку
1: бина
0: бина хочет отдавать. У нее есть только желание отдавать. Но что она на самом деле может отдавать, что она может вернуть Творцу? Ведь Творец может дать творению наслаждение. А что творение может дать Творцу? И это то, что бина в сущности должна сделать. Что она дает Творцу? Она дает Творцу наслаждение от того, что она немножко получает. Что значит немножко? То есть то желание и то наслаждение, которое она получила здесь, которое называется хохма, она получает. Потому что она хочет давать его. Получается у нас кли, которая связана, которая состоит из двух частей. Одна часть подобна хохме, а вторая часть подобно бине.
1: Откуда приходит это кли? Из того, что творение хочет отдавать Творцу. Если оно хочет отдавать, это признак того, что хочет отдавать часть бины в нем. Но что он может дать? Он может дать, если он получает что-то, а иначе ему нечего дать. И тогда он получает. Это называется часть хухмы в нем. Такое возвышенное кли называется Пхина Гимель, третья стадия, или Зеэрампин. Конечно же, это тоже творение. И есть в нем две части. Есть в нем желание получать, и есть у него также желание отдавать вместе. И это кли, оно тоже еще не является творением. Почему? Потому что здесь все эти силы творение получило от Творца. Творение получило от Творца здесь, в хохме, желание получать наслаждением светом хохма. Так его Творец создал. Затем желание, которое внутри света отдавать, создало в творении желание отдавать. Это называется второй стадией. С наслаждением со светом хасадим. Тоже приходит свыше. А сейчас творение в третьей стадии тоже строит себя из этих двух частей. Из части хохмы в нем и из части бины в нем. Так, в конечном счете, пока что творение действует, исходя из сил и свойств, которые получило от Творца. Но вследствие того, что сейчас в творении есть два свойства, полученные от Творца, как желание получать с наслаждением хохмы, так и желание отдавать с наслаждением бины, оно может выбрать, что лучше и ближе для него. И он выбирает согласно чему? Согласно тому, что первое желание, созданное в нем, самое близкое, что в нем, это желание получать. И тогда само творение из двух этих свойств, которые есть в нем, выбирает, кем хочет быть. Оно хочет быть желанием получать. И только. И наполнять себя светом хохма. Свет хохма — это наслаждение от получения, так называется этот свет, и полностью наполнить себя. Когда он сам решает, что этого хочет, тогда это творение называется творением невра. На самом деле творение. Да? Четвертая стадия пхинадалит или малхут.
2: Малхут.
1: Малхут, потому что там на самом деле властвует желание получать, и это желание получать творение выбрало само. Так если мы можем говорить о творении, творение — это настоящее Малхут. Все остальные части, которые есть у нее, у него перед Малхут, это называется творением, это просто свойство, явления, которые исходят от Творца. Первое решение. И принципиальное, которое произошло здесь и называется творением, есть из двух свойств, которые есть во мне, хохма и хасадим, свет хохмы и свет хасадим, я решаю быть получающим. И это решение называется, по сути дела, творением. Получается, что творение родилось у нас от Творца в нисхождении по нескольким ступеням, по нескольким этапам. И эти этапы мы называем четырьмя стадиями прямого света. Когда свет напрямую, чтобы создать творение, выходит из Творца и через эти четыре стадии создает творение и наполняет его светом наслаждения. То есть в четвертой стадии, в Малхут, есть у нас кли, которое называется желанием получать, рацион ликабель, и этот свет, и этот кли наполнен светом хохма, согласно его желанию. Состояние четвертой стадии называется настоящим творением или Малхут. И Малхут, когда она наполнена всем светом, согласно своему желанию, до конца, без всяких ограничений, называется Малхут бесконечности. Что значит бесконечности? Когда нет у нее конца, нет никакого ограничения. Получать и наслаждаться. И это называется состоянием первым состоянием творения. Творение, которое вышло в мире, называется Малхут бесконечности, которое наполнено светом бесконечности. Наполнено. Отсюда мы уже можем сделать несколько выводов. У нас уже есть несколько результатов. И что это? Прежде всего, творение называется желанием получать или желанием наслаждаться. И это вся его природа, весь

0: Невра, Юцеми Аборе.
1: Творение выходит из Творца, как я уже здесь сказал, после четырех этапов. Эти четыре этапа — это необходимые этапы, чтобы образовалось какое-то желание. То есть если в каком-то месте, в реальности, неважно где, выходит у нас работать с каким-то желанием, или, скажем, в каждом из вас рождается какое-то желание, какое-то побуждение, вдруг какая-то мысль, это признак, что до этой мысли или до этого желания есть четыре этапа от причины, что рождается во мне какое-то желание или мысль. Все приходит свыше, пока не выполняется, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. Пхина Алиф Бет Гимель, и тогда последняя стадия — это Пхина Далит. Пхина Шореш — это источник, а результат — Пхина Далита, и должно быть три посередине. Развитие от желания Творца к желанию творения. Итак, в конечном счете в желании Творца находится желание творения, находится желание Творца, которое определяет. Оно определяет, и оно, по сути дела, определяет все, что есть творение. Мы должны что-то вообще-то сделать. Ну ладно. Когда от Творца у нас есть четыре наших стадии, когда вся реальность делится на эти четыре стадии, и мы должны только дать им название, тогда вся реальность получает название миров: Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Вся реальность — это четыре этих стадии. Она делится на четыре мира. Она делится на буквы, которые называются Авая. Завиток Юд. Юд. Первая Гей. Вав. И последняя «Гей». «Гей» решена. Первая «Гей» и нижняя «Гей», «Гей Тата». Это называется имя «Авая», или, как мы говорили, «Кетр Хохма Беназе Рампин Малхут», это называется «Сфирот», или же «Стадии» от корня «Шореш» до четвертой стадии, от Творца до Творения, и так далее будет у нас здесь завиток Юд. Есть еще много свойств, но все эти свойства, все названия всех миров, и что находится во всех мирах, и что находится в этом мире. Вы можете говорить о Солнце, о Луне, о галактиках, о всем, что есть на земном шаре. Что бы мы ни взяли, все свойства, которые есть у нас в этом материальном мире и также в высших духовных мирах, все эти свойства находятся здесь, в этих четырех стадиях прямого света, или в Юд Кей Вав Кей, или в мирах, или в сферот, неважно, как сказать. То есть все эти названия, они частные названия, которые находятся здесь во всех этих четырех стадиях. Здесь все, включая Творца и Творение, нет ничего больше. То есть вся реальность, она в целом связь между творением, между Творцом и Творением, когда эта связь выполняется через миры.

0: И это то, что мы изучаем в науке Каббала. Какова природа Творца, какова природа творения, какова связь между ними, причина и состояние, которое есть между ними, и что является целью, которая должна принести эту связь. Да, говорит нам Рав, что все приходит свыше, пока это не реализовывается, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. И четвертая стадия — это сама Бхина Далет. И сейчас мы обсудим в десятках вопросы, которые возникли у нас в результате урока, и, по крайней мере, попробуем сформировать один вопрос в десятке из того, что мы слышали на уроке. Вследствие того, что мы обсуждаем, каждый поднимает вопросы, которые возникли во время урока, и мы хотим сформировать один вопрос десятки после того, как мы завершим. У нас есть на это 6 минут, а потом мы попросим у десяток представить вопросы, которые возникли у них. Пожалуйста, 6 минут.
1: Единственный вопрос, который возник у меня, когда Рав объяснял, что первый выбор, который появляется у творения, это Малхут, у которой есть выбор между двумя наполнениями, свет Хасадим и свет Хухма, и непонятно, почему она выбирает именно свет Хухма. Вроде бы должна была выбрать свет Хасадим, ведь она хочет быть подобной Творцу.
2: Не знаю,
0: я вообще ничего не понимаю в этом материале. Я именно тут не знаю, что спрашивать.
1: Мы соединимся с вопросом Руи, и вопрос, который у меня был более техничный, он объяснил, что здесь впервые, так я услышал, было прямое притяжение с кетера хухма, также для построения бины. Мы обучаем сегодня так, что это нисхождение, что это процесс, который нисходит из хухмы бина, потом Малхут и так далее. Сегодня мы объясняем это иначе. И вопрос, который у меня возник, что правильнее, не с точки зрения объяснения, а по сути, когда мы объясняем, что четвертая стадия хочет обрести статус Творца, и это то, что приводит ее идти ва-банк. А здесь он говорит, когда вторая стадия выходит из первой, мы учили, что это не сходит, там в итоге есть уже желание, которое хочет быть подобным. На самом деле интересно, что правильней.
0: Да, уточнение вопросов. Это вещь, что кли, по сути дела, развивается. Вопрос, что является целью кли, который находится в четвертой стадии, как он хочет уподобиться, и как он идет на ва-банк для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
3: Может
1: быть, основной вопрос, как все это строение отпечатывается, откладывается на нашем сердце, чтобы мы почувствовали, что Творец создал нас согласно этим стадиям, и что мы должны сделать, чтобы продвинуться и уподобиться свойствам Творца. И очень интересно, что все наше развитие начинается с того, что нежелание получать властвует нас, а мы хотим, чтобы желание получать власть у нас, мы выбираем это. Малхут выбирает, чтобы свойство получения управляло ей. И вот это точка развития дальнейшего, но, может быть, постараемся почувствовать, как, исходя из начального вот этого состояния, которое должно существовать и понятно нам, как мы производим сейчас развитие в сторону Творца.
3: У меня не возникло вопросов в течение урока. Я думал больше о наставлении, которое мы слышали раньше, что нам нужна эта учеба, чтобы привлечь окружающий свет. Это единственное время, в котором мы как-то действуем сами в реальности, в нашем требовании к этой учебе. И когда Рав говорил о том, что любое желание в действительности, оно рождается через это нисхождение четырех стадий, я думал о нашем желании привлечь окружающий свет. Пришла вам где такая мысль? Еще не сформировалась как вопрос, но мысль такая возникла.
1: У меня тоже не возник вопрос, просто воодушевление от Рава, который так объясняет вот эти основные вещи в ТЭС.
3: Ну хорошо, четыре стадии достаточно понятно, но только из-за того, что на всех этапах от первой стадии до четвертой кли реагирует на свет, у меня возник вопрос, когда Малхут, по сути дела, на всех ее этапах, Малхут состоит также, включает в себя все остальные свойства, которые предваряли ее. Почему Малхус чувствует себя больше, чем свет? То есть, когда она начинает чувствовать свою суть, потому что остальные действия, которые произвел свет над ней, она реагировала на действия света. Только мне кажется, вроде бы, что она чувствует больше действия света на себе, когда она на самом деле чувствует себя, кто она. Да. Давайте посмотрим, что происходит в мире и в зале. Десятки, которые завершили, и есть вопрос десятки. Поднимите руки. Я вижу, часть еще не завершили. Давайте еще две минуты дадим, чтобы еще обсудить. И те, у которых есть вопрос, поищите еще вопрос. Мы хотим, чтобы чтобы у большого количества десяток были эти вопросы, и даем на это еще две минуты. Пожалуйста.
1: Так что не из вопросов надо добавить вопрос? У меня есть общий вопрос. Почему Творцу нужен был весь этот процесс? Да, есть объяснение, что он дающий добро и творящий добро, вся эта сказка про волшебника. Но это объяснение, чтобы мы согласились из нашего маленького разума или объяснение для детей, но смысл вообще создать весь этот процесс с его стороны непонятен. Из его совершенства, даже не совершенства, а вообще, исходя из чего, он запустил этот процесс, для чего, ради чего.
0: Да, это приводит к дополнительному вопросу. С какой стати Творец вдруг хочет создать что-то, что обратно ему? Хотя знает, что в конце будет страдать. Раф объясняет там, что наполнение дает ему наслаждение, отсутствие наслаждения приводит к страданию. Так если он такой уж хороший, почему он создает такую ситуацию, такую реальность, что это кли чувствует страдание? Это совершенно обратно ему.
3: полностью, это не только ради получения, это еще и страдание.
1: Зор говорит, что как четвертая стадия вдруг сама что-то решает.
4: Ну,
1: у всех у нас разные килим, мы понимаем, как десятки трудно выбрать один вопрос, но те, кто готовы, пожалуйста, поднимайте руки, начнем спрашивать. Был вопрос из 5-6.
0: Ну,
3: у нас было несколько вопросов, но возьмем вопрос, который возник у двоих товарищей. Почему четвертая стадия? Мир, творение, в конце получает ради получения. Было у него в Гимеле ради получения, ради отдачи. Почему в четвертой выбирают именно ради получения?
1: Прекрасный вопрос.
4: Ну, микрофон.
5: Эх, арба пхинот деор яшар кшурим.
1: Как четыре стадии прямого света связаны с десяткой?
4: Йоси, как микрофон?
2: Эх, охохма, нефах
3: потом льет. Свет хохмы вдруг становится светом хасадим.
4: Вот. Яков. Мизу Яков? Кен.
1: Если нет пока времени, что отделяет эти стадии, это связано с предыдущим вопросом. Если нет времени, то можно сказать, да, в какое время одно желание становится другим. Что разделяет, если не время, получается, что это происходит одновременно. Что это все происходит таким одним взрывом, одним бумом. В чем решение?
3: Перейдем к мировому кли. Латин 1, пожалуйста.
6: Sí, aquí discutíamos cuál es la diferencia entre la Hei superior y la Hei inferior. ¿Qué es lo que realmente diferencia una Hei de la otra?
1: В чем разница между первой Hei и нижней Hei? Что их отделяет? Прекрасный вопрос. Флорида.
7: Yes, the four phases were given letters Yod Hei, Vav Hei.
3: What? Четыре стадии даны нам как буквы.
7: And why were they given letters?
3: Что имеется в виду под этими буквами и почему это называется буквами?
4: Кав Юштайм.
7: Oh. Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean to choose? Not only why.
1: Это похоже на первый вопрос. Что имеется в виду выбрать? Не почему, а что такое выбрать?
3: Вопрос, что значит, что все мысли, вся реальность является результатом четырех стадий прямого света?
4: О, кама шейлот. Турки шева.
8: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile ihsan etmek üzere nasıl çalışma yapılabilir?
1: Как ощущаются стадии первый, корень, первый, вторая, третья, четвертая в процессе создания желания, и как человек может работать со всеми этими ощущениями отдачи?
9: Да, часть уже задали вопрос, вот еще такой вопрос не задали. Если Малхут заполнена до конца, почему она называется бесконечностью? Малхут бесконечность.
10: Малхут де энсов.
4: Ну, Women Latin, Хамешесра.
11: Hola, amigos. Gracias, maestros y amigos. Buenas noches. Buenos días.
10: Спасибо учителям, здравствуйте все товарищи. Почему четыре стадии прямого света имеют название миров и четыре имени, четыре буквы имени Творца?
11: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
1: Значит ли это, что у каждой мысли есть четыре стадии?
10: Да, но кто у нас там последний? Давайте дадим Казахстан, Киргизстан. Вам слово.
12: Максимальным образом свет, возвращающий к источнику, время изучения птихи.
10: Прекрасно. Смотрите, сколько вопросов. Есть еще полно товарищей и подруг десятков, которые хотят задать вопрос. Урок 26 минут. Так много вопросов возникает. Это прекрасно. Это очень хорошо, потому что мы хотим получить свет, возвращающий к источнику. А вопросы... Как говорит Бааль Сулам, хотя не понимаем, но хотим понять вследствие стремления, это получает свет, который приближает их очень к их цели. Мы возьмем один вопрос и ответим в десятках, который более-менее... общий для всех, и это четыре выразили его. Есть еще много десяток, которые его задали. Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Давайте вместе ответим на этот вопрос в десятках. Шесть минут на это.
1: Да, если ты смотришь на любой элемент мироздания, оно устроено, оно развилось в процессе развития этих четырех стадий. И вся реальность, и ее элементы. Все достигло своего состояния в результате вот этого развития, этого нисхождения этих четырех стадий. Причины и следствия.
10: Есть это понятие единого, но творение не может этого воспринять, и поэтому раскладывают на четыре стадии, в которых есть еще и так далее.
1: Это то, что стараются объяснить нам каббалисты, Бааль Сулам, Ари, все исходит из четырех стадий, десяти сферот, Юд, Кей, Вав, Кей, теперь иди пойми.
10: Да, из того же направления, что, по сути дела, создано только желание, это желание из замысла творения проходит процесс, и все, что мы видим, это желание, которое сформировалось на всех уровнях, неживое, растительное, животное, говорящее, и все это служит для той же цели, куда все направлено, и все наше развитие, вся эволюция, которую мы воспринимаем в материальном мире, для того, чтобы мы пришли к познанию этого инициатора, этого действия создания желания, и что наше намерение ради получения, ради отдачи, нет ничего другого, что все исходит от нет никого, кроме него, и все это входит в какую-то матрицу, как сказали товарищи, что все это приобретает все детали и разделения, которые мы получаем в этом мире, и в конце всего это свет и хисарон.
1: Да, Зор пишет, что четыре стадии — это строение, в котором каждое желание исходит из источника света и выражается в желании. Это четыре стадии, они буквально как одна, и это выражает свет. Я тоже добавлю, что нет никакой реальности, кроме Творца, и кроме желания и воздействия Творца на желание, те этапы, по которым он формирует, для того, чтобы заложить все состояния, что желание прежде всего, чтобы почувствовать себя как можно более отдаленный, противоположный Творцу, его природе, и на этапах подъема уподобить себя Творцу, пока не придет слияние к ним. Это является целью творения, раскрытие.

0: имен Творца, желание получать в творении. И все это описывается нам сферот, мирами. В итоге все это сводится к состоянию, которое называется полным исправлением.
1: Что можно добавить? Не знаю, может быть, в более простом виде, что цель творения — насладить свои творения. Все мы хотим чувствовать себя хорошо и наполниться всем, что предлагает нам это творение. Есть закономерности, если мы изучим эти законы, каким образом создает Творец всю систему, чтобы мы наслаждались и изучили все эти законы. Он не просто создал желание получать, хочет, чтобы мы насладились, а мы не понимаем этих законов. И четыре стадии облачаются в наше желание, в каждое желание и в каждом. Да, итак, мы перед завершением вскоре мы увидим клип Рава, который напомнит нам, и мы должны все время помнить, для чего мы изучаем. И на самом деле, как Миша объяснил в начале, мы сейчас на первом уроке из серии уроков, которые были о введении, затем были об изучении ТЭС, будут каждый раз другая пара лекторов, которая это проведет. И если вы видите, что можно что-то улучшить, изменить в проведении учебы, мы сейчас учимся вместе, как изучать вечные уроки нашего Рава. Итак, мы завершим клипом, на котором мы услышим от Рава о правильном намерении, которого никогда нельзя забывать, пожалуйста.
2: קליפ שלו.
0: На что человек должен направлять себя во время молитвы в утреннем уроке?
1: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в 155 пункте, предисловие к ТС, он должен принять только одно. То, что он учит, он хочет этого. Он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он хочет знать, соединиться с тем, что он учит. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, когда он не воспринимает, что есть что-то, что все-таки происходит в его душе, так, чтобы думал, что это как лекарство. Я создал злое начало, сначала создал и Тору приправу. Каждую плоть это излечит. Это лечащий сокрушенных сердцем. Это даст мне то, что нужно. Это придет как лекарство. Спасение. Как не забывать во время учебы об этом? Ну, дружище, если ты страдаешь, ты же не забудешь. Прости меня, приходят к нам, скажем, больные раком. Они на секунду не забывают, что у них есть это. Они говорят только одно. С утра до вечера, каждую минуту, что мне нужно делать? Я готов. И наверняка он готов, он не забудет. Зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
0: Важность — это группа. Мы хотим сообщение по поводу приближающегося конгресса. Частично здесь у нас есть родители, детей. Мы очень хотим, чтобы наши дети тоже правильно воспитывались и внимали, и слушали, и были бы на уроках. Но мы очень и очень просим, конгресс этот наш предназначен от 18 лет и старше для взрослых. Почему? Потому что мы хотим, чтобы десятки товарищей, десятки сосредоточились на связи между собой и ни на чем другом. Понятно, если рядом со мной сидит сейчас ребенок, во всех этих мероприятиях десятки, я думаю о ребенке, я забочусь о нем, я не могу освободиться, чтобы думать о десятке, о связи десятки и так далее. Поэтому возникли вопросы с разных сторон. Мы снова повторяем, конгресс предназначен для взрослых от 18 лет и дальше, сосредоточиться на десятках. Мы знаем, что женщины должны сидеть с ребенком. Дети могут быть рядом, если нет выбора, но мы детей не включаем в учебу, участие в уроках, в разных мероприятиях, потому что мы должны сосредоточиться на связи между нами. Это тот посыл, который мы хотим передать. Это из тех вопросов, которые возникли. И ожидать спасения.
1: Ожидать спасения. Завершим песню.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок записи от 30 января 2002 года, который основан на статье Рабаша «И толкались дети в утробе ее», первый том, 87-я страница в трудах Рабаша. Сейчас прочитаем эту статью в десятках. Есть у нас для этого 18 минут, пожалуйста. «И толкались дети в утробе ее». И толкались вейтруцицу, дети в утробе ее. И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово, и труцицу, к слову, рица, бег, быстрое движение, когда она, то есть Ривка, проходила мимо врат Торы и Шема и Эвера. Яков делал резкое движение и порывался выйти. Когда же она проходила мимо врат и дала поклонство, буквально чуждой работы, Исав порывался выйти. Конец цитаты. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Якова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. Когда же он проходит мимо врат и поклонства, свойство Исава в человеке пробуждается и хочет выйти. И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий келим, называемое эгоистической любовью, и это слой начала. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работу, подача — это состояние, называется ибур, от слова гнев, эвра. Это почему? Поэтому у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это.
1: Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чуждой нам работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается, пытаясь выйти из скрытия наружу и получить власть над телом. И тогда у него нет сил делать что-либо, кроме того, что касается его получателя. А когда он переходит в окружение, занимающееся действиями по отдаче, тогда свойство Якова в нем пробуждается, желая выйти из скрытия наружу. И тогда действия по отдаче управляют телом. То есть тогда, если он смотрит назад и видит, как до того состояния, в котором он находится теперь, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок и получал удовлетворение от таких низких вещей. Ведь не подобает взрослому человеку строить дом среди низких и презренных мыслей и желаний, ибо он оскорблен теми желаниями и мыслями, среди которых он поставил свой дом. Однако потом, когда он проходит мимо врат идолопоклонства, чуждой работы, то есть когда он попадает в окружение и занимается любовью к себе, он снова пробуждает Эйсава в себе, и тот порывается выйти. И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
0: И сказала она, если так, зачем же я молилась и пошла она попросить Творца, и объяснил Раши, и пошла она попросить Лидрош, дом учения, Бет-Мидраш, Шема, попросить Творца, чтобы сказал ей, что будет с ней в конце. И каков же был ответ? Писание говорит так: «И сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся, и зло на твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему». И объяснил Раши: «И народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию». Когда один возвышается, другой падает. И также он говорит: «Я наполнюсь от его опустошения. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима». И чтобы понять этот ответ, данный Творцом, как сказано, «И сказал ей Творец», нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны существовать. Как известно, главное в свойстве творения — это получающее кли, и это называется свойством Исава. Однако потом появляется вторая сила, называемая свойством Иакова, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая существует между Исавом и Иаковом. И это то, что объясняет Раши. Когда один из них возвышается, другой падает, цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно ясно знать, властвует ли желание получать, или же властвует желание отдавать. А оба вместе они не могут существовать. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях.
1: И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к осознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его. И потому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы: злое начало человека одолевает человека каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Это происходит именно, если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать. Тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь он теперь видит, что нет никакого способа и совета, которым он бы не воспользовался, но ему ничего не помогло. И только Творец помог ему. И лишь тогда он может понять, что только Творец помогает. В таком случае, в чем же разница между ним и его товарищем? И как он помог ему, так же он может помочь и другим. И поэтому неуместно возноситься над другими, ибо это не его сила. Тогда как те, кто еще не начал работать в святой работе, смысл которой лишь отдавать и не получать, не видят, что только Творец помог им, а они говорят: «Сила и крепость руки моей добыли мне это богатство». И, разумеется, им есть чем гордиться, перед остальными людьми, которые не работают так, как они.
0: И тогда получается, что нет такой большой дистанции между добром и злом, поскольку и добро его тоже строится на основе эгоистической любви. И хотя он и занимается Торой и заповедями, тем не менее, тогда борьба между Яковом и Исавом незаметна. И, разумеется, он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец спас его от желания получать, и чтобы сжалился над ним, чтобы дал ему кли желание отдавать. Ведь он не видит, что по своей природе... Ведь он видит, что по своей природе он не способен работать ради отдачи. И это вызвано тем, что он вообще не думает, что нужно работать в Торе и заповедях, чтобы удостоиться слияния с Творцом, ибо понятие отдачи совершенно не интересует его. Поэтому нельзя говорить, что один возвышается, а другой падает. Но когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается состояние «и толкались», и «троцецу». А потом человек должен сделать то, что в его силах. А затем он приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь сам себе, а потом он видит, что у него нет никакого совета. Иного, кроме как в том, что он нуждается в милости небес. И тогда исполнится высказывание наших мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. Сказанный старший будет служить младшему. И следует понять, что это должно... Что это? На что это указывает нам? И нужно объяснить, что еще недостаточно того, что он уже удостоился того, что доброе начало пришло к власти, а у злого начала нет никакой силы сопротивляться этому. И это называется, что он может быть работником Творца только своим добрым началом. Однако нужно прийти к ступени совершенства, как сказали наши мудрецы, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, двумя началами Твоими, чтобы и злое начало тоже использовалось в служении Творцу». Это можно объяснить только если сначала мы узнаем, а что же такое злое начало.
1: Ведь следует знать, что главное зло в нас есть желание получать, от которого у нас исходят все плохие явления, то есть дурные мысли и желания. А желание отдавать несет нам все хорошие явления, то есть добрые мысли и желания в нас. Поэтому, когда доброе начало господствует в человеке, то есть желание отдавать, тогда и свыше нам тоже дается высшее благо. То есть, благодаря этому, свыше приходит изобилие милости хасадим. Однако, следует знать, что это лишь исправление творения. То есть, чтобы у нас было подобие по форме, следует направлять все ради небес. Чтобы у нас было подобие по форме, называемое слияние с Творцом. Однако цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы нижние получили от Творца благо и наслаждение, а не в том, чтобы они доставляли ему наслаждение. То есть, как будто Творцу нужно, чтобы нижние давали ему что-то. Поэтому, когда творения хотят получить что-либо от Творца, они должны пользоваться получающими килим, то есть злым началом. А иначе, кто же получит наслаждение? Ведь получателем наслаждения является лишь стремление к чему-либо. А стремление к наслаждениям называется желанием получать. Получается, что тогда он должен пользоваться злым началом, но только совершив над ним исправление, называемое ради отдачи. Получается тогда, что он служит Творцу также и своим злым началом.
0: И вот злое начало называется старшим, потому что оно рождается первым. Так же и когда человек рождается, злое начало возникает первым. Тогда как доброе начало появляется к 13 годам. Поэтому, когда человек работает ради небес, со своим желанием получать, называется, что он любит Творца всем сердцем своим, то есть двумя своими началами, как сказано выше. На это указывает стих, говоря, «И старший будет служить младшему», что означает, что желание получать, называемое старшим, будет служить младшему. То есть оно будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет править. А иногда желание отдавать используют отдающие келим, называемые келим Якова. И тогда говорится, что он служит Творцу своим добрым началом. А иногда он использует получающий келим. И тогда говорится, что он служит Творцу также и злым началом. И все это было сказано ей в доме учения Шема, как сказано, и сказал ей Творец. И отсюда поймем то, что сказал Бен Зома, кто называется героем из героев, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. А в трактате вот сказано, сказал Бен Зома, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием.
1: И следует понять разницу между объяснением, которое он дает о герое, говоря, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием, и объяснением, которое он дает о герое из героев, говоря, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. Согласно вышесказанному, следует объяснить слова Бен Зума, что свойство героя называется «И народ народа сильнее будет», как объясняет Раши, как сказано выше. «Когда один возвышается, другой падает». Это называется героем, который победил злое начало в себе. И лишь доброе начало господствует. То есть он служит Творцу лишь своим добрым началом. А героем из героев называется свойство «И старший будет служить младшему», что означает «И старший» — это злое начало в нем, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдавать. И тогда он служит Творцу также и своим злым началом, как сказано выше. И тогда он исполняет стих «Всем сердцем твоим», то есть двумя началами твоими.
0: Перейдем к уроку от 30 января 2002 года. Мы сейчас прочитали статью с первого тома книги «Шлаве Сулам», «Ступени лестницы», на странице 171, статья «И толкались дети в утробе ее», где говорится о двух сыновьях, выходящих из высшей матери Има и Лаа на иврите. Две силы. Они выходят от Творца, из высшей бины, из Элоким. Доброе начало и злое начало. Эти две силы — это две силы души, что в человеке. И с обеими он обязан работать. И одна не может быть без другой. Именно в этом взаимодействии, дословно в этом толкании между этими двумя силами, человек приходит к цели. И что это за цель? Он говорит, что цель заключается в том, чтобы человек приложил усилия, и в конце усилия он раскрыл для себя, что не способен совершить действие, чтобы исправить себя в уподоблении по форме Творцу. Само действие совершает Творец. Тогда что должен сделать человек, если так, если заранее я знаю, что Творец делает все? Я должен прийти к состоянию, в котором я знаю, что Творец делает все. А для этого мне нужно работать против злого начала, которое говорит мне: «Нет, ты сам сделай». И я должен работать с добрым началом, которое говорит: «Делай, ты можешь». И так происходит до тех пор, пока человек не приходит к отчаянию, и тогда обращается к Творцу, и Творец делает. Отчаяться так, чтобы прийти к состоянию, в котором обращаются к Творцу, это в точности и является следствием борьбы с Исавом. Поэтому в этом толкание и трацицут, когда человек берет сторону Якова и ведет борьбу против Эсава, в этом противодействии он постепенно приходит к состоянию, в котором нуждается в помощи Творца и просит, чтобы Творец управлял им. И путь к этому, этот путь долгий, это личный путь в человеке до того, как он приходит к духовному. Он должен пройти эту внутреннюю борьбу вплоть до состояния, пока он совершенно не победит Исава. То есть до тех пор, пока все силы, которые будут в нем со стороны сначала, он проверит и скажет, что он не способен противостоять, и мы поднимем руки. То же самое происходит и со всем человечеством в общем. И мы находимся в одной из самых особенных времен в этом, когда борьба между Яковом и Исавом, чтобы изнурить Якова, чтобы он обратился к Творцу. Эта борьба происходит в общем, происходит во всем мире прямо на наших глазах. И также, как каждый человек внутри себя должен отождествить себя с добрым началом против злого начала, так же и мы в целом, всем народом, должны будем отождествить себя с народом Израиль, что называется, духовным, то, что он должен делать против народов мира в себе. И вся эта борьба, все эти толкания нужны, чтобы выяснить это состояние как внутри человека, так и между народами в общем в мире. Но после того, как это состояние будет выяснено, станет ясно, что такое пхина, свойство Якова в человеке, и что такое свойства Эсава в человеке, тогда, по сути, закончится выяснение, и Творец сможет совершить свое действие. И это действие Творца, но не для того, чтобы уничтожить одну из сил, а чтобы использовать обе силы и сделать их подобными пяти хасадим и пяти гвурот, двум большим силам, которые приходят свыше и строят, и наполняют душу, исправляют ее и поднимают ее до уровня Творца, чтобы Малхут поднялась в Бину во всех ее исправлениях. Вот, по сути, это то, что он говорит здесь, в этой статье. Да?
1: Две силы, которые раскрываются одна против другой, это то, что одна преодолевает больше, другая реагирует немного относительно него?
0: Нет. Эти две силы раскрываются равными друг другу. И более того, что они равны, разница между ними, у каждого есть разница между ними, у каждого есть преимущество. У Исава преимущество в том, что он старше Якова, он первый, родился первым. А у Якова преимущество в том, что он по природе своей принадлежит к силе Творца в человеке. Так вот, эти две силы, в чем же они могут противостоять одна против другой? Яков — сила Творца в человеке. Ты можешь ее использовать? Ну так, пожалуйста, используй. Эсав — это сила творения в человеке, это основа, материя. Используй его и наслаждайся. А борьба между этими силами, она не исходя из их природы, потому что Творец создал Исава, то есть сущий из ничего. Борьба начинается тогда, когда Яков хочет занять место Исава, и он хочет управлять Исавом и быть вместо него. И тогда начинается борьба. Исав как раз не ищет ссоры с Яковом. Яков, он пытается стать первым, он хочет быть старше, вместо Исава хочет обмануть Исава.
2: Исав,
0: если не трогает желание получать, если не нужно его развивать, делать из него, чтобы он был ради отдачи, чтобы он был подобен Творцу, использует его в таком нормальном виде, ну так нет никакой проблемы. То есть если бы не было цели творения насладить творение, чтобы...
2: Яков, шизакварье Исраэль. Исав,
0: что мы обязаны привести
2: Яков на Аса Исраэль.
0: Их с уровня Исава на уровень Якова, чтобы он стал как Исраэль. Мы видим это истории, что Исав должен стать с исправлением Якова и стать Исраэль. Когда Творец говорит, видна история, ты победишь Исава, и поэтому имя твое будет отныне впредь Яков, а не Исраэль. Извините, впредь не Яков, а Исраэль. Так же и в человеке, пока он не начинает борьбу и толкали сыновья, тогда все хорошо, прекрасно. Ну, тогда все хорошо, неважно. Религиозно или светски, ничего ему не мешает. Но в тот момент, когда начинается борьба между ними, точка в сердце, которая начинает эту борьбу, Яков хочет управлять всем телом.

исправлением, борьба в нем становится все больше и больше, и невозможно сравнить его жизнь тогда с жизнью, в которой находятся обычные люди, которые находятся снаружи. Снаружи, то есть вне этого процесса, потому что там нет никакого столкновения между двумя формами природы, Иакова и Исава в человеке, и человек живет относительно в согласии с самим собой, в согласии с миром. Ему плохо? Ну плохо, хорошо, хорошо, но это мир. Так устроен мир, это жизнь. Поэтому, когда написано, что толкались сыновья в утробе ее, мы должны понимать, что это говорится только о нас, о таких, как мы, из этой борьбы выходит, как он говорит в конечном итоге, что вопрос отчаяния, большого, страшного, в конечном счете человек начинает понимать, что это отчаяние необходимо для того, чтобы он обратился к Творцу и дать возможность Творцу победить в этой борьбе. Так это мы видим также между Израилем и народами мира в общей борьбе, в том, что происходит в истории. Ведь как бы то ни было, то, что происходит в материальном, это копия от духовного. И поэтому мы по отношению к народам мира, хотим этого или нет, так это как часть Якова. И так происходит на протяжении всей истории. Мы действуем во всем в человечестве, что мы не даем покоя всему миру, и хотим быть первыми, и хотим управлять, и хотим, чтобы наше мнение, наше суждение, наш характер, это по сути происходит так во всем мире. В любом месте вы можете там найти еврея, который это делает. Это исходит из природы, которая дана нам, чтобы вести такую борьбу. Но вся эта борьба, в конечном итоге все они должны собраться вместе и прийти к такому самому большому состоянию, которое на самом деле является противостоянием между этими двумя силами, лицом к лицу. И тогда Иаков поднимает руки вверх и просит помощи у Творца. И тогда приходит помощь. Отсюда мы также должны понять, что каждый день, когда мы находимся в такой борьбе, и день, который заканчивается отчаянием, когда есть ощущение потери сил, отчаяния, бессилия, это день, который дает истинное, правильное решение, решимо. И вот принять вот это состояние, это осознание, сохранить его, подняться над ним и продолжить к следующему свойству отчаяния, бессилия, неспособности действовать против Исава. Нет сил у него, у Якова, он слаб. Только после многих-многих таких состояний, отчаяния, когда весь опыт собирается и превращается в одно ясное, большое, окончательное знание, тогда обращаются к Творцу. А до этого нет. И все, что обещано

0: пророке, но в Торе говорится по отношению к Якову. Написано: «Ты сделай, ты пытайся, ты так и так, а я помогу тебе». Я буду рядом с тобой со стороны Творца, да?
1: А что это значит, что написано здесь, что когда человек рождается, злое начало приходит прежде?
0: Написано, что когда человек рождается, злое начало приходит сначала. Потому что написано у входа, грех лежит. Что значит у входа грех лежит? У входа из матки идут робы, когда только родился человек. Еще нет у него ничего, что управляет им. Это желание получать. Это более правильно говорится о духовном, а не нашем животном состоянии. Что такое у входа грех лежит? Что после авьюта де шорош, когда человек убар, зародыш и рождается, тогда начинается авьют алев, бет гимил далет, то есть добавление желания получать, которое должен исправить с его помощью, вырасти. Но изначально мы должны понимать, что наша основа — это желание получать. И само по себе желание получать — это не доброе и не злое. И если бы не было желания отдавать Творца, относящегося к исправлению желания получать, не было бы в желании получать намерение ради получения или ради отдачи, и тогда без намерения нельзя ничего сказать, если это ради получения или ради отдачи. О самом желании получать невозможно сказать, что оно доброе или злое. Это просто природа. А когда же мы можем сказать, что оно доброе или злое? Если мы начинаем относить его по отношению к Творцу, оно ради получения, тогда это зло, а ради отдачи — это добро. То есть мы не можем говорить о желании получать как таковом, а лишь о его использовании, о том, кто находится внутри природы, мы не можем сказать, что он злой или добрый. Поэтому я не могу сказать про волка, который сейчас терзает овцу. Он такой жестокий, какой он злой. Нет, он не злой, это просто сила природы, которая действует по закону природы. И здесь нет ни доброго, ни злого, просто такое действие, исходящее из природы. Так о ком я вообще могу сказать, что он добрый или злой? Также и о человеке, который находится снаружи, на улице, обычном человеке. Ведь он действует, исходя из сил природы, которые находятся в нем. Он не знает вообще, что такое выбор, как та овца или тот волк, в нем есть свойства с одной стороны и с другой стороны, и он использует эти силы. Так когда же я могу отнести человека к доброму или злому, когда в нем есть намерение ради получения или ради отдачи, когда они есть за махсомом? До махсома все находятся в одной природе, используют только желание наслаждаться. Может, чуть больше или чуть меньше, но это еще не зло и не добро, это все еще внутри природы. Еще нет намерения ради получения или ради отдачи, потому что ты не можешь даже быть ради получения, если против этого у тебя нет возможности быть ради отдачи. Получается, что ради получения, ради отдачи — это две системы миров, абия, томас, верный, и абиадек, душа, святости, в которых душа растет. Как это происходит? По тому же закону и толкали сыновья. Только когда говорится о человеке, который поднимается по ступеням выше махсома, над махсомом, можно сказать, что он становится грешником или становится праведником. И снова грешником, и снова праведником. В мере того намерения, которое в тот момент управляет им. А те, кто находится ниже махсома, написано, все они подобны животным, что в них нет ни зла, ни добра, просто природа. Так мы должны говорить о рождении истинного желания получать только после Максома, за Максомом. Поэтому мы говорим, что первая стадия — это Ибур, рождение человека в действительности, в сущности. То, что называется человек. Что это значит? Что до Ибура нет этого развлечения, которое называется человек в нас. Точка в сердце, которая начинает показывать свое действие, постепенно, которая растет, входит в Ибур, и тогда начинается уже, это еще семя, которое входит в Ибур, тогда начинается нечто, что будет человеком. А до этого, хотя у нас есть животное облачение, у нас есть какое-то знание о самих себе, у нас есть желание, у нас есть какие-то силы души, все это не считается тем, что существует в духовном. Это еще находится ниже порога существования в духовном. Это еще не считается духовной жизнью, а считается еще животной жизнью, что мы не вышли с уровня животного, из которого происходит человек. Когда это животное становится человеком, когда мы начинаем первый духовный Ибур, начиная с Махсома и далее. Поэтому написано «все подобны животным». Это также и о нас сказано, что мы сейчас еще находимся на стадии животных. А что тогда такое доброе начало?
1: Тогда то, о чем здесь говорится, о добром начале и о злом начале, обычно это говорится о двух системах — абиады тума, нечистоты, и абиады душа, святости, которые действуют на душу. Что между ними мечется душа, они как будто ведут борьбу в ней, ссору внутри души. Да.
0: А как я могу правильно использовать, прийти к правильным выводам, когда раскрывается решимо каждое состояние? Как я могу ускорить переход в следующее состояние?
1: Ты задал два вопроса, да? Если мы... Как я могу ускорить мои состояния?
0: Ускорить и увидеть, что неправильное, что неточное.
1: И увидеть, что неправильное. Если я заранее знаю, что не могу ничего сделать сам, написано так во всех книгах, что значит «знаю». Я не знаю, я слышу и читаю. Как мне быстро прийти к такому состоянию, в котором я отчаялся от всего? Нет, у меня чем имеющий опыт, я должен прийти к этому состоянию на деле. И если я еще нахожусь в состоянии, что после каждого отчаяния я обнаруживаю, что у меня все же есть еще возможность что-то сделать, это признак того, что я еще не пришел к концу. К концу моих попыток. Есть ли вообще конец моим попыткам? Может быть, что так миллион лет? Я каждый раз буду пытаться, может быть, сделать что-то самому. И хотя у меня не получится, но я никогда не приду к окончательному решению, что больше нечего делать, нечего больше пытаться. На самом деле нет конца. По числу, если мы будем отсчитывать, сколько попыток должен пройти человек, чтобы отчаяться. Потому что каждый раз желание получать может принести ему еще какое-то развлечение. Что ты еще не пробовал, ты как же это можешь сказать? Может быть, сейчас ты сможешь сделать какое-то действие ради отдачи или там что-то подобное. Поэтому, когда говорят, что человек попробовал все, и ему больше нечего делать, не говорят в количественной форме, а говорят о качественном развлечении. Что человек должен обращать внимание на то, что с ним происходит. И
0: как
1: он приходит к состоянию отчаяния?
2: К
1: состоянию, в котором Творец, короче говоря, ему помогает. Нам говорят от 3 до 5 лет. Что это значит от 3 до 5 лет? Откуда они знают, что за 3 года в таком темпе, если я буду работать, то пройду через все развлечения? Но здесь есть такое развлечение, к которому человек приходит из усилия, из внутреннего усилия, не количественного, а качественного. То есть во время урока он думает только о свете, возвращающем к источнику. Тогда, по сути, он уже во время урока из отчаяния, из борьбы,
2: из
1: этого толкания и от того, и от другого, он уже обращается к Творцу, чтобы Творец дал ему силу, которая победит, чтобы Творец победил в нем. Поэтому здесь нет напрямую борьбы с Эйсавом. Здесь есть борьба. Кто такой Эйсав, если так? Эйсав, если так, это вся моя трудность обратиться к Творцу с просьбой у него сил исправления. Это становится Эйсавом. То есть Эйсав — это намерение ради получения и не исправлять себя против намерения ради отдачи. Тогда только посредством усилия во время урока. Это ответ. Как я ускоряю времена, как я делаю эти развлечения быстрее. Быстрее — это не количественный вопрос. Миллион раз или два раза миллион, два миллиона раз я сделал.
3: Мы промываем друг другу мозги, что творится наслаждение. Почему желание получать так трудно? Почему ему так тяжело воспринять? Здесь же говорится о наслаждении. Что же есть в этом мире? Какие наслаждения? Видно, что нет ничего такого. Так почему же так трудно? Тем не менее.
1: Мы говорим о Творце как об источнике наслаждения. Что мы находимся в страданиях и слышим и верим, что Творец добрый, творящий добро, и быть рядом с Ним в Его кругу — это просто бесконечное наслаждение. Так в чем же проблема? Давайте войдем в Него, там или в Его чертоги, и насладимся. Это ты спрашиваешь. Дело в том, что приблизиться к Нему можно только посредством уподобления по форме. То есть я могу наслаждаться, но при условии, что я получу другие килим, чем те, что есть у меня сейчас. И в этих новых килим я буду наслаждаться. То есть это нечто... То есть вещь прямая и противоположная. Я сейчас хочу наслаждаться, а мне говорят: дорогой, не будь ребенком. Ты не можешь наслаждаться так, как ты сейчас думаешь, как ты сейчас хочешь, как ты сейчас мечтаешь. Это не сбудется никогда. Но я хочу наслаждаться сейчас тем, что я думаю, что мне хорошо. Верно. Но этим ты никогда не сможешь насладиться. Ну так, если нет, то нет. Что же вы тогда хотите от меня? Чтобы я изменил желание, и в других желаниях я бы наслаждался? Знаешь, это как маленькая девочка, она играет с куклой, как Рэбе приводил пример, и хочет получить удовольствие от этой куклы. Ей дают младенца, мама дает девочке младенца, который только что родился, и говорит: присматривай, давай ему соску там, и все, что ты делаешь с куклой. Но девочка говорит: ну, от куклы я наслаждаюсь, а маленьким младенцем я не могу насладиться. И пусть мама им занимается. У меня свои удовольствия, а у мамы свои. Не говори, что более правильно или менее правильно. Это настоящее, а то не настоящее. Это для меня удовольствие. На этом закончили. Нет, ты заменишь свое желание на другое желание, и тогда в другом желании ты будешь наслаждаться. Но если у меня пока нет другого желания, как же я могу уподобиться? Как я могу уподобить его, это желание? Мне говорят так: я хочу играть в своем дворе в футбол или там в прятки с детьми. А меня мама шлепает, кричит на меня: почему я не сижу и не учусь, я должен научиться, чтобы стать большим человеком, и тогда я буду наслаждаться жизнью. Так я сейчас наслаждаюсь во дворе футболом. Что мне нужно? Я не понимаю, чего она от меня хочет. Заменить желания в желаниях, которые будут у меня к науке, к музыке, всяким таким вещам, тогда я буду наслаждаться. Если бы нам говорили, что в тех же желаниях, к пряткам или к футболу, я буду наслаждаться потом, только вложи сейчас, скажем, 5 лет в это. Ну, я понял бы. Тогда я вкладываю. Ведь желание передо мной, наслаждение, я могу видеть, понимать его. Тогда нет проблем. Но мне говорят, тебе нужно и желание заменить. Это проблема. Думают, что есть какая-то проблема в воспитании. Какая может быть проблема в воспитании? Но ты говоришь человеку: замени желание. Это нечто совершенно иное. Поменять кли и в новом кли наслаждаться, это значит совершенно поменять всю свою реальность. И учителя не понимают этого, и ученики не понимают этого. Так это в нашей жизни. Из-за этого человечество все время терпит неудачу в воспитании. Посмотри, сколько тратят на воспитание, и что из этого получается?
0: Нет, но мы сказали, что до Максима человек, даже ради получения, не важно сейчас, ради отдачи, нужно развивать желание, наше желание. Пусть даже будет ради получения, но к Творцу, чтобы обрести Творца.
1: Мы и до Максима, как ты говоришь, мы до Максима находимся в желании получать. Если так, то я, который учится и делает такие действия, чтобы получить духовное, начинаю желать его получить ради получения. Или у меня есть какой-то интерес ради отдачи. Как я продвигаюсь? Каким я был несколько лет назад и сейчас? Сегодня, по сравнению с несколькими прошлыми годами, могу ли я сказать, что мое желание получать больше или мое желание отдавать больше? Ну, скажи, в чем произошло изменение? Ну, вы уже здесь находитесь несколько лет, и я спрашиваю. Твое желание получить стало больше, ты хочешь поглотить весь мир, ты желаешь удовольствия, о которых ты раньше не думал. Сейчас ты хочешь корабли, самолеты, не знаю, какие-то там здания купить. Ну, не знаю. Дворцы, острова, не знаю, что там. Нет такого. Так в чем же твое желание получать выросло? Наоборот, ты сидишь, готов довольствоваться малым. Материального ты не хочешь. Духовного ты хочешь? Ну, немного хочешь духовного, но это называется, что ты вырос.
2: Ну, не все, я скажу.
1: Ну, я спрашиваю вас.
2: Где
1: и в каком развлечении мы должны ощутить, что мне не дает уснуть? В большом агрессивном желании получать или в направлении к желанию отдавать?
0: Я думаю, что желание получать стало больше, но то, что видно в желании получать, которое уже есть, это уже не считается чем-то, что стоит достичь. И что такое духовное, и что такое ради отдачи, мы еще не знаем, но хотим получить что-то, чего еще не знаем, что это такое.
1: То есть я... Может быть, ты говоришь правильно, но я дам ответ. Наше желание получать стало больше. Но оно защищено у нас вместе с тем, что мы не захотим его использовать. Мое желание получать, я сегодня его не ощущаю. Это схватить и проглотить намного больше, чем весь мир, чем раньше. И вместе с тем, в этом я не нуждаюсь. Меня могут сегодня сделать... управляющим всех банков в стране, не знаю. Скажем, но у меня нет к этому желания. Даже если я должен буду работать над этим, я буду работать над этим как на абсолютно обычной должности, как будто я там что-то копаю или работаю где-то на дороге. Делают дорожные работы. То есть мы не чувствуем, что наше телесное животное желание растет. Вместе с тем, параллельно этому растет желание отдавать, которое называется хендек душа, такое свечение святости, удовольствие святости, что я готов все больше и больше и больше, я ценю все больше и больше и больше то, что называется отдачей. Что это такое? Я не знаю, что это, но я ценю эту вещь больше. И одно растет во мне относительно другого, оба вместе. Желание получать, которому я не чувствую тяги, оно уже во мне покрыто осознанием привлекательности святости. Хендек душа на иврите. Так вот.
0: Меня вчера спросили, почему ты хочешь отдавать? Я не знал сказать, что сказать, откуда это и почему.
1: Почему я хочу отдавать, я не знаю. Просто приходит свет, возвращающий к источнику, и начинает давать мне в этом важность. Не то чтобы я по-настоящему уже хотел отдавать, но он начинает давать мне в этом важность. Что это еще не моя природа. Моя природа и желание отдавать будут за максимумом, но я уже начинаю ценить эту вещь, которой у меня нет. Это как мама, в конце концов, которая мне так капает на нервы, но говоря, стоит быть большим врачом. Ты знаешь, что такое еврейская мама? Сын должен быть хирургом, скажем так. Это одна из фантазий мамы. Тогда, в конце концов, ребенок начинает понимать, что это хорошо быть хирургом, хорошо быть врачом. Он еще не знает, как к этому приходит, но он начинает соглашаться, ценить это положение. Он уже начинает понимать, что в таком состоянии, может быть, ему будет хорошо. Он еще играет в прятки и в футбол во дворе, но когда мама говорит ему, что стоит заменить желание к футболу на желание быть большим врачом, ему уже как-то немножко светит относительно этого статуса большого врача, и он чувствует, что это что-то хорошее.
0: Откуда это приходит?
1: Это приходит из учебы, поскольку во время учебы, хотим мы или нет, даже если не хотим, мы призываем на себя свечение окружающих святов. Из этого желание к духовному нам каким-то образом вырисовывается, постепенно начинает становиться для нас чем-то имеющим ценность. И относительно этого желания к материальному, там, куда все люди бегут, даже если была бы у меня возможность, у меня как бы нет желания к этому. То есть она есть, но она уже покрыта духовным исправлением.
0: Да. А почему именно отчаяние приводит человека к обращению к Творцу? Почему он должен отчаяться, чтобы прийти к Творцу?
1: Почему отчаяние приводит человека к Творцу? Из-за того, что человек, поскольку он эгоист и в своем желании получать, которое управляет им, он чувствует, что он способен, я буду царствовать. И только после того, как он понимает, что он не способен, а желание получать именно ему во вред, тогда против желания получать он раскрывает Творца. И это то, что мы говорим, что он просит у Творца, чтобы он исправил его, чтобы изменил его. Потому что в том, что человек раскрывает, что желание получать — это его природа, тогда ему выясняется, что он не способен с этим ничего сделать. Потому что с природой нечего делать.
0: Что в этот момент, когда человек отчаялся и обращается к Творцу, я продолжу то, что он спрашивал, что приводит его к уподоблению по форме? Какая связь есть между этими вещами? Этот момент отчаяния, когда человек обращается к Творцу и ее созданием.
1: Нет связи между обращением к Творцу и действием Творца над человеком. Что человек этим меняется после своего обращения. Потому что действие Творца совершенно отключено от просьбы человека. Ты обращаешься ко мне и просишь. Я даю тебе силу, которая исправляет, которая меняет тебя. Связь только в том, что это вызывает, то. Не больше. Только это вызывает то. Не то, что человек своей силой запускает что-то. Только своей просьбой он запускает силу Творца.
0: Вы сказали, хочет человек этого или нет, он привлекает окружающий свет. Как я могу привлечь окружающий свет, не желая этого?
1: Даже если человек учится, Петр учится по книгам и даже не сосредотачивается на мере не проводить на себя окружающий свет, но из того, что он страдает, и тем не менее в подсознании ожидает чего-то от книги, это называется, что он притягивает на себя окружающий свет. Это то, что меня спросили вчера. Чего ты так хочешь в отдаче? В том, что ты распространяешь, даешь такую рекламу науки Каббала. Почему все должны учиться и так далее? Но я не буду читать им из Бааль Сулама, что поэтому мы должны открывать школы для изучения. Все, что там написано, чем это поможет им читать? Для них Бааль Сулам — это не какой-то высший ум, который нужно принять и работать, и только потом понимать. Так я объяснил им, что каждый из нас, в то время, когда он просто читает истинные книги, насколько он вкладывает в это, он притягивает на себя окружающий свет с того уровня, на котором написана книга. И тогда, хотя каждый притягивает эти силы немного, но из-за того, что будут, скажем, миллионы, которые прочитают это, тогда уже в этот мир придет много окружающего света. И тогда это даст, если не по качеству, то, по крайней мере, по количеству, какую-то такую силу, что этот мир изменится к лучшему быстрее. Это то, что по сути... И это верно, понимаешь? Поэтому нам важны массы также. И нам также важно, человек, который сейчас сидит дома в 2:30 ночи, прийти в 3 часа учиться или не прийти в 3 часа учиться. Сегодня я не способен думать ни о чем, прилагать усилия, делать намерения. И я буду сидеть, я наверняка засну рядом с книгой, ничего не произойдет. Нельзя так говорить. Даже если ты сядешь перед книгой без всякого намерения, будешь читать как осел, может быть, тебе вообще не дадут свыше внести даже одно слово в мозг. Это усилие вызывает окружающий свет, и он исправляет тебя. Поэтому не надо делать здесь никаких расчетов. А с другой стороны, нельзя более 3-4 часов в день учиться. Все остальные часы ты обязан быть с тем духом, который ты получил из книги во всех проявлениях твоей жизни. Иначе ты не реализуешь то, что получил. И мы также должны использовать, что он сказал о силе группы, я не помню.
0: Во время урока нужно ли нам как-то думать о группе, или только я и Творец?
1: Я не понимаю тебя. Во время урока, когда я как бы обращаюсь к Творцу, я должен думать о группе? Мы находимся в этом мире. Есть стена между нами и высшим миром, и между Творцом. Оттуда приходят к нам всякие силы,
2: кухот,
1: которые приводят нас в действие. Мы хотим улучшить эти силы, чтобы они были нам на благо. Поэтому говорят каббалисты, ты можешь улучшить это. Как? Мы пишем тебе книгу. В этой книге написано о духовных действиях, о том, что происходит там, в том мире. Что написано там? Нужно идти в пустыню, сделать шатер, еще всякие вещи, и резать, приносить какие-то жертвы. Или написано в иной форме, скажем, как пророки пишут. Или в науке каббала это поднимается к тому, то поднимается к этому, делается такой-то зевук, неважно. Или, как написано в Шульхан Арух, нужно накладывать тфилин так-то и делать вещи так-то. Все говорят о духовных действиях. Нет в том, что они пишут там, никакой связи. Это какая-то машина, которая работает за железной стеной от меня, которой нет у меня никакого доступа. В частности, когда мы читаем молитвенник каббалистов, возьми немного света отсюда, внеси его туда, подними эту сферу сюда, смешай ее с этим, делай такой-то зевук, как написано в молитвеннике. Это вообще. Это действия, которые ко мне не относятся. Зачем мне это читать? Зачем мне изучать книги? Книги тоже. Что значит, что я учу? Я читаю о духовных действиях и духовных явлениях, то, что каббалист ощущает. Ну, пусть ощущает. Чем мне это помогает? Говорят, если ты это читаешь, к тебе приходит свет свыше, с того уровня, с той ступени, с того состояния, на котором он сидел и писал. И сейчас тоже он сидит и пишет там. В духовном никакая форма не теряется. Что я сейчас читаю какое-то здесь предложение, учение 10 сферот, или тех старей. И вот нужно понять истинность вопроса под ними Ахураем, тра-та-та, или что я читаю там, то, что говорит Бааль Сулам, что квадрат означает букву Творца, та-та-та, или Ари, или Бааль Сулам, я как бы обращаюсь к тому же состоянию, как они сидят и пишут, и ощущают изнутри в себе в духовных келим эти духовные явления. Я обращаюсь к тому же состоянию этой души, которая называется Ари, или той души, которая называется уже Бааль Сулам, прямо в том же положении, как он сидит. Что значит «сидит»? Что он находится в ощущении того, что он пишет, выражает здесь в словах. То есть к этой душе и к этому состоянию я обращаюсь. Что мне это дает? Я хочу оттуда получить силу исправления. И мне говорят, душа находится там, каббалиста. А ты находишься здесь, между вами железная стена. Ничего не переходит отсюда туда и оттуда сюда. А только маленькое свечение, которое называется окружающий свет.
4: И только этот окружающий свет может тебя спасти, и о нем написано: создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, приходит свет, возвращающий к источнику и так далее. Только об этом свете. И у меня есть только одно действие — сидеть рядом с книгой и пробуждать этот свет. Все остальные действия, которые я делаю здесь в жизни, они должны быть направлены на тот момент, когда я сижу рядом с книгой и пробуждаю окружающий свет на себя. Так ты говоришь, я должен здесь думать о группе или нет? Думай хоть о своей бабушке, я не знаю о ком, если тебе это поможет пробудить окружающий свет. Сделай выяснение, что находится в твоем распоряжении, что может усилить тебе окружающий свет. После того, как мы учим все эти вещи, которые пишут эти каббалисты, то, что они рекомендуют нам делать, чтобы пробуждать окружающий свет, мы видим, что в науке Каббала есть две части. Одна часть — письма, статьи, могут быть песни, все, что хочешь. То, что относится к тому, чтобы пробудить человека, направить его, подготовить его к положению, когда он сидит правильным образом перед книгой. А вторая часть книги — вот эти сухие книги, которые говорят о светах, келим, парцуфим и так далее. Так с помощью книг, статьи, письма, всякая музыка, мы себя готовим, а потом открываем книгу, учение десяти сфирот, то есть всю жизнь, всю действительность, мы должны привести к состоянию, чтобы это стало для меня двигателем, ключом к тому, чтобы усилить окружающий свет. Как я тогда отношусь ко всей действительности? Только таким образом. Дом, семья, дети, работа. Конечно, статьи и письма, которые я читаю, товарищи, неважно. Вся жизнь только к этой точке. Во время учебы сосредоточиться на качестве усилия. Что в этом зависит от меня и что не зависит от меня. Так что делать? Так я обращаюсь к этим каббалистам. И я обнаруживаю, что у меня есть только одна свобода выбора. Свобода воли в одном. Воодушевляться от группы. Если я с помощью группы усилю свое желание во время учебы, я подавлю его еще сильнее, тогда я притяну на себя больше окружающего света. И получается так, что все статьи и письма, даже это, и, конечно, события в моей жизни, все, я должен сосредоточить не вокруг чего-то, а только вокруг группы. Что только от группы, как он говорит, я могу воодушевляться и усиливать свое желание и требования к окружающему свету. Так мне нужна сейчас группа, которая говорит только об одном. Как мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас? Я вижу здесь, группа номер два говорит о том, как мы можем это сделать. Группа номер один уже не очень что-то с ними происходит сегодня. Группа номер четыре, да, еще больше. Я в соответствии с этим хочу выбирать группы и переходить из одной группы в другую, в третью, в четвертую, неважно куда. Или группа, в которой я нахожусь, я должен ее улучшить. И если я улучшаю свою группу, то тем, что я улучшаю ее, я формирую свое желание самым правильным образом. Понимаешь? А если группа отчаивается или падает, тогда у меня еще больше есть возможность, потому что этим я делаю единственное, что могу вообще сделать в своих силах в этом мире, пробудить группу к требованию исправления с помощью окружающего света. Нет ничего другого. Нужно сосредоточиться именно в этой точке и не убегать от нее. И тогда вы наверняка достигнете успеха. И здесь тоже нужно понять, как мы работаем, если у нас есть несколько групп. Вы знаете, как работает двигатель? Там есть такие поршни, цилиндры. Один поднимается, другой опускается, но все вращают тот же вал, который вращает колеса.
2: Галь-Аркува. Коленчатый вал.
4: Коленчатый вал. Понимаешь, так должны работать группы. Одна поднимается, другая опускается. Но и когда она опускается, ее падение, чтобы вращать. И когда она поднимается, пока она, может быть, ничего не делает, ее действие как раз, когда она опускается. Тут есть противоположность. Нужно понять, как это работает в духовном. Но, в общем, все вращают те же колеса. Поэтому нужно относиться только к одному вопросу — требования исправления с помощью книги. Если группа пробуждает меня к этому, хорошая группа. Если нет, быстро ищи другое место. Жаль времени.
5: Но конкретно во время урока, я сейчас...
4: Конкретно во время учебы, дружище, ты должен сесть с желанием получить окружающий свет. И когда ты хочешь получить свой окружающий свет, чтобы он исправил тебя, как будто ты работаешь со своим желанием получать, ты хочешь исправиться, ты хочешь, чтобы он повлиял на тебя, да? Но это только одна точка, которую я тебе объяснил. Вторая точка относительно окружающего света, она должна быть ради отдачи. Если я думаю вместе с этим, что я это делаю вместе с группой, и что мы все вместе наслаждаемся от этого, и что мы вместе работаем в этом, ты усиливаешь и точку Малхут, и точку Кетер. Если ты думаешь, что значит, что ты ждешь от этого света, чтобы он принес тебе? Что он принесет тебе? Наполнение желания получать?
5: Нет, улучшение свойств.
4: Улучшение свойств. Что называется у тебя улучшением свойств?
5: У меня это называется, что я хочу свойства Творца.
4: Ты хочешь свойства Творца. Замечательно. Как ты можешь желать свойств Творца? Что значит просить, чтобы пришел окружающий свет? Это называется просить, чтобы пришло свойство отдачи во мне, чтобы оно пришло ко мне и поселилось во мне, чтобы стало моим, да? Как я могу об этом просить? Если вместе с этим я представляю себе свою отдачу в своей группе, тогда я уже могу представить себе действие света на меня. И тогда у меня есть где потребовать по-настоящему это правильное действие, а не делать всякие расчеты, чтобы мне было хорошо, ну, приди ко мне. Тогда я понимаю, что такое результат, который свет должен произвести во мне. Тогда я действительно думаю относительно света, возвращающего к источнику, а не относительно там какого-то банка, чтобы послал мне там чек ради получения. Ну, по крайней мере, что-то ради отдачи, то, что выражается у нас в группе. То есть, если я не вношу свою отдачу в группу, всех своих товарищей вместе в мою просьбу к свету, возвращающему к источнику, то я не обращаюсь к свету, возвращающему к источнику. Я обращаюсь к кому-то другому. Принеси мне что-то, наполни меня, наполни мои получающие килим. Я не ожидаю, что у меня будут отдающие килим. Понимаешь? Думать во время урока, обращаясь к Творцу о группе, это как бы выстроить правильно свое обращение. Это как некий фильтр, некий механизм, который берет твое эгоистическое обращение и придает ему какой-то немного альтруистический вкус. Если ты думаешь от себя через группу к Творцу.
5: Но я же изначально строю группу, чтобы они давали мне что-то. Как я могу потом во время урока думать по-другому?
4: Я не знаю, что значит ты строишь группу, чтобы они тебе обеспечивали что-то. Ты должен сказать себе, что ты строишь группу, чтобы они обеспечивали тебе
2: кухот,
4: силы.
2: Вышу везе кухот.
4: Да, но снова, какие силы? Какие силы? Получение?
5: Просить исправления.
4: Просить исправления. Как может быть, чтобы в это не была включена сама группа? Как может быть? Как может быть, что в какой-то просьбе, с которой ты обращаешься к Творцу, ты будешь обращаться сам? Один. Если ты на самом деле хочешь, чтобы твоя просьба была правильной, ты должен попросить сначала за весь мир, потом за весь народ, потом за всех, за группу и так далее, и потом только за себя.
5: Как такое можно сделать?
4: Ты не должен это делать, но говорят, что постепенно, когда ты включаешься в группу, проникаешься ими, они становятся для тебя такими близкими и важными, что ты можешь уже включить их в просьбу.
5: Сейчас, если группа не пробуждает меня к требованию к учебе, вы сказали, что оно нехорошее, вы сказали, что нужно бежать от такой группы, но вопрос...
4: От плохой группы, которая не пробуждает тебя к требованию окружающего света, чтобы это требование должно быть об исправлении, свет сразу же представляет вместо этого силу отдачи, силу изменения, не только наполнение, а изменение, потому что мы должны понять, что наше улучшение — это обретение экрана. Если группа не может обеспечить тебе такие желания, то у тебя нет выбора — либо улучшить группу, либо оставить ее.
5: Ну вот это мой вопрос. Я должен сначала попытаться вложить в нее, чтобы улучшить ее.
4: Так вкладывайте в группу и улучшайте ее. В чем проблема?
5: Но уже сказали бежать.
4: Нет. Либо то, либо это. Сначала ты проверяешь, можешь ли ты что-то сделать. У нас есть такие ребята здесь, которые сидят. Где тут Яков, да? Он был утром?
5: Дежурный.
4: Дежурный?
5: Он ночью дежурит.
4: Есть такие ребята, которые сидят здесь, и они не чувствуют, что есть здесь и группа, в которую им стоит войти. Я говорю, что нет такого, чтобы... что группа никогда не может подходить человеку. Человек выстраивает группу для себя, и насколько он вкладывает в группу, настолько он получает реакцию на это свыше, и неважно, какая группа. Дай мне группу преступников, которых я могу немножко улучшить, чтобы они захотели духовного. Чуть-чуть. Ты не знаешь, сколько можно получить через такую группу. Больше, чем в этих самых высоких группах праведников. Но вклад человека — это его группа, это его кли, а не уровень группы, и насколько они вообще понимают. Об этом вообще нечего говорить. Возьми начинающих ребят. Приходят иногда такие, такие нацеленные. И ты увидишь, и как они не дают тебе покоя, как они хотят. Стаж в духовном не считается ничем. Не зря написано, и каждый день будет в глазах твоих как новый. Каждый день, чтобы был как новый, потому что по-настоящему в духовном каждое мгновение считается нулем, и снова начинается расчет. Каждое мгновение. Ступень — это ступень, которая начинается с нуля всегда.
5: Будем учить ТЭС?
4: Я тоже думаю, что надо изучать ТЭС.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
4: Мы слышали о том, что человек выстраивает группу и может пройти миллион лет, если человек не сосредотачивает силы в группе.
5: Можно учить 3-4 часа в день, чтобы привлечь свет, а потом захотеть взять этот свет и пользоваться во всех событиях жизни. Я также слышал, что, подумая о своей бабушке, это поможет тебе привлечь окружающий свет.
4: То, что я взял, главное — это отношение к учению Десяти Сферот, чтобы с помощью книг, статей, музыки и так далее, потом сказал группа и всякие события в жизни. Так, мы готовим себя, потом раскрываем книгу «Учение о десяти сферот», и там происходит свет, возвращающий к источнику. Я думаю, что мы должны реализовывать это. Некоторые из нас получают наслаждение от этого, но все-таки это лекарство, а все остальное — лишь подготовка к лекарству. Я был бы рад, если бы мы смогли это реализовать.
5: Требование к исправлению благодаря книге. Если ты хочешь, чтобы требование было правильным, ты начинаешь с своего требования за мир, за народ, за группу, и только ты в конце. И твое исправление, кли — это вклад человека, а не высота самой группы.
4: Я слышал, что нужно ценить каждый день, который оканчивается отчаянием, обессилием, когда человек чувствует разочарование. Каждый раз вот эти впечатления, мы приходим с ними к учебе, и из этой боли, из этой борьбы, из ощущения этого отчаяния, которое накапливается, мы требуем свет, возвращающий к источнику на уроки, и он приближает нас к молитве. И это главное усилие во время учебы просить свет. И, конечно, то, что Раф в конце уточнил, без того, что я вношу всех товарищей в просьбу за них, в просьбу к свету, это не значит, что я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику.
5: Да, я тоже так слышал, что вся наша жизнь зависит буквально от этого момента, именно сейчас, от момента, который приходит сейчас во время учебы. Кроме этого, нам ничего делать в жизни. Мы задействованы на 100% в том, что мы можем что-то исправить, это

0: вместе попросим окружающие
1: цели.
0: Вклад человека в группу — это создает его клей, и нужно смотреть, как каждый раз человек создает группу, неважно какую группу, как он вкладывает, как он развивает себя.
2: Да, прекрасный и очень богатый урок. Но главное, были разные выяснения, как привлекать свет, что даже если человек рассказал, что Творец даже иногда не дает принести каплю разума в книгу, но если он все-таки читает и подсознательно надеется, если у него надежда из чтения книги, уже свет действует, и он привлекает свет даже в самом малом виде, незначительном. И он также сказал, что в отношении распространения очень важно, что количество изучающих учеников было большим, и тогда из количества будет привлечение света, и тогда этот мир улучшится.
0: Да, он упоминал то по поводу людей, которые не учатся, им не нужно рассказывать там то, что пишет Бааль Сулам, но даже согласно простой логике, когда много человек направлено на одну цель, они притягивают определенную энергию. У нас это называется свет, возвращающий к источнику. Так они приближают исправление, и вообще все должно.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе.

0: Введение в науку Каббала.
1: После такого насыщенного, богатого, волнующего урока мы продолжим. Рав сказал, мы продолжаем вызывать на себя окружающий свет. И в итоге Рав сказал, надо изучать ТЭС, это то, что мы будем делать сейчас. Мы начинаем новую серию уроков Рава все-таки. Хотя и с ведущими, но урок Рава. Мы хотим, чтобы эта учеба была общей, чтобы мы все участвовали. И неважно, человек здесь ветеран или новичок, все должны учиться. Мировое, кли израильское, кли каждый может и должен участвовать на этом уроке. Урок основан на серии, которую Рав давал в 2001 году. Он дал 8 уроков. Мы поделили каждый урок на три части, более-менее по полчаса. Вы увидите, что это вечерний урок, не утренний. Это урок, который проводился вечером, и группа людей совершенно новеньких, они даже не знают, о чем спрашивать, и как Рав старается. Это... Теперь я понял, почему он хотел так видео, когда он там все чертит, добавляет подробности. Огромное воодушевление есть там от нашего товарища Семена Винокура, который говорит, Рав, подвиньтесь сюда. Это были первые съемки. Очень интересно. И в итоге мы проведем семинар. В конце будет возможность задавать вопросы. Будем отвечать вместе или мы будем отвечать.
2: Да, и мы в то время, когда будем смотреть урок, у нас здесь основная порция, это сам урок, который проводит Рав. Мы запишем себе вопросы, которые нам очень важны. Мы не просто смотрим урок, мы участвуем в нем. Это активный урок, происходящий сейчас, и мы делаем его вместе, это очень важно. Мы учились сейчас на уроке, слышали от Рава, что мы не просто ждем, что придет свет, и что-то произойдет. Мы хотим, чтобы этот свет подействовал на нас, как на группу. Еще не пользовались понятием десятки, но мы знаем, что мы хотим раскрыть Творца между нами в десятке и вообще отдавать на другому товарищу, не получать свет для себя. Так мы и начнем. И начнем с отрывка из первоисточника, который напомнит нам для чего. Хочешь прочитать первый?
1: Да. Я добавлю Гиладу. Были группы, да, он говорит, первая группа, вторая группа. Группа, да. Рабаш. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что своими силами у человека нет никакой возможности идти против природы, потому что разум и сердце, в которых человек совершенствует, там он может получить поддержку, и эта поддержка в Торе. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и когда занимаются ею, свет в ней возвращает к источнику.
2: Да, итак, мы соединимся вместе, хотим, чтобы этот свет вернул нас к источнику, и во время урока каждый записывает для себя все вопросы, которые возникают во время урока, а затем обсудим их.
1: И еще маленький совет. Следует за Равом. Точно, то, что он говорит. Он говорит, пхинат шорош, шорош, хохма, хохма. Точно, как он говорит, буквально прилепиться к нему и держать его за руку, и тогда мы получим много окружающего света.
2: Давайте вместе посмотрим урок.
1: Сделать краткий курс, согласно статье «Введение в науку Каббала Бааля Сулама», 10-15 встреч, а потом продолжим. Не то, что мы должны все закончить, я исчезаю. Потом можно продолжать, но вот этот основополагающий курс, чтобы он был краткий, и потом дополнительный курс. Мы там сможем уже раскрывать каждую тему и сможем гулять по другим разделам Наук Каббала. Итак, моя цель сейчас — сделать как можно больше встреч, и чтобы материал был, упростить материал и сделать его понятным. «Введение в Наук Каббала» — это статья Бааля Сулама, одно из предисловий к комментарию Сулам книги Зор. Без этой статьи невозможно понять то, что написано в Зор. Без этой статьи невозможно вообще подходить и понять, что написано в любой каббалистической книге. Есть язык Каббалы, язык Танаха, язык Талмуда, язык сказаний Агада. Язык Каббалы — это научный язык. Наука называется наука Каббала. Она говорит о реальности всех миров, всей природы, и материальной, и духовной. И этот язык мы должны сейчас постепенно овладеть им и его использовать, и с помощью него изучать реальность, в которой мы находимся. Наука начинается с ее источника. И это называется желание Творца насладить творение. Есть одна единая сила, которая действует во всех мирах и во всей реальности. И эта сила, мы называем ее Творец, потому что от него и далее нисходят все остальные силы и все остальные ступени в реальности. Его желание насладить творение. Согласно толкованию этих слов, сотворить творение и насладить его. Чем насладить? Поскольку Творец, он единый, насладить его может только простым образом. Сделать творение, чтобы достигло ступени как Творец. Как это сделать? Сотворить творение, привести его на ступень Творца, нужно дать творению для этого все силы, все средства, все примеры, чтобы так было. И у Творца есть как бы две проблемы, две цели. С одной стороны, сотворить творение, и творение должно находиться вне Творца. Творение от слова «брия», от слова «бар», то, что находится за пределами ступени, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы творение стало точно как Творец, то есть две противоположности здесь мы чувствуем, как мы приходим к реализации этой проблемы, к решению ее. Ну, тут мы сразу подходим к чертежам и к определениям. Мы учим, что есть единая сила, которая называется Творец или Ацмуто. Боре. Его отношение к творению называется Боре, Творец. Природа Творца — желание отдавать, желание наслаждать. И вот это желание наслаждать называется у нас стадия Шорыш или Кетер. Из этой
3: стадии Шореш, Кетер, Творец, неважно, как сказать, из того, что он желает наслаждать, чего не достает. Если он хочет наслаждать, не хватает того, кто хочет получить его наслаждение. Поэтому то, чего не хватает ему, только желание получать. Поэтому первая стадия, по сути, творение первое, которое создано, называется хохма. Это первое творение. И его природа — желание получать. Что он хочет получить? То, что Творец, вот эта стадия Шореш, хочет дать. Изобразим это. Стрелка — это желание отдавать, а вот эта чашка — это кли, это желание отдавать, а это желание получать. Желание отдавать у нас называется светом. Желание получать у нас называется кли, сосуд. Итак, первая стадия — это желание получать. Шореш — это желание отдавать, а свет или желание отдавать наполняет кли, желание получать.

0: Что происходит дальше? Дальше происходит, что свет, который наполняет кли, свет, который наполняет кли, кроме наслаждения, желания отдавать, он дает кли также свою природу, желание отдавать. И это формирует в кли желание такое, как в кетере, желание отдавать. Это уже вторая, третья стадия. Нет, вторая стадия. То есть свет сам называется наслаждением, и его желание наслаждать. У него есть два свойства. Желание наслаждать — это его природа, и то, что он дает желание получать, это наслаждение. В первой стадии он дает кли творению ощутить наслаждение, а во второй стадии он передает творению свою природу отдавать. И тогда творение тоже желает отдавать. Желание отдавать. Вторая стадия или бина. Это продолжает быть творением. Что происходит у нас? Из стадии шорош рождается кто? Творение. Он получил в стадии шорош наслаждение, которое называется ор хохма, свет хохма. И наслаждается согласно своему желанию получать. А во второй стадии он получил от стадии шора желание отдавать. И тогда у него есть другое наслаждение, которое называется свет хасадим. Свет хасадим — это наслаждение от отдачи. Получается, что в кетере, в стадии шорош, у нас один результат есть, который называется хохма, и второй результат, который называется бина. Два результата. Первый результат, когда есть творение, и он получает наслаждение. Второй результат, когда есть творение, но он хочет отдавать. И все это исходит из кетера. И вот эти три стадии, вот эти следствия, и их корень называется три первых, гар, гимл ришонот, гар. Свет хасадим называется свет цели творения. Свет хухма называется свет цели творения. Творец хочет, чтобы творение наслаждалось светом хухма. Свет хасадим называется светом исправления творения. Творение, творец хочет, чтобы творение стало подобно Творцу, тоже дающему. Два эти свойства, желание получать в творении и желание отдавать в творении, исходят от Творца. И творение может наслаждаться от получения, и может наслаждаться от отдачи. Это данные, которые нисходят свыше, и здесь пока что творение не определяет ничего абсолютным образом. Из корня рождается желание получать и свет хохма, потом сам свет хохма изменил кли таким образом, что оно хочет отдавать, и от этого образуется кли бины и желание отдавать со светом хасадим. Что происходит дальше? Какое может быть развитие? Простое развитие. Поскольку
1: бина
0: бина хочет отдавать. У нее есть только желание отдавать. Но что она на самом деле может отдавать, что она может вернуть Творцу? Ведь Творец может дать творению наслаждение. А что творение может дать Творцу? И это то, что бина в сущности должна сделать. Что она дает Творцу? Она дает Творцу наслаждение от того, что она немножко получает. Что значит немножко? То есть то желание и то наслаждение, которое она получила здесь, которое называется хохма, она получает. Потому что она хочет давать его. Получается у нас кли, которая связана, которая состоит из двух частей. Одна часть подобна хохме, а вторая часть подобно бине.
1: Откуда приходит это кли? Из того, что творение хочет отдавать Творцу. Если оно хочет отдавать, это признак того, что хочет отдавать часть бины в нем. Но что он может дать? Он может дать, если он получает что-то, а иначе ему нечего дать. И тогда он получает. Это называется часть хохмы в нем. Такое возвышенное кли называется Пхина Гимель, третья стадия, или Зеэрампин. Конечно же, это тоже творение. И есть в нем две части. Есть в нем желание получать, и есть у него также желание отдавать вместе. И это кли, оно тоже еще не является творением. Почему? Потому что здесь все эти силы творение получило от Творца. Творение получило от Творца здесь, в хохме, желание получать наслаждением светом хохма. Так его Творец создал. Затем желание, которое внутри света отдавать, создало в творении желание отдавать. Это называется второй стадией. С наслаждением со светом хасадим. Тоже приходит свыше. А сейчас творение в третьей стадии тоже строит себя из этих двух частей. Из части хохмы в нем и из части бины в нем. Так, в конечном счете, пока что творение действует, исходя из сил и свойств, которые получило от Творца. Но вследствие того, что сейчас в творении есть два свойства, полученные от Творца, как желание получать с наслаждением хохмы, так и желание отдавать с наслаждением бины, оно может выбрать, что лучше и ближе для него. И он выбирает согласно чему? Согласно тому, что первое желание, созданное в нем, самое близкое, что в нем, это желание получать. И тогда само творение из двух этих свойств, которые есть в нем, выбирает, кем хочет быть. Оно хочет быть желанием получать. И только. И наполнять себя светом хохма. Свет хохма — это наслаждение от получения, так называется этот свет, и полностью наполнить себя. Когда он сам решает, что этого хочет, тогда это творение называется творением невра. На самом деле творение. Да? Четвертая стадия пхинадалит или малхут.
2: Малхут?
1: Малхут, потому что там на самом деле властвует желание получать, и это желание получать творение выбрало само. Так если мы можем говорить о творении, творение — это настоящее Малхут. Все остальные части, которые есть у нее, у него перед Малхут, это называется творением, это просто свойство, явления, которые исходят от Творца. Первое решение. И принципиальное, которое произошло здесь и называется творением, есть из двух свойств, которые есть во мне, хохма и хасадим, свет хохмы и свет хасадим, я решаю быть получающим. И это решение называется, по сути дела, творением. Получается, что творение родилось у нас от Творца в нисхождении по нескольким ступеням, по нескольким этапам. И эти этапы мы называем четырьмя стадиями прямого света. Когда свет напрямую, чтобы создать творение, выходит из Творца и через эти четыре стадии создает творение и наполняет его светом наслаждения. То есть в четвертой стадии, в Малхут, есть у нас кли, которая называется желанием получать, рацион ликабель, и этот свет, и этот кли наполнен светом хохма, согласно его желанию. Состояние четвертой стадии называется настоящим творением или Малхут. И Малхут, когда она наполнена всем светом, согласно своему желанию, до конца, без всяких ограничений, называется Малхут бесконечности. Что значит бесконечности? Когда нет у нее конца, нет никакого ограничения. Получать и наслаждаться. И это называется состоянием первым состоянием творения. Творение, которое вышло в мире, называется Малхут бесконечности, которая наполнена светом бесконечности. Наполнена. Отсюда мы уже можем сделать несколько выводов. У нас уже есть несколько результатов. И что это? Прежде всего, творение называется желанием получать или желанием наслаждаться. И это вся его природа, вся ее материя, и кроме этого нет ничего. То есть творение не может думать ни о чем другом, как только наслаждаться. Это внутренняя программа, это вся его материя. Может почувствовать только одно — наслаждение, которое наполняет его свет хохма, или страдание, если не хватает ему света хохма.
3: Раф. Сюда перейдись, пожалуйста. Петляйте.
2: Невра, Юцеми Аборе.
1: Творение выходит из Творца, как я уже здесь сказал, после четырех этапов. Эти четыре этапа — это необходимые этапы, чтобы образовалось какое-то желание. То есть если в каком-то месте, в реальности, неважно где, выходит у нас работать с каким-то желанием. Или, скажем, в каждом из вас рождается какое-то желание, какое-то побуждение, вдруг какая-то мысль, это признак, что до этой мысли или до этого желания есть четыре этапа от причины, что рождается во мне какое-то желание или мысль. Все приходит свыше, пока не выполняется, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. пхина алиф бет гимель, и тогда последняя стадия — это пхина далит. Пхина шореш — это источник, а результат — пхина далита, и должно быть три посередине. Развитие от желания Творца к желанию творения. Итак, в конечном счете в желании Творца находится желание, в желании творения находится желание Творца, которое определяет, оно определяет, и оно, по сути дела, определяет все, что есть творение. Мы должны что-то вообще-то сделать. Ну, ладно. Когда от Творца у нас есть четыре наших стадии, когда вся реальность делится на эти четыре стадии, и мы должны только дать им название, тогда вся реальность получает название миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Вся реальность, это четыре этих стадии, она делится на четыре мира. Она делится на буквы, которые называются Авая, завиток Юд, Юд, первая Гей, Вав, и последняя Гей. Гей решена. Первая Гей и нижняя Гей, Гей Тата. Это называется имя Авая, или, как мы говорили, Кетр Хохма Биназе Рампин Малхут, это называется Сфирот. Или же стадии от корня Шореш до четвертой стадии, от Творца до Творения и так далее. Будет у нас здесь завиток Юд. Есть еще много свойств. Но все эти свойства, все названия всех миров, и что находится во всех мирах, и что находится в этом мире. Вы можете говорить о Солнце, о Луне, о галактиках, о всем, что есть на земном шаре. Что бы мы ни взяли, все свойства, которые есть у нас в этом материальном мире и также в высших духовных мирах, все эти свойства находятся здесь, в этих четырех стадиях прямого света, или в Юд Кей Вав Кей, или в мирах, или в сферот, неважно, как сказать. То есть все эти названия, они частные названия, которые находятся здесь во всех этих четырех стадиях. Здесь все, включая Творца и Творение, нет ничего больше. То есть вся реальность, она в целом связь между творением, между Творцом и Творением, когда эта связь выполняется через миры. И это то, что мы изучаем в науке Каббала. Какова природа Творца, какова природа Творения, какова связь между ними, причина и состояние, которое есть между ними, и что является целью, которая должна принести эту связь. Да, говорит нам Рав, что все приходит свыше, пока это не реализовывается, не созревает. Должно пройти эти четыре этапа. И четвертая стадия — это сама пхина далит. И сейчас мы обсудим в десятках вопросы, которые возникли у нас в результате урока, и, по крайней мере, попробуем сформировать один вопрос десятки из того, что мы слушали, слышали на уроке. Вследствие того, того, что мы обсуждаем, каждый поднимает вопросы, которые возникли во время урока, и мы хотим сформировать один вопрос десятки после того, как мы завершим. У нас есть на это 6 минут, а потом мы попросим у десяток представить вопросы, которые возникли у них. Пожалуйста, 6 минут.
0: Единственный вопрос, который возник у меня, когда Раф объяснял, что первый выбор, который появляется у творения, это Малхут, у которой есть выбор между двумя наполнениями, свет Хасадим и свет Хохма, и непонятно, почему она выбирает именно свет Хохма. Вроде бы должна была выбрать свет Хасадим, ведь она хочет быть подобной Творцу.
4: Не
1: знаю, я вообще ничего не понимаю в этом материале. Я именно тот, кто не знает, что спрашивать.
0: Мы соединимся с вопросом Руи, и вопрос, который у меня был более техничный, он объяснил, что здесь впервые, так я услышал, было прямое притяжение с кетера хохма, также для построения бины. Мы обучаем сегодня так, что это нисхождение, что это процесс, который нисходит из хухмы бина, потом Малхут и так далее. Сегодня мы объясняем это иначе. И вопрос, который у меня возник, что правильнее, не с точки зрения объяснения, а по сути, когда мы объясняем, что четвертая стадия хочет обрести статус Творца, и это то, что приводит ее идти ва-банк. А здесь он говорит, когда вторая стадия выходит из первой, мы учили, что это не сходит, там в итоге есть уже желание, которое хочет быть подобным. На самом деле интересно, что правильней.
1: Да, уточнение вопросов. Это вещь, что кли, по сути дела, развивается. Вопрос, что является целью кли, который находится в четвертой стадии, как он хочет уподобиться, и как он идет на ва-банк для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
0: Может быть, основной вопрос, как все это строение отпечатывается, откладывается на нашем сердце, чтобы мы почувствовали, что Творец создал нас согласно этим стадиям, и что мы должны сделать, чтобы продвинуться и уподобиться свойствам Творца. И очень интересно, что все наше развитие начинается с того, что не желание получать властвует нас, а мы хотим, чтобы желание получать власть у нас. Мы выбираем это. Малхут выбирает, чтобы свойство получения управляло ей. И вот это точка развития дальнейшего. Но, может быть, постараемся почувствовать, как, исходя из начального вот этого состояния, которое должно существовать и понятно нам, как мы производим сейчас развитие в сторону Творца.
1: У меня не возникло вопросов в течение урока. Я думал больше о наставлении, которое мы слышали раньше, что нам нужна эта учеба, чтобы привлечь окружающий свет. Это единственное время, в которое мы как-то действуем сами в реальности, в нашем требовании к этой учебе. И когда Рав говорил о том, что любое желание в действительности, оно рождается через это нисхождение четырех стадий, я думал о нашем желании привлечь окружающий свет. Прошло вам же такая мысль, еще не сформировалась как вопрос, но мысль такая возникла.
0: У меня тоже не возник вопрос, просто воодушевление от Рава, который так объясняет вот эти основные вещи в ТЭС.
1: Ну хорошо, четыре стадии достаточно понятно, но только из-за того, что на всех этапах от первой стадии до четвертой кли реагирует на свет, у меня возник вопрос, когда Малхут, по сути дела, на всех ее этапах, Малхут состоит также, включает в себя все остальные свойства, которые предваряли ее. Почему Малхут чувствует себя больше, чем свет? То есть, когда она начинает чувствовать свою суть, потому что остальные действия, которые произвел свет над ней, она реагировала на действия света. Только мне кажется, вроде бы, что она чувствует больше действия света на себе, когда она на самом деле чувствует себя, кто она. Да. Давайте посмотрим, что происходит в мире и в зале. Десятки, которые завершили, и есть вопрос десятки. Поднимите руки. Я вижу, часть еще не завершили. Давайте еще две минуты дадим, чтобы еще обсудить. И те, у которых есть вопрос, поищите еще вопрос. Мы хотим, чтобы чтобы у большого количества десяток были эти вопросы, и даем на это еще две минуты. Пожалуйста.
0: Так что не из вопросов надо добавить вопрос? У меня есть общий вопрос. Почему Творцу нужен был весь этот процесс? Да, есть объяснение, что он дающий добро и творящий добро, вся эта сказка про волшебника. Но это объяснение, чтобы мы согласились из нашего маленького разума или объяснение для детей, но смысл вообще создать весь этот процесс с его стороны непонятен. Из его совершенства, даже не совершенства, а вообще. Исходя из чего? Он запустил этот процесс для чего? Ради чего?
1: Да, это приводит к дополнительному вопросу. С какой стати Творец вдруг хочет создать что-то, что обратно ему? Хотя знает, что в конце будет страдать. Раф объясняет там, что наполнение дает ему наслаждение, отсутствие наслаждения приводит к страданию. Так если он такой уж хороший, почему он создает такую ситуацию, такую реальность, что это кли чувствует страдание? Это совершенно обратно ему. Полностью. Это не только ради получения, это еще и страдание.
0: Зор говорит, что как четвертая стадия вдруг сама что-то решает.
4: Ну,
0: у всех у нас разные килим, мы понимаем, как десятки трудно выбрать один вопрос, но те, кто готовы, пожалуйста, поднимайте руки, начнем спрашивать. Был вопрос из 5-6.
5: Ну,
1: у нас было несколько вопросов, но возьмем вопрос, который возник у двоих товарищей. Почему четвертая стадия, мир, творение, в конце получает ради получения? Было у него в Гимеле ради получения, ради отдачи. Почему в четвертой выбирают именно ради получения?
0: Прекрасный вопрос.
4: Ну. Лех-лех-лю микрофон.
5: Эх, арба пхинот деор яшар, кшурим.
0: Как четыре стадии прямого света связаны с десяткой?
4: Йоси, как микрофон?
6: Эх, о хохма, нефах
1: потом льет. Свет хохмы вдруг становится светом хасадим.
4: Вот. Яков. Мизу Яков? Кен.
0: Если нет пока времени, что отделяет эти стадии, связанные с предыдущим вопросом? Если нет времени, то можно сказать, да, в какое время одно желание становится другим. Что разделяет, если не время, получается, что это происходит одновременно. Что это все происходит таким... одним взрывом, одним бумом. В чем решение?
1: Перейдем к мировому кли. Латин 1, пожалуйста.
7: Sí, aquí discutíamos cuál es la diferencia entre la Hei superior y la Hei inferior. ¿Qué es lo que realmente diferencia una Hei de la otra?
0: В чем разница между первой Hei и нижней Hei? Что их отделяет? Прекрасный вопрос. Флорида.
8: Yes, the four phases were given letters Yod Hei, Vav Hei.
1: What? Четыре стадии даны нам как буквы.
8: And why were they given letters?
1: Что имеется в виду под этими буквами и почему это называется буквами?
4: Kav Yushtaim.
9: Oh. Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean to choose? Not only why.
0: Это похоже на первый вопрос. Что имеется в виду выбрать? Не почему, а что такое выбрать?
1: Вопрос, что значит, что все мысли, вся реальность является результатом четырех стадий прямого света?
4: О, кому шейлот. Турки Шева.
10: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile ihsan etmek üzere nasıl çalışma yapılabilir?
0: Как ощущаются стадии первый, корень, первая, вторая, третья, четвертая в процессе создания желания и как человек может работать со всеми этими ощущениями отдачи?
11: Да, часть уже задали вопросов. Вот еще такой вопрос не задали. Если Малхут заполнена до конца, почему она называется бесконечностью?
12: Малхут Теэнсов.
4: Малхут Теэнсов. Шерат. Ну, Women Latin, Хамешесра.
13: Hola, amigos. Gracias, maestros y amigos. Buenas noches. Buenos días. La pregunta es, ¿por qué las cuatro fases de la luz?
1: Спасибо, учителя. Здравствуйте, все товарищи. Почему четыре стадии прямого света имеют название миров и четыре имени, четыре буквы имени Творца?
13: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
0: Значит ли это, что у каждой мысли есть четыре стадии?
1: Да, но кто у нас там последний? Давайте дадим Казахстан, Киргизстан. Вам слово.
14: Максимальным образом свет, возвращающий к источнику, время изучения птихи.
1: Прекрасно. Смотрите, сколько вопросов. Есть еще полно товарищей и подруг десятках, которые хотят задать вопрос. Урок 26 минут. Так много вопросов возникает. Это прекрасно. Это очень хорошо, потому что мы хотим получить свет, возвращающий к источнику. А вопросы... как говорит Бальсулам, хотя не понимаем, но хотим понять следствие стремления, это получает свет, который приближает их очень к их цели. Мы возьмем один вопрос и ответим в десятках, который более-менее общий для всех, и это четыре выразили его. Есть еще много десяток, которые его задали. Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Давайте вместе ответим на этот вопрос в десятках. Шесть минут на это.
15: Лай зе омер ше им тистакел аль кол прат ба мециут.
0: Да, если ты смотришь на любой элемент мироздания, оно устроено, оно развилось в процессе развития этих четырех стадий. И вся реальность, и ее элементы. Все достигло своего состояния в результате вот этого развития, этого нисхождения этих четырех стадий. Причины и следствия.
1: Есть это понятие единого, но творение не может этого воспринять, и поэтому раскладывают на четыре стадии, в которых есть еще и так далее.
0: Это то, что стараются объяснить нам каббалисты, Балясулам, Ари, все исходит из четырех стадий, десяти сферот, Юд, Кей, Вав, Кей, теперь иди пойми.
1: Да, из того же направления, что, по сути дела, создано только желание, это желание из замысла творения проходит процесс, и все, что мы видим, это желание, которое сформировалось на всех уровнях, неживое, растительное, животное, говорящее, и все это служит для той же цели, куда все направлено, и все наше развитие, вся эволюция, которую мы воспринимаем в материальном мире, для того, чтобы мы пришли к познанию этого инициатора, этого действия создания желания, и что наше намерение ради получения, ради отдачи, нет ничего другого, что все исходит от нет никого, кроме него, и все это входит в какую-то матрицу, как сказали товарищи, что все это приобретает все детали и разделения, которые мы получаем в этом мире, и в конце всего это свет и хисарон.
0: Да, Зор пишет, что четыре стадии — это строение, в котором каждое желание исходит из источника света и выражается в желании. Это четыре стадии, они буквально как одна, и это выражает свет. Я тоже добавлю, что нет никакой реальности, кроме Творца, и кроме желания и воздействия Творца на желание, эти этапы, в которых он формирует его, для того, чтобы заложить все состояния, что желание прежде всего, чтобы почувствовать себя как можно более отдаленный, противоположный Творцу, его природе, и на этапах подъема уподобит себя Творцу, пока не придет слияние к ним. Это является целью творения. Раскрытие имен Творца, желание получать в творении. И все это описывается нам сферот, мирами. В итоге все это сводится к состоянию, которое называется полным исправлением.
1: Что можно добавить? Не знаю, может быть, в более простом виде, что цель творения — насладить свои творения. Все мы хотим чувствовать себя хорошо и наполниться всем, что предлагает нам это творение. Есть закономерности. Если мы изучим эти законы, каким образом создает Творец всю систему, чтобы мы наслаждались и изучили все эти законы, он не просто создал желание получать, хочет, чтобы мы насладились, а мы не понимаем этих законов. И четыре стадии облачаются в наше желание, в каждое желание и в каждом. Да, и так мы перед завершением вскоре мы увидим клип Рава, который напомнит нам, и мы должны все время помнить, для чего мы изучаем. И на самом деле, как Миша объяснил в начале, мы сейчас на первом уроке из серии уроков, которые были о введении, затем были об изучении ТЭС, будут каждый раз другая пара лекторов, которая это проведет. И если вы видите, что можно что-то улучшить, изменить в проведении учебы, мы сейчас учимся вместе, как изучать вечные уроки нашего Рава. Итак, мы завершим клипом, на котором мы услышим от Рава о правильном намерении, которого никогда нельзя забывать, пожалуйста.
0: קליפ שלו.
16: На что человек должен направлять себя во время молитвы в утреннем уроке?
1: Во время молитвы, как пишет Бальсулам в 155 пункте, предисловие к ТС, он должен принять только одно. То, что он учит, он хочет этого. Он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он хочет знать, соединиться с тем, что он учит. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, когда он не воспринимает, что есть что-то, что все-таки происходит в его душе, так, чтобы думал, что это как лекарство. Я создал злое начало, сначала создал и Тору приправу. Каждую плоть это излечит. Это лечащий сокрушенных сердцем. Это даст мне то, что нужно. Это придет как лекарство. Спасение. Как не забывать во время учебы об этом? Но, дружище, если ты страдаешь, ты же не забудешь. Прости меня, приходят к нам, скажем, больные раком. Они на секунду не забывают, что у них есть это. Они говорят только одно. С утра до вечера, каждую минуту, что мне нужно делать? Я готов. И наверняка он готов, он не забудет. Зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
16: Важность — это группа. Мы хотим сообщить сообщение по поводу приближающегося конгресса. Частично здесь у нас есть родители, детей. Мы очень хотим, чтобы наши дети тоже правильно воспитывались и внимали, и слушали, и были бы на уроках. Но мы очень и очень просим, конгресс этот наш предназначен от 18 лет и старше для взрослых. Почему? Потому что мы хотим, чтобы

0: Поэтому если нет выбора, но мы детей не включаем в участие в уроках, в разных мероприятиях, потому что мы должны сосредоточиться на связи между нами. Это тот посыл, который мы хотим передать, это из тех вопросов, которые возникли. И ожидать спасения.
1: Ожидать спасения. Завершим песню.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок записи от 30 января 2002 года, который основан на статье Рабаша «И толкались дети в утробе ее», первый том, 87-я страница в трудах Рабаша. Сейчас прочитаем эту статью в десятках. Есть у нас для этого 18 минут, пожалуйста. «И толкались дети в утробе ее». «И толкались вейтруцицу, дети в утробе ее». И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово, и труцицу, к слову, рица, бег, быстрое движение, когда она, то есть Ривка, проходила мимо врат Торы, Шема и Эвера. Яков делал резкое движение и порывался выйти. Когда же она проходила мимо врат и дала поклонство, буквально чуждой работы, Исав порывался выйти. Конец цитаты. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Якова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. Когда же он проходит мимо врат идолопоклонства, свойство Исава в человеке пробуждается и хочет выйти. И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий келим, называемое эгоистической любовью, и это слой начала. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работу, подача — это состояние, называется ибур, от слова гнев, эвра. Это почему? Поэтому у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это.
1: Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чуждой нам работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается, пытаясь выйти из скрытия наружу и получить власть над телом. И тогда у него нет сил делать что-либо, кроме того, что касается его получателя. А когда он переходит в окружение, занимающееся действиями по отдаче, тогда свойство Якова в нем пробуждается, желая выйти из скрытия наружу. И тогда действия по отдаче управляют телом. То есть тогда, если он смотрит назад и видит, как до того состояния, в котором он находится теперь, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок и получал удовлетворение от таких низких вещей. Ведь не подобает взрослому человеку строить дом среди низких и презренных мыслей и желаний, ибо он оскорблен теми желаниями и мыслями, среди которых он поставил свой дом. Однако потом,

0: когда он проходит мимо врат идолопоклонства, чуждой работы, то есть когда он попадает в окружение и занимается любовью к себе, он снова пробуждает Эйсава в себе, и тот порывается выйти. И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
1: И сказала она, если так, зачем же я молилась, и пошла она попросить Творца, и объяснил Раши, и пошла она попросить Лидрош, дом учения, Бет-Мидраш, Шема, попросить Творца, чтобы сказал он ей, что будет с ней в конце. И каков же был ответ? Писание говорит так, и сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему. И объяснил Раши, и народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию. Когда один возвышается, другой падает. И также он говорит, я наполнюсь от его опустошения. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. И чтобы понять этот ответ, данный Творцом, как сказано, и сказал ей Творец, нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны существовать. Как известно, главное в свойстве творения — это получающее кли, и это называется свойством Эсава. Однако потом появляется вторая сила, называемая свойством Якова, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая существует между Эсавом и Яковом. И это то, что объясняет Раши. Когда один из них возвышается, другой падает, цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно ясно знать, властвует ли желание получать, или же властвует желание отдавать. А оба вместе они не могут существовать. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях.
0: И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к осознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его. И потому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает человека каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Это происходит именно, если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать. Тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь он теперь видит, что нет никакого способа и совета, которым он бы не воспользовался, но ему ничего не помогло. И только Творец помог ему. И лишь тогда он может понять, что только Творец помогает. В таком случае, в чем же разница между ним и его товарищем? И как он помог ему, так же он может помочь и другим. И поэтому неуместно возноситься над другими, ибо это не его сила. Тогда как те, кто еще не начал работать в святой работе, смысл которой лишь отдавать и не получать, не видят, что только Творец помог им, а они говорят, «Сила и крепость руки моей добыли мне это богатство». И, разумеется, им есть чем гордиться перед остальными людьми, которые не работают так, как они.
1: И тогда получается, что нет такой большой дистанции между добром и злом, поскольку добро его тоже строится на основе эгоистической любви. И хотя он и занимается Торой и заповедями, тем не менее, тогда борьба между Яковом и Исавом незаметна. И, разумеется, он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец спас его от желания получать, и чтобы сжалился над ним, чтобы дал ему кли желание отдавать. Ведь он не видит, что по своей природе... Ведь он видит, что по своей природе он не способен работать ради отдачи. И это вызвано тем, что он вообще не думает, что нужно работать в Торе и заповедях, чтобы удостоиться слияния с Творцом, ибо понятие отдачи совершенно не интересует его. Поэтому нельзя говорить, что один возвышается, а другой падает. Но когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается состояние «и толкались», и «троцецу». А потом человек должен сделать то, что в его силах. А затем он приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь сам себе, а потом он видит, что у него нет никакого совета иного, кроме как в том, что он нуждается в милости небес. И тогда исполнится высказывание наших мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. Сказанный старший будет служить младшему. И следует понять, что это должно... Что это? На что это указывает нам? И нужно объяснить, что еще недостаточно того, что нужно удостоиться того, что доброе начало пришло к власти. А у злого начала нет никакой силы сопротивляться этому. И это называется, что он может быть работником Творца только своим добрым началом. Однако нужно прийти к ступени совершенства, как сказали наши мудрецы, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, двумя началами Твоими, чтобы и злое начало тоже использовалось в служении Творцу». Это можно объяснить только если сначала мы узнаем, а что же такое злое начало?
0: Ведь следует знать, что главное зло в нас есть желание получать, от которого у нас исходят все плохие явления, то есть дурные мысли и желания. А желание отдавать несет нам все хорошие явления, то есть добрые мысли и желания в нас. Поэтому, когда доброе начало господствует в человеке, то есть желание отдавать, тогда и свыше нам тоже дается высшее благо. То есть, благодаря этому, свыше приходит изобилие милости хасадим. Однако следует знать, что это лишь исправление творения. То есть, чтобы у нас было подобие по форме, следует направлять все ради небес. Чтобы у нас было подобие по форме, называемое слияние с Творцом. Однако цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. то есть чтобы нижние получили от Творца благо и наслаждение, а не в том, чтобы они доставляли ему наслаждение. То есть как будто Творцу нужно, чтобы нижние давали ему что-то. Поэтому, когда творения хотят получить что-либо от Творца, они должны пользоваться получающими килим, то есть злым началом. А иначе, кто же получит наслаждение? Ведь получателем наслаждения является лишь стремление к чему-либо. А стремление к наслаждениям называется желанием получать. Получается, что тогда он должен пользоваться злым началом, но только совершив над ним исправление, называемое ради отдачи. Получается тогда, что он служит Творцу также и своим злым началом.
1: И вот злое начало называется старшим, потому что оно рождается первым. Так же и когда человек рождается, злое начало возникает первым, тогда как доброе начало появляется к 13 годам. Поэтому, когда человек работает ради небес, со своим желанием получать, называется, что он любит Творца всем сердцем своим, то есть двумя своими началами, как сказано выше. И на это указывает стих, говоря, «И старший будет служить младшему», что означает, что желание получать, называемое старшим, будет служить младшему. То есть оно будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет править. А иногда желание отдавать используют отдающие келим, называемые келим Якова. И тогда говорится, что он служит Творцу своим добрым началом. А иногда он использует получающие келим. И тогда говорится, что он служит Творцу также и злым началом. И все это было сказано ей в доме учения Шема, как сказано, «И сказал ей Творец». И отсюда поймем то, что сказал Бен Зома, кто называется героем из героев, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. А в трактате вот сказано, «Сказал Бен Зома, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием».
0: И следует понять разницу между объяснением, которое он дает о герое, говоря, кто называется героем? Тот, кто овладел своим желанием. И объяснением, которое он дает о герое из героев, говоря, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. Согласно вышесказанному, следует объяснить слова Бен Зома, что свойство героя называется «И народ народа сильнее будет», как объясняет Раши, как сказано выше. «Когда один возвышается, другой падает». Это называется героем, который победил злое начало в себе. И лишь доброе начало господствует. То есть он служит Творцу лишь своим добрым началом. А героем из героев называется свойство «И старший будет служить младшему», что означает «И старший» — это злое начало в нем, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдавать. И тогда он служит Творцу также и своим злым началом, как сказано выше. И тогда он исполняет стих «Всем сердцем твоим», то есть двумя началами твоими.
1: Перейдем к уроку от 30 января 2002 года. Мы сейчас прочитали статью с первого тома книги «Шлаве Сулам», «Ступени лестницы», на странице 171, статья «И толкались дети в утробе ее», где говорится о двух сыновьях, выходящих из высшей матери Има и Лаа на иврите. Две силы. Они выходят от Творца, из высшей бины, из Элоким. Доброе начало и злое начало. Эти две силы — это две силы души, что в человеке. И с обеими он обязан работать. И одна не может быть без другой. Именно в этом взаимодействии, дословно в этом толкании между этими двумя силами, человек приходит к цели. И что это за цель? Он говорит, что цель заключается в том, чтобы человек приложил усилия, и в конце усилия он раскрыл для себя, что не способен совершить действие, чтобы исправить себя в уподоблении по форме Творцу. Само действие совершает Творец. Тогда что должен сделать человек, если так, если заранее я знаю, что Творец делает все? Я должен прийти к состоянию, в котором я знаю, что Творец делает все. А для этого мне нужно работать против злого начала, которое говорит мне: «Нет, ты сам сделай». И я должен работать с добрым началом, которое говорит: «Делай, ты можешь». И так происходит до тех пор, пока человек не приходит к отчаянию, тогда обращается к Творцу, и Творец делает. Отчаяться так, чтобы прийти к состоянию, в котором обращаются к Творцу, это в точности и является следствием борьбы с Исавом. Поэтому в этом толкание и трацицут, когда человек берет сторону Якова и ведет борьбу против Эсава, в этом противодействии он постепенно приходит к состоянию, в котором нуждается в помощи Творца и просит, чтобы Творец управлял им. И путь к этому, этот путь долгий, это личный путь в человеке до того, как он приходит к духовному. Он должен пройти эту внутреннюю борьбу вплоть до состояния, пока он совершенно не победит Исава. То есть до тех пор, пока все силы, которые будут в нем со стороны изначала, он проверит и скажет, что он не способен противостоять им и поднимет руки. То же самое происходит и со всем человечеством в общем. И мы находимся в одной из самых особенных времен в этом, когда борьба между Яковом и Исавом, чтобы изнурить Якова, чтобы он обратился к Творцу. Эта борьба происходит в общем, происходит во всем мире прямо на наших глазах. И также, как каждый человек внутри себя должен отождествить себя с добрым началом против злого начала, также и мы в целом, всем народом, должны будем отождествить себя с народом Исраэль, что называется, духовным, то, что он должен делать против народов мира в себе. И вся эта борьба, все эти толкания нужны, чтобы выяснить это состояние как внутри человека, так и между народами в общем в мире. Но после того, как это состояние будет выяснено, станет ясно, что такое пхина, свойство Якова в человеке, и что такое свойство Эсава в человеке, тогда, по сути, закончится выяснение, и Творец сможет совершить свое действие. И это действие Творца, оно не для того, чтобы уничтожить одну из сил, а чтобы использовать обе силы и сделать их подобными пяти хасадим и пяти гвурот, двум большим силам, которые приходят свыше и строят, и наполняют душу, исправляют ее и поднимают ее до уровня Творца, чтобы Малхут поднялась в бину во всех ее исправлениях. Вот, по сути, это то, что он говорит здесь, в этой статье. Да?
0: Две силы, которые раскрываются одна против другой, это то, что одна преодолевает больше, другая реагирует немного относительно него?
1: Нет. Эти две силы раскрываются равными друг другу. И более того, что они равны, разница между ними, у каждого есть разница между ними, у каждого есть преимущество. У Исава преимущество в том, что он старше Якова, он первый, родился первым. А у Якова преимущество в том, что он по природе своей принадлежит к силе Творца в человеке. Так вот, эти две силы, в чем же они могут противостоять одна против другой? Яков — сила Творца в человеке. Ты можешь ее использовать? Ну так, пожалуйста, используй. Эсав — это сила творения в человеке, это основа, материя. Используй его и наслаждайся. А борьба между этими силами, она не исходя из их природы, потому что Творец создал Исава, то есть сущий из ничего. Борьба начинается тогда, когда Яков хочет занять место Исава, и он хочет управлять Исавом и быть вместо него. И тогда начинается борьба. Исав как раз не ищет ссоры с Яковом. Яков, он пытается стать первым, он хочет быть старше, вместо Исава хочет обмануть Исава. Исав, если не трогает желание получать, если не нужно его развивать, делать из него, чтобы он был ради отдачи, чтобы он был подобен Творцу, ну, использует его в таком нормальном виде, ну, так нет никакой проблемы. То есть, если бы не было цели творения насладить творение, чтобы...
2: Даргат Исав или Даргат Яков, что это квар и Исраэль.
1: Исав. Что мы обязаны привести
2: Яков на Аса Исраэль.
1: Их с уровня Исава на уровень Якова, чтобы он стал как Исраэль. Мы видим это истории, что Исав должен стать с исправлением Якова и стать Исраэль. Когда Творец говорит, видна история, ты победишь Исава, и поэтому имя твое будет отныне впредь Яков, а не Исраэль. Извините, впредь не Яков, а Исраэль. Также и в человеке, пока он не начинает борьбу и толкали сыновья, тогда все хорошо, прекрасно. Ну, тогда все хорошо. неважно, религиозным или светским, ничего ему не мешает. Но в тот момент, когда начинается борьба между ними, точка в сердце, которая начинает эту борьбу, Яков хочет управлять всем телом. И тогда, конечно же, и тело все начинает требовать. Она говорит, все мое, потому что он первый. Он сущий из ничего, это его природа, он самостоятельный, он не хочет подчиняться кому-то, Творцу или еще кому-то, кто будет управлять им против его природы. То есть мы должны понять, что только у работников Творца по-настоящему происходит настоящая борьба. И чем больше человек продвигается в своей работе по направлению к исправлениям, борьба в нем становится все больше и больше. И невозможно сравнить его жизнь тогда с жизнью, в которой находятся обычные люди, которые находятся снаружи. Снаружи, то есть вне этого процесса. Потому что там нет никакого столкновения между двумя формами природы, Якова и Исава в человеке, и человек живет относительно согласие с самим собой, согласие с миром. Ему плохо? Ну плохо, хорошо, хорошо. Но это мир. Так устроен мир, это жизнь. Поэтому, когда написано, что толкались сыновья в утробе ее, мы должны понимать, что это говорится только о нас, о таких, как мы, из этой борьбы выходит, как он говорит в конечном итоге, что вопрос отчаяния, большого, страшного, в конечном счете человек начинает понимать, что это отчаяние необходимо для того, чтобы он обратился к Творцу. И дать возможность Творцу победить в этой борьбе. Так это мы видим также между Израилем и народами мира в общей борьбе, в том, что происходит в истории. Ведь как бы то ни было, то, что происходит в материальном, это копия от духовного. И поэтому мы по отношению к народам мира, хотим этого или нет, так это как часть Якова. И так происходит на протяжении всей истории. Мы действуем во всем человечестве, что мы не даем покоя всему миру, и хотим быть первыми, и хотим управлять, и хотим, чтобы наше мнение, наше суждение, наш характер, это, по сути, происходит так во всем мире. В любом месте вы можете там найти еврея, который это делает. Это исходит из природы, которая дана нам, чтобы вести такую борьбу. Но все эти войны, вся эта борьба, в конечном итоге все они должны собраться вместе и прийти к такому самому большому состоянию, которое на самом деле является противостоянием между этими двумя силами, лицом к лицу. И тогда Иаков поднимает руки вверх и просит помощи у Творца. И тогда приходит помощь. Отсюда мы также должны понять, что каждый день, когда мы находимся в такой борьбе, и день, который заканчивается отчаянием, когда есть ощущение потери сил, отчаяния, бессилия, это день, который дает истинное, правильное решение, решимо. И вот принять вот это состояние, это осознание, сохранить его, подняться над ним и продолжить к следующему свойству отчаяния, бессилия, неспособности действовать против Исава. Нет сил у него, у Якова, он слаб. Только после многих-многих таких состояний, отчаяния, когда весь опыт собирается и превращается в одно ясное, большое, окончательное знание, тогда обращаются к Творцу. А до этого нет. И все, что обещано в Торе, говорится по отношению к Якову. Написано: «Ты сделай, ты пытайся, ты так и так, а я помогу тебе. Я буду рядом с тобой со стороны Творца», да?
0: А что это значит, что написано здесь, что когда человек рождается, злое начало приходит прежде?
1: Написано, что когда человек рождается, злое начало приходит сначала. Потому что написано: у входа грех лежит. Что значит у входа грех лежит? У входа из матки идут робы, когда только родился человек, еще нет у него ничего, что управляет им, это желание получать. Это более правильно говорится о духовном, а не нашем животном состоянии. Что такое у входа грех лежит? Что после авьюта де шорош, когда человек убар, зародыш и рождается, тогда начинается авьют алев, бет гимел далет, то есть добавление желания получать, которое должен исправить с его помощью, вырасти. Но изначально мы должны понимать, что наша основа — это желание получать. И само по себе желание получать — это не доброе, не злое. И если бы не было желания отдавать Творца, относящегося к исправлению желанию получать, не было бы в желании получать намерения ради получения или ради отдачи, и тогда без намерения нельзя ничего сказать, если это ради получения или ради отдачи. О самом желании получать невозможно сказать, что оно доброе или злое. Это просто природа. А когда же мы можем сказать, что оно доброе или злое? Если мы начинаем относить его по отношению к Творцу, оно ради получения, тогда это зло, а ради отдачи — это добро. То есть мы не можем говорить о желании получать как таковом, а лишь о его использовании, о том, кто находится внутри природы, мы не можем сказать, что он злой или добрый. Поэтому я не могу сказать про волка, который сейчас терзает овцу. Он такой жестокий, какой он злой. Нет, он не злой, это просто сила природы, которая действует по закону природы. И здесь нет ни доброго, ни злого, просто такое действие, исходящее из природы. Так о ком я вообще могу сказать, что он добрый или злой? Также и о человеке, который находится снаружи, на улице, обычном человеке, ведь он действует, исходя из сил природы, которые находятся в нем. Он не знает вообще, что такое выбор, как та овца или тот волк, в нем есть свойства с одной стороны и с другой стороны, и он использует эти силы. Так когда же я могу отнести человека к доброму или злому, когда в нем есть намерение ради получения или ради отдачи, когда они есть за махсомом? До махсома все находятся в одной природе, используют только желание наслаждаться. Может, чуть больше или чуть меньше, но это еще не зло и не добро, это все еще внутри природы. Еще нет намерения ради получения или ради отдачи, потому что ты не можешь даже быть ради получения, если против этого у тебя нет возможности быть ради отдачи. Получается, что ради получения, ради отдачи — это две системы миров, абия, тума, скверны, и обедок душа, святости, в которых душа растет. Как это происходит? По тому же закону и толкали сыновья. Только когда говорится о человеке, который поднимается по ступеням выше Максома, над Максома, можно сказать, что он становится грешником или становится праведником. И снова грешником, и снова праведником. В мере того намерения, которое в тот момент управляет им. А те, кто находится ниже Махсома, написано, все они подобны животным, что в них нет ни зла, ни добра, просто природа. Так мы должны говорить о рождении истинного желания получать только после Махсома, за Махсомом. Поэтому мы говорим, что первая стадия — это ибур, зарождение, рождение человека в действительности, в сущности. То, что называется человек. Что это значит? Что до ибура нет этого развлечения, которое называется человек в нас. Точка в сердце, которая начинает показывать свое действие, постепенно, которое растет, входит в ибур, и тогда начинается уже, это еще семя, которое входит в ибур, тогда начинается нечто, что будет человеком. А до этого, хотя у нас есть животное облачение, у нас есть какие-то какое-то знание о самих себе, у нас есть желание, у нас есть какие-то силы души, все это не считается тем, что существует в духовном. Это еще находится ниже порога существования в духовном. Это еще не считается духовной жизнью. А считается еще животной жизнью, что мы не вышли с уровня животного, из которого происходит человек. Когда это животное становится человеком, когда мы начинаем первый духовный бур, начиная с Махсома и далее. Поэтому написано «все подобны животным». Это также и о нас сказано, что мы сейчас еще находимся на стадии животных. А что тогда такое доброе начало?
0: Тогда то, о чем здесь говорится, о добром начале и о злом начале, обычно это говорится о двух системах — абиады тума, нечистоты, и абиады душа, святости, которые действуют на душу. Что между ними мечется душа, они как будто ведут борьбу в ней, ссору внутри души. Да.
1: А как я могу правильно использовать, привести к правильным выводам, когда раскрывается решимо каждое состояние? Как я могу ускорить переход в следующее состояние?
0: Ты задал два вопроса, да? Если мы... Как я могу ускорить мои состояния?
1: Ускорить и увидеть, что неправильное, что неточное.
0: И увидеть, что неправильное. Если я заранее знаю, что не могу ничего сделать сам, написано так во всех книгах, что значит «знаю». Я не знаю, я слышу и читаю. Как мне быстро прийти к такому состоянию, в котором я отчаялся от всего? Нет умнее, чем имеющий опыт, я должен прийти к этому состоянию на деле. И если я еще нахожусь в состоянии, что после каждого отчаяния я обнаруживаю, что у меня все же есть еще возможность что-то сделать, это признак того, что я еще не пришел к концу. К концу моих попыток. Есть ли вообще конец моим попыткам? Может быть, что так миллион лет? Я каждый раз буду пытаться и пытаться, может быть, сделать что-то самому. И хотя у меня не получится, но я никогда не приду к окончательному решению, что больше нечего делать, нечего больше пытаться. На самом деле нет конца. По числу, если мы будем отсчитывать, сколько попыток должен пройти человек, чтобы отчаяться. Потому что каждый раз желание получать может принести ему еще какое-то развлечение. Что ты еще не пробовал, ты как же это можешь сказать? Может быть, сейчас ты сможешь сделать какое-то действие ради отдачи или там что-то подобное. Поэтому, когда говорят, что человек попробовал все, и ему больше нечего делать, не говорят в количественной форме, а говорят о качественном развлечении. Что человек должен обращать внимание на то, что с ним происходит. И как он приходит к состоянию отчаяния? К состоянию, в котором Творец, короче говоря, ему помогает. Нам говорят от 3 до 5 лет. Что это значит от 3 до 5 лет? Откуда они знают, что за 3 года в таком темпе, если я буду работать, то пройду через все развлечения? Но здесь есть такое развлечение, к которому человек приходит из усилия, из внутреннего усилия, не количественного, а качественного. То есть во время урока он думает только о свете, возвращающем к источнику. Тогда, по сути, он уже во время урока из отчаяния, из борьбы, из этого толкания, и от того, и от другого, он уже обращается к Творцу, чтобы Творец дал ему силу, которая победит, чтобы Творец победил в нем. Поэтому здесь нет напрямую борьбы с Исавом. Здесь есть борьба. Кто такой Эсав, если так? Эсав, если так, это вся моя трудность обратиться к Творцу с просьбой у него силы исправления. Это становится Эсавом. То есть Эсав — это намерение ради получения и не исправлять себя против намерения ради отдачи. Тогда только посредством усилия во время урока. Это ответ. Как я ускоряю времена, как я делаю эти развлечения быстрее. Быстрее — это не количественный вопрос. Миллион раз или два раза миллион, два миллиона раз я сделал.
3: Мы промываем друг другу мозги, что Творец — наслаждение. Почему желание получать так трудно? Почему ему так тяжело воспринять? Здесь же говорится о наслаждении. Что же есть в этом мире? Какие наслаждения? Видно, что нет ничего такого. Так почему же так трудно? Тем не менее.
0: Мы говорим о Творце как об источнике наслаждения. Что мы находимся в страданиях и слышим и верим, что Творец добрый, творящий добро, и быть рядом с Ним в Его кругу — это просто бесконечное наслаждение. Так в чем же проблема? Давайте войдем в Него, там или в Его чертоги, и насладимся. Это ты спрашиваешь. Дело в том, что приблизиться к Нему можно только посредством уподобления по форме. То есть я могу наслаждаться, но при условии, что я получу другие килим, чем те, что есть у меня сейчас. И в этих новых килим я буду наслаждаться. То есть это нечто... То есть вещь прямая и противоположная. Я сейчас хочу наслаждаться, а мне говорят, дорогой, не будь ребенком. Ты не можешь наслаждаться так, как ты сейчас думаешь, как ты сейчас хочешь, как ты сейчас мечтаешь. Это не сбудется никогда. Но я хочу наслаждаться сейчас тем, что я думаю, что мне хорошо. Верно. Но этим ты никогда не сможешь насладиться. Ну так, если нет, то нет. Что же вы тогда хотите от меня? Чтобы я изменил желание, и в других желаниях я бы наслаждался. Знаешь, это как маленькая девочка. Она играет с куклой, как Рэбе приводил пример, и хочет получить удовольствие от этой куклы. Ей дают младенца, мама дает девочке младенца, который только что родился, и говорит, присматривай, давай ему соску там, и все, что ты делаешь с куклой. Но девочка говорит, ну, куклой я наслаждаюсь, а маленьким младенцем я не могу насладиться. И пусть мама им занимается. У меня свои удовольствия, а у мамы свои. Не говори, что более правильное или менее правильное. Это настоящее, а то не настоящее. Это для меня удовольствие. На этом закончили. Нет, ты заменишь свое желание на другое желание, и тогда в другом желании ты будешь наслаждаться. Но если у меня пока нет другого желания, как же я могу уподобиться? Как я могу уподобить его это желание? Мне говорят так. Я хочу играть в своем дворе в футбол или там в прятки с детьми. А меня мама шлепает, кричит на меня. Почему я не сижу и не учусь? Я должен научиться, чтобы стать большим человеком, и тогда буду наслаждаться жизнью. Так я сейчас наслаждаюсь во дворе футболом. Что мне нужно? Я не понимаю, чего она от меня хочет. Заменить желания, и в желаниях, которые будут у меня к науке, к музыке, к всяким таким вещам, тогда я буду наслаждаться. Если бы нам говорили, что в тех же желаниях, к пряткам или к футболу, я буду наслаждаться потом, только вложи сейчас, скажем, 5 лет в это. Ну, я понял бы. Тогда я вкладываю. Ведь желание передо мной, наслаждение, я могу видеть, понимать его. Тогда нет проблемы. Но мне говорят, тебе нужно и желание заменить. Это проблема. Думают, что есть какая-то проблема в воспитании. Какая может быть проблема в воспитании? Но ты говоришь человеку, замени желание. Это нечто совершенно иное. Поменять кли и в новом кли наслаждаться, это значит совершенно поменять всю свою реальность. И учителя не понимают этого, и ученики не понимают этого. Так это в нашей жизни. Из-за этого человечество все время терпит неудачу в воспитании. Посмотри, сколько тратят на воспитание, и что из этого получается?
4: Нет, но мы сказали, что до Максима человек, даже ради получения, неважно сейчас, ради отдачи, нужно развивать желание, наше желание. Пусть даже будет ради получения, но к Творцу, чтобы обрести Творца.
0: Мы и до Максима, как ты говоришь, мы до Максима находимся в желании получать. Если так, то я, который учится и делает такие действия, чтобы получить духовное, начинаю желать его получить ради получения. Или у меня есть какой-то интерес ради отдачи. Как я подвигаюсь? Каким я был несколько лет назад и сейчас? Сегодня, по сравнению с несколькими прошлыми годами, могу ли я сказать, что мое желание получать больше или мое желание отдавать больше? Ну, скажи, в чем произошло изменение? Но вы уже здесь находитесь несколько лет, и я спрашиваю. Твое желание получить стало больше, ты хочешь поглотить весь мир, ты желаешь удовольствия, о которых ты раньше не думал, сейчас ты хочешь корабли, самолеты, не знаю, какие-то там здания купить, ну не знаю. Дворцы, острова, не знаю, что там. Нет такого. Так в чем же твое желание получать выросло? Наоборот, ты сидишь, готов довольствоваться малым. Материального ты не хочешь. Духовного ты хочешь? Ну, немного хочешь духовного, но это называется, что ты вырос.
2: Ну, не шо,
0: но я спрашиваю вас, где и в каком развлечении мы должны ощутить, что мне не дает уснуть? В большом агрессивном желании получать или в направлении к желанию отдавать?
4: Я думаю, что желание получать стало больше, но то, что видно в желании получать, которое уже есть, это уже не считается чем-то, что стоит достичь. И что такое духовное, и что такое ради отдачи, мы еще не знаем, но хотим получить что-то, чего еще не знаем, что это такое.
0: То есть я... Может быть, ты говоришь правильно, но я дам ответ. Наше желание получать стало больше. Но оно защищено у нас вместе с тем, что мы не захотим его использовать. Мое желание получать, я сегодня его не ощущаю. Это схватить и проглотить намного больше, чем весь мир, чем раньше. И вместе с тем, в этом я не нуждаюсь. Меня могут сегодня сделать управляющим всех банков в стране, не знаю. Скажем, но у меня нет к этому желания. Даже если я должен буду работать над этим, я буду работать над этим как на абсолютно обычной должности, как будто я там что-то копаю или работаю где-то на дороге. Делают дорожные работы. То есть мы не чувствуем, что наше телесное животное желание растет. Вместе с тем, параллельно этому растет желание отдавать, которое называется хендек душа. Такое свечение святости, удовольствие святости. Что я готов все больше и больше и больше. Я ценю все больше и больше и больше то, что называется отдачей. Что это такое? Я не знаю, что это, но я ценю эту вещь больше. И одно растет во мне относительно другого, оба вместе. Желание получать, которому я не чувствую тяги, оно уже во мне покрыто осознанием привлекательности святости. Хендек душа на иврите. Так вот.
1: Кен.
4: Меня вчера спросили, почему ты хочешь отдавать? Я не знал сказать, что сказать, откуда это и почему.
0: Почему я хочу отдавать, я не знаю. Просто приходит свет, возвращающий к источнику, и начинает давать мне в этом важность. Не то, чтобы я по-настоящему уже хотел отдавать, но он начинает давать мне в этом важность, что это еще не моя природа. Моя природа и желание отдавать будут за Максомом, но я уже начинаю ценить эту вещь, которой у меня нет. Это как мама, в конце концов, которая мне так капает на нервы, но говоря, стоит быть большим врачом. Ты знаешь, что такое еврейская мама? Сын должен быть хирургом, скажем так. Это одна из фантазий мамы. Тогда, в конце концов, ребенок начинает понимать, что это хорошо быть хирургом, хорошо быть врачом. Он еще не знает, как к этому приходит, но он начинает соглашаться, ценить это положение. Он уже начинает понимать, что в таком состоянии, может быть, ему будет хорошо. Он еще играет в прятки и в футбол во дворе, но когда мама говорит ему, что стоит заменить желание к футболу на желание быть большим врачом, ему уже как-то

0: ценность.
1: И относительно этого желания к материальному, там, куда все люди бегут, даже если была бы у меня возможность, у меня как бы нет желания к этому. То есть она есть, но она уже покрыта духовным исправлением.
2: Да. А почему именно отчаяние приводит человека к обращению к Творцу? Почему он должен отчаяться, чтобы прийти к Творцу?
1: Почему отчаяние приводит человека к Творцу? Из-за того, что человек, поскольку он эгоист и в своем желании получать, которое управляет им, он чувствует, что он способен, я буду царствовать. И только после того, как он понимает, что он не способен, а желание получать именно ему во вред, тогда против желания получать он раскрывает Творца. И это то, что мы говорим, что он просит у Творца, чтобы он исправил его, чтобы изменил его. Потому что в том, что человек раскрывает, что желание получать — это его природа, тогда ему выясняется, что он не способен с этим ничего сделать, потому что с природой нечего делать.
2: Что в этот момент, когда человек отчаялся и обращается к Творцу, я продолжу то, что он спрашивал, что приводит его к уподоблению по форме? Какая связь есть между этими вещами? Этот момент отчаяния, когда человек обращается к Творцу и ее созданием.
1: Нет связи между обращением к Творцу и действием Творца над человеком, что человек этим меняется после своего обращения. Потому что действие Творца совершенно отключено от просьбы человека. Ты обращаешься ко мне и просишь. Я даю тебе силу, которая исправляет, которая меняет тебя. Связь только в том, что это вызывает, то. Не больше. Только это вызывает то. Не то, что человек своей силой запускает что-то. Только своей просьбой он запускает силу Творца.
2: Вы сказали, хочет человек этого или нет, он привлекает окружающий свет. Как я могу привлечь окружающий свет, не желая этого?
1: Даже если человек учится, Петр учится по книгам и даже не сосредотачивается на намерении пробудить на себя окружающий свет, но из того, что он страдает, и тем не менее в подсознании ожидает чего-то от книги, это называется, что он притягивает на себя окружающий свет. Это то, что меня спросили вчера. Чего ты так хочешь в отдаче? В том, что ты распространяешь, даешь такую рекламу науки Каббала. Почему все должны учиться и так далее? Но я не буду читать им из Бааль Сулама, что поэтому мы должны открывать школы для изучения. Все, что там написано, чем это поможет им читать? Для них Бааль Сулам — это не какой-то высший ум, который нужно принять и работать, и только потом понимать. Так я объяснил им, что каждый из нас, в то время, когда он просто читает истинные книги, насколько он вкладывает в это, он притягивает на себя окружающий свет с того уровня, на котором написана книга. И тогда, хотя каждый притягивает эти силы немного, но из-за того, что будут, скажем, миллионы, которые прочитают это, тогда уже в этот мир придет много окружающего света. И тогда это даст, если не по качеству, то по крайней мере по количеству, какую-то такую силу, что этот мир изменится к лучшему быстрее. Это то, что по сути... Это верно. Понимаешь? Поэтому нам важны массы также. И нам также важно. Человек, который сейчас сидит дома в 2:30 ночи, прийти в 3 часа учиться или не прийти в 3 часа учиться? Сегодня я не способен думать ни о чем, прилагать усилия, делать намерения. И я буду сидеть, я наверняка засну рядом с

0: книгой ничего не произойдет. Нельзя так говорить. Даже если ты сядешь перед книгой без всякого намерения, будешь читать как осел, может быть, тебе вообще не дадут свыше внести даже одно слово в мозг. Это усилие вызывает окружающий свет, и он исправляет тебя. Поэтому не надо делать здесь никаких расчетов. А с другой стороны, нельзя более 3-4 часов в день учиться. Все остальные часы ты обязан быть с тем духом, который ты получил из книги во всех проявлениях твоей жизни. Иначе ты не реализуешь то, что получил. И мы также должны использовать, что он сказал о силе группы, я не помню.
1: Во время урока нужно ли нам как-то думать о группе, или только я и Творец?
0: Я не понимаю тебя. Во время урока, когда я как бы обращаюсь к Творцу, я должен думать о группе? Мы находимся в этом мире. Есть стена между нами и высшим миром, и между Творцом. Оттуда приходят к нам всякие силы,
2: кухот,
0: которые
2: мефилимутану
0: приводят нас в действие.
2: Анахну руцим лишапер эт кухот аэлу, шем ию литоватейну.
0: Мы хотим улучшить эти силы, чтобы они были нам на благо. Поэтому говорят каббалисты: ты можешь улучшить это. Как? Мы пишем тебе книгу. В этой книге написано о духовных действиях, о том, что происходит там, в том мире. Что написано там? Нужно идти в пустыню, сделать шатер, еще всякие вещи, и резать, приносить какие-то жертвы. Или написано в иной форме, скажем, как пророки пишут. Или в науке каббала это поднимается к тому, то поднимается к этому, делается такой-то зевук, неважно. Или, как написано в Шульхан Арух, нужно накладывать тфилин так-то и делать вещи так-то. Все говорят о духовных действиях. Нет в том, что они пишут там, никакой связи. Это какая-то машина, которая работает за железной стеной от меня, которой нет у меня никакого доступа. В частности, когда мы читаем молитвенник каббалистов, возьми немного света отсюда, внеси его туда, подними эту сферу сюда, смешай ее с этим, делай такой-то зевук, как написано в молитвеннике. Это вообще. Это действия, которые ко мне не относятся. Зачем мне это читать? Зачем мне изучать книги? Книги тоже. Что значит, что я учу? Я читаю о духовных действиях и духовных явлениях, то, что каббалист ощущает. Ну, пусть ощущает. Чем мне это помогает? Говорят, если ты это читаешь, к тебе приходит свет свыше, с того уровня, с той ступени, с того состояния, на котором он сидел и писал. И сейчас тоже он сидит и пишет там. В духовном никакая форма не теряется. Что я сейчас читаю какое-то здесь предложение в учении десяти сферот, или текст Ари, и вот нужно понять истинность вопроса под ними Ахураем, тра-та-та, или что я читаю там то, что говорит Баль Сулам, что квадрат означает букву Творца, тра-та-та, или Ари, или Баль Сулам, я как бы обращаюсь к тому же состоянию, как они сидят и пишут, и ощущают изнутри в себе, в духовных келим, эти духовные явления. Я обращаюсь к тому же состоянию этой души, которая называется Ари, или той души, которая называется уже Баль Сулам, прямо в том же положении, как он сидит. Что значит «сидит»? Что он находится в ощущении того, что он пишет, выражает здесь в словах. То есть к этой душе и к этому состоянию я обращаюсь. Что мне это дает? Я хочу оттуда получить силу исправления. И мне говорят, душа находится там, каббалиста, а ты находишься здесь, между вами железная стена. Ничего не переходит отсюда туда и оттуда сюда, а только маленькое свечение, которое называется окружающий свет.
3: И только этот окружающий свет может тебя спасти, и о нем написано: создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, приходит свет, возвращающий к источнику и так далее. Только об этом свете. И у меня есть только одно действие — сидеть рядом с книгой и пробуждать этот свет. Все остальные действия, которые я делаю здесь в жизни, они должны быть направлены на тот момент, когда я сижу рядом с книгой и пробуждаю окружающий свет на себя. Так ты говоришь, я должен здесь думать о группе или нет? Думай хоть о своей бабушке, я не знаю о ком, если тебе это поможет пробудить окружающий свет. Сделай выяснение, что находится в твоем распоряжении, что может усилить тебе окружающий свет. После того, как мы учим все эти вещи, которые пишут эти каббалисты, то, что они рекомендуют нам делать, чтобы пробуждать окружающий свет, мы видим, что в науке Каббала есть две части. Одна часть — письма, статьи, могут быть песни, все, что хочешь. То, что относится к тому, чтобы пробудить человека, направить его, подготовить его к положению, когда он сидит правильным образом перед книгой. А вторая часть книги — вот эти сухие книги, которые говорят о светах, келим, парцуфим и так далее. Так с помощью книг, статьи, письма, всякая музыка, мы себя готовим, а потом открываем книгу, учение десяти сфирот, то есть всю жизнь, всю действительность, мы должны привести к состоянию, чтобы это стало для меня двигателем, ключом к тому, чтобы усилить окружающий свет. Как я тогда отношусь ко всей действительности? Только таким образом. Дом, семья, дети, работа. Конечно, статьи, письма, которые я читаю, товарищи, неважно. Вся жизнь только к этой точке. Во время учебы сосредоточиться на качестве усилия. Что в этом зависит от меня и что не зависит от меня. Так что делать? Так я обращаюсь к этим каббалистам. И я обнаруживаю, что у меня есть только одна свобода выбора. Свобода воли в одном. Воодушевляться от группы. Если я с помощью группы усилю свое желание во время учебы, я подавлю его еще сильнее, тогда я притяну на себя больше окружающего света. И получается так, что все статьи и письма, даже это, и, конечно, события в моей жизни, все, я должен сосредоточить не вокруг чего-то, а только вокруг группы. Что только от группы, как он говорит, я могу воодушевляться и усиливать свое желание и требования к окружающему свету. Так мне нужна сейчас группа, которая говорит только об одном. Как мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас? Я вижу здесь, группа номер два говорит о том, как мы можем это сделать. Группа номер один уже не очень, что-то с ними происходит сегодня. Группа номер четыре, да, еще больше. Я в соответствии с этим хочу выбирать группы и переходить из одной группы в другую, в третью, четвертую, неважно куда. Или группа, в которой я нахожусь, я должен ее улучшить. Если я улучшаю свою группу, то тем, что я улучшаю ее, я формирую свое желание самым правильным образом. Понимаешь? А если группа отчаивается или падает, тогда у меня еще больше есть возможность, потому что этим я делаю единственное, что могу вообще сделать в своих силах в этом мире, пробудить группу к требованию исправления с помощью окружающего света. Нет ничего другого. Нужно сосредоточиться именно в этой точке и не убегать от нее. И тогда вы наверняка достигнете успеха. И здесь тоже нужно понять, как мы работаем, если у нас есть несколько групп. Вы знаете, как работает двигатель? Там есть такие поршни, цилиндры. Один поднимается, другой опускается, но все вращают тот же вал, который вращает колеса.
2: Гал-а-аркува. Коленчатый вал.
3: Коленчатый вал. Понимаешь, так должны работать группы. Одна поднимается, другая опускается. Но... И когда она опускается, ее падение, чтобы вращать. И когда она поднимается, пока она, может быть, ничего не делает, ее действие как раз, когда она опускается. Тут есть противоположность. Нужно понять, как это работает духовно. Но, в общем, все вращают те же колеса. Поэтому нужно относиться только к одному вопросу — требования исправления с помощью книги. Если группа пробуждает меня к этому, хорошая группа. Если нет, быстро ищи другое место. Жаль времени.
1: Но конкретно во время урока, я сейчас...
3: Конкретно во время учебы, дружище, ты должен сесть с желанием получить окружающий свет. И когда ты хочешь получить свой окружающий свет, чтобы он исправил тебя, как будто ты работаешь со своим желанием получать, ты хочешь исправиться, ты хочешь, чтобы он повлиял на тебя, да? Но это только одна точка, которую я тебе объяснил. Вторая точка относительно окружающего света, она должна быть ради отдачи. Если я думаю вместе с этим, что я это делаю вместе с группой, и что мы все вместе наслаждаемся от этого, и что мы вместе работаем в этом, ты усиливаешь и точку Малхут, и точку Кетер. Если ты думаешь, что значит, что ты ждешь от этого света, чтобы он принес тебе? Что он принесет тебе? Наполнение желания получать?
1: Нет, улучшение свойств.
3: Улучшение свойств. Что называется у тебя улучшением свойств?
1: У меня это называется, что я хочу свойства Творца.
3: Ты хочешь свойства Творца. Замечательно. Как ты можешь желать свойств Творца? Что значит просить, чтобы пришел окружающий свет? Это называется просить, чтобы пришло свойство отдачи во мне. Чтобы оно пришло ко мне и поселилась во мне, чтобы стала моим, да? Как я могу об этом просить? Если вместе с этим я представляю себе свою отдачу своей группе. Тогда я уже могу представить себе действие света на меня. И тогда у меня есть где потребовать по-настоящему это правильное действие, а не делать всякие расчеты, чтобы мне было хорошо, ну, приди ко мне. Тогда я понимаю, что такое результат, который свет должен произвести во мне. Тогда я действительно думаю относительно света, возвращающего к источнику, а не относительно там какого-то банка, чтобы послал мне там чек ради получения. Ну, по крайней мере, что-то ради отдачи, то, что выражается у нас в группе. То есть, если я не вношу свою отдачу в группу, всех своих товарищей вместе, в мою просьбу к свету, возвращающему к источнику, то я не обращаюсь к свету, возвращающему к источнику. Я обращаюсь к кому-то другому. Поднеси мне что-то, наполни меня, наполни мои получающие килим. Я не ожидаю, что у меня будут отдающие килим.
2: Понимаешь?
3: Думать во время урока, обращаясь к Творцу о группе, это как бы выстроить правильно свое обращение. Это как некий фильтр, некий механизм, который берет твое эгоистическое обращение и придает ему какой-то немного альтруистический вкус. Если ты думаешь от себя через группу к Творцу.
1: Но я же изначально строю группу, чтобы они давали мне что-то. Как я могу потом во время урока думать по-другому?
3: Я не знаю, что значит ты строишь группу, чтобы они тебе обеспечивали что-то. Ты должен сказать себе, что ты строишь группу, чтобы они обеспечивали тебе
2: кухот,
3: силы.
2: Вышел везе кухот.
3: Да, но снова, какие силы? Какие силы? Получение?
1: Просить исправления.
3: Просить исправления. Как может быть, чтобы в это не была включена сама группа? Как может быть, что в какой-то просьбе, с которой ты обращаешься к Творцу, ты будешь обращаться сам? Один. Если ты на самом деле хочешь, чтобы твоя просьба была правильной, ты должен попросить сначала за весь мир, потом за весь народ, потом за всех-всех-всех и всех, за группу и так далее, и потом только за себя.
1: Как такое можно сделать?
3: Ты не должен это делать, но говорят, что постепенно, когда ты включаешься в группу, проникаешься ими, они становятся для тебя такими близкими и важными, что ты можешь уже включить их в просьбу.
1: Сейчас, если группа не пробуждает меня к требованию к учебе, вы сказали, что она нехорошая, вы сказали, что нужно бежать от такой группы, но вопрос...
3: От плохой группы, которая не пробуждает тебя к требованию окружающего света, чтобы это требование должно быть об исправлении, свет сразу же представляет вместо этого силу отдачи, силу изменения, не только наполнение, а изменение, потому что мы должны понять, что наше улучшение — это обретение экрана. Если группа не может обеспечить тебе такие желания, то у тебя нет выбора — либо улучшить группу, либо оставить ее.
1: Ну вот это мой вопрос. Я должен сначала попытаться вложить в нее, чтобы улучшить ее?
3: Так вкладывайте в группу и улучшайте ее. В чем проблема?
1: Но уже сказали бежать.
3: Нет. Либо это. Сначала ты проверяешь, можешь ли ты что-то сделать. У нас есть такие ребята здесь, которые сидят. Где тут Яков, да? Он был утром?
1: Дежурный.
3: Дежурный?
1: Он ночью дежурный.
3: Есть такие ребята, которые сидят здесь, и они не чувствуют, что есть здесь и группа, в которую им стоит войти. Я говорю, что нет такого, чтобы... что группа никогда не может подходить человеку. Человек выстраивает группу для себя, и насколько он вкладывает в группу, настолько он получает реакцию на это свыше, и неважно, какая группа. Дай мне группу.

0: Здравствуйте всем! Мы начинаем наш дневной урок. И сегодня у нас особенный урок. Вместе с нами находится Дуди. Привет, Дуди.
1: Привет.
0: И мы хотим вместе пройти по статье, которую изучали утром. И толкались дети в утробе ее, статья Рабаша, и после этого мы немного поговорим немного о конгрессе, который у нас предстоит в конце этой недели, и у многих десяток по них можно видеть, как они переживают, чтобы все получилось, и насколько они вкладывают, и как готовят место. И каждый, с кем я говорю, можно видеть, насколько этот конгресс просто берет кли и растит его, развивает его и позволяет каждой десятке расцвести, развиться внутри нее. И также, если у вас есть вопросы по поводу конгресса, которые вы хотите выяснить, и чувствуете себя свободно поднять эти вопросы, и без всякой связи также и тема урока — это в первой очередности, и можно задавать вопросы на любую тему, мы ответим.
1: Сегодня мы читали особенную статью Рабаша «И толкали сыновья в утробе ее». Прежде чем мы прочитаем отрывок и послушаем Рава, поговорим на эту тему, давайте поймем, откуда это берется. Название статьи берется из высказывания в Торе «И толкались сыновья в утробе ее». Может быть, немножко расскажем о том, Тора рассказывает о Ривке, которая входит в беременность после многих лет и молитвы, но эта беременность не была простой, она чувствует, что внутри нее происходит борьба. Там происходит борьба. Ривка не понимает, что происходит, и поэтому она обращается к Творцу. И ответ, который она получает, что внутри нее есть два сына, не просто два сына, а это два пути, две силы, два народа, которые в будущем выйдут из нее. И потом мудрецы добавляют нам такой комментарий, говорят, когда Ривка проходит рядом с местом Торы, то Яаков, один из сыновей, который был внутри нее, он пробуждается и хочет выйти. И когда Ривка проходила рядом с местом идолопоклонства, то Исав внутри нее пробуждался и тоже хотел выйти. То есть в чреве Ривки происходят два противоположных движения. Одно к Торе, к святости, к приближению к Творцу. И вторая тенденция к идолопоклонству, к внешнему, к желанию получать. И Рабаш продвигает это к работе человека, как мы изучаем много Каббала, и говорит, что не смотрите сейчас на Якова, на Эсава, это исторические такие персонажи. А Яков и Исав — это как две силы внутри человека. Так мы учим. Человек — это маленький мир, и изнутри в каждом из нас есть Яков, желание к Творцу, понять, для чего мы живем, и выйти из любви к себе. И внутри каждого из нас есть Исав, то есть желание остаться в своей природе, следовать за тем, что нам кажется удобно, хорошо в данный момент. После этого предисловия давайте прочитаем, что нам пишет Рабаш. Сейчас будет это более понятно.
0: Так мы читаем из трудов Рабаша, первый том, страница 87, статья «Толкались дети в утробе ее». Пишет Рабаш. «И толкались в утробе дети ее». И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово и троцицу к слову бег, рица, быстрее, Быстрое движение. Когда она, Ривка, проходила мимо врат Торы, Шемы и Эвера, Яаков делал резкое движение и прорывался выйти. Когда же она проходила мимо врат идолопоклонства, Эсав прорывался выйти. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Яакова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. А когда он проходит мимо врат идолопоклонства, свойство Эсава в человеке пробуждается, чтобы выйти.
2: היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע. וכמו כן, הוא נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה.
0: И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий килим, называемый эгоистической любовью, и это злое начало. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работе по отдаче, это состояние ибур от слова «гнев», «эвра», потому что у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это. Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чужой работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается, пытаясь выйти из скрытия наружу и получить власть над телом, тогда у него нет сил сделать что-либо, кроме того, как, что касается получать, его получателя. А когда он переходит в окружение, занимающееся действиями по отдаче, тогда свойство Яакова в нем пробуждается, желая выйти из скрытия наружу. И тогда действия по отдаче управляют телом. То есть тогда он смотрит, если он смотрит назад и видит, как до того состояния, в котором он находился, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок и получал удовлетворение от таких низких вещей. Ведь не подобает взрослому человеку строить дом среди низких и презренных мыслей и желаний, ибо он оскорблен теми желаниями и мыслями, среди которых он поставил свой дом. Однако потом, когда он проходит мимо врат идолопоклонства, чуждой работы, то есть когда он попадает в окружение, где занимаются любовью к себе, он снова пробуждает Эсава в себе, и тот прорывается выйти. И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
1: И сказала она: «Если так, зачем же я молилась?» И пошла она вопросить Творца, и объяснил Раши, и пошла она вопросить Лидрош в дом учения Бет-Мидраш Шема, вопросить Творца, чтобы сказал он ей, что будет с ней в конце. И каков же был ответ? Писание говорит: «И сказал ей Творец: два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему». И объяснил Раши: «И народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию, когда один возвышается, другой падает». И также он говорит: «И наполнюсь от его опустошения». Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. Чтобы понять ответ, данный Творцом, как сказано «И сказал ей Творец», нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны быть, как известно, главное в свойстве творения — это получающее кли. И оно называется Эсав. Но потом появляется вторая сила, называемая Яаков, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая происходит между Эсавом и Яаковом.
0: И это объясняет Раша: когда один возвышается, другой падает. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно четко знать, или властвовать желание получать, или же властвовать желание отдавать, а оба вместе они существовать не могут. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях. И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к сознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его, и поэтому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы: «Злое начало человека одолевает его каждый день». И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И это происходит именно, если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать. Тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь теперь он видит, что нет у него никакого способа и совета, которым бы он не воспользовался, но ему ничего не помогло. Но только Творец помог ему. Так, во-первых, все приглашаются подготовить вопросы о статье, которую мы прочитали, и вообще в целом об уроке, и мы начнем смотреть клип номер один, в котором мы услышим Рава, который нам уточняет, что значит работники Творца, какую работу они выполняют, и что значит борьба у них.
1: Мы должны понять, что только работающие, служащие Творцу, в них происходит истинная борьба, и чем больше человек продвигается в своей работе в направлении исправлений, то его борьба становится все больше и больше, и невозможно его жизнь тогда сравнить с той жизнью, которая, в которой находятся люди во внешнем мире, которые находятся вне этого процесса, потому что там нет противостояния между двумя формами природы, Яков и Исав, в человеке. Человек живет относительно в согласии с собой, в согласии с миром. Если ему плохо, плохо, хорошо, хорошо. Ну, такой мир, такая жизнь. Поэтому, когда борются и толкаются сыновья в утробе ее, мы должны понять, что говорится о нас, и из этого противостояния выходит, как он говорит в итоге, большое отчаяние, страшное, и только в итоге человек начинает понимать, что это отчаяние необходимо, чтобы обратить его к Творцу и предоставить Творцу возможность победить в его борьбе. Так мы видим между Израилем и народами мира. В общей борьбе то, что происходит в истории, что бы ни происходило, то, что происходит в материальном, это отражение из духовного. И поэтому мы относительно народов мира, мы часть Яаков, после многих таких вот отчаяний, разочарований, обретается опыт и знание четкое, большое, ясное, такое окончательное. И тогда мы обращаемся к Творцу. До этого нет. И все обещание в Торе, оно говорит о Яакове, что ты сделай, ты пробуй, а я помогу тебе, я буду рядом с тобой. и так далее, со стороны Творца это говорится. Да, и так и в статье у Рабаша, и то, что мы сейчас слышали у Рава, только когда мы начинаем входить в духовную работу, то, что называется Ибур, да, зарождение. И тогда происходит вот эта настоящая борьба внутри нас. Мы чувствуем эту борьбу между Яковом, маленькой точкой, он младший сыновей, и Эсав, большое желание получать. Рабаш называет его Рав, то есть большой. И между ними начинается борьба за власть. Кто будет властвовать, будет этот властвовать или этот. Это борьба, которая происходит здесь. И вот эти усилия в этой борьбе, они приводят нас, как объяснил нам Рав, к точке разочарования, отчаяния, когда человек не может решить и обращается к Творцу, чтобы Творец помог. И вот здесь вы нас забросали вопросами. Вы, кстати, можете спрашивать через чат в Арбуте. Соня из МАК спрашивает, как выражается вот это разрушение храма в Иерусалиме, Эсав, Эдом — это внешний город, который отражает внешнюю часть относительно Иерусалима, внутренней части, и они говорят, что не может быть и то, и другое, либо то, либо другое, то есть если Израиль падает, важность духовного наша падает. Иерусалим, то, что называется Иерушалаем, Ира, трепет, Ира Шлема, совершенный трепет падает, тогда сила желания поднимает вот этот цор. За счет разрушения Иерусалима поднимается вот эта сила желания получать. И наоборот, когда Израиль, имеется в виду ради отдачи, поднимается все больше и больше, тогда вот этот цор падает. Вопрос, кто властвует? И Рав объяснил нам на том уроке, что мы должны уметь работать и с обеими силами. Есть правильно, есть большое желание получать, нужно правильно его направить и сочетать между двумя силами в средней линии.
0: Также у нас есть вопрос от Тани из WMAC41. Она пишет так, что на уроке Рав сказал, что перед Махсомом все находятся в одной природе, все пользуются только желанием получать. Можно ли сделать из этого вывод, что когда человек работает в десятке, он уже может видеть внутри себя желание получать и может выбрать не пользоваться им? Он, в принципе, уже на практике входит в духовное развитие. Так вот, когда мы работаем в десятке, сейчас, в этот период, когда мы находимся, он называется период подготовки, когда мы еще не видим действительно, что такое желание получать в духовном, что такое духовное. Мы только хотим, чтобы это раскрылось внутри нас. И каждый раз мы еще глубже раскрываем наши желания, наши потребности, наши хисарон в духовном. И место, в котором работает десятка, это как лаборатория. Она ускоряет все наши реакции по отношению к духовному, как и мысли, так и чувства, так и желания, так и потребности, хисароны. Все она ускоряет, поэтому человек начинает в чем-то чувствовать желание получать, куда оно направлено. Но истинное, настоящее желание получать, о котором написано в первоисточниках, человек встречается с ним впервые только после того, как человек проходит Махсом. Только когда он входит в духовное, тогда он начинает его осознавать. А до входа в духовное мы пока движимы только посредством нашего эгоизма.
1: Что у нас есть до того, как мы проходим Махсом? Есть вот это влечение, которое мы называем очарование духовным. Да, это что-то, что нас притягивает, мы пока еще не совсем понимаем, что это, и дает нам силы преодоления, это до этого, но духовная работа на вхождение в духовное. Украина, пожалуйста.
3: על טורקיה.
2: אוקראינה, יש לכם שאלה?
3: הנה.
4: Да, вітаємо, шановні викладачі. Як у духовній роботі правильно поєднати два етапи? Спочатку підкорити своє зле начало, а потім...
1: Як в духовній роботі соєдінити два етапи? Тобто, коли спочатку отримувати, починить злое начало і прийти в состоянию, когда большой будет служить младшему, когда желание получать начинает служить отдаче, и любви к Творцу. Хороший вопрос. Мы не можем подчинить злое начало, не то, что я сейчас прихожу и могу сейчас победить свое желание получать, свое намерение ради получения. Это невозможно, это моя природа, это я. Человек не может сделать что-то против своей природы, это невозможно. Но в тот момент, когда мы входим в желание получать, и мы можем постепенно вот эту свою точку в сердце можем направить в сторону отдачи, в сторону объединения, насколько я хочу развить свою точку в сердце с помощью учебы, группы, учителя. Мы направляем это в эту сторону, и тогда желание получать, я его направляю, я его никогда не отменяю, оно никогда не отменится, потому что это материал творения, желание получать. Мы только учимся направить его ради отдачи. Это как такой дикий осел, или мустанг, и ты сейчас учишься правильно с ним обращаться. Но и это ты стараешься делать, и ты видишь, что у тебя это не получается, снова стараешься, опять не получается, и тогда человек понимает, что в нем нет этих сил, и тогда он приходит к отчаянию, и оттуда обращается к Творцу, и Творец, свет, возвращающий к Источнику, Он исправляет нас, и Он делает эту работу. Это называется работа Творца. Мы лишь прилагаем усилия внутри нас, то есть мы все время стараемся, а эта точка, она развивает в нас истинное обращение, чтобы Творец помог нам.
0: Турция 7.
5: Kişi kendi elinden bir şey gelmediğini, en küçük eylem için bile Yaradan'a muhtaç olduğunu fark ettiğinde nasıl ben kendim için değilsem kim benim için diyecek ve çabalamaya devam edecek. Teşekkürler.
0: İtik. Если нет, то кто себе? Ты должен сказать себе, как сказано, что в начале дня человек в начале своих действий поверить в то, что только он отвечает за усилия, которые он делает. Но в конце дня, в конце действия, ему ясно, что все, что произошло с ним сегодня, все действия, которые я выполнял, и все изменения и исправления, это только Творец сделает. И на это он определяет, что нет никого, кроме него. И если ты все еще находишься в нет никого, кроме себя, кроме тебя, то ты все еще веришь в свои силы, то есть что ты сможешь своими усилиями всего достичь. Ты должен прийти к состоянию, что Творец, Он первый, Он последний. Ты должен начинать и заканчивать все действия с Ним. Только в середине Творец оставляет тебе место свободы, выбора, чтобы ты приложил свои усилия. И с помощью своих усилий человек выверяет свой хиссарон, свое желание, и тогда действительно создается просьба. Ты чувствуешь, что я все сделал, и своими силами я не смогу достичь этого изменения, только если Творец мне поможет. И в этом месте действительно прорывается в тебе молитва, чтобы Он тебе помог.
3: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. ¿Cómo llegamos a la
0: verdadera sensación de impotencia, entendiendo que ninguna fuerza personal puede vencer al deseo de recibir sin la misericordia del Creador? Gracias. Мы приходим к истинной молитве. Там, где есть отчаяние, когда мы понимаем, что без помощи Творца мы не можем.
1: Ощущение истинного отчаяния. Невозможно прийти напрямую. Я не прыгаю сразу в эту точку, я не настраиваюсь. Мы никогда не настраиваемся на отчаяние, всегда на что-то позитивное. Когда человек приходит к отчаянию, когда он использовал все свои силы, он действует изо всех сил, насколько может, ради объединения в десятке, привлечь вот этот свет, возвращающий к источнику. Скажем, сейчас у нас есть очень особые усилия, нам предстоит 3 дня конгресса, и мы в десятке вкладываем. Это не просто я прихожу на какую-нибудь прекрасную встречу с товарищами, покушать, попить, отдохнуть. Нет, внутри мы объединены между собой и почувствуем, что Творец находится между нами. Быть в молитве о товарищах. Я сейчас буквально молюсь за них, чтобы они вошли в духовное, чтобы они ощутили все эти вещи, как мои дети. Буквально я все желаю ради них. Когда человек начинает действовать так все больше и больше, то он обнаруживает в результате правильного усилия, он раскроет, что в нем нет этих сил, что это против нашей природы действовать с намерением ради кого-то другого, молиться за кого-то, желать ради кого-то. Почему? С какой стати? Для чего мне это нужно? Что мне будет с этого? Все эти сомнения, которые побуждаются, все состояния, которые человек проходит, все эти подъемы и падения, которые в итоге, они приводят человека к растерянности, к отчаянию, к невозможности. И когда он увидел, что он сделал все, то действительно из него прорывается молитва к Творцу. И когда он понимает, что он нуждается в Творце, но чтобы достичь этой истинной молитвы, ему необходимо вот этот вклад, это усилие, только продолжать в десятки, как учат каббалисты, это у нас уже поместит в правильную цепочку духовных действий.
0: Женщина МАК 83.
2: Ла шумим.
6: Анахну ла шумим.
1: Нам не слышно.
0: Мы не слышим.
1: МАК 25.
7: Добрый день, наши великие преподаватели. Хочется задать вопрос по поводу Максома. Раф сказал вчера на уроке, что до Максома все находятся в желании получать. Пройдя это состояние, эту стадию Максом, ты уже зафиксируешь это состояние, больше не возвращаешься в желание получать? Либо это приходящее и уходящее состояние? Спасибо.
0: На чем основано все духовное? От желания получать мы не избавляемся никогда. Это материя всего творения. Наука Каббала приводит нас к исправлению намерения, которое облачается на желание. Килим де Ашпаа — это килим намерений, с помощью которых можно отдавать. Когда мы говорим «желание отдавать», как будто мы говорим «желание получать». На самом деле это намерение, речь идет о намерении отдачи, об отдаче. И человек, который, когда проходит этот переход, он переходит из того состояния, когда он полностью весь в получении, то есть до Максома мы говорили, что это полностью он в получении, и что он может сделать, это учиться, и с помощью первоисточников, которые он постоянно читает, и приближает на себя исправляющий свет, таким образом он переводит себя постепенно из состояния перед Махсомом, которое, где он полностью в желании получать, когда он может перейти и уже начинать работать с Килим Дашпа. Но это только после того, как он переходит.

0: отдает, но ради получения. То есть он такой альтруист, он хочет отдавать, но он все еще делает это для собственного наполнения. Потом он переходит в отдачу ради отдачи, когда ему совершенно ничего не нужно для себя. Все, что он делает, это только чтобы было наполнение у товарищей. Это его естественное направление. Он весь как хафец хесед. То есть хочет только отдавать. И в конечном итоге он начинает получать ради отдачи, потому что в конечном итоге это является целью творения. Цель творения — насладить творение. Творец в конечном итоге хочет, чтобы он наслаждался тем, что он нам дает. Он не ждет, чтобы мы были пустыми, он ждет, чтобы мы наслаждались его наполнением. И наша возможность наслаждаться этим наполнением — это то, что мы получаем и хотим, чтобы он почувствовал это наполнение, то есть чтобы он наслаждался тем, что мы получаем от нашего намерения. И так мы продвигаемся.
1: Рабаш пишет, можешь прочитать статью, до какого уровня должен человек развиваться, чтобы не проходить снова круговороты. И он объясняет, что когда мы проходим Максом, это не то, что значит, там уже все обеспечено, мы можем загорать под светом. Нет, работа только начинается. Вплоть до середины мира Яцира, там есть определенный момент, когда человек уже проходит, он уже снова ему не нужно будет проходить кругообороты. Вопрос, что такое обращение к Творцу? Одним словом, это молитва, когда я стараюсь очень достичь вот этой молитвы, о которой пишут каббалисты, единство высшей силы, я вижу, что я не могу этого достичь, и тогда я сужу себя, то есть оцениваю себя, от слова «лит палель» судить себя, и тогда я прошу из своего настоящего состояния достичь то состояние, к которому я стремлюсь. Сида из Турции 5 спрашивает, что означает, что как Творец помог ему, так он может помочь другим в нашей работе. Творец нам помогает только в одном. Он дает нам силу преодоления, силу отдачи ближнему. То есть, когда я начинаю думать не о себе, представьте об этой, эту реальность, мой мозг, он все время работает только на то, как бы выгадать вся моя работа, как заработать, как обмануть всех и так далее. Что я могу еще выгадать для себя, неважно, что бы там ни происходило, власть, почести, что-то все для себя. И тут происходит переворот, я начинаю думать о ближнем. Все начало начинается оттуда, от него, как я могу что-то дать ему, сделать для него что-то, как я могу позаботиться о нем, а что со мной, а как я еще могу что-то сделать, ведь я создан ради него. И вдруг начинается во мне такая новая работа, и как Творец помог мне в этом ощущении, это чудо, которое произошло с моей природой, так я начинаю пытаться помочь другим. Я хочу отдавать им, я хочу, чтобы и они достигли также этого состояния, потому что этим они тоже доставят наслаждение Творцу. Это называется уже распространение. Это как в десятке, так и во всем мире. Распространить величие Творца всем.
2: Женщина Макустри.
3: Доброго дня, великие товарищи, мировой Акли. Спасибо за вторую возможность. В статье написано «Возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим, буквально сердцами, двумя началами твоими». Как может злое начало, полюбить Творца, и что с собой представляет эта любовь, и служить отдаче истины.
1: Служить Творцу двумя началами. У нас есть два начала. Ецер — это рацион, то есть начало — это желание. Есть. У нас только желание получать, да? Но вот это начало, можно сказать, что это наше намерение. То есть желание получать может действовать двумя образами. Либо ради получения, то есть это одно намерение, с ним мы созданы. Сказано, злое начало человека, зло смог.

0: молоду, то есть направлено на Творца, но ради себя. Есть желание отдавать, то есть это исправленное намерение. Мы говорим о двух началах, когда мы используем желание получать, это начало, злое начало, но ради отдачи. Мы хотим использовать наше желание ради ближнего, направить ради ближнего, а не использовать ближнего ради себя. То есть наоборот, я хочу использовать себя, свое начало, ради ближнего, то есть я ваше услужение. Это правильное сочетание между желанием и намерением. Сейчас я действую, в общем-то, наоборот. И это не наоборот, это естественно, это наша природа. С помощью изучения науки Каббала, благодаря тому, что я притягиваю свет, возвращающий к источнику, я начинаю работать правильным образом, и тогда я учу, что и желание получать, которое вначале ощущал как зло, как разделяющее и так далее, оно хорошо для меня, потому что оно подталкивает меня, без него у меня не было бы сил работать ради товарища. Называется помощь против него, и тогда я ценю это и смотрю на всю картину, все, что Творец создал, это совершенно, только здесь нужно добавить намерение, то есть изменить мое отношение.
1: Good morning, everyone. Today, dear teachers, we know that the Creator is.
2: Доброе утро всем. Спасибо. Дорогие преподаватели, мы знаем, что Творец — это сила, которая помогает нам преодолеть все состояния, как и наши неудачи, так и победы. Как почувствовать его, как его, как первую любовь вот в этом усилии? Спасибо. Или несколькими шагами внутри десятки, не очень понятно последняя часть.
3: Наверное, не совсем поняли вопрос, но мы попробуем, тем не менее, ответить. Вы уточните. Мы можем уловить, опознать его отношение, его любовь к нам. И вообще определить, обнаружить его самого, это все только через десятку. Очень простой причине, поскольку десятка является тем самым местом, где между вами и вашими подругами или товарищами есть договор, по которому вы вместе решили раскрыть Творца. Поэтому и все усилия, которые вы прилагаете, они тоже направлены в этом направлении. И, соответственно, этому мы направляемся, и в это мы вкладываем. Стараясь обнаружить его, все наши действия направить на него, как пишет Рабаш, за каждым товарищем, чтобы видеть Творца. И мы видим, что там стоит Творец, и направляет каждого товарища. И вот Асирия, десятка, является той платформой, на которой мы можем практиковаться в том, чтобы распознавать Творца в нашей жизни. Можем поднимать нашу молитву. И прийти к такому состоянию, чтобы нам не доставало только лишь духовного. Посмотрите, как мы проходим нашу жизнь. Все на нас влияет, кроме духовного.
4: Это
3: как, знаете, хамелеон, который постоянно подстраивает себя под местность. Точно так же мы постоянно подстраиваем себя под окружение и хотим того, что хочет наше окружение. Я так или иначе буду все равно находиться под этим воздействием. И одно из очень важных элементов наших последних уроков, которые мы слушаем сейчас, 2002 урока, 2003 урока, записи нашего рава, мы видим, что группа сама Бней Барух была создана в мире акцента, который был дан именно на важность окружения, насколько ты должен видеть себя подвластным, находящимся под воздействием группы. Если ты не находишься под воздействием, надо проверить, где ты находишься, потому что группа все время существует. Все зависит от человека, вводит ли он себя в группу, в ее воздействие. Там он почувствует воздействие Творца.
0: Можно спросить еще раз?
1: Or make an effort.
0: Может быть, лучше делать маленькое усилие или все-таки делать настоящее усилие?
3: Мы постоянно находимся в нарастающем усилии. Тут так или иначе мы должны пребывать в усилии. И если нет, то ничего не будет происходить, как и в нашей жизни. Но если мы будем прилагать усилия, стараться в объединении, в том, чтобы быть на уроках и выстраивать свою жизнь таким образом, что все время есть какие-то такие точки, станции на нашем пути, которые постоянно возвращают нас к духовному пути, постоянно возвращают, обновляют у нас понятие первоисточников, равы, учителей. Из этих усилий свет так или иначе будет воздействовать и произойдут все необходимые исправления.
0: Может быть, послушаем Рава в клипе номер 4, который говорит о попытках, о количестве попыток, которые человек должен пройти сам, пока не приходит к истинной молитве.
3: Если я заранее знаю, что я не могу ничего поделать, самостоятельно так и написано во всех книгах, что значит «я знаю». Я-то ведь не знаю, но я слушаю об этом, слышу, читаю. Как я могу быстро перейти к такому состоянию, когда я буду обессилен? Нет, у меня опытного, я должен прийти к этому. Если пока я нахожусь еще в состоянии, в котором после каждого разочарования я буду так или иначе раскрывать, что у меня есть еще и еще возможность что-то сделать, то это признак того, что пока еще не пришел к завершению всех своих попыток. Существует ли вообще конец попыток, завершение всех попыток? Возможно, и миллион лет я буду пытаться и пытаться самостоятельно что-либо сделать. И хотя это не будет и получаться, но и это не приведет меня к окончательному решению о том, что ничего не поделаешь самостоятельно. И на самом деле бесконечность. Если количество нам считаем, сколько попыток должен произвести человек, чтобы отчаяться в собственных силах. Если ты не попробовал, то как можешь сказать точно? Может быть, сейчас вот именно ты можешь делать какое-то действие, наконец, по отдаче. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек испробовал все, и уже ничего ему больше его не остается, мы не говорим о количественном факторе, мы говорим о качественном факторе. Когда человек должен обратить свое внимание на то, что происходит с ним, и как он приходит к этому состоянию отчаяния. Вкратце говоря, тому состоянию, в котором ему Творец поможет. Ему сказано, от 3 до 5 лет нужно. Что за 3-5 лет? Соответственно, чему я могу знать, что если я работаю в определенном темпе, я в течение 3 лет пройду все эти ощущения? Но установила запись. Но тут есть еще такой фактор, к которому человек приходит исходя из внутренних усилий. не количественном, а качественном. То есть во время учебы он думает только лишь об источнике света, возвращающего к источнику, и уже, по сути, возвращаясь к этому в учебе, из отчаяния, из внутренней борьбы, и из того, из этого, из воздействия света, из борьбы, он уже обращается к Творцу, чтобы тот придал ему сил для победы, чтобы Творец победил над ним, чтобы Творец в нем победил. Поэтому тут нет прямой борьбы между Исав и Яков. Кто такой Исав в таком случае? Исав — это вся моя трудность обращения к Творцу, чтобы попросить у него сил для исправления. Это понятие Исава. То есть Исав — это намерение ради получения, а не ради исправления, в противовес намерению отдавать. И только лишь за счет усилия во время учебы можно что-то сделать. Это ответ. Как ускорить время, как прийти к этим ощущениям быстрее. Это не количественное понимание. Миллион раз я это проделал или два миллиона. Не в этом дело.
0: Это вопрос не количества, а качества. Мы можем здесь много лет делать много разные вещи. Количество, смотреть уроки, собрания товарищей, трапезы, конгрессы. Но Рав говорит нам, для чего вы делаете так много вообще действий? Есть ли у вас правильное намерение внутри? Есть ли у вас это качество внутри? И почему это важно? Вот сейчас мы подошли к беспрецедентному конгрессу, к которому мы продвигаемся в конце этой недели. Это не просто еще один конгресс, где мы собираемся тут в Петах-Тикве, в центре, все товарищи из мирового кли приезжают, мы тут все обнимаемся. И это не какой-то местный конгресс региональный, где мы собираемся в каком-то там одном месте, в городе и так далее. И там либо такие ученики, либо другие ученики. Это конгресс, как... это конгресс мой и моей семьи, мой и моей десятки, мой и моей души. Мы сейчас вместе собираемся на три дня объединиться. Кто соединяется? Виртуально, физически, на полдня, на целый день, на все три дня. У нас есть общее время, качественное время между нами, и действительно, я очень озабочен и очень переживаю, и очень боюсь, потому что сейчас быть вместе три дня с товарищами, только с товарищами, да, конечно, есть уроки наши, но как все эти миллиард действий, которые мы будем вместе производить, как удерживать единое и правильное намерение, чтобы вышла духовная польза от этого конгресса?
3: Вместе с тобой беспокоен, так как мы все-таки в одной десятке, мы проходим то же самое. Что интересно, что... я думаю, все это переживают сейчас. Особенность этого конгресса — это то, что переносится ответственность с того, что есть определенная группа людей, которые готовят для нас некое событие, готовит для нас вот этот вот источник света, и теперь источник света приносит на нашу ответственность. Мы его выстраиваем, каждый из нас. Если мы выстроили, то свет пойдет в той мере, в которой мы готовы выстроили наши кли. Это прекрасно видно в кли Олами. Какие усилия сейчас прикладываются во всех десятках, это действительно потрясает.
2: В четверг
3: мы выходим, выезжаем. Мы выезжаем пораньше, для того, чтобы заранее быть там, видеть, что мы готовы, и входим в конгресс. Не только мы, есть еще десятки, которые тоже увеличили свое время пребывания или сделали какие-то определенные усилия для того, чтобы усилить состояние конгресса. Есть те, кто даже слетаются самолетами в одну точку. Шаббат утро был прекрасный пример от группы Unity, которые рассказали нам о том, что они летят друг к другу. Есть товарищи, которые не видели себя никогда физически, видели себя только виртуально друг друга. И вот они сейчас только на этом конгрессе встречаются физически. Посмотрите, сколько тут усилий, сколько важности, которые она вне количественного какого-то понятия, а именно качественного. Чтобы все, чтобы показать Творцу, насколько мы хотим, хотим Его, ставим свою жизнь на чашу вот этих весов, желая быть только лишь подобным Ему, быть в отдаче. Хотим уже этого прорыва. Это уникально. Это уникально в этом конгрессе, который позволяет нам дать такое сосредоточенное усилие, позволяет нам быть духовным окружением друг к другу. Я уверен, что тут нет никакой такой легкомысленной увлеченности в десятках. Кому-то это было дается сложнее, но тем не менее они стараются, и каждая десятка сейчас выстраивает свою уникальную форму для того, чтобы пройти это собрание.
0: Я хотел поделиться одной рекомендацией. Будьте в потоке. Просто будьте в потоке с тем, что Творец пробуждает нас. Да, конечно, у нас есть планы. Мы подготовили лайнапы, все организовано. Но мы сделали все наше вложение. Но с момента начала конгресса, точно так же, как мы физически собираемся, и Рав всегда говорил, вы должны сейчас включиться, пропитаться, раствориться внутри, просто дайте Творцу вести вас на этом конгрессе. Да, конечно, все организовано, вы следуете своим программам, ничего не отменяется, но вместе с этим вы проявляете гибкость. Вдруг в товарище пробуждается какое-то желание, происходит какая-то ситуация, а может быть, даже возможен маленький конфликт между товарищами. Прекрасно. Давайте использовать на большее объединение между нами. А вдруг у кого-то пробуждается какой-то совет, какая-то идея. О, во время урока вдруг пришла идея читать именно эту статью, а не та, которая запланирована. Давайте будем чувствительны к тому, что пробуждается. Главное, чтобы быть вместе и все время беречь вот это наше единство во время конгресса. И на самом деле не только мы. Сегодня мы изучали статью вместе с Равом, и он рассказывал, что группа — это как такой двигатель, где двигаются поршни, цилиндры. Это образ наших десяток. Одна десятка поднимается, другая опускается. Мы находимся все в движении. Хотя мы находимся внутри нашей десятки, каждый в нашей основной десятке, но вместе давайте ощутить, что мы находимся в одном мировом кли. И происходит что-то очень колоссальное на фоне всего человечества. Множество точек света пробуждаются и хотят объединиться между собой. И мы даже не ощущая, поднимаем друг друга, поддерживаем друг друга. Это не просто так наша десятка выехала на уикенд куда-то. Нет, мы все вместе производим вот это действие, огромное действие. Давайте почувствуем, как Творец ведет нас в этом действии. Все время будем стремиться к молитве, чтобы доставить Ему наслаждение в этом высоком собрании. Большое спасибо за урок. Мой вопрос такой: как относиться правильно к товарищам в десятке, когда я в своем эгоизме вижу, что часть из них делают правильные действия. Но поскольку их подталкивает любовь к себе, а другие не могут делать разные действия. Именно потому что из-за намерения им трудно работать без вознаграждения. Как правильно относиться к каждому товарищу в десятке, чтобы это вело к цели?
4: Прежде
3: всего, два пути. Во-первых, первый путь — это оправдывать их, поскольку это твой товарищ в десятке. Всегда стоит помнить о том, что глаза даны человеку, да не увидит он. Мы тоже не видим этой правды. Мы тоже находимся под фильтрами желания получать, эгоизма, который изменяет все соответственно тому, как я хочу это видеть, с одной стороны. Второе, если товарищ приводит к какому-то ущербу, нарушает что-то, мы с этим не согласны. И мы должны все тщательно проверить, все ли это видят. Сейчас на конгрессе и во время конгресса будет много разных состояний. Как Дуди сказал, нужно течь по течению и быть также динамичными. Помнить о том, что все, что сейчас будет происходить, это Творец. Расставляет, и он может сделать все, что угодно, выбивать нас из колеи. Мы, тем не менее, будем оправдывать его. И работать с тем, чтобы единство было важнее всего для нас, несмотря на то, что ты чувствуешь, что какие-то дефекты в товарищах, тебе кажется. Тем не менее, следует подавать пример важности, понимая состояние, тем не менее, молиться об его исправлении. Удачного всем нам конгресса.
0: Да, давайте сейчас придерживаться этой линии, которую Акока нам порекомендовал. С любовью давайте склоняться к этому и помнить, что все прегрешения покрывают любовь, и это мы возьмем к тому, чтобы быть вместе все товарищи и все как один, передадим эту любовь Творцу. Песня.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок записи от 30 января 2002 года, который основан на статье Раба Аша, и толкались дети в утробе ее, первый том, 87-я страница в трудах Раба Аша. Сейчас прочитаем эту статью в десятках, есть у нас для этого 18 минут, пожалуйста. И толкались дети в утробе ее. И толкались вейтруцицу, дети в утробе ее. И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово, итруцицу, к слову, рица, бег, быстрое движение, когда она, то есть Ривка, проходила мимо врат Торы, Шема и Эвера. Яков делал резкое движение и порывался выйти. Когда же она проходила мимо врат и дала поклонство, буквально чуждой работы, Исав порывался выйти. Конец цитаты. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Якова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. Когда же он проходит мимо врат идолопоклонства, свойство Исава в человеке пробуждается и хочет выйти. И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий келим, называемое эгоистической любовью, и это слой начала. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работу, подача — это состояние, называется ибур, от слова гнев, эвра. Поэтому у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это.
1: Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чуждой нам работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается, пытаясь выйти из скрытия наружу и получить власть над телом. И тогда у него нет сил делать что-либо, кроме того, что касается его получателя. А когда он переходит в окружение, занимающееся действиями по отдаче, тогда свойство Якова в нем пробуждается, желая выйти из скрытия наружу. И тогда действия по отдаче управляют телом. То есть тогда, если он смотрит назад и видит, как до того состояния, в котором он находится теперь, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок и получал удовлетворение от таких низких вещей. Ведь не подобает взрослому человеку строить дом среди низких и презренных мыслей и желаний, ибо он оскорблен теми желаниями и мыслями, среди которых он поставил свой дом. Однако потом, когда он проходит мимо врат идолопоклонства, чуждой работы, то есть когда он попадает в окружение и занимается любовью к себе, он снова пробуждает Эйсава в себе, и тот порывается выйти. И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
0: И сказала она, если так, зачем же я молилась и пошла на попросить Творца, и объяснил Раши, и пошла на вопросить Лидрош, дом учения, Бет-Мидраш, Шема, попросить Творца, чтобы сказал ей, что будет с ней в конце. И каков же был ответ? Писание говорит так: «И сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему». И объяснил Раши, и народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию. Когда один возвышается, другой падает. И также он говорит, я наполнюсь от его опустошения. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. И чтобы понять этот ответ, данный Творцом, как сказано, и сказал ей Творец, нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны существовать. Как известно, главное в свойстве творения — это получающий кли, и это называется свойством Исава. Однако потом появляется вторая сила, называемая свойством Иакова, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая существует между Исавом и Иаковом. И это то, что объясняет Раши. Когда один из них возвышается, другой падает. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно ясно знать, властвует ли желание получать, или же властвует желание отдавать. А оба вместе они не могут существовать. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях.
1: И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к осознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его. И потому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает человека каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Это происходит именно, если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать. Тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь он теперь видит, что нет никакого способа и совета, которым он бы не воспользовался, но ему ничего не помогло. И только Творец помог ему. И лишь тогда он может понять, что только Творец помогает. В таком случае, в чем же разница между ним и его товарищем? И как он помог ему, так же он может помочь и другим. И поэтому неуместно возноситься над другими, ибо это не его сила. Тогда как те, кто еще не начал работать в святой работе, смысл которой лишь отдавать и не получать, не видят, что только Творец помог им, а они говорят, «Сила и крепость руки моей добыли мне это богатство». И, разумеется, им есть чем гордиться, перед остальными людьми, которые не работают так, как они.
0: И тогда получается, что нет такой большой дистанции между добром и злом, поскольку добро его тоже строится на основе эгоистической любви. И хотя он и занимается Торой и заповедями, тем не менее, тогда борьба между Яковом и Исавом незаметна. И, разумеется, он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец спас его от желания получать, и чтобы сжалился над ним, чтобы дал ему кли желание отдавать. Ведь он не видит, что по своей природе... Ведь он видит, что по своей природе он не способен работать ради отдачи. И это вызвано тем, что он вообще не думает, что нужно работать в Торе и заповедях, чтобы удостоиться слияния с Творцом, ибо понятие отдачи совершенно не интересует его. Поэтому нельзя говорить, что один возвышается, а другой падает. Но когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается состояние «и толкались», и «троцецу». А потом человек должен сделать то, что в его силах. А затем он приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь сам себе, а потом он видит, что у него нет никакого совета иного, кроме как в том, что он нуждается в милости небес. И тогда исполнится высказывание наших мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. Сказанный старший будет служить младшему. И следует понять, что это должно... Что это? На что это указывает нам? И нужно объяснить, что еще недостаточно того, что нужно удостоиться того, что доброе начало пришло к власти. А у злого начала нет никакой силы сопротивляться этому. И это называется, что он может быть работником Творца только своим добрым началом. Однако нужно прийти к ступени совершенства, как сказали наши мудрецы, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, двумя началами Твоими, чтобы и злое начало тоже использовалось в служении Творцу». Это можно объяснить только если сначала мы узнаем, а что же такое злое начало.
1: Ведь следует знать, что главное зло в нас есть желание получать, от которого у нас исходят все плохие явления, то есть дурные мысли и желания. А желание отдавать несет нам все хорошие явления, то есть добрые мысли и желания в нас. Поэтому, когда доброе начало господствует в человеке, то есть желание отдавать, тогда и свыше нам тоже дается высшее благо. То есть, благодаря этому свыше приходит изобилие милости хасадим. Однако следует знать, что это лишь исправление творения. То есть, чтобы у нас было подобие по форме, следует направлять все ради небес. Чтобы у нас было подобие по форме, называемое слияние с Творцом. Однако цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы нижние получили от Творца благо и наслаждение, а не в том, чтобы они доставляли ему наслаждение. То есть, как будто Творцу нужно, чтобы нижние давали ему что-то. Поэтому, когда творения хотят получить что-либо от Творца, они должны пользоваться получающими килим, то есть злым началом. А иначе, кто же получит наслаждение? Ведь получателем наслаждения является лишь стремление к чему-либо. А стремление к наслаждениям называется желанием получать. Получается, что тогда он должен пользоваться злым началом, но только совершив над ним исправление, называемое ради отдачи. Получается тогда, что он служит Творцу также и своим злым началом.
0: И вот злое начало называется старшим, потому что оно рождается первым. Так же и когда человек рождается, злое начало возникает первым, тогда как доброе начало появляется к 13 годам. Поэтому, когда человек работает ради небес, со своим желанием получать, называется, что он любит Творца всем сердцем своим, то есть двумя своими началами, как сказано выше. И на это указывает стих, говоря, «И старший будет служить младшему», что означает, что желание получать, называемое старшим, будет служить младшему. То есть оно будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет править, а иногда желание отдавать использует отдающий келим, называемый келим Якова. И тогда говорится, что он служит Творцу своим добрым началом. А иногда он использует получающий келим. И тогда говорится, что он служит Творцу также и злым началом. И все это было сказано ей в доме учения Шема, как сказано, и сказал ей Творец. И отсюда поймем то, что сказал Бен Зома, кто называется героем из героев, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. А в трактате вот сказано, сказал Бен Зома, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием.
1: И следует понять разницу между объяснением, которое он дает о герое, говоря, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием, и объяснением, которое он дает о герое из героев, говоря, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. Согласно вышесказанному, следует объяснить слова Бен Зома, что свойство героя называется «И народ народа сильнее будет», как объясняет Раши, как сказано выше. «Когда один возвышается, другой падает». Это называется героем, который победил злое начало в себе. И лишь доброе начало господствует. То есть он служит Творцу лишь своим добрым началом. А героем из героев называется свойство «И старший будет служить младшему», что означает «И старший» — это злое начало в нем, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдавать. И тогда он служит Творцу также и своим злым началом, как сказано выше. И тогда он исполняет стих «Всем сердцем твоим», то есть двумя началами твоими.
0: Перейдем к уроку от 30 января 2002 года. Мы сейчас прочитали статью с первого тома книги «Шлаве Сулам», «Ступени лестницы», на странице 171, статья «И толкались дети в утробе ее», где говорится о двух сыновьях, выходящих из высшей матери Има и Лаа на иврите. Две силы. Они выходят от Творца, из высшей бины, из Элоким. Доброе начало и злое начало. Эти две силы — это две силы души, что в человеке. И с обеими он обязан работать. И одна не может быть без другой. Именно в этом взаимодействии, дословно в этом толкании между этими двумя силами, человек приходит к цели. И что это за цель? Он говорит, что цель заключается в том, чтобы человек приложил усилия, и в конце усилия он раскрыл для себя, что не способен совершить действие, чтобы исправить себя в уподоблении по форме Творцу. Само действие совершает Творец. Тогда что должен сделать человек, если так, если заранее я знаю, что Творец делает все? Я должен прийти к состоянию, в котором я знаю, что Творец делает все. А для этого мне нужно работать против злого начала, которое говорит мне: «Нет, ты сам сделай». И я должен работать с добрым началом, которое говорит: «Делай, ты можешь». И так происходит до тех пор, пока человек не приходит к отчаянию, и тогда обращается к Творцу, и Творец делает. Отчаяться так, чтобы прийти к состоянию, в котором обращаются к Творцу, это в точности и является следствием борьбы с Исавом. Поэтому в этом толкание и трацицут, когда человек берет сторону Якова и ведет борьбу против Эсава, в этом противодействии он постепенно приходит к состоянию, в котором нуждается в помощи Творца и просит, чтобы Творец управлял им. И путь к этому, этот путь долгий, это личный путь в человеке до того, как он приходит к духовному. Он должен пройти эту внутреннюю борьбу вплоть до состояния, пока он совершенно не победит Исава. То есть до тех пор, пока все силы, которые будут в нем со стороны изначала, он проверит и скажет, что он не способен противостоять им и поднимет руки. То же самое происходит и со всем человечеством в общем. И мы находимся в одной из самых особенных времен в этом, когда борьба между Яковом и Исавом, чтобы изнурить Якова, чтобы он обратился к Творцу. Эта борьба происходит в общем, происходит во всем мире прямо на наших глазах. И также, как каждый человек внутри себя должен отождествить себя с добрым началом против злого начала, также и мы в целом, всем народом, должны будем отождествить себя с народом Исраэль, что называется, духовным, то, что он должен делать против народов мира в себе. И вся эта борьба, все эти толкания нужны, чтобы выяснить это состояние как внутри человека, так и между народами в общем в мире. Но после того, как это состояние будет выяснено, станет ясно, что такое пхина, свойство Якова в человеке, и что такое свойства Эсава в человеке, тогда, по сути, закончится выяснение, и Творец сможет с совершить свое действие. И это действие Творца, но не для того, чтобы уничтожить одну из сил, а чтобы использовать обе силы и сделать их подобными пяти хасадим и пяти гвурот, двум большим силам, которые приходят свыше и строят, и наполняют душу, исправляют ее и поднимают ее до уровня Творца, чтобы Малхут поднялась в Бину во всех ее исправлениях. Вот, по сути, это то, что он говорит здесь, в этой статье. Да?
2: Две силы, которые раскрываются одна против другой, это то, что одна преодолевает больше, другая реагирует немного относительно него?
0: Нет. Эти две силы раскрываются равными друг другу. И более того, что они равны, разница между ними, у каждого есть разница между ними, у каждого есть преимущество. У Исава преимущество в том, что он старше Якова, он первый, родился первым. А у Якова преимущество в том, что он по природе своей принадлежит к силе Творца в человеке. Так вот, эти две силы, в чем же они могут противостоять одна против другой? Яков — сила Творца в человеке. Ты можешь ее использовать? Ну так, пожалуйста, используй. Эсав — это сила творения в человеке, это основа, материя. Используй его и наслаждайся. А борьба между этими силами, она не исходя из их природы, потому что Творец создал Исава, то есть сущий из ничего. Борьба начинается тогда, когда Яков хочет занять место Исава, и он хочет управлять Исавом и быть вместо него. И тогда начинается борьба. Исав как раз не ищет ссоры с Яковом. Яков, он пытается стать первым, он хочет быть старше, вместо Исава хочет обмануть Исава.
3: Исав,
0: если не трогает желание получать, если не нужно его развивать, делать из него, чтобы он был ради отдачи,

Мы видим это из Торы, что Исав должен стать с исправлением Якова и стать Израиль. Когда Творец говорит, видно из Торы, ты победишь Исава, и поэтому имя твое будет от меня впредь Яков, а не Израиль. Извините, впредь не Яков, а Израиль. Так же и в человеке, пока он не начинает борьбу и толкали сыновья, тогда все хорошо и прекрасно. Ну, тогда все хорошо, неважно, религиозно или светски, ничего ему не мешает. Но в тот момент, когда начинается борьба между ними, точка в сердце, которая начинает эту борьбу, Яков хочет управлять всем телом. И тогда, конечно же, и тело все начинает требовать. Она говорит, все мое, потому что он первый. Он сущий из ничего, это его природа, он самостоятельный, он не хочет подчиняться кому-то, творцу или еще кому-то, кто будет управлять им против его природы. То есть мы должны понять, что только у работников Творца по-настоящему происходит настоящая борьба. И чем больше человек продвигается в своей работе по направлению к исправлениям, борьба в нем становится все больше и больше. И невозможно сравнить его жизнь тогда с жизнью, в которой находятся обычные люди, которые находятся снаружи. Снаружи, то есть вне этого процесса. Потому что там нет никакого столкновения между двумя формами природы, Якова и Исава в человеке. И человек живет относительно согласии с самим собой, согласии с миром. Ему плохо? Ну плохо, хорошо, хорошо. Но это мир. Так устроен мир, это жизнь. Поэтому, когда написано, что толкались сыновья в утробе ее, мы должны понимать, что это говорится только о нас, о таких, как мы, из этой борьбы выходит, как он говорит в конечном итоге, что вопрос отчаяния, большого, страшного, в конечном счете человек начинает понимать, что это отчаяние необходимо для того, чтобы он обратился к Творцу и дать возможность Творцу победить в этой борьбе. Так это мы видим также между Израилем и народами мира в общей борьбе, в том, что происходит в истории. Ведь как бы то ни было, то, что происходит в материальном, это копия от духовного. И поэтому мы по отношению к народам мира, хотим этого или нет, так это как часть Якова. И так происходит на протяжении всей истории. Мы действуем во всем в человечестве, что мы не даем покоя всему миру, и хотим быть первыми, и хотим управлять, и хотим, чтобы наше мнение, наше суждение, наш характер, это по сути, происходит так по всем мире. В любом месте вы можете там найти еврея, который это делает. Это исходит из природы, которая дана нам, чтобы вести такую борьбу. Но все эти войны, вся эта борьба, в конечном итоге все они должны собраться вместе и прийти к такому самому большому состоянию, которое на самом деле является противостоянием между этими двумя силами, лицом к лицу. И тогда Иаков поднимает руки вверх и просит помощи у Творца. И тогда
тогда приходит помощь. Отсюда мы также

0: должны понять, что каждый день, когда мы находимся в такой борьбе, и день, который заканчивается отчаянием, когда есть ощущение потери сил, отчаяния, бессилия, это день, который дает истинное, правильное решение, решимо. И вот принять вот это состояние, это осознание, сохранить его, подняться над ним и продолжить к следующему свойству отчаяния, бессилия, неспособности действовать против Исава. Нет сил у него, у Якова, он слаб. Только после многих-многих таких состояний, отчаяния, когда весь опыт собирается и превращается в одно ясное, большое, окончательное знание, тогда обращаются к Творцу. А до этого нет. И все, что обещано в Торе, говорится по отношению к Якову. Написано, ты сделай, ты пытайся, ты так и так, а я помогу тебе. Я буду рядом с тобой со стороны Творца, да?
1: А что это значит, что написано здесь, что когда человек рождается, злое начало приходит прежде?
0: Написано, что когда человек рождается, злое начало приходит сначала. Потому что написано у входа, грех лежит. Что значит у входа грех лежит? У входа из матки идут робы, когда только родился человек, еще нет у него ничего, что управляет им, это желание получать. Это более правильно говорится о духовном, а не нашем животном состоянии. Что такое у входа грех лежит? Что после авьюта де шорош, когда человек убар, зародыш и рождается, тогда начинается авьют алев, бет геймил далее, то есть добавление желания получать, которое должен исправить с его помощью, вырасти. Но изначально мы должны понимать, что наша основа — это желание получать. И само по себе желание получать — это не доброе, не злое. И если бы не было желания отдавать Творца, относящегося к исправлению желанию получать, не было бы желания получать намерение ради получения или ради отдачи, и тогда без намерения нельзя ничего сказать, если это ради получения или ради отдачи. О самом желании получать невозможно сказать, что оно доброе или злое. Это просто природа. А когда же мы можем сказать, что оно доброе или злое? Если мы начинаем относить его по отношению к Творцу, оно ради получения, тогда это зло, а ради отдачи — это добро. То есть мы не можем говорить о желании получать как таковом, а лишь о его использовании, о том, кто находится внутри природы, мы не можем сказать, что он злой или добрый. Поэтому я не могу сказать про волка, который сейчас терзает овцу. Он такой жестокий, какой он злой. Нет, он не злой, это просто сила природы, которая действует по закону природы. И здесь нет ни доброго, ни злого, просто такое действие, исходящее из природы. Так о ком я вообще могу сказать, что он добрый или злой? Как же и о человеке, который находится снаружи, на улице, обычном человеке, ведь он действует, исходя из сил природы, которые находятся в нем. Он не знает вообще, что такое выбор, как та овца или тот волк, в нем есть свойства с одной стороны и с другой стороны, и он использует эти силы. Так когда же я могу отнести человека, доброму или злому, когда в нем есть намерение ради получения или ради отдачи, когда они есть за махсомом. До махсома все находятся в одной природе, используют только желание наслаждаться. Может, чуть больше или чуть меньше, но это еще не зло и не добро, это все еще внутри природы. Еще нет намерения ради получения или ради отдачи, потому что ты не можешь даже быть ради получения, если против этого у тебя нет возможности быть ради отдачи. Получается, что ради получения, ради отдачи — это две системы миров, абия, Тома, скверны, и обедок душа, святости, в которых душа растет. Как это происходит? По тому же закону и толкали сыновья. Только когда говорится о человеке, который поднимается по ступеням выше Махсома, над Махсомом, можно сказать, что он становится грешником или становится праведником. И снова грешником, и снова праведником. В мере того намерения, которое в тот момент управляет им. А те, кто находится ниже Махсома, написано, все они подобны животным, что в них нет ни зла, ни добра, просто природа. Так мы должны говорить о рождении истинного желания получать только после Махсома, за Махсомом. Поэтому мы говорим, что первая стадия — это ибур, зарождение человека в действительности, в сущности. То, что называется человек. Что это значит? Что до ибура нет этого развлечения, которое называется человек в нас. Точка в сердце, которая начинает показывать свое действие, постепенно, которое растет, входит в ибур, и тогда начинается уже, это еще семя, которое входит в ибур, тогда начинается нечто, что будет человеком. А до этого, хотя у нас есть животное облачение, у нас есть какое-то знание о самих себе, у нас есть желание, у нас есть какие-то силы души, все это не считается тем, что существует в духовном. Это еще находится ниже порога существования в духовном. Это еще не считается духовной жизнью, а считается еще животной жизнью, что мы не вышли с уровня животного, из которого происходит человек. Когда это животное становится человеком, когда мы начинаем первый духовный бур, начиная с Махсома и далее. Поэтому написано «все подобны животным». Это также и о нас сказано, что мы сейчас еще находимся на стадии животных. А что тогда такое доброе начало?
1: Тогда то, о чем здесь говорится, о добром начале и о злом начале, обычно это говорится о двух системах — абиады тума, нечистоты, и абиады душа, святости, которые действуют на душу. Что между ними мечется душа, они как будто ведут борьбу в ней, ссору внутри души. Да.
0: А как я могу правильно использовать, привести к правильным выводам, когда раскрывается решимо каждое состояние? Как я могу ускорить переход в следующее состояние?
1: Ты задал два вопроса, да? Если мы... Как я могу ускорить мои состояния?
0: Ускорить и увидеть, что неправильное, что неточное.
1: И увидеть, что они правильные. Если я заранее знаю, что не могу ничего сделать сам, написано так во всех книгах, что значит «знаю». Я не знаю, я слышу и читаю. Как мне быстро прийти к такому состоянию, в котором я отчаялся от всего? Нет у меня чем имеющий опыт, я должен прийти к этому состоянию на деле. И если я еще нахожусь в состоянии, что после каждого отчаяния я обнаруживаю, что у меня все же есть еще возможность что-то сделать, это признак того, что я еще не пришел к концу. К концу моих попыток. Есть ли вообще конец моим попыткам? Может быть, что так миллион лет? Я каждый раз буду пытаться, может быть, сделать что-то самому. И хотя у меня не получится, но я никогда не приду к окончательному решению, что больше нечего делать, нечего больше пытаться. На самом деле, нет конца. По числу, если мы будем отсчитывать, сколько попыток должен пройти человек, чтобы отчаяться. Потому что каждый раз желание получать может принести ему еще какое-то развлечение. Что ты еще не пробовал, не пробовал, ты как же это можешь сказать? Может быть, сейчас ты сможешь сделать какое-то действие ради отдачи или там что-то подобное. Поэтому, когда говорят, что человек попробовал все, и ему больше нечего делать, не говорят в количественной форме, а говорят о качественном развлечении. Что человек должен обращать внимание на то, что с ним происходит. И как он приходит к состоянию отчаяния? К состоянию, в котором Творец, короче говоря, ему помогает. Нам говорят от 3 до 5 лет. Что это значит от 3 до 5 лет? Откуда они знают, что за 3 года в таком темпе, если я буду работать, то пройду через все развлечения? Но здесь есть такое развлечение, к которому человек приходит из усилия, из внутреннего усилия, не количественного, а качественного. То есть, во время урока он думает только о свете, возвращающем к источнику. Тогда, по сути, он уже во время урока из отчаяния, из борьбы, из этого толкания, и от того, и от другого, он уже обращается к Творцу, чтобы Творец дал ему силу, которая победит, чтобы Творец победил в нем. Поэтому здесь нет напрямую борьбы с Исавом. Здесь есть борьба. Кто такой Эсав, если так? Эсав, если так, это вся моя трудность обратиться к Творцу с просьбой у него силы исправления. Это становится Эсавом. То есть Эсав — это намерение ради получения и не исправлять себя против намерения ради отдачи. Тогда только посредством усилия во время урока. Это ответ. Как я ускоряю времена, как я делаю эти развлечения быстрее. Быстрее — это не количественный вопрос. Миллион раз или два раза миллион, два миллиона раз я сделал.
2: Мы промываем друг другу мозги, что творец наслаждение. Почему желание получать так трудно? Почему ему так тяжело воспринять? Здесь же говорится о наслаждении. Что же есть в этом мире? Какие наслаждения? Видно, что нет ничего такого. Так почему же так трудно? Тем не менее.
1: Мы говорим о Творце как об источнике наслаждения. Что мы находимся в страданиях и слышим и верим, что Творец — добрый, творящий добро, и быть рядом с Ним в Его кругу — это просто бесконечное наслаждение. Так в чем же проблема? Давайте войдем в Него, там или в Его чертоги, и насладимся. Это ты спрашиваешь. Дело в том, что приблизиться к Нему можно только посредством уподобления по форме. То есть я могу наслаждаться, но при условии, что я получу другие килим, чем те, что есть у меня сейчас. И в этих новых килим я буду наслаждаться. То есть это нечто... То есть вещь прямая и противоположная. Я сейчас хочу наслаждаться, а мне говорят: дорогой, не будь ребенком. Ты не можешь наслаждаться так, как ты сейчас думаешь, как ты сейчас хочешь, как ты сейчас мечтаешь. Это не сбудется никогда. Но я хочу наслаждаться сейчас тем, что я думаю, что мне хорошо. Верно. Но этим ты никогда не сможешь насладиться. Ну так, не, если нет, то нет. Что же вы тогда хотите от меня? Чтобы я изменил желание, и в других желаниях я бы наслаждался? Знаешь, это как маленькая девочка. Она играет с куклой, как Рэбе приводил пример, и хочет получить удовольствие от этой куклы. Ей дают младенца. Мама дает девочке младенца, который только что родился, и говорит: присматривай, давай ему соску там, и все, что ты делаешь с куклой. Но девочка говорит: ну, от куклы я наслаждаюсь, а маленьким младенцем я не могу насладиться. И пусть мама им занимается. У меня свои удовольствия, а у мамы свои. Не говори, что более правильное или менее правильное. Это настоящее, а то не настоящее. Это для меня удовольствие. На этом закончили. Нет, ты заменишь свое желание на другое желание, и тогда в другом желании ты будешь наслаждаться. Но если у меня пока нет другого желания, как же я могу уподобиться? Как я могу уподобить его желание? Мне говорят так: я хочу играть в своем дворе в футбол или там в прятки с детьми. А меня мама шлепает, кричит на меня: почему я не сижу и не учусь, я должен научиться, чтобы стать большим человеком, и тогда буду наслаждаться жизнью. Так я сейчас наслаждаюсь во дворе футболом. Что мне нужно? Я не понимаю, чего она от меня хочет. Заменить желания, и в желаниях, которые будут у меня к науке, к музыке, к всяким таким вещам, тогда я буду наслаждаться. Если бы нам говорили, что в тех же желаниях, к пряткам или к футболу, я буду наслаждаться потом, только вложи сейчас, скажем, 5 лет в это. Ну, я понял бы. Тогда я вкладываю. Ведь желание передо мной, наслаждение, я могу видеть, понимать его. Тогда нет проблемы. Но мне говорят, тебе нужно и желание заменить. Это проблема. Думают, что есть какая-то проблема в воспитании. Какая может быть проблема в воспитании? Но ты говоришь человеку: замени желание. Это нечто совершенно иное. Поменять кли и в новом кли наслаждаться — это значит совершенно поменять всю свою реальность. И учителя не понимают этого, и ученики не понимают этого. Так это в нашей жизни. Из-за этого человечество все время терпит неудачу в воспитании. Посмотри, сколько тратят на воспитание, и что из этого получается?
0: Нет, но мы сказали, что до Максима человек, даже ради получения, неважно сейчас, ради отдачи, нужно развивать желание, наше желание. Пусть даже будет ради получения, но к Творцу, чтобы обрести Творца.
1: Мы и до Максима, как ты говоришь, мы до Максима находимся в желании получать. И если так, то я, который учится и делает такие действия, чтобы получить духовное, начинаю желать его получить ради получения. Или у меня есть какой-то интерес ради отдачи. Как я подвигаюсь? Каким я был несколько лет назад и сейчас? Сегодня, по сравнению с несколькими прошлыми годами, могу ли я сказать, что мое желание получать больше или мое желание отдавать больше? Ну, скажи, в чем произошло изменение? Ну, вы уже здесь находитесь несколько лет, и я спрашиваю. Твое желание получить стало больше, ты хочешь поглотить весь мир, ты желаешь удовольствия, о которых ты раньше не думал. Сейчас ты хочешь корабли, самолеты, не знаю, какие-то там здания купить. Ну, не знаю. Дворцы, острова, не знаю, что там. Нет такого. Так в чем же твое желание получать выросло? Наоборот, ты сидишь, готов довольствоваться малым. Материального ты не хочешь. Духовного ты хочешь? Ну, немного хочешь духовного, но это называется, что ты вырос.
3: Ну, не шо,
1: ну, я спрашиваю вас. Где и в каком развлечении мы должны ощутить, что мне не дает уснуть? В большом агрессивном желании получать или в направлении к желанию отдавать?
0: Я думаю, что желание получать стало больше, но то, что видно в желании получать, которое уже есть, это уже не считается чем-то, что стоит достичь. И что такое духовное, и что такое ради отдачи, мы еще не знаем, но хотим получить что-то, чего еще не знаем, что это такое.
1: То есть я... Может быть, ты говоришь правильно, но я дам ответ. Наше желание получать стало больше. Но оно защищено у нас вместе с тем, что мы не захотим его использовать. Мое желание получать, я сегодня его не ощущаю. Это схватить и проглотить намного больше, чем весь мир, чем раньше. И вместе с тем, в этом я не нуждаюсь. Меня могут сегодня сделать управляющим всех банков в стране, не знаю. Скажем, но у меня нет к этому желания. Даже если я должен буду работать над этим, я буду работать над этим как на абсолютно обычной должности, как будто я там что-то копаю или работаю где-то на дороге. Делаю дорожные работы. То есть мы не чувствуем, что наше телесное животное желание растет. Вместе с тем, параллельно этому растет желание отдавать, которое называется хендек душа. Такое свечение святости, удовольствие святости. Что я готов все больше и больше и больше. Я ценю все больше и больше и больше то, что называется отдачей. Что это такое? Я не знаю, что это, но я ценю эту вещь больше. И одно растет во мне относительно другого, оба вместе. Желание получать, которому я не чувствую тяги, оно уже во мне покрыто осознанием привлекательности святости. Хендек душа на иврите. Так вот.
0: Кен. Меня вчера спросили, почему ты хочешь отдавать? Я не знал сказать, что сказать, откуда это и почему.
1: Почему я хочу отдавать, я не знаю. Просто приходит свет, возвращающий к источнику, и начинает давать мне в этом важность. Не то, чтобы я по-настоящему уже хотел отдавать, но он начинает давать мне в этом важность, что это еще не моя природа. Моя природа и желание отдавать будут за Максимом, но я уже начинаю ценить эту вещь, которой у меня нет. Это как мама, в конце концов, которая мне так капает на нервы, но говоря, стоит быть большим врачом. Ты знаешь, что такое еврейская мама? Сын должен быть хирургом, скажем так. Это одна из фантазий мамы. Тогда, в конце концов, ребенок начинает понимать, что это хорошо быть хирургом, хорошо быть врачом. Он еще не знает, как к этому приходит, но он начинает соглашаться, ценить это положение. Он уже начинает понимать, что в таком состоянии, может быть, ему будет хорошо. Он еще играет в прятки и в футбол во дворе. Но когда мама говорит ему, что стоит заменить желание к футболу на желание быть большим врачом, ему уже как-то немножко светит относительно этого статуса большого врача. И он чувствует, что это что-то хорошее.
0: Откуда это приходит?
1: Это приходит из учебы, поскольку во время учебы, хотим мы или нет, даже если не хотим, мы призываем на себя свечение окружающих святов. Из этого желание к духовному нам каким-то образом вырисовывается, постепенно начинает становиться для нас чем-то имеющим ценность. И относительно этого желания к материальному, там, куда все люди бегут, даже если была бы у меня возможность, у меня как бы нет желания к этому. То есть она есть, но она уже покрыта духовным исправлением.
0: Да. А почему именно отчаяние приводит человека к обращению к Творцу? Почему он должен отчаяться, чтобы прийти к Творцу?
1: Почему отчаяние приводит человека к Творцу? Из-за того, что человек, поскольку он эгоист и в своем желании получать, которое управляет им, он чувствует, что он способен, я буду царствовать. И только после того, как он понимает, что он не способен, а желание получать именно ему во вред, тогда против желания получать он раскрывает Творца. И это то, что мы говорим, что он просит у Творца, чтобы он исправил его, чтобы изменил его. Потому что в том, что человек раскрывает, что желание получать — это его природа, тогда ему выясняется, что он не способен с этим ничего сделать. Потому что с природой нечего делать.
0: Что в этот момент, когда человек отчаялся и обращается к Творцу, я продолжу то, что он спрашивал, что приводит его к уподоблению по форме? Какая связь есть между этими вещами? Этот момент отчаяния, когда человек обращается к Творцу и ее созданием.
1: Нет связи между обращением к Творцу и действием Творца над человеком, что человек этим меняется после своего обращения. Потому что действие Творца совершенно отключено от просьбы человека. Ты обращаешься ко мне и просишь. Я даю тебе силу, которая исправляет, которая меняет тебя. Связь только в том, что это вызывает, то. Не больше. Только это вызывает то. Не то, что человек своей силой запускает что-то. Только своей просьбой он запускает силу Творца.
0: Ну, да. Вы сказали, хочет человек этого или нет, он привлекает окружающий свет. Как я могу привлечь окружающий свет, не желая этого?
1: Даже если человек учится, Петр учится по книгам и даже не сосредотачивается на намерении пробудить на себя окружающий свет, но из того, что он страдает, и тем не менее в подсознании ожидает чего-то от книги, это называется, что он притягивает на себя окружающий свет. Это то, что меня спросили вчера. Чего ты так хочешь в отдаче? В том, что ты распространяешь, даешь такую рекламу науки Каббала. Почему все должны учиться и так далее? Но я не буду читать им из Бааль Сулама, что поэтому мы должны открывать школы для изучения. Все, что там написано, чем это поможет им читать? Для них Бааль Сулам — это не какой-то высший ум, который нужно принять и работать, и только потом понимать. Так я объяснил им, что каждый из нас, в то время, когда он просто читает истинные книги, насколько он вкладывает в это, он притягивает на себя окружающий свет с того уровня, на котором написана книга. И тогда, хотя каждый притягивает эти силы немного, но из-за того, что будут, скажем, миллионы, которые прочитают это, тогда уже в этот мир придет много окружающего света. И тогда это даст, если не по качеству, то, по крайней мере, по количеству какую-то такую силу, что этот мир изменится к лучшему быстрее. Это то, что по сути... И это верно, понимаешь? Поэтому нам важны массы также. И нам также важно, человек, который сейчас сидит дома в 2:30 ночи, прийти в 3 часа учиться или не прийти в 3 часа учиться. Сегодня я не способен думать ни о чем, прилагать усилия, делать намерения. И я буду сидеть, я наверняка засну рядом с книгой, ничего не произойдет. Нельзя так говорить. Даже если ты сядешь перед книгой без всякого намерения, будешь читать как осел, может быть, тебе вообще не дадут свыше внести даже одно слово в мозг. Это усилие вызывает окружающий свет, и он исправляет тебя. Поэтому не надо делать здесь никаких расчетов. А с другой стороны, нельзя более 3-4 часов в день учиться. Все остальные часы ты обязан быть с тем духом, который ты получил из книги во всех проявлениях твоей жизни. Иначе ты не реализуешь то, что получил. И мы также должны использовать, что он сказал о силе группы, я не помню.
0: Во время урока нужно ли нам как-то думать о группе, или только я и Творец?
1: Я не понимаю тебя. Во время урока, когда я как бы обращаюсь к Творцу, я должен думать о группе? Мы находимся в этом мире. Есть стена между нами и Высшим миром, и между Творцом. Оттуда приходят к нам всякие силы,
3: кухот,
1: которые приводят нас в действие. Мы хотим улучшить эти силы, чтобы они были нам на благо. Поэтому говорят каббалисты, ты можешь улучшить это. Как? Мы пишем тебе книгу. В этой книге написано о духовных действиях, о том, что происходит там, в том мире. Что написано там? Нужно идти в пустыню, сделать шатер, еще всякие вещи, и резать, приносить какие-то жертвы. Или написано в иной форме, скажем, как пророки пишут. Или в науке Каббала это поднимается к тому, то поднимается к этому, делается такой-то зевук, неважно. Или, как написано в Шульхан Арух, нужно накладывать тфилин так-то и делать те вещи так-то. Все говорят о духовных действиях. Нет в том, что они пишут там, никакой связи. Это какая-то машина, которая работает за железной стеной от меня. которой нет у меня никакого доступа. В частности, когда мы читаем молитвенник каббалистов, возьми немного света отсюда, внеси его туда, подними эту сферу сюда, смешай ее с этим, делай такой-то зивуг, как написано в молитвеннике. Это вообще. Это действие, которое ко мне не относится. Зачем мне это читать? Зачем мне изучать книги? Книги тоже. Что значит, что я учу? Я читаю о духовных действиях и духовных явлениях, то, что каббалист ощущает. Ну, пусть ощущает. Чем мне это помогает? Говорят, если ты это читаешь, к тебе приходит свет свыше, с того уровня, с той ступени, с того состояния, на котором он сидел и писал. И сейчас тоже он сидит и пишет там. В духовном никакая форма не теряется. Что я сейчас читаю какое-то здесь предложение в учении десяти сферот, или текст Ари, и вот нужно понять истинность вопроса под ними Ахураем, тра-та-та, или что я читаю там то, что говорит Бааль Сулам, что квадрат означает букву Творца, тра-та-та, или Ари, или Бааль Сулам, я как бы обращаюсь к тому же состоянию, как они сидят и пишут, и ощущают изнутри в себе, в духовных келим, эти духовные явления. Я обращаюсь к тому же состоянию этой души, которая называется Ари, или той души, которая называется уже Бааль Сулам, прямо в том же положении, как он сидит. Что значит «сидит»? Что он находится в ощущении того, что он пишет, выражает здесь в словах. То есть к этой душе и к этому состоянию я обращаюсь. Что мне это дает? Я хочу оттуда получить силу исправления. И мне говорят, душа находится там, каббалиста. А ты находишься здесь, между вами железная стена. Ничего не переходит отсюда туда и оттуда сюда. А только маленькое свечение, которое называется окружающий свет.
4: И только этот окружающий свет может тебя спасти, и о нем написано: создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, приходит свет, возвращающий к источнику и так далее. Только об этом свете. И у меня есть только одно действие — сидеть рядом с книгой и пробуждать этот свет. Все остальные действия, которые я делаю здесь в жизни, они должны быть направлены на тот момент, когда я сижу рядом с книгой и пробуждаю окружающий свет на себя. Так ты говоришь, я должен здесь думать о группе или нет? Думай хоть о своей бабушке, я не знаю о ком, если тебе это поможет пробудить окружающий свет. Сделай выяснение, что находится в твоем распоряжении, что может усилить тебе окружающий свет. После того, как мы учим все эти вещи, которые пишут эти каббалисты, то, что они рекомендуют нам делать, чтобы пробуждать окружающий свет, мы видим, что в науке Каббала есть две части. Одна часть — письма, статьи, могут быть песни, все, что хочешь. То, что относится к тому, чтобы пробудить человека, направить его, подготовить его к положению, когда он сидит правильным образом перед книгой. А вторая часть книги — вот эти сухие книги, которые говорят о светах, келим, парцуфим и так далее. Так с помощью книг, статьи, письма, всякая музыка, мы себя готовим, а потом открываем книгу, Учение десяти сферот. То есть всю жизнь, всю действительность. Мы должны привести к состоянию, чтобы это стало для меня двигателем, ключом к тому, чтобы усилить окружающий свет. Как я тогда отношусь ко всей действительности? Только таким образом. Дом, семья, дети, работа. Конечно, статьи и письма, которые я читаю, товарищи, неважно. Вся жизнь только к этой точке. Во время учебы сосредоточиться на качестве усилия. Что в этом зависит от меня и что не зависит от меня. Так что делать? Так я обращаюсь к этим каббалистам. И я обнаруживаю, что у меня есть только одна свобода выбора. Свобода воли в одном. Воодушевляться от группы. Если я с помощью группы усилю свое желание во время учебы, я подавлю его еще сильнее, тогда притяну на себя больше окружающего света. И получается так, что все статьи и письма, даже это, и, конечно, события в моей жизни, все, я должен сосредоточить не вокруг чего-то, а только вокруг группы. Что только от группы, как он говорит, я могу воодушевляться и усиливать свое желание и требования к окружающему свету. Так мне нужна сейчас группа, которая говорит только об одном. Как мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас? Я вижу здесь, группа номер два говорит о том, как мы можем это сделать. Группа номер один уже не очень что-то с ними происходит сегодня. Группа номер четыре, да, еще больше. Я в соответствии с этим хочу выбирать группы и переходить из одной группы в другую, в третью, четвертую, неважно куда. Или группа, в которой я нахожусь, я должен ее улучшить. И если я улучшаю свою группу, то тем, что я улучшаю ее, я формирую свое желание самым правильным образом. Понимаешь? А если группа отчаивается или падает, тогда у меня еще больше есть возможность, потому что этим я делаю единственное, что могу вообще сделать в своих силах в этом мире, пробудить группу к требованию исправления с помощью окружающего света. Нет ничего другого. Нужно сосредоточиться именно в этой точке и не убегать от нее. И тогда вы наверняка достигнете успеха. И здесь тоже нужно понять, как мы работаем, если у нас есть несколько групп. Вы знаете, как работает двигатель? Там есть такие поршни, цилиндры. Один поднимается, другой опускается, но все вращают тот же вал, который вращает колеса.
3: Гал-аркува. Коленчатый вал.
4: Коленчатый вал. Понимаешь, так должны работать группы. Одна поднимается, другая опускается. Но... И когда она опускается, ее падение, чтобы вращать. И когда она поднимается, пока она, может быть, ничего не делает, ее действие как раз, когда она опускается. Тут есть противоположность. Нужно понять, как это работает в духовном. Но, в общем, все вращают те же колеса. Поэтому нужно относиться только к одному вопросу — требование исправления с помощью книги. Если группа пробуждает меня к этому, хорошая группа. Если нет, быстро ищи другое место. Жаль времени.
5: Но конкретно во время урока, я сейчас...
4: Конкретно во время учебы, дружище, ты должен сесть с желанием получить окружающий свет. И когда ты хочешь получить свой окружающий свет, чтобы он исправил тебя, как будто ты работаешь со своим желанием получать, ты хочешь исправиться, ты хочешь, чтобы он повлиял на тебя, да? Но это только одна точка, которую я тебе объяснила. Вторая точка относительно окружающего света, она должна быть ради отдачи. Если я думаю вместе с этим, что я это делаю вместе с группой, и что мы все вместе наслаждаемся от этого, и что мы вместе работаем в этом, ты усиливаешь и точку Малхут, и точку Кетер. Если ты думаешь, что значит, что ты ждешь от этого света, чтобы он принес тебе? Что он принесет тебе? Наполнение желания получать?
5: Нет, улучшение свойств.
4: Улучшение свойств. Что называется у тебя улучшением свойств?
5: У меня это называется, что я хочу свойства Творца.
4: Ты хочешь свойства Творца. Замечательно. Как ты можешь желать свойств Творца? Что значит просить, чтобы пришел окружающий свет? Это называется просить, чтобы... пришло свойство отдачи во мне, чтобы оно пришло ко мне и поселилось во мне, чтобы стало моим, да? Как я могу об этом просить? Если вместе с этим я представляю себе свою отдачу в своей группе, тогда я уже могу представить себе действие света на меня. И тогда у меня есть где потребовать по-настоящему это правильное действие, а не делать всякие расчеты, чтобы мне было хорошо, ну, приди ко мне. Тогда я понимаю, что такое результат, который свет должен произвести во мне. Тогда я действительно думаю относительно света, возвращающего к источнику, а не относительно там какого-то банка, чтобы послал мне там чек ради получения. Ну, по крайней мере, что-то ради отдачи, то, что выражается у нас в группе. То есть, если я не вношу свою отдачу в группу, всех своих товарищей вместе, в мою просьбу к свету, возвращающему к источнику, то я не обращаюсь к свету, возвращающему к источнику. Я обращаюсь к кому-то другому. Принеси мне что-то, наполни меня, наполни мои получающие килим. Я не ожидаю, что у меня будут отдающие килим. Понимаешь? Думать во время урока, обращаясь к Творцу, о группе, это как бы выстроить правильно свое обращение. Это как некий фильтр, некий механизм, который... берет твое эгоистическое обращение и придает ему какой-то немного альтруистический вкус. Если ты думаешь от себя через группу к Творцу.
5: Но я же изначально строю группу, чтобы они давали мне что-то. Как я могу потом во время урока думать по-другому?
4: Я не знаю, что значит ты строишь группу, чтобы они тебе обеспечивали что-то. Ты должен сказать себе, что ты строишь группу, чтобы они обеспечивали тебе
6: кухот,
4: силы.
6: Вышу везе кухот.
4: Да, но снова, какие силы? Какие силы? Получение?
5: Просить исправления.
4: Просить исправления. Как может быть, чтобы в это не была включена сама группа? Как может быть, что в какой-то просьбе, с которой ты обращаешься к Творцу, ты будешь обращаться сам? Один. Если ты на самом деле хочешь, чтобы твоя просьба была правильной, ты должен попросить сначала за весь мир, потом за весь народ, потом за всех, всех, всех и всех, за группу и так далее, и потом только за себя.
5: Как такое можно сделать?
4: Ты не должен это делать, но говорят, что постепенно, когда ты включаешься в группу, проникаешься ими, они становятся для тебя такими близкими и важными, что ты можешь уже включить их в просьбу.
5: Сейчас, если группа не пробуждает меня к требованию к учебе, вы сказали, что оно нехорошее, вы сказали, что нужно бежать от такой группы, но вопрос...
4: От плохой группы, которая не пробуждает тебя к требованию окружающего света, чтобы это требование должно быть об исправлении, свет сразу же представляет вместо этого силу отдачи, силу изменения, не только наполнение, а изменение, потому что мы должны понять, что наше улучшение — это обретение экрана. Если группа не может обеспечить тебе такие желания, то у тебя нет выбора — либо улучшить группу, либо оставить ее.
5: Ну вот это мой вопрос. Я должен сначала попытаться вложить в нее, чтобы улучшить ее?
4: Так вкладывайте в группу и улучшайте ее. В чем проблема?
5: Но уже сказали бежать.
4: Нет. Либо это. Сначала ты проверяешь, можешь ли ты что-то сделать. У нас есть такие ребята здесь, которые сидят. Где тут Яков, да? Он был утром?
5: Дежурный. Он ночью дежурит.
4: Есть такие ребята, которые сидят здесь, и они не чувствуют, что есть здесь и группа, в которую им стоит войти. Я говорю, что нет такого, чтобы группа никогда не может подходить человеку. Человек выстраивает группу для себя, и насколько он вкладывает в группу, настолько он получает реакцию на это свыше, и неважно, какая группа. Дай мне группу преступников, которых я могу немножко улучшить, чтобы они захотели духовного. Чуть-чуть. Ты не знаешь, сколько можно получить через такую группу. Больше, чем в этих самых высоких группах праведников. Но вклад человека это его группа, это его кли, а не уровень группы, насколько они вообще понимают, об этом вообще нечего говорить. Возьми начинающих ребят, приходят иногда такие нацеленные, и ты увидишь, и как они не дают тебе покоя, как они хотят. Стаж в духовном не считается ничем. Не зря написано, и каждый день будет в глазах твоих как новый. Каждый день, чтобы был как новый, потому что по-настоящему в духовном каждое мгновение считается нулем, и снова начинается расчет. Каждое мгновение. Ступень — это ступень, которая начинается с нуля всегда.
5: Будем учить ТЭС?
4: Я тоже думаю, что надо изучать ТЭС.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
4: Мы слышали о том, что человек выстраивает группу и может пройти миллион лет, если человек не сосредотачивает силы в группе.
5: Можно учить 3-4 часа в день, чтобы привлечь свет, а потом захотеть взять этот свет и пользоваться во всех событиях жизни. Я также слышал, что, подумая о своей бабушке, это поможете привлечь окружающий свет.
4: То, что я взял, главное — это отношение к учению Сфирот, чтобы с помощью книг, статей, музыки и так далее, потом он сказал группа и всякие события в жизни. Так, мы готовим себя, а потом раскрываем книгу «Учение о десяти сферот», и там происходит свет, возвращающий к источнику. Я думаю, что мы должны реализовывать это. Некоторые из нас получают наслаждение от этого, но все-таки это лекарство, а все остальное — лишь подготовка к лекарству. Я был бы рад, если бы мы смогли это реализовать.
5: Требование к исправлению благодаря книге. Если ты хочешь, чтобы требование было правильным, ты начинаешь с своего требования за мир, за народ, за группу, и только ты в

0: из этой борьбы, из ощущения этого отчаяния, которое накапливается, мы требуем свет, возвращающий к источнику, на уроки, и он приближает нас к молитве. И это главное усилие во время учебы просить свет. И, конечно, то, что Раф в конце уточнил, без того, что я вношу всех товарищей в просьбу за них, в просьбу к свету, это не значит, что я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику.
1: Да, я тоже так слышал, что вся наша жизнь зависит буквально от этого момента. Именно сейчас, от момента, который приходит сейчас во время учебы, кроме этого нам ничего делать в жизни, мы задействованы на 100% в том, что мы можем что-то исправить, это в ускорении времени и в привлечении окружающего света во время учебы. И также здесь, в привлечении окружающего света, есть всякие возможности сделать это более качественно, привнести группу внутрь, и себя как дающего, и так далее. Но в итоге, в тот момент, когда приходит семинар, это единственный момент, где мы можем что-то изменить в своей жизни, если вместе попросим окружающий свет.
0: Вклад человека в группу — это создает его клей, и нужно смотреть, как каждый раз человек создает группу, неважно, какую группу, как он вкладывает, как он развивает себя.
1: Да, прекрасный и очень богатый урок. Но главное, были разные выяснения, как привлекать свет, что даже если человек... Рав сказал, что Творец даже иногда не дает привнести каплю разума в книгу, но если он все-таки читает и подсознательно надеется, есть у него надежда, из чтения книги уже свет действует, и он привлекает свет даже в самом малом виде, незначительном. И он также сказал, что в отношении распространения очень важно, что количество изучающих учеников было большим, и тогда из количества будет привлечение света, и тогда этот мир улучшится.
0: Да, он упоминал то по поводу людей, которые не учатся, им не нужно рассказывать там то, что пишет Бааль Сулам, но даже согласно простой логике, когда много человек направлено на одну цель, они притягивают определенную энергию. У нас это называется свет, возвращающий к источнику. Так они приближают исправление, и вообще все должно.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: После такого насыщенного, богатого, волнующего урока мы продолжим. Рав сказал, мы продолжаем вызывать на себя окружающий свет. И в итоге Рав сказал, надо изучать ТЭС, это то, что мы будем делать сейчас. Мы начинаем новую серию уроков Рава все-таки. Хотя и с ведущими, но урок Рава, мы хотим, чтобы эта учеба была общей, чтобы мы все участвовали. И неважно, человек здесь ветеран или новичок, все должны учиться, мировое, или израильское, или каждый может и должен участвовать на этом уроке. Урок основан на серии, которую Рав давал в 2001 году. Он дал 8 уроков. Мы поделили каждый урок на три части, более-менее по полчаса. Вы увидите, что это вечерний урок, не утренний. Это урок, который проводился вечером, и группа людей совершенно новеньких, они даже не знают, о чем спрашивать, и как Рав старается. Это... Теперь я понял, почему он хотел так видео, когда он там все чертит, добавляет подробности. Огромное воодушевление есть там от нашего товарища Семена Винокура, который говорит, Рав, подвиньтесь сюда, подвиньтесь сюда. Это были первые съемки. Очень интересно. И в итоге мы проведем семинар. В конце будет возможность задавать вопросы. Будем отвечать вместе, или мы будем отвечать.
2: Да, и мы в то время, когда будем смотреть урок, у нас здесь основная порция — это сам урок, который проводит Рав. Мы запишем себе вопросы, которые нам очень важны. Мы не просто смотрим урок, мы участвуем в нем. Это активный урок, происходящий сейчас, и мы делаем его вместе. Это очень важно. Мы учились сейчас на уроке, слышали от Рава, что мы не просто ждем, что придет свет и что-то произойдет. Мы хотим, чтобы этот свет подействовал на нас, как на группу. Еще не пользовались понятием десятки, но мы знаем, что мы хотим раскрыть Творца между нами в десятке и вообще отдавать на другому товарищу, не получать свет для себя. Так мы начнем с отрывка из первоисточника, который напомнит нам для чего. Хочешь прочитать первый?
1: Да. Я добавлю Гиладу. Были группы, да, он говорит, первая группа, вторая группа. Группа, да. Рабаш. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что своими силами у человека нет никакой возможности идти против природы, потому что разум и сердце, в которых человек совершенствует, там он может получить поддержку, и эта поддержка в Торе. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору с приправой. Когда занимаются ею, свет в ней возвращает к источнику.
2: Да, итак, мы соединимся вместе, хотим, чтобы этот свет вернул нас к источнику, и во время урока каждый записывает для себя все вопросы, которые возникают во время урока, а затем обсудим их.
1: И еще маленький совет. Следует за Равом. Точно, то, что он говорит. Он говорит, пхинат шорош, шорош, хохма, хохма. Точно, как он говорит, буквально прилепиться к нему и держать его за руку, и тогда мы получим много окружающего света.
2: Давайте вместе посмотрим урок.
1: Сделать краткий курс, согласно статье «Введение в науку Каббала Бааля Сулама», 10-15 встреч, а потом продолжим. Не то, что мы должны все закончить, я исчезаю. Потом можно продолжать, но вот этот основополагающий курс, чтобы он был краткий, и потом дополнительный курс. Мы там сможем уже раскрывать каждую тему и сможем гулять по другим разделам наук Каббала. Итак, моя цель сейчас — сделать как можно больше встреч, и чтобы материал был, упростить материал и сделать его понятным. «Введение в науку Каббала» — это статья Баля Сулама, одно из предисловий к комментарию Сулам книги Зор. Без этой статьи невозможно понять то, что написано в Зор. Без этой статьи невозможно вообще подходить и понять, что написано в любой каббалистической книге. Есть язык Каббалы, язык Танаха, язык Талмуда, язык сказаний Агада. Язык Каббалы — это научный язык. Наука называется наука Каббала. Она говорит о реальности всех миров, всей природы, и материальной, и духовной. И этот язык мы должны сейчас постепенно овладеть им и его использовать, и с помощью него изучать реальность, в которой мы находимся. Наука начинается с ее источника. Это называется желание Творца насладить творение. Есть одна единая сила, которая действует во всех мирах и во всей реальности. И эта сила, мы называем ее Творец, потому что от него и далее нисходят все остальные силы и все остальные ступени в реальности. Его желание насладить творение. Согласно толкованию этих слов, сотворить творение и насладить его. Чем насладить? Поскольку Творец, он единый, насладить его может только простым образом. Сделать творение, чтобы достигло ступени как Творец. Как это сделать? Сотворить творение, привести его на ступень Творца, нужно дать творение для этого все силы, все средства, все примеры, чтобы так было. И у Творца есть как бы две проблемы.

цели. С одной стороны, сотворить творение, и творение должно находиться вне Творца. Творение от слова «брия», от слова «бар», то, что находится за пределами ступени, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы творение стало точно как Творец. То есть две противоположности здесь мы чувствуем. Как мы приходим к реализации этой проблемы, к решению ее. Ну, тут мы сразу подходим к чертежам и к определениям. Мы учим, что есть единая сила, которая называется Творец или Ацмуто. Боре. Его отношение к творению называется Боре, Творец. Природа Творца — желание отдавать, желание наслаждать. И вот это желание наслаждать называется у нас стадия Шорыш или Кетер. Из этой стадии Шорыш, Кетер, Творец, неважно, как сказать, из того, что он желает наслаждать, чего не достает, если он хочет наслаждать, не хватает того, кто хочет получить его наслаждение. Поэтому то, чего не хватает ему, только желание получать. Поэтому первая стадия, по сути, творение первое, которое создано, называется Хохма. Это первое творение. Его природа — желание получать. Что он хочет получить? То, что Творец, вот эта стадия Шорыш, хочет дать. Изобразим это. Стрелка — это желание отдавать, а вот эта чашка — это кли, это желание отдавать, а это желание получать. Желание отдавать у нас называется светом, желание получать у нас называется кли, сосуд. Итак, первая стадия — это желание получать. Шорош — это желание отдавать, а свет или желание отдавать наполняет кли, желание получать.

0: Что происходит дальше? Дальше происходит, что свет, который наполняет кли, свет, который наполняет кли, кроме наслаждения, желания отдавать, он дает кли также свою природу, желание отдавать. И это формирует в кли желание такое, как в кетере, желание отдавать. Это уже вторая, третья стадия. Нет, вторая стадия. То есть свет сам называется наслаждением, и его желание наслаждать. У него есть два свойства. Желание наслаждать — это его природа, и то, что он дает желание получать, это наслаждение. В первой стадии он дает кли творению ощутить наслаждение, а во второй стадии он передает творению свою природу отдавать. И тогда творение тоже желает отдавать. Желание отдавать. Вторая стадия или бина. Это продолжает быть творением. Что происходит у нас из стадии шорош? Рождается кто? Творение. Он получил в стадии шорош наслаждение, которое называется ор хохма, свет хохма. И наслаждается согласно своему желанию получать. А во второй стадии он получил от стадии шора желание отдавать. И тогда у него есть другое наслаждение, которое называется свет хасадим. Свет хасадим — это наслаждение от отдачи. Получается, что в кетере, в стадии шорош, у нас один результат есть, который называется хохма, и второй результат, который называется бина. Два результата. Первый результат, когда есть творение, и он получает наслаждение. Второй результат, когда есть творение, но он хочет отдавать. И все это исходит из кетера. И вот эти три стадии, вот эти следствия, и их корень называется три первых, гар, гимл ришонот, гар. Свет хасадим называется свет цели творения. Свет хухма называется свет цели творения. Творец хочет, чтобы творение наслаждалось светом хухма. Свет хасадим называется светом исправления творения. Творение, творец хочет, чтобы творение стало подобно Творцу, тоже дающему. Два эти свойства, желание получать в творении и желание отдавать в творении, исходят от Творца. И творение может наслаждаться от получения и может наслаждаться от отдачи. Это данные, которые нисходят свыше, и здесь пока что творение не определяет ничего абсолютным образом. Из корня рождается желание получать и свет хохма, потом сам свет хохма изменил кли таким образом, что оно хочет отдавать, и от этого образуется кли бины и желание отдавать со светом хасадим. Что происходит дальше? Какое может быть развитие? Простое развитие. Поскольку
1: бина
0: бина хочет отдавать. У нее есть только желание отдавать. Но что она на самом деле может отдавать, что она может вернуть Творцу? Ведь Творец может дать творению наслаждение. А что творение может дать Творцу? И это то, что бина в сущности должна сделать. Что она дает Творцу? Она дает Творцу наслаждение от того, что она немножко получает. Что значит немножко? То есть то желание и то наслаждение, которое она получила здесь, которое называется хохма, она получает. Потому что она хочет давать его. Получается у нас кли, которая связана, которая состоит из двух частей. Одна часть подобна хохме, а вторая часть подобно бине.
1: Откуда приходит это кли? Из того, что творение хочет отдавать Творцу. Если оно хочет отдавать, это признак того, что хочет отдавать часть бины в нем. Но что он может дать? Он может дать, если он получает что-то, а иначе ему нечего дать. И тогда он получает. Это называется часть хухмы в нем. Такое возвышенное кли называется Хина Гимель, третья стадия, или Зеранпин. Конечно же, это тоже творение. И есть в нем две части. Есть в нем желание получать, и есть у него также желание отдавать вместе. И это кли, оно тоже еще не является творением. Почему? Потому что здесь все эти силы творение получило от Творца. Творение получило от Творца здесь, в хохме, желание получать наслаждением светом хохма. Так его Творец создал. Затем желание, которое внутри света отдавать, создало в творении желание отдавать. Это называется второй стадией. С наслаждением, со светом хасадим. Тоже приходит свыше. А сейчас творение в третьей стадии тоже строит себя из этих двух частей. Из части хохмы в нем и из части бины в нем. Так, в конечном счете, пока что творение действует, исходя из сил и свойств, которые получило от Творца. Но вследствие того, что сейчас в творении есть два свойства, полученные от Творца, как желание получать с наслаждением хохмы, так и желание отдавать с наслаждением бины, оно может выбрать, что лучше и ближе для него. И он выбирает согласно чему? Согласно тому, что первое желание, созданное в нем, самое близкое, что в нем, это желание получать. И тогда само творение из двух этих свойств, которые есть в нем, выбирает, кем хочет быть. Оно хочет быть желанием получать. И только. И наполнять себя светом хохма. Свет хохма — это наслаждение от получения, так называется этот свет, и полностью наполнить себя. Когда он сам решает, что этого хочет, тогда это творение называется творением невра. На самом деле творение. Да? Четвертая стадия пхинадалит или малхут.
2: Малхут.
1: Малхут, потому что там на самом деле властвует желание получать, и это желание получать творение выбрало само. Так если мы можем говорить о творении, творение — это настоящее Малхут. Все остальные части, которые есть у нее, у него перед Малхут, это называется творением, это просто свойство, явления, которые исходят от Творца. Первое решение. И принципиальное, которое произошло здесь и называется творением, есть из двух свойств, которые есть во мне, хохма и хасадим, свет хохмы и свет хасадим, я решаю быть получающим. И это решение называется, по сути дела, творением. Получается, что творение родилось у нас от Творца в нисхождении по нескольким ступеням, по нескольким этапам. И эти этапы мы называем четырьмя стадиями прямого света. Когда свет напрямую, чтобы создать творение, выходит из Творца и через эти четыре стадии создает творение и наполняет его светом наслаждения. То есть в четвертой стадии, в Малхут, есть у нас кли, которое называется желанием получать, рацион ликабель, и этот свет, и этот кли наполнен светом хохма, согласно его желанию. Состояние четвертой стадии называется настоящим творением или Малхут. И Малхут, когда она наполнена всем светом, согласно своему желанию, до конца, без всяких ограничений, называется Малхут бесконечности. Что значит бесконечности? Когда нет у нее конца, нет никакого ограничения получать и наслаждаться. И это называется состоянием первым состоянием творения. Творение, которое вышло в мире, называется Малхут бесконечности, которая наполнена светом бесконечности. Наполнена. Отсюда мы уже можем сделать несколько выводов. У нас уже есть несколько результатов. И что это? Прежде всего, творение называется желанием получать или желанием наслаждаться. И это вся его природа, вся ее материя, и кроме этого нет ничего. То есть творение не может думать ни о чем другом, как только наслаждаться. Это внутренняя программа, это вся его материя. Может почувствовать только одно — наслаждение, которое наполняет его свет хохма, или страдание, если не хватает ему света хохма.
3: Раф. И сюда перейди, пожалуйста. Петляйте.
2: Невра, Юцеми Аборе.
1: Творение выходит из Творца, как я уже здесь сказал, после четырех этапов. Эти четыре этапа — это необходимые этапы, чтобы образовалось какое-то желание. То есть если в каком-то месте, в реальности, неважно где, выходит у нас работать с каким-то желанием, или, скажем, в каждом из вас рождается какое-то желание, какое-то побуждение, вдруг какая-то мысль — это признак, что до этой мысли или до этого желания есть четыре этапа от причины, что рождается во мне какое-то желание или мысль. Все приходит свыше, пока не выполняется, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. Пхина Алиф Бет Гимель, и тогда последняя стадия — это Пхина Далит. Пхина Шореш — это источник, а результат — Пхина Далит, и должно быть три посередине. Развитие от желания Творца к желанию творения. Итак, в конечном счете в желании Творца находится желание, в желании творения находится желание Творца, которое определяет. Оно определяет, и оно, по сути дела, определяет все, что есть творение. Мы должны что-то вообще-то сделать. Ну ладно. Когда от Творца у нас есть четыре наших стадии, когда вся реальность делится на эти четыре стадии, и мы должны только дать им название, тогда вся реальность получает название миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Вся реальность, это четыре этих стадии, она делится на четыре мира. Она делится на буквы, которые называются Авая, завиток Юд, Юд, первая Гей, Вав, и последняя Гей. Гей решена. Первая Гей и нижняя Гей. Гей Тата. Это называется имя Авая, или, как мы говорили, Кетер Хохма Биназе Рампин Малхут. Это называется Сфирот. Или же стадии от корня Шореш до четвертой стадии. От Творца до Творения. И так далее будет у нас здесь завиток Юд. Есть еще много свойств. Но все эти свойства, все названия всех миров, и что находится во всех мирах, и что находится в этом мире. Вы можете говорить о Солнце, о Луне, о галактиках, о всем, что есть на земном шаре, что бы мы ни взяли. Все свойства, которые есть у нас в этом материальном мире и также в высших духовных мирах, все эти свойства находятся здесь, в этих четырех стадиях прямого света, или в Юд, Кей, Вав, Кей, или в мирах, или в сферот, неважно, как сказать. То есть все эти названия, они частные названия, которые находятся здесь во всех этих четырех стадиях. Здесь все, включая Творца и Творение, нет ничего больше. То есть вся реальность, она в целом связь между творением, между Творцом и Творением, когда эта связь выполняется через миры. И это то, что мы изучаем в науке Каббала. Какова природа Творца, какова природа Творения, какова связь между ними, причина и состояние, которое есть между ними, и что является целью, которая должна принести эту связь. Да, говорит нам Рав, что все приходит свыше, пока это не реализовывается, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. И четвертая стадия — это сама Пхина Далит. И сейчас мы обсудим в десятках вопросах, которые возникли у нас в результате урока, и, по крайней мере, попробуем сформировать один вопрос десятки из того, что мы слушали, слышали на уроке. Вследствие того, того, что мы обсуждаем, каждый поднимает вопросы, которые возникли во время урока, и мы хотим сформировать один вопрос десятки. После того, как мы завершим, у нас есть на это 6 минут, а потом мы попросим у десяток представить вопросы, которые возникли у них. Пожалуйста, 6 минут.
0: Единственный вопрос, который возник у меня, когда Раф объяснял, что первый выбор, который появляется у творения, это Малхут, у которой есть выбор между двумя наполнениями, свет Хасадим и свет Хухма, и непонятно, почему она выбирает именно свет Хухма. Вроде бы должна была выбрать свет Хасадим, ведь она хочет быть подобной Творцу.
4: Не
1: знаю, я вообще ничего не понимаю в этом материале. Я именно тот, кто не знает, что спрашивать.
0: Мы соединимся с вопросом Руи, и вопрос, который у меня был более техничный, он объяснил, что здесь впервые, так я услышал, было прямое притяжение с кетера хохма, также для построения бины. Мы обучаем сегодня так, что это нисхождение, что это процесс, который нисходит из хохмы бина, потом Малхут и так далее. Сегодня мы объясняем это иначе. И вопрос, который у меня возник, что правильнее, не с точки зрения объяснения, а по сути. Когда мы объясняем, что четвертая стадия хочет обрести статус Творца, и это то, что приводит ее идти ва-банк. А здесь он говорит, когда вторая стадия выходит из первой, мы учили, что это не сходит, там в итоге есть уже желание, которое хочет быть подобным. На самом деле интересно, что правильней.
1: Да, уточнение вопросов. Это вещь, что кли, по сути дела, развивается. Вопрос, что является целью кли, который находится в четвертой стадии, как он хочет уподобиться, и как он идет на ва-банк для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
0: Может быть, основной вопрос, как все это строение отпечатывается, откладывается на нашем сердце, чтобы мы почувствовали, что Творец создал нас согласно этим стадиям, и что мы должны сделать, чтобы продвинуться и уподобиться свойствам Творца. И очень интересно, что все наше развитие начинается с того, что не желание получать властвует нас, а мы хотим, чтобы желание получать власть у нас. Мы выбираем это. Малхут выбирает, чтобы свойство получения управляло ей. И вот это точка развития дальнейшего. Но, может быть, постараемся почувствовать, как, исходя из начального вот этого состояния, которое должно существовать и понятно нам, как мы производим сейчас развитие в сторону Творца.
1: У меня не возникло вопросов в течение урока. Я думал больше о наставлении, которое мы слышали раньше, что нам нужна эта учеба, чтобы привлечь окружающий свет. Это единственное время, в которое мы как-то действуем сами в реальности, в нашем требовании к этой учебе. И когда Рав говорил о том, что любое желание в действительности, оно рождается через это нисхождение четырех стадий, я думал о нашем желании привлечь окружающий свет.
4: Прошло вам же такая мысль, еще не сформировалась как вопрос, но мысль такая возникла.
0: У меня тоже не возник вопрос, просто воодушевление отрава, который так объясняет вот эти основные вещи в ТЭС.
4: Ну хорошо, четыре стадии достаточно понятно, но только из-за того, что на всех этапах от первой стадии до четвертой кли реагирует на свет, у меня возник вопрос, когда Малхут, по сути дела, на всех ее этапах, Малхут состоит также, включает в себя все остальные свойства, которые предваряли ее. Почему Малхус чувствует себя больше, чем свет? То есть, когда она начинает чувствовать свою суть, потому что остальные действия, которые произвел свет над ней, она реагировала на действия света. Только мне кажется, вроде бы, что она чувствует больше действия света на себе, когда она на самом деле чувствует себя, кто она. Да. Давайте посмотрим, что происходит в мире и в зале. Десятки, которые завершили, и есть вопрос десятки. Поднимите руки. Я вижу, часть еще не завершили. Давайте еще две минуты дадим, чтобы еще обсудить. И те, у которых есть вопрос, поищите еще вопрос. Мы хотим, чтобы чтобы у большого количества десяток были эти вопросы, и даем на это еще две минуты. Пожалуйста.
0: Так что нет вопросов, надо добавить вопрос? У меня есть общий вопрос. Почему Творцу нужен был весь этот процесс? Да, есть объяснение, что он дающий добро и творящий добро, вся эта сказка про волшебника. Но это объяснение, чтобы мы согласились из нашего маленького разума или объяснение для детей, но смысл вообще создать весь этот процесс с его стороны непонятен. Из его совершенства, даже не совершенства, а вообще. Исходя из чего? Он запустил этот процесс для чего? Ради чего?
1: Да, это приводит к дополнительному вопросу. С какой стати Творец вдруг хочет создать что-то, что обратно ему? Хотя знает, что в конце будет страдать. Раф объясняет там, что наполнение дает ему наслаждение, отсутствие наслаждения приводит к страданию. Так если он такой уж хороший, почему он создает такую ситуацию, такую реальность, что это кли чувствует страдание? Это совершенно обратно ему. Полностью. Это не только ради получения, это еще и страдание.
0: Зор говорит, что как четвертая стадия вдруг сама что-то решает.
5: Ну,
0: у всех у нас разные килим, мы понимаем, как десятки трудно выбрать один вопрос, но те, кто готовы, пожалуйста, поднимайте руки, начнем спрашивать. Был вопрос из 5-6.
6: Ну,
4: у нас было несколько вопросов, но возьмем вопрос, который возник у двоих товарищей. Почему четвертая стадия, мир, творение, в конце получает ради получения? Было у него в Гимеле ради получения, ради отдачи. Почему в четвертой выбирают именно ради получения?
0: Прекрасный вопрос.
5: Ну. Лех-лех-лю микрофон.
6: Эх, арба пхинот деор яшар, кшурим.
0: Как четыре стадии прямого света связаны с десяткой?
5: Йоси, как микрофон?
7: Эх, о хохма, нефах потом лёт.
4: Свет хохмы вдруг становится светом хасадим.
5: Вот. Яков, внизу Яков, кен.
0: Если нет пока времени, что отделяет эти стадии, это связано с предыдущим вопросом? Если нет времени, то, можно сказать, да, в какое время одно желание становится другим. Что разделяет, если не время, получается, что это происходит одновременно. Что это все происходит таким... одним взрывом, одним бумом. В чем решение?
4: Перейдем к мировому кли. Латин 1, пожалуйста.
8: Sí, aquí discutíamos cuál es la diferencia entre la Hei superior y la Hei inferior. ¿Qué es lo que realmente diferencia una Hei de la otra?
0: В чем разница между первой Hei и нижней Hei? Что их отделяет? Прекрасный вопрос. Флорида.
9: Yes, the four phases were given letters, Yod Hei, Vav Hei.
4: Четыре стадии даны нам как буквы.
9: And why were they given letters?
4: Что имеется в виду под этими буквами и почему это называется буквами?
5: Кав Юштайм.
10: Oh. Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean to choose? Not only why.
0: Это похоже на первый вопрос. Что имеется в виду выбрать? Не почему, а что такое выбрать?
4: Вопрос, что значит, что все мысли, вся реальность является результатом четырех стадий прямого света?
5: О, кама шейлот. Турки шева.
11: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile ihsan etmek üzere nasıl çalışma yapılabilir?
0: Как ощущаются стадии первое, корень, первое, второе, третье, четвертое в процессе создания желания, и как человек может работать со всеми этими ощущениями отдачи?
12: Да, часть уже задали вопрос, вот еще такой вопрос не задали. Если Малхут заполнена до конца, почему она называется бесконечностью? Малхут бесконечность.
13: Малхут де энсов.
5: Лама де энсов. Шерат. Ну, Women Latin, Хамешесра.
14: Hola, amigos. Gracias, maestros y amigos. Buenas noches. Buenos días. La pregunta es, ¿por qué las cuatro fases de la luz?
4: Спасибо учителям, здравствуйте все товарищи. Почему четыре стадии прямого света имеют название миров и четыре имени, четыре буквы имени Творца?
14: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
0: Значит ли это, что у каждой мысли есть четыре стадии?
4: Да, но кто у нас там последний? Давайте дадим Казахстан, Киргизстан. Вам слово.
15: Максимальным образом свет, возвращающий к источнику, время изучения птихи.
4: Прекрасно. Смотрите, сколько вопросов. Есть еще полно товарищей и подруг десятках, которые хотят задать вопрос. Урок 26 минут. Так много вопросов возникает. Это прекрасно. Это очень хорошо, потому что мы хотим получить свет, возвращающий к источнику. А вопросы... как говорит Бальсулам, хотя не понимаем, но хотим понять следствие стремления, это получает свет, который приближает их очень к их цели. Мы возьмем один вопрос и ответим в десятках, который более-менее общий для всех, и это четыре выразили его. Есть еще много десяток, которые его задали. Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Давайте вместе ответим на этот вопрос в десятках. Шесть минут на это.
0: Да, если ты смотришь на любой элемент мироздания, оно устроено, оно развилось в процессе развития этих четырех стадий. И вся реальность, и ее элементы. Все достигло своего состояния в результате вот этого развития, этого нисхождения этих четырех стадий. Причины и следствия.
4: Есть это понятие единого, но творение не может этого воспринять, и поэтому раскладывают на четыре стадии, в которых есть еще и так далее.
0: Это то, что стараются объяснить нам каббалисты, Баал-Сулам, Ари, все исходит из четырех стадий, десяти сферот, Юд, Кей, Вав, Кей, теперь иди пойми.
4: Да, из того же направления, что, по сути дела, создано только желание, это желание из замысла творения проходит процесс, и все, что мы видим, это желание, которое сформировалось на всех уровнях, неживое, растительное, животное, говорящее, и все это служит для той же цели, куда все направлено, и все наше развитие, вся эволюция, которую мы воспринимаем в материальном мире, для того, чтобы мы пришли к познанию этого инициатора, этого действия создания желания, и что наше намерение ради получения, ради отдачи, нет ничего другого, что все исходит от нет никого, кроме него, и все это входит в какую-то матрицу, как сказали товарищи, что все это приобретает все детали и разделения, которые мы получаем в этом мире, и в конце всего это свет и хисарон.
0: Да, Зор пишет, что четыре стадии — это строение, в котором каждое желание исходит из источника света и выражается в желании. Это четыре стадии, они буквально как одна, и это выражает свет. Я тоже добавлю, что нет никакой реальности, кроме Творца, и кроме желания и воздействия Творца на желание, эти этапы, в котором он формирует, для того, чтобы заложить все состояния, что желание прежде всего, чтобы почувствовать себя как можно более отдаленный, противоположный Творцу, его природе, и на этапах подъема уподобит себя Творцу, пока не придет слияние к ним. Это является целью творения. Раскрытие имен Творца в желании получать в творении. И все это описывается нам сферот, мирами. В итоге все это сводится к состоянию, которое называется полным исправлением.
4: Что можно добавить? Не знаю, может быть, в более простом виде, что цель творения — насладить свои творения. Все мы хотим чувствовать себя хорошо и наполниться всем, что предлагает нам это творение. Есть закономерности. Если мы изучим эти законы, каким образом создает Творец всю систему, чтобы мы наслаждались и изучили все эти законы. Он не просто создал желание получать, хочет, чтобы мы насладились, а мы не понимаем этих законов. И четыре стадии облачаются в наше желание, в каждое желание и в каждом. Да, итак, мы перед завершением, вскоре мы увидим клип Рава, который напомнит нам, и мы должны все время помнить, для чего мы изучаем. И на самом деле, как Миша объяснил в начале, мы сейчас на первом уроке из серии уроков, которые были о введении, затем были об изучении ТЭС, будут каждый раз другая пара лекторов, которая это проведет. И если вы видите, что можно что-то улучшить, изменить в проведении учебы, мы сейчас учимся вместе, как изучать вечные уроки нашего Рава. Итак, мы завершим клипом, на котором мы услышим от Рава о правильном намерении, которого никогда нельзя забывать, пожалуйста.
0: קליפ שלו.
13: На что человек должен направлять себя во время молитвы в утреннем уроке?
4: Во время молитвы, как пишет Бальсулам в 155 пункте, предисловие к ТС, он должен принять только одно. То, что он учит, он хочет этого. Он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он хочет знать, соединиться с тем, что он учит. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, когда он не воспринимает, что есть что-то, что все-таки происходит в его душе, так, чтобы думал, что это как лекарство.

0: И ни на секунду не забывают, что у них есть это. Они говорят только одно. С утра до вечера, каждую минуту, что мне нужно делать? Я готов. И наверняка он готов, он не забудет. Так зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
1: Важность — это группа, мы хотим сообщение по поводу приближающегося конгресса. Частично здесь у нас есть родители, детей. Мы очень хотим, чтобы наши дети тоже правильно воспитывались и внимали, и слушали, и были бы на уроках. Но мы очень и очень просим, конгресс этот наш предназначен под 18 лет и старше для взрослых. Почему? Потому что мы хотим, чтобы десятки, товарищи в десятке, сосредоточились на связи между собой и ни на чем другом. Понятно, если рядом со мной сидит сейчас ребенок, во всех этих мероприятиях десятки, я думаю о ребенке, забочусь о нем, я не могу освободиться, чтобы думать о десятке, о связи десятки и так далее. Поэтому возникли вопросы с разных сторон. Мы снова повторяем, конгресс предназначен для взрослых от 18 лет и дальше, сосредоточиться на десятках. Мы знаем, что женщины должны сидеть с ребенком. Дети могут быть рядом, если нет выбора, но мы детей не включаем в участие в уроках, в разных мероприятиях, потому что мы должны сосредоточиться на связи между нами. Это тот посыл, который мы хотим передать. Это из тех вопросов, которые возникли. И ожидать спасения.
0: Ожидать спасения. Завершим песню.

Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок записи от 30 января 2002 года, который основан на статье Рабаша «И толкались дети в утробе ее», первый том, 87-я страница в трудах Рабаша. Сейчас прочитаем эту статью в десятках. Есть у нас для этого 18 минут, пожалуйста. «И толкались дети в утробе ее». «И толкались в Эйтруцицу, дети в утробе ее». И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово, Эйтруцицу, к слову, рица, бег, быстрое движение, когда она, то есть Ривка, проходила мимо врат Торы, Шема и Эвера. Яков делал резкое движение и порывался выйти. Когда же она проходила мимо врат и дала поклонство, буквально чуждой работы, Исав порывался выйти. Конец цитаты. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Якова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. Когда же он проходит мимо врат идолопоклонства, свойство Исава в человеке пробуждается и хочет выйти. И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий келим, называемое эгоистической любовью, и это слой начала. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работу, подача — это состояние, называется ибур, от слова гнев, эвра. Это почему? Поэтому у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это.

0: Алану, хайну беахават.
1: Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чуждой нам работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается, пытаясь выйти из скрытия наружу и получить власть над телом. И тогда у него нет сил делать что-либо, кроме того, что касается его получателя. А когда он переходит в окружение, занимающееся действиями по отдаче, тогда свойство Яакова в нем пробуждается, желая выйти из скрытия наружу. И тогда действия по отдаче управляют телом. То есть тогда, если он смотрит назад и видит, как до того состояния, в котором он находится теперь, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок и получал удовлетворение от таких низких вещей. Ведь не подобает взрослому человеку строить дом среди низких и презренных мыслей и желаний, ибо он оскорблен теми желаниями и мыслями, среди которых он поставил свой дом. Однако потом, когда он проходит мимо врат идолопоклонства, чуждой работы, то есть когда он попадает в окружение и занимается любовью к себе, он снова пробуждает Эйсава в себе, и тот порывается выйти. И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
2: И сказала она, если так, зачем же я молилась, и пошла она попросить Творца, и объяснил Раши, и пошла она попросить Лидрош, дом учения, Бет-Мидраш, Шема, попросить Творца, чтобы сказал ей, что будет с ней в конце. И каков же был ответ? Писание говорит так, «И сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему». И объяснил Раши, «И народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию». Когда один возвышается, другой падает. И также он говорит, «Я наполнюсь от его опустошения. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима». И чтобы понять этот ответ, данный Творцом, как сказано, «И сказал ей Творец», нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны существовать. Как известно, главное в свойстве творения — это получающее кли, и это называется свойством Эсава. Однако потом появляется вторая сила, называемая свойством Иакова, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая существует между Эсавом и Иаковом. И это то, что объясняет Раши. Когда один из них возвышается, другой падает, цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно ясно знать, властвует ли желание получать, или же властвует желание отдавать. А оба вместе они не могут существовать. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях.
1: И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, Это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к осознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его. И потому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает человека каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Это происходит именно, если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать. Тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь он теперь видит, что нет никакого способа и совета, которым он бы не воспользовался, но ему ничего не помогло. И только Творец помог ему. И лишь тогда он может понять, что только Творец помогает. В таком случае, в чем же разница между ним и его товарищем? И как он помог ему, так же он может помочь и другим. И поэтому неуместно возноситься над другими, ибо это не его сила. Тогда как те, кто еще не начал работать в святой работе, смысл которой лишь отдавать и не получать, не видят, что только Творец помог им, а они говорят, «Сила и крепость руки моей добыли мне это богатство». И, разумеется, им есть чем гордиться перед остальными людьми, которые не работают так, как они.
0: И
2: тогда получается, что нет такой большой дистанции между добром и злом, поскольку добро его тоже строится на основе эгоистической любви. И хотя он и занимается Торой и заповедями, тем не менее, тогда борьба между Яковом и Исавом незаметна. И, разумеется, он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец спас его от желания получать, и чтобы сжалился над ним, чтобы дал ему кли желание отдавать. Ведь он не видит, что по своей природе... Ведь он видит, что по своей природе он не способен работать ради отдачи. И это вызвано тем, что он вообще не думает, что нужно работать в Торе и заповедях, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Ибо понятие отдачи совершенно не интересует его. Поэтому нельзя говорить, что один возвышается, а другой падает. Но когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается состояние «и толкались», и «троцецу». А потом человек должен сделать то, что в его силах. А затем он приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь сам себе, а потом он видит, что у него нет никакого совета иного, кроме как в том, что он нуждается в милости небес. И тогда исполнится высказывание наших мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. Сказанный старший будет служить младшему. И следует понять, что это должно... Что это? На что это указывает нам? И нужно объяснить, что еще недостаточно того, что он уже удостоился того, что доброе начало пришло к власти, а у злого начала нет никакой силы сопротивляться этому. И это называется, что он может быть работником Творца только своим добрым началом. Однако нужно прийти к ступени совершенства, как сказали наши мудрецы, возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, двумя началами Твоими, чтобы и злое начало тоже использовалось в служении Творцу. Это можно объяснить только если сначала мы узнаем, а что же такое злое начало.
1: Ведь следует знать, что главное зло в нас есть желание получать, от которого у нас исходят все плохие явления, то есть дурные мысли и желания. А желание отдавать несет нам все хорошие явления, то есть добрые мысли и желания в нас. Поэтому, когда доброе начало господствует в человеке, то есть желание отдавать, тогда и свыше нам тоже дается высшее благо. То есть, благодаря этому, свыше приходит изобилие милости хасадим. Однако следует знать, что это лишь исправление творения, то есть, чтобы у нас было подобие по форме, следует направлять все ради небес. Чтобы у нас было подобие по форме, называемое слияние с Творцом. Однако цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть, чтобы нижние получили от Творца благо и наслаждение, а не в том, чтобы они доставляли ему наслаждение. То есть, как будто Творцу нужно, чтобы нижние давали ему что-то. Поэтому, когда творения хотят получить что-либо от Творца, они должны пользоваться получающими келим, то есть злым началом. А иначе, кто же получит наслаждение? Ведь получателем наслаждения является лишь стремление к чему-либо. А стремление к наслаждениям называется желанием получать. Получается, что тогда он должен пользоваться злым началом, но только совершив над ним исправление, называемое ради отдачи. Получается тогда, что он служит Творцу также и своим злым началом.
2: И вот злое начало называется старшим, потому что оно рождается первым. Так же и когда человек рождается, злое начало возникает первым, тогда как доброе начало появляется к 13 годам. Поэтому, когда человек работает ради небес, со своим желанием получать, называется, что он любит Творца всем сердцем своим, то есть двумя своими началами, как сказано выше. На это указывает стих, говоря, «И старший будет служить младшему», что означает, что желание получать, называемое старшим, будет служить младшему. То есть оно будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет править. А иногда желание отдавать используют отдающие келим, называемые келим Якова. И тогда говорится, что он служит Творцу своим добрым началом. А иногда он использует получающий келим. И тогда говорится, что он служит Творцу также и злым началом. И все это было сказано ей в доме учения Шема, как сказано, и сказал ей Творец. И отсюда поймем то, что сказал Бен Зома, кто называется героем из героев, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. А в трактате вот сказано, сказал Бен Зома, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием.
1: И следует понять разницу между объяснением, которое он дает о герое, говоря, кто называется героем? Тот, кто овладел своим желанием. И объяснением, которое он дает о герое из героев, говоря, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. Согласно вышесказанному, следует объяснить слова Бензума, что свойство героя называется «И народ народа сильнее будет», как объясняет Раши, как сказано выше. «Когда один возвышается, другой падает». Это называется героем, который победил злое начало в себе. И лишь доброе начало господствует. То есть он служит Творцу лишь своим добрым началом. А героем из героев называется свойство «И старший будет служить младшему», что означает «И старший» — это злое начало в нем, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдавать. И тогда он служит Творцу также и своим злым началом, как сказано выше. И тогда он исполняет стих «Всем сердцем твоим», то есть двумя началами твоими.
2: Перейдем к уроку от 30 января 2002 года. Мы сейчас прочитали статью с первого тома книги «Шлаве Сулам», «Ступени лестницы», на странице 171, статья «И толкались дети в утробе ее», где говорится о двух сыновьях, выходящих из высшей матери Има и Лаа на иврите. Две силы. Они выходят от Творца, из высшей бины, из Элоким. Доброе начало и злое начало. Эти две силы — это две силы души, что в человеке. И с обеими он обязан работать. И одна не может быть без другой. Именно в этом взаимодействии, дословно в этом толкании между этими двумя силами, человек приходит к цели. И что это за цель? Он говорит, что цель заключается в том, чтобы человек приложил усилия, и в конце усилия он раскрыл для себя, что не способен совершить действие, чтобы исправить себя в уподоблении по форме Творцу. Само действие совершает Творец. Тогда что должен сделать человек, если так, если заранее я знаю, что Творец делает все? Я должен прийти к состоянию, в котором я знаю, что Творец делает все. А для этого мне нужно работать против злого начала, которое говорит мне: «Нет, ты сам сделай». И я должен работать с добрым началом, которое говорит: «Делай, ты можешь». Итак, происходит до тех пор, пока человек не приходит к отчаянию, и тогда обращается к Творцу, и Творец делает. Отчаяться так, чтобы прийти к состоянию, в котором обращаются к Творцу, это в точности и является следствием борьбы с Исавом. Поэтому в этом толкание и трацицут, когда человек берет сторону Якова и ведет борьбу против Эсава, в этом противодействии он постепенно приходит к состоянию, в котором нуждается в помощи Творца и просит, чтобы Творец управлял им. И путь к этому, этот путь долгий, это личный путь в человеке до того, как он приходит к духовному. Он должен пройти эту внутреннюю борьбу вплоть до состояния, пока он совершенно не победит Эсава. То есть до тех пор, пока все силы, которые будут в нем со стороны изначала, он проверит и скажет, что он не способен противостоять, и мы поднимем руки. То же самое происходит и со всем человечеством в общем. И мы находимся в одной из самых особенных времен в этом, когда борьба между Яковом и Исавом, чтобы изнурить Якова, чтобы он обратился к Творцу. Эта борьба происходит в общем, происходит во всем мире прямо на наших глазах. И также, как каждый человек внутри себя должен отождествить себя с добрым началом против злого начала. Также и мы в целом, всем народом, должны будем отождествить себя с народом Израиль, что называется, духовным, то, что он должен делать против народов мира в себе. И вся эта борьба, все эти толкания нужны, чтобы выяснить это состояние как внутри человека, так и между народами в общем в мире. Но после того, как это состояние будет выяснено, станет ясно, что такое пхина, свойство Якова в человеке, и что такое свойство Эсава в человеке, тогда, по сути, закончится выяснение, и Творец сможет совершить свое действие. И это действие Творца, оно не для того, чтобы уничтожить одну из сил, а чтобы использовать обе силы и сделать их подобными пяти хасадим и пяти гвурот, двум большим силам, которые приходят свыше и строят, и наполняют душу, исправляют ее и поднимают ее до уровня Творца, чтобы Малхут поднялась в бину во всех ее исправлениях. Вот, по сути, это то, что он говорит здесь, в этой статье. Да?
3: Две силы, которые раскрываются одна против другой, это то, что одна преодолевает больше, другая реагирует немного относительно него?
2: Нет. Эти две силы раскрываются равными друг другу. И более того, что они равны, разница между ними, у каждого есть разница между ними, у каждого есть преимущество. У Исава преимущество в том, что он старше Якова, он первый, родился первым.
4: А
2: у Якова преимущество в том, что он по природе своей принадлежит к силе Творца в человеке. Так вот, эти две силы, в чем же они могут противостоять одна против другой? Яков — сила Творца в человеке. Ты можешь ее использовать? Ну так, пожалуйста, используй. Эсав — это сила творения в человеке, это основа, материя. Используй его и наслаждайся. А борьба между этими силами, она не исходя из их природы, потому что Творец создал Исава, то есть сущий из ничего. Борьба начинается тогда, когда Яков хочет занять место Исава, и он хочет управлять Исавом и быть вместо него. И тогда начинается борьба. Исав как раз не ищет ссоры с Яковом. Яков, он пытается стать первым, он хочет быть старше, вместо Исава хочет обмануть Исава.
4: Исав,
2: если не трогают желание получать, если не нужно его развивать, делать из него, чтобы он был ради отдачи, чтобы он был подобен Творцу, используют его в таком нормальном виде, ну так нет никакой проблемы. То есть если бы не было цели творения насладить творение, чтобы...
4: Даргат Исав ли даргат Яков, что это говорит Израиль.
2: Исав. Что мы обязаны привести
4: Яков на Аса Израиль.
2: Их с уровня Исава на уровень Якова, чтобы он стал как Израиль. И мы видим это историю, что Исав должен стать исправлением Якова и стать Израиль. Когда Творец говорит, видная история, ты победишь Исава, и поэтому имя твое будет отныне впредь Яков, а не Израиль. Извините, впредь не Яков, а Израиль. Так же и в человеке, пока он не начинает борьбу и толкали сыновья, тогда все хорошо, прекрасно. Ну, тогда все хорошо, неважно. Религиозный или светский, ничего ему не мешает. Но в тот момент, когда начинается борьба между ними, точка в сердце, которая начинает эту борьбу, Яков хочет управлять всем телом. И тогда, конечно же, и тело все начинает требовать. Она говорит, все мое, потому что он первый. Он сущий из ничего, это его природа, он самостоятельный, он не хочет подчиняться кому-то, Творцу или еще кому-то, кто будет управлять им против его природы. То есть мы должны понять, что только у работников Творца по-настоящему происходит настоящая борьба. И чем больше человек продвигается в своей работе по направлению к исправлениям, борьба в нем становится все больше и больше. И невозможно сравнить его жизнь тогда с жизнью, в которой находятся обычные люди, которые находятся снаружи. Снаружи, то есть вне этого процесса. Потому что там нет никакого столкновения между двумя формами природы, Якова и Исава в человеке. И человек живет относительно согласие с самим собой, согласие с миром. Ему плохо? Ну, плохо. Хорошо? Хорошо. Но это мир. Так устроен мир. Это жизнь. Поэтому, когда написано, что толкались сыновья в утробе ее, мы должны понимать, что это говорится только о нас, о таких, как мы, из этой борьбы выходит, как он говорит в конечном итоге, что вопрос отчаяния, большого, страшного, в конечном счете человек начинает понимать, что это отчаяние необходимо для того, чтобы он обратился к Творцу и дать возможность Творцу победить в этой борьбе. Так это мы видим также между Израилем и народами мира в общей борьбе, в том, что происходит в истории. Ведь как бы то ни было, то, что происходит в материальном, это копия духовного. И поэтому мы по отношению к народам мира, хотим этого или нет, так это как часть Якова. И так происходит на протяжении всей истории. Мы действуем во всем в человечестве, что мы не даем покоя всему миру, и хотим быть первыми, и хотим управлять, и хотим, чтобы наше мнение, наше суждение, наш характер, это, по сути, происходит так во всем мире. В любом месте вы можете там найти еврея, который это делает. Это исходит из природы, которая дана нам, чтобы вести такую борьбу. Но все эти войны, вся эта борьба, в конечном итоге все они должны собраться вместе и прийти к такому самому большому состоянию, которое на самом деле является противостоянием между этими двумя силами, лицом к лицу. И тогда Иаков поднимает руки вверх и просит помощи у Творца. И тогда приходит помощь. Отсюда мы также должны понять, что каждый день, когда мы находимся в такой борьбе, и день, который заканчивается отчаянием, когда есть ощущение потери сил, отчаяния, бессилия, это день, который дает истинное, правильное решение, решимо. И вот принять вот это состояние, это осознание, сохранить его, подняться над ним и продолжить к следующему свойству отчаяния, бессилия, неспособности действовать против Исава. Нет сил у него, у Якова, он слаб. Только после многих-многих таких состояний, отчаяния, когда весь опыт собирается и превращается в одно ясное, большое, окончательное знание, тогда обращаются к Творцу. А до этого нет.
4: И все,
2: что обещано в Торе, говорится по отношению к Якову. Написано: «Ты сделай, ты пытайся, ты так и так, а я помогу тебе. Я буду рядом с тобой со стороны Творца», да?
3: А что это значит, что написано здесь, что когда человек рождается, злое начало приходит прежде?
2: Написано, что когда человек рождается, злое начало приходит сначала. Потому что написано: у входа грех лежит. Что значит у входа грех лежит? У входа из матки идут робы, когда только родился человек, еще нет у него ничего, что управляет им, это желание получать. Это более правильно говорится о духовном, а не нашем животном состоянии. Что такое у входа грех лежит? Что после авьюта де шорош, когда человек убар, зародыш и рождается, тогда начинается авьют алев, бет гимил далет, то есть добавление желания получать, которое должен исправить с его помощью, вырасти. Но изначально мы должны понимать, что наша основа — это желание получать. И само по себе желание получать — это не доброе и не злое. И если бы не было желания отдавать Творца, относящегося к исправлению желания получать, не было бы в желании получать намерения ради получения или ради отдачи, и тогда без намерения нельзя ничего сказать, если это ради получения или ради отдачи. О самом желании получать невозможно сказать, что оно доброе или злое. Это просто природа. А когда же мы можем сказать, что оно доброе или злое? Если мы начинаем относить его по отношению к Творцу. Оно ради получения, тогда это зло, а ради отдачи — это добро. То есть нам, то есть мы не можем говорить о желании получать как таковом, а лишь о его использовании, о том, кто находится внутри природы. Мы не можем сказать, что он злой или добрый. Поэтому я не могу сказать про волка, который сейчас терзает овцу. Он такой жестокий, какой он злой. Нет, он не злой, это просто сила природы, которая действует по закону природы. И здесь нет ни доброго, ни злого, просто такое действие, исходящее из природы. Так о ком я вообще могу сказать, что он добрый или злой? Как же и о человеке, который находится снаружи, на улице, обычном человеке, ведь он действует, исходя из сил природы, которые находятся в нем. Он не знает вообще, что такое выбор, как та овца или тот волк, в нем есть свойства с одной стороны и с другой стороны, и он использует эти силы. Так когда же я могу отнести человека к доброму или злому, когда в нем есть намерение ради получения или ради отдачи, когда они есть за махсомом? До махсома все находятся в одной природе, используют только желание наслаждаться. Может, чуть больше или чуть меньше, но это еще не зло и не добро, это все еще внутри природы. Еще нет намерения ради получения или ради отдачи, потому что ты не можешь даже быть ради получения, если против этого у тебя нет возможности быть ради отдачи. Получается, что ради получения, ради отдачи — это две системы миров, абия, тума, скверны, и обедок душа, святости, в которых душа растет. Как это происходит? По тому же закону и толкали сыновья. Только когда говорится о человеке, который поднимается по ступеням выше махсома, над махсомом, можно сказать, что он становится грешником или становится праведником. И снова грешником, и снова праведником, в мере того намерения, которое в тот момент управляет им. А те, кто находится ниже махсома, написано, все они подобны животным, что в них нет ни зла, ни добра, просто природа. Так мы должны говорить о рождении истинного желания получать только после махсома, за махсомом. Поэтому мы говорим, что первая стадия — это ибур, зарождение, рождение человека в действительности, в сущности. То, что называется человек. Что это значит? Что до ибура нет этого развлечения, которое называется человек в нас. Точка в сердце, которая начинает показывать свое действие, постепенно, которое растет, входит в ибур, и тогда начинается уже, это еще семя, которое входит в ибур, тогда начинается нечто, что будет человеком. А до этого, хотя у нас есть животное облачение, у нас есть какое-то знание о самих себе, у нас есть желание, у нас есть какие-то силы души, все это не считается тем, что существует в духовном. Это еще находится ниже порога существования в духовном. Это еще не считается духовной жизнью, а считается еще животной жизнью, что мы не вышли с уровня животного, из которого происходит человек. Когда это животное становится человеком, когда мы начинаем первый духовный бур, начиная с махсома и далее. Поэтому написано «все подобны животным». Это также и о нас сказано, что мы сейчас еще находимся на стадии животных. А что тогда такое доброе начало?
3: Тогда то, о чем здесь говорится, о добром начале и о злом начале, обычно это говорится о двух системах — абиады тума, нечистоты, и абиады душа, святости, которые действуют на душу. Что между ними мечется душа, они как будто ведут борьбу в ней. ссору внутри души. Да.
2: А как я могу правильно использовать, прийти к правильным выводам, когда раскрывается решимо каждое состояние? Как я могу ускорить переход в следующее состояние?
3: Ты задал два вопроса, да? Если мы... Как я могу ускорить мои состояния?
2: Ускорить и увидеть, что неправильное, что неточное.
3: И увидеть, что они правильные. Если я заранее знаю, что не могу ничего сделать сам, написано так во всех книгах, что значит «знаю». Я не знаю, я слышу и читаю. Как мне быстро прийти к такому состоянию, в котором я отчаялся от всего? Нет, у меня чем имеющий опыт, я должен прийти к этому состоянию на деле. И если я еще нахожусь в состоянии, что после каждого отчаяния я обнаруживаю, что у меня все же есть еще возможность что-то сделать, это признак того, что я еще не пришел к концу. К концу моих попыток. Есть ли вообще конец моим попыткам? Может быть, что так миллион лет? Я каждый раз буду пытаться, может быть, сделать что-то самому. И хотя у меня не получится, но я никогда не приду к окончательному решению, что больше нечего делать, нечего больше пытаться. На самом деле, нет конца. По числу, если мы будем отсчитывать, сколько попыток должен пройти человек, чтобы отчаяться. Потому что каждый раз желание получать может принести ему еще какое-то развлечение. Что ты еще не пробовал, ты как же это можешь сказать? Может быть, сейчас ты сможешь сделать какое-то действие ради отдачи или там что-то подобное. Поэтому, когда говорят, что человек попробовал все, и ему больше нечего делать, не говорят в количественной форме, а говорят о качественном развлечении. Что человек должен обращать внимание на то, что с ним происходит. И как он приходит к состоянию отчаяния? К состоянию, в котором Творец, короче говоря, ему помогает. Нам говорят от 3 до 5 лет. Что это значит от 3 до 5 лет? Откуда они знают, что за 3 года в таком темпе, если я буду работать, то пройду через все развлечения. Но здесь есть такое развлечение, к которому человек приходит
4: из
3: усилия, из внутреннего усилия, не количественного, а качественного. То есть во время урока он думает только о свете, возвращающем к источнику. Тогда, по сути, он уже во время урока из отчаяния, из борьбы, из этого толкания, и от того, и от другого, он уже обращается к Творцу, чтобы Творец дал ему силу, которая победит, чтобы Творец победил в нем. Поэтому здесь нет напрямую борьбы с Исавом. Здесь есть борьба. Кто такой Эсав, если так? Эсав, если так, это вся моя трудность обратиться к Творцу с просьбой у него сил исправления. Это становится Эсавом. То есть Эйсав — это намерение ради получения и не исправлять себя против намерения ради отдачи. Тогда только посредством усилия во время урока. Это ответ. Как я ускоряю времена, как я делаю эти развлечения быстрее. Быстрее — это не количественный вопрос. Миллион раз или два раза миллион, два миллиона раз я сделал.
5: Мы промываем друг другу мозги, что творится наслаждение. Почему желание получать так трудно? Почему ему так тяжело воспринять? Здесь же говорится о наслаждении. Что же есть в этом мире? Какие наслаждения? Видно, что нет ничего такого. Так почему же так трудно? Тем не менее.
3: Мы говорим о Творце как об источнике наслаждения. Что мы находимся в страданиях и слышим и верим, что Творец добрый, творящий добро, и быть рядом с Ним в Его кругу — это просто бесконечное наслаждение. Так в чем же проблема? Давайте войдем в Него, там или в Его чертоги, и насладимся. Это ты спрашиваешь. Дело в том, что приблизиться к Нему можно только посредством уподобления по форме. То есть я могу наслаждаться, но при условии, что я получу другие килим, чем те, что есть у меня сейчас. И в этих новых килим я буду наслаждаться. То есть это нечто... То есть вещь прямая и противоположная. Я сейчас хочу наслаждаться, а мне говорят: дорогой, не будь ребенком. Ты не можешь наслаждаться так, как ты сейчас думаешь, как ты сейчас хочешь, как ты сейчас мечтаешь. Это не сбудется никогда. Но я хочу наслаждаться сейчас тем, что я думаю, что мне хорошо. Верно. Но этим ты никогда не сможешь насладиться. Ну так, если нет, то нет. Что же вы тогда хотите от меня? Чтобы я изменил желание, и в других желаниях я бы наслаждался? Знаешь, это как маленькая девочка. Она играет с куклой, как Рэбе приводил пример, и хочет получить удовольствие от этой куклы. Ей дают младенца, мама дает девочке младенца, который только что родился, и говорит: присматривай, давай ему соску там, и все, что ты делаешь с куклой. Но девочка говорит: ну, куклой я наслаждаюсь, а маленьким младенцем я не могу насладиться. И пусть мама им занимается. У меня свои удовольствия, а у мамы свои. Не говори, что более правильно или менее правильно. Это настоящее, а то не настоящее. Это для меня удовольствие. На этом закончили. Нет, ты заменишь свое желание на другое желание, и тогда в другом желании ты будешь наслаждаться. Но если у меня пока нет другого желания, как же я могу уподобиться? Как я могу уподобить его, это желание? Мне говорят так: я хочу играть в своем дворе в футбол или там в прятки с детьми. А меня мама шлепает, кричит на меня: почему я не сижу и не учусь, я должен научиться, чтобы стать большим человеком, и тогда буду наслаждаться жизнью. Так я сейчас наслаждаюсь во дворе футболом. Что мне нужно? Я не понимаю, чего она от меня хочет. Заменить желания в желаниях, которые будут у меня к науке, к музыке, к всяким таким вещам, тогда я буду наслаждаться. Если бы нам говорили, что в тех же желаниях, к пряткам или к футболу, я буду наслаждаться потом, только вложи сейчас, скажем, 5 лет в это. Ну, я понял бы. Тогда я вкладываю. Ведь желание передо мной, наслаждение, я могу видеть, понимать его. Тогда нет проблемы. Но мне говорят: тебе нужно и желание заменить. Это проблема. Думают, что есть какая-то проблема в воспитании. Какая может быть проблема в воспитании? Но ты говоришь человеку: замени желание. Это нечто совершенно иное. поменять кли и в новом кли наслаждаться, это значит совершенно поменять всю свою реальность. И учителя не понимают этого, и ученики не понимают этого. Так это в нашей жизни. Из-за этого человечество все время терпит неудачу в воспитании. Посмотри, сколько тратят на воспитание, и что из этого получается.
2: Нет, но мы сказали, что до Максома человек, даже ради получения, не важно сейчас ради отдачи, нужно развивать желание, наше желание. Пусть даже будет надо ради получения, но к Творцу, чтобы обрести Творца.
3: Мы и до Максома, как ты говоришь, мы до Максома находимся в желании получать. Если так, то я, который учится и делает такие действия, чтобы получить духовное, начинаю желать его получить ради получения. Или у меня есть какой-то интерес ради отдачи. Как я подвигаюсь? Каким я был несколько лет назад и сейчас? Сегодня, по сравнению с несколькими прошлыми годами, могу ли я сказать, что мое желание получать больше или мое желание отдавать больше? Ну, скажи, в чем произошло изменение? Ну, вы уже здесь находитесь несколько лет, и я спрашиваю. Твое желание получить стало больше, ты хочешь поглотить весь мир, ты желаешь удовольствия, о которых ты раньше не думал. Сейчас ты хочешь корабли, самолеты, не знаю, какие-то там здания купить. Ну, не знаю. Дворцы, острова, не знаю, что там. Нет такого. Так в чем же твое желание получать выросло? Наоборот, ты сидишь, готов довольствоваться малым. Материального ты не хочешь. Духовного ты хочешь? Ну, немного хочешь духовного, но это называется, что ты вырос.
2: Ну, не все, Рюцхэм.
3: Ну, я спрашиваю вас. Где и в каком развлечении мы должны ощутить, что мне не дает уснуть? В большом агрессивном желании получать? Или в направлении к желанию отдавать?
2: Я думаю, что желание получать стало больше, но то, что видно в желании получать, которое уже есть, это уже не считается чем-то, что стоит достичь. И что такое духовное, и что такое ради отдачи, мы еще не знаем, но хотим получить что-то, чего еще не знаем, что это такое.
3: То есть, я... Может быть, ты говоришь правильно, но я дам ответ. Наше желание получать стало больше. Но оно защищено у нас вместе с тем, что мы не захотим его использовать. Мое желание получать, я сегодня его не ощущаю. Это схватить и проглотить намного больше, чем весь мир, чем раньше. И вместе с тем, в этом я не нуждаюсь. Меня могут сегодня сделать управляющим всех банков в стране, не знаю. Скажем, но у меня нет к этому желания. Даже если я должен буду работать над этим, я буду работать над этим как на абсолютно обычной должности, как будто я там что-то копаю или работаю где-то на дороге, делаю дорожные работы. То есть мы не чувствуем, что наше телесное животное желание растет. Вместе с тем, параллельно этому растет желание отдавать, которое называется хендек душа, такое свечение святости, удовольствие святости, что я готов все больше и больше и больше я ценю все больше и больше и больше то, что называется отдачей. Что это такое? Я не знаю, что это, но я ценю эту вещь больше. И одно растет во мне относительно другого, оба вместе. Желание получать, которому я не чувствую тяги, оно уже во мне покрыто осознанием привлекательности святости. Хендек душа на иврите. Так вот.
2: Кен. Меня вчера спросили, почему ты хочешь отдавать?

0: сын должен быть хирургом, скажем так. Это одна из фантазий мамы.
1: Аз софсоф елит матхил.
0: Тогда, в конце концов, ребенок начинает понимать, что это хорошо быть хирургом, хорошо быть врачом. Он еще не знает, как к этому приходит, но он начинает соглашаться, ценить это положение. Он уже начинает понимать, что в таком состоянии, может быть, ему будет хорошо. Он еще играет в прятки и в футбол во дворе, но когда мама говорит ему, что стоит заменить желание к футболу на желание быть большим врачом, ему уже как-то немножко светит относительно этого статуса большого врача, и он чувствует, что это что-то хорошее.
2: Откуда это приходит?
0: Это приходит из учебы, поскольку во время учебы, хотим мы или нет, даже если не хотим, мы призываем на себя свечение окружающих святов. Из этого желание к духовному нам каким-то образом вырисовывается, постепенно начинает становиться для нас чем-то имеющим ценность. И относительно этого желания к материальному, там, куда все люди бегут, даже если была бы у меня возможность, у меня как бы нет желания к этому. То есть она есть, но она уже покрыта духовным исправлением.
3: Да. А почему именно отчаяние приводит человека к обращению к Творцу? Почему он должен отчаяться, чтобы прийти к Творцу?
0: Почему отчаяние приводит человека к Творцу? Из-за того, что человек, поскольку он эгоист и в своем желании получать, которое управляет им, он чувствует, что он способен, я буду царствовать. И только после того, как он понимает, что он не способен, а желание получать именно ему во вред, тогда против желания получать он раскрывает Творца. И это то, что мы говорим, что он просит у Творца, чтобы он исправил его, чтобы изменил его. Потому что в том, что человек раскрывает, что желание получать — это его природа, тогда ему выясняется, что он не способен с этим ничего сделать, потому что с природой нечего делать.
3: Что в этот момент, когда человек отчаялся и обращается к Творцу, я продолжу то, что он спрашивал, что приводит его к уподоблению по форме? Какая связь есть между этими вещами? Этот момент отчаяния, когда человек обращается к Творцу и ее созданием.
0: Нет связи между обращением к Творцу и действием Творца над человеком, что человек этим меняется после своего обращения. Потому что действие Творца совершенно отключено от просьбы человека. Ты обращаешься ко мне и просишь. Я даю тебе силу, которая исправляет, которая меняет тебя. Связь только в том, что это вызывает, то. Не больше. Только это вызывает то. Не то, что человек своей силой запускает что-то. Только своей просьбой он запускает силу Творца.
3: Да. Вы сказали, хочет человек этого или нет, он привлекает окружающий свет. Как я могу привлечь окружающий свет, не желая этого?
0: Даже если человек учится, ветер учится по книгам и даже не сосредотачивается на намерении пробудить на себя окружающий свет, но из того, что он страдает, и тем не менее в подсознании ожидает чего-то от книги, это называется, что он притягивает на себя окружающий свет. Это то, что меня спросили вчера. Чего ты так хочешь в отдаче? В том, что ты распространяешь, даешь такую рекламу науки Каббала. Почему все должны учиться и так далее? Но я не буду читать им из Бааль Сулама, что поэтому мы должны открывать школы для изучения.

0: Все, что там написано, чем это поможет им читать? Для них Бальсулам — это не какой-то высший ум, который нужно принять и работать, и только потом понимать. Так я объяснил им, что каждый из нас, в то время, когда он просто читает истинные книги, насколько он вкладывает в это, он притягивает на себя окружающий свет с того уровня, на котором написана книга. И тогда, хотя каждый притягивает эти силы немного, но из-за того, что будут, скажем, миллионы, которые прочитают это, тогда уже в этот мир придет много окружающего света. И тогда это даст, если не по качеству, то, по крайней мере, по количеству какую-то такую силу, что этот мир изменится к лучшему быстрее. Это то, что по сути... И это верно, понимаешь? Поэтому нам важны массы также. И нам также важно, человек, который сейчас сидит дома в 2:30 ночи, прийти в 3 часа учиться или не прийти в 3 часа учиться. Сегодня я не способен думать ни о чем, прилагать усилия, делать намерения. И я буду сидеть, я наверняка засну рядом с книгой, ничего не произойдет. Нельзя так говорить. Даже если ты сядешь перед книгой без всякого намерения, будешь читать как осел, может быть, тебе вообще не дадут свыше внести даже одно слово в мозг. Это усилие вызывает окружающий свет, и он исправляет тебя. Поэтому не надо делать здесь никаких расчетов. А с другой стороны, нельзя более 3-4 часов в день учиться. Все остальные часы ты обязан быть с тем духом, который ты получил из книги во всех проявлениях твоей жизни. Иначе ты не реализуешь то, что получил. И мы также должны использовать, что он сказал о силе группы, я не помню.
1: Во время урока нужно ли нам как-то думать о группе, или только я и Творец?
0: Я не понимаю тебя. Во время урока, когда я как бы обращаюсь к Творцу, я должен думать о группе? Мы находимся в этом мире. Есть стена между нами и высшим миром, и между Творцом. Оттуда приходят к нам всякие силы,
2: кухот,
0: которые приводят нас в действие. Мы хотим улучшить эти силы, чтобы они были нам на благо. Поэтому говорят каббалисты, ты можешь улучшить это. Как? Мы пишем тебе книгу. В этой книге написано о духовных действиях, о том, что происходит там, в том мире. Что написано там? Нужно идти в пустыню, сделать шатер, еще всякие вещи, и резать, приносить какие-то жертвы. Или написано в иной форме, скажем, как пророки пишут. Или в науке каббала это поднимается к тому, то поднимается к этому, делается такой-то зевук, неважно. Или, как написано в Шульхан Арух, нужно накладывать тфилин так-то и делать эти вещи так-то. Все говорят о духовных действиях. Нет в том, что они пишут там, никакой связи. Это какая-то машина, которая работает за железной стеной от меня, которой нет у меня никакого доступа. В частности, когда мы читаем молитвенник каббалистов, возьми немного света отсюда, внеси его туда, подними эту сферу сюда, смешай ее с этим, делай такой-то зивук, как написано в молитвеннике. Это вообще. Это действие, которое ко мне не относится. Зачем мне это читать? Зачем мне изучать книги? Книги тоже. Что значит, что я учу? Я читаю о духовных действиях и духовных явлениях, то, что каббалист ощущает. Ну, пусть ощущает. Чем мне это помогает? Говорят, если ты это читаешь, к тебе приходит свет свыше, с того уровня, с той ступени, с того состояния, на котором он сидел и писал. И сейчас тоже он сидит и пишет там. В духовном никакая форма не теряется. Что я сейчас читаю какое-то здесь предложение в учении десяти сферот, или текст Ари, и вот нужно понять истинность вопроса под ними Ахураем, тра-та-та, или что я читаю там то, что говорит Баля Сулам, что квадрат означает букву Творца, тра-та-та, или Ари, или Баля Сулам, я как бы обращаюсь к тому же состоянию, как они сидят и пишут, и ощущают изнутри в себе, в духовных келим, эти духовные явления. Я обращаюсь к тому же состоянию этой души, которая называется Ари, или той души, которая называется уже Баль Сулам, прямо в том же положении, как он сидит. Что значит «сидит»? Что он находится в ощущении того, что он пишет, выражает здесь в словах. То есть к этой душе и к этому состоянию я обращаюсь. Что мне это дает? Я хочу оттуда получить силу исправления. И мне говорят, душа находится там, каббалиста. А ты находишься здесь, между вами железная стена. Ничего не переходит отсюда туда и оттуда сюда. А только маленькое свечение, которое называется окружающий свет.
2: И только этот окружающий свет может тебя спасти, и о нем написано: создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, приходит свет, возвращающий к источнику и так далее. Только об этом свете. И у меня есть только одно действие — сидеть рядом с книгой и пробуждать этот свет. Все остальные действия, которые я делаю здесь в жизни, они должны быть направлены на тот момент, когда я сижу рядом с книгой и пробуждаю окружающий свет на себя. Так ты говоришь, я должен здесь думать о группе или нет? Думай хоть о своей бабушке, я не знаю о ком, если тебе это поможет пробудить окружающий свет. Сделай выяснение, что находится в твоем распоряжении, что может усилить тебе окружающий свет. После того, как мы учим все эти вещи, которые пишут эти каббалисты, то, что они рекомендуют нам делать, чтобы пробуждать окружающий свет, мы видим, что в науке Каббала есть две части. Одна часть — письма, статьи, могут быть песни, все, что хочешь. То, что относится к тому, чтобы пробудить человека, направить его, подготовить его к положению, когда он сидит правильным образом перед книгой. А вторая часть книги — вот эти сухие книги, которые говорят о светах, келим, парцуфим и так далее. Так с помощью книг, статьи, письма, всякая музыка, мы себя готовим, а потом открываем книгу, учение десяти сферот. То есть всю жизнь, всю действительность мы должны привести к состоянию, чтобы это стало для меня двигателем, ключом к тому, чтобы усилить окружающий свет. Как я тогда отношусь ко всей действительности? Только таким образом. Дом, семья, дети, работа. Конечно, статьи и письма, которые я читаю, товарищи, неважно. Вся жизнь только к этой точке. Во время учебы сосредоточиться на качестве усилия. Что в этом зависит от меня и что не зависит от меня. Так что делать? Так я обращаюсь. К этим каббалистам. И я обнаруживаю, что у меня есть только одна свобода выбора. Свобода воли в одном. Воодушевляться от группы. Если я с помощью группы усилю свое желание во время учебы, я подавлю его еще сильнее, тогда притяну на себя больше окружающего света. И получается так, что все статьи и письма, даже это, и, конечно, события в моей жизни, все я должен сосредоточить не вокруг чего-то, а только вокруг группы. Что только от группы, как он говорит, я могу воодушевляться и усиливать свое желание и требования к окружающему свету. Так мне нужна сейчас группа, которая говорит только об одном. Как мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас? Я вижу здесь, группа номер два говорит о том, как мы можем это сделать. Группа номер один уже не очень что-то с ними происходит сегодня. Группа номер четыре, да, еще больше. Я в соответствии с этим хочу выбирать группы и переходить из одной группы в другую, в третью, четвертую, неважно куда. Или группа, в которой я нахожусь, я должен ее улучшить. И если я улучшаю свою группу, то тем, что я улучшаю ее, я формирую свое желание самым правильным образом, понимаешь? А если группа отчаивается или падает, тогда у меня еще больше есть возможность, потому что этим я делаю единственное, что могу вообще сделать в своих силах в этом мире, пробудить группу к требованию исправления с помощью окружающего света. Нет ничего другого. Нужно сосредоточиться именно в этой точке и не убегать от нее. И тогда вы наверняка достигнете успеха. И здесь тоже нужно понять, как мы работаем, если у нас есть несколько групп. Вы знаете, как работает двигатель? Там есть такие поршни, цилиндры. Один поднимается, другой опускается, но все вращают тот же вал, который вращает колеса.
0: Гал-аркува. Коленчатый вал.
2: Коленчатый вал. Понимаешь, так и должны работать группы. Одна поднимается, другая опускается. Ну, и когда она опускается, ее падение, чтобы вращать. И когда она поднимается, пока она, может быть, ничего не делает, ее действие как раз, когда она опускается. Тут есть противоположность. Нужно понять, как это работает духовно. Но, в общем, все вращают те же колеса. Поэтому нужно относиться только к одному вопросу — требование исправления с помощью книги. Если группа пробуждает меня к этому, хорошая группа. Если нет, быстро ищи другое место. Жаль времени.
1: Но конкретно во время урока, я сейчас...
2: Конкретно во время учебы, дружище, ты должен сесть с желанием получить окружающий свет. И когда ты хочешь получить свой окружающий свет, чтобы он исправил тебя, как будто ты работаешь со своим желанием получать, ты хочешь исправиться, ты хочешь, чтобы он повлиял на тебя, да? Но это только одна точка, которую я тебе объяснил. Вторая точка относительно окружающего света, она должна быть ради отдачи. Если я думаю вместе с этим, что я это делаю вместе с группой, и что мы все вместе наслаждаемся от этого, и что мы вместе работаем в этом, ты усиливаешь и точку Малхут, и точку Кетер. Если ты думаешь, что значит, что ты ждешь от этого света, чтобы он принес тебе? Что он принесет тебе? Наполнение желания получать?
1: Нет, улучшение свойств.
2: Улучшение свойств. Что называется у тебя улучшением свойств?
1: У меня это называется, что я хочу свойства Творца.
2: Ты хочешь свойства Творца. Замечательно. Как ты можешь желать свойств Творца? Что значит просить, чтобы пришел окружающий свет? Это называется просить, чтобы пришло свойство отдачи во мне, чтобы оно пришло ко мне и поселилось во мне, чтобы стало моим, да? Как я могу об этом просить? Если вместе с этим я представляю себе свою отдачу своей группе, тогда я уже могу представить себе действие света на меня. И тогда у меня есть где потребовать по-настоящему это правильное действие, а не делать всякие расчеты, чтобы мне было хорошо, ну, приди ко мне. Тогда я понимаю, что такое результат, который свет должен произвести во мне. Тогда я действительно думаю относительно света, возвращающего к источнику, а не относительно там какого-то банка, чтобы послал мне там чек ради получения. Ну, по крайней мере, что-то ради отдачи, то, что выражается у нас в группе. То есть, если я не вношу свою отдачу в группу, всех своих товарищей вместе, в мою просьбу к свету, возвращающему к источнику, то я не обращаюсь к свету, возвращающему к источнику. Я обращаюсь к кому-то другому. Принеси мне что-то, наполни меня, наполни мои получающие килим. Я не ожидаю, что у меня будут отдающие килим. Понимаешь? Думать во время урока, обращаясь к Творцу, о группе, это как бы выстроить правильно свое обращение. Это как некий фильтр, некий механизм, который берет твое эгоистическое обращение и придает ему какой-то немного альтруистический вкус. Если ты думаешь от себя через группу к Творцу.
1: Но я же изначально строю группу, чтобы они давали мне что-то. Как я могу потом во время урока думать по-другому?
2: Я не знаю, что значит ты строишь группу, чтобы они тебе обеспечивали что-то. Ты должен сказать себе, что ты строишь группу, чтобы они обеспечивали тебе
0: кухот,
2: силы.
0: Вышу везе кухот.
2: Да, но снова, какие силы? Какие силы? Получение, получение.
1: Просить исправления.
2: Просить исправления. Как может быть, чтобы в это не была включена сама группа? Как может быть, что в какой-то просьбе, с которой ты обращаешься к Творцу, ты будешь обращаться сам? Один. Если ты на самом деле хочешь, чтобы твоя просьба была правильной, ты должен попросить сначала за весь мир, потом за весь народ, потом за всех, всех, всех и всех, за группу и так далее, и потом только за себя.
1: Как такое можно сделать?
2: Ты не должен это делать, но говорят, что постепенно, когда ты включаешься в группу, проникаешься ими, они становятся для тебя такими близкими и важными, что ты можешь уже включить их в просьбу.
1: Сейчас, если группа не пробуждает меня к требованию к учебе, вы сказали, что оно нехорошее, вы сказали, что нужно бежать от такой группы, но вопрос...
2: От плохой группы, которая не пробуждает тебя к требованию окружающего света, чтобы это требование должно быть об исправлении, свет сразу же представляет вместо этого силу отдачи, силу изменения, не только наполнение, а изменение, потому что мы должны понять, что наше улучшение — это обретение экрана. Если группа не может обеспечить тебе такие желания, то у тебя нет выбора — либо улучшить группу, либо оставить ее.
1: Ну вот это мой вопрос. Я должен сначала попытаться вложить в нее, чтобы улучшить ее?
2: Так вкладывайте в группу и улучшайте ее. В чем проблема?
1: Но уже сказали бежать.
2: Нет. Либо то, либо это. Сначала ты проверяешь, можешь ли ты что-то сделать. У нас есть такие ребята здесь, которые сидят. Где тут Яков, да? Он был утром?
1: Дежурный.
2: Дежурный?
1: Он ночью дежурит.
2: Есть такие ребята, которые сидят здесь, и они не чувствуют, что есть здесь и группа, в которую им стоит войти. Я говорю, что нет такого, чтобы группа никогда не может подходить человеку. Человек выстраивает группу для себя, и насколько он вкладывает в группу, настолько он получает реакцию на это свыше, и неважно, какая группа. Дай мне группу преступников, которых я могу немножко улучшить, чтобы они захотели духовного. Чуть-чуть. Ты не знаешь, сколько можно получить через такую группу. Больше, чем в этих самых высоких группах праведников. Но вклад человека это его группа, это его кли, а не уровень группы, насколько они вообще понимают, об этом вообще нечего говорить. Возьми начинающих ребят, приходят иногда такие нацеленные, и ты увидишь, и как они не дают тебе покоя, как они хотят. Стаж в духовном не считается ничем. Не зря написано, и каждый день будет в глазах твоих как новый. Каждый день, чтобы был как новый, потому что по-настоящему в духовном каждое мгновение считается нулем, и снова начинается расчет. Каждое мгновение. Ступень — это ступень, которая начинается с нуля всегда.
1: Будем учить ТЭС?
2: Я тоже думаю, что надо изучать ТЭС.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
2: Мы слышали о том, что человек выстраивает группу и может пройти миллион лет, если человек не сосредотачивает силы в группе.
1: Можно учить 3-4 часа в день, чтобы привлечь свет, а потом захотеть взять этот свет и пользоваться во всех событиях жизни. Я также слышал, что, подумая о своей бабушке, это поможет тебе привлечь окружающий свет.
2: То, что я взял, главное — это отношение к учению Десяти Сферот, чтобы с помощью книг, статей, музыки и так далее, потом он сказал группа и всякие события в жизни. Так, мы готовим себя, а потом раскрываем книгу «Учение о десяти сферот», и там происходит свет, возвращающий к источнику. Я думаю, что мы должны реализовывать это. Некоторые из нас получают наслаждение от этого, но все-таки это лекарство, а все остальное лишь подготовка к лекарству. Я был бы рад, если бы мы смогли это реализовать.
1: Требование к исправлению благодаря книге. Если ты хочешь, чтобы требование было правильным, ты начинаешь с своего требования за мир, за народ, за группу, и только ты в конце. И твое исправление — кли — это вклад человека, а не высота самой группы.
2: Я слышал, что нужно ценить каждый день, который оканчивается отчаянием, обессилием, когда человек чувствует разочарование. Каждый раз вот эти впечатления, мы приходим с ними к учебе, и из этой боли, из этой борьбы, из ощущения этого отчаяния, которое накапливается, мы требуем свет, возвращающий к источнику, на уроки, и он приближает нас к молитве. И это главное усилие во время учебы просить свет. И, конечно, то, что Раф в конце уточнил, без того, что я вношу всех товарищей в просьбу за них, в просьбу к свету, это не значит, что я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику.
1: Да, я тоже так слышал, что вся наша жизнь зависит буквально от этого момента, именно сейчас, от момента, который приходит сейчас во время учебы. Кроме этого, нам ничего делать в жизни. Мы задействованы на 100% в том, что мы можем что-то исправить, это в ускорении времени и в привлечении окружающего света во время учебы. И также здесь, в привлечении окружающего света, есть всякие возможности сделать это более качественно, привнести группу внутрь, и себя как дающего, и так далее. Но в итоге, в тот момент, когда приходит семинар, это единственный момент, где мы можем что-то изменить в своей жизни, если вместе попросим окружающий свет.
2: Вклад человека в группу — это создает его кли, и нужно смотреть, как каждый раз человек создает группу, неважно, какую группу, как он вкладывает, как он развивает себя.
1: Да, прекрасный и очень богатый урок. Но главное, были разные выяснения, как привлекать свет. Что даже если человек... Рав сказал, что Творец даже иногда не дает привнести каплю разума в книгу, но если он все-таки читает и подсознательно надеется, есть у него надежда, из чтения книги уже свет действует, и он привлекает свет даже в самом малом виде, незначительном. И он также сказал, что в отношении распространения очень важно, что количество изучающих учеников было большим, и тогда из количества будет привлечение света, и тогда этот мир улучшится.
2: Да, он упоминал то по поводу людей, которые не учатся, им не нужно рассказывать там то, что пишет Бааль Сулам, но даже согласно простой логике, когда много человек направлено на одну цель, они притягивают определенную энергию. У нас это называется свет, возвращающий к источнику. Так они приближают исправление, и вообще все должно
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе.

0: Введение в науку Каббала.
1: После такого насыщенного, богатого, волнующего урока мы продолжим. Рав сказал, мы продолжаем вызывать на себя окружающий свет. И в итоге Рав сказал, надо изучать ТЭС, это то, что мы будем делать сейчас. Мы начинаем новую серию уроков Рава все-таки. Хотя и с ведущими, но урок Рава, мы хотим, чтобы эта учеба была общей, чтобы мы все участвовали. И неважно, человек здесь ветеран или новичок, все должны учиться, мировое, или израильское, или каждый может и должен участвовать на этом уроке. Урок основан на серии, которую Рав давал в 2001 году. Он дал 8 уроков. Мы поделили каждый урок на три части, более-менее по полчаса. Вы увидите, что это вечерний урок, не утренний. Это урок, который проводился вечером, и группа людей совершенно новеньких, они даже не знают, о чем спрашивать, и как Рав старается. Это... Теперь я понял, почему он хотел так видео, когда он там все чертит, добавляет подробности. Огромное воодушевление есть там от нашего товарища Семена Винокура, который говорит, Рав, подвиньтесь сюда, подвиньтесь сюда. Это были первые съемки. Очень интересно. И в итоге мы проведем семинар. В конце будет возможность задавать вопросы. Будем отвечать вместе, или мы будем отвечать.
2: Да, и мы в то время, когда будем смотреть урок, у нас здесь основная порция, это сам урок, который проводит Рав. Мы запишем себе вопросы, которые нам очень важны. Мы не просто смотрим урок, мы участвуем в нем. Это активный урок, происходящий сейчас, и мы делаем его вместе, это очень важно. Мы учились сейчас на уроке, слышали от Рава, что мы не просто ждем, что придет свет, и что-то произойдет. Мы хотим, чтобы этот свет подействовал на нас, как на группу. Еще не пользовались понятием десятки, но мы знаем, что мы хотим раскрыть Творца между нами в десятке и вообще отдавать на другому товарищу, не получать свет для себя. Так мы начнем с отрывка из первоисточника, который напомнит нам для чего. Хочешь прочитать первый?
1: Да. Я добавлю Гиладу. Были группы, да, он говорит, первая группа, вторая группа. Группа, да. Рабаш. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что своими силами у человека нет никакой возможности идти против природы, потому что разум и сердце, в которых человек совершенствует, там он может получить поддержку, и эта поддержка в Торе. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору с приправой. Когда занимаются ею, свет в ней возвращает к источнику.
2: Да, итак, мы соединимся вместе, хотим, чтобы этот свет вернул нас к источнику, и во время урока каждый записывает для себя все вопросы, которые возникают во время урока, а затем обсудим их.
1: И еще маленький совет. Следует за Равом. Точно, то, что он говорит. Он говорит, пхинат шорош, шорош, хохма, хохма. Точно, как он говорит, буквально прилепиться к нему и держать его за руку, и тогда мы получим много окружающего света.
2: Давайте вместе посмотрим урок.
1: Сделать краткий курс, согласно статье «Введение в науку Каббала Бааля Сулама», 10-15 встреч, а потом продолжим. Не то, что мы должны все закончить, я исчезаю. Потом можно продолжать, но вот этот основополагающий курс, чтобы он был краткий, и потом дополнительный курс. Мы там сможем уже раскрывать каждую тему и сможем гулять по другим разделам наук Каббала. Итак, моя цель сейчас — сделать как можно больше встреч, и чтобы материал был, упростить материал и сделать его понятным. «Введение в науку Каббала» — это статья Баля Сулама, одно из предисловий к комментарию Сулам книги Зор. Без этой статьи невозможно понять то, что написано в Зор. Без этой статьи невозможно вообще подходить и понять, что написано в любой каббалистической книге. Есть язык Каббалы, язык Танаха, язык Талмуда, язык сказаний Агада. Язык Каббалы — это научный язык. Наука называется наука Каббала. Она говорит о реальности всех миров, всей природы, и материальной, и духовной. И этот язык мы должны сейчас постепенно овладеть им и его использовать, и с помощью него изучать реальность, в которой мы находимся. Наука начинается с ее источника. Это называется желание Творца насладить творение. Есть одна единая сила, которая действует во всех мирах и во всей реальности. И эта сила, мы называем ее Творец, потому что от него и далее нисходят все остальные силы и все остальные ступени в реальности. Его желание насладить творение. Согласно толкованию этих слов, сотворить творение и насладить его. Чем насладить? Поскольку Творец, он единый, насладить его можно только простым образом. Сделать творение, чтобы достигло ступени как Творец. Как это сделать? Сотворить творение, привести его на ступень Творца, нужно дать творение для этого все силы, все средства, все примеры, чтобы так было. И у Творца есть как бы две проблемы, две цели. С одной стороны, сотворить творение, и творение должно находиться вне Творца. Творение от слова «брия», от слова «бар», то, что находится за пределами ступени, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы творение стало точно как Творец. То есть две противоположности здесь мы чувствуем. Как мы приходим к реализации этой проблемы, к решению ее. Ну, тут мы сразу подходим к чертежам и к определениям. Мы учим, что есть единая сила, которая называется Творец или Ацмуто. Боре. Его отношение к творениям называется Боре, Творец. Природа Творца — желание отдавать, желание наслаждать. И вот это желание наслаждать называется у нас стадия Шорыш или Кетер. Из этой
3: стадии Шореш, Кетер, Творец, неважно, как сказать, из того, что он желает наслаждать, чего не достает. Если он хочет наслаждать, не хватает того, кто хочет получить его наслаждение. Поэтому то, чего не хватает ему, только желание получать. Поэтому первая стадия, по сути, творение, первое, которое создано, называется хохма. Это первое творение. Его природа — желание получать. Что он хочет получить? То, что Творец, вот эта стадия Шореш, хочет дать. Изобразим это. Стрелка — это желание отдавать. А вот эта чашка — это кли. Это желание отдавать, а это желание получать. Желание отдавать у нас называется светом. Желание получать у нас называется кли, сосуд. Итак, первая стадия — это желание получать. Шореш — это желание отдавать, а свет или желание отдавать наполняет кли, желание получать.

0: Что происходит дальше? Дальше происходит, что свет, который наполняет кли, свет, который наполняет кли, кроме наслаждения, желания отдавать, он дает кли также свою природу, желание отдавать. И это формирует в кли желание такое, как в кетере, желание отдавать. Это уже вторая, третья стадия. Нет, вторая стадия. То есть свет сам называется наслаждением, и его желание наслаждать. У него есть два свойства. Желание наслаждать — это его природа, и то, что он дает желание получать, это наслаждение. В первой стадии он дает кли творению ощутить наслаждение, а во второй стадии он передает творению свою природу отдавать. И тогда творение тоже желает отдавать. Желание отдавать. Вторая стадия или бина. Это продолжает быть творением. Что происходит у нас? Из стадии шорош рождается кто? Творение. Он получил в стадии шорош наслаждение, которое называется ор-хохма, свет хохма. И наслаждается согласно своему желанию получать. А во второй стадии он получил от стадии шора желание отдавать. И тогда у него есть другое наслаждение, которое называется свет хасадим. Свет хасадим — это наслаждение от отдачи. Получается, что в кетере, в стадии шорош, у нас один результат есть, который называется хохма, и второй результат, который называется бина. Два результата. Первый результат, когда есть творение, и он получает наслаждение. Второй результат, когда есть творение, но он хочет отдавать. И все это исходит из кетера. И вот эти три стадии, вот эти следствия, и их корень называется три первых, гар, гимл ришонот, гар. Свет хасадим называется свет цели творения. Свет хухма называется свет цели творения. Творец хочет, чтобы творение наслаждалось светом хухма. Свет хасадим называется светом исправления творения. Творение, творец хочет, чтобы творение стало подобно Творцу, тоже дающему. Два эти свойства, желание получать в творении и желание отдавать в творении, исходят от Творца. И творение может наслаждаться от получения, и может наслаждаться от отдачи. Это данные, которые нисходят свыше, и здесь пока что творение не определяет ничего абсолютным образом. Из корня рождается желание получать и свет хухма, потом сам свет хухма изменил кли таким образом, что оно хочет отдавать, и от этого образуется кли бины и желание отдавать со светом хасадим. Что происходит дальше? Какое может быть развитие? Простое развитие. Поскольку
1: бина
0: бина хочет отдавать. У нее есть только желание отдавать. Но что она на самом деле может отдавать, что она может вернуть Творцу? Ведь Творец может дать творению наслаждение. А что творение может дать Творцу? И это то, что бина в сущности должна сделать. Что она дает Творцу? Она дает Творцу наслаждение от того, что она немножко получает. Что значит немножко? То есть то желание и то наслаждение, которое она получила здесь, которое называется хохма, она получает. Потому что она хочет давать его. Получается у нас кли, которая связана, а которая состоит из двух частей. Одна часть подобна хохме, а вторая часть подобно бине.
1: Откуда приходит это кли? Из того, что творение хочет отдавать Творцу. Если оно хочет отдавать, это признак того, что хочет отдавать часть бины в нем. Но что он может дать? Он может дать, если он получает что-то, а иначе ему нечего дать. И тогда он получает. Это называется часть хохмы в нем. Такое возвышенное кли называется Пхина Гимель, третья стадия, или Зеэрампин. Конечно же, это тоже творение. И есть в нем две части. Есть в нем желание получать, и есть у него также желание отдавать вместе.
2: И
1: это кли, оно тоже еще не является творением. Почему? Потому что здесь все эти силы творение получило от Творца. Творение получило от Творца здесь, в хохме, желание получать с наслаждением светом хохма. Так его Творец создал. Затем желание, которое внутри света отдавать, создало в творении желание отдавать. Это называется

0: Мы читаем Зор Лиам, глава Ира. «Жена твоя, как лоза виноградная, плодоносная». 431 пункт. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. И вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, глава Ваира. «Жена твоя, как лоза виноградная, плодоносная». 431.
1: Мы относимся ко всему, что происходит, что это происходит в теле человека, то есть в его желание. Желание человека поделено на две части. Желание получать в нем, и это его природа, и она требует исправления с помощью света, возвращающего к источнику. И часть, которая требует исправлений, называется женой, желанием получать. Часть, которая приносит исправление, которая тоже требует определенного исправления, которая должна подниматься все время, чтобы дать исправление части жена, называется мужем. И так эти две части в человеке действуют, как авиют и экран, отражающий свет. И тогда обе эти части находятся во взаимной работе и могут связаться для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда получается, что жена и муж, шхина между ними, когда они наполняются тем же ощущением единства, которым наполняет их высший свет. И плодоносность у нас достигается благодаря тому единству, к которому приходят, когда достигают исправления на желание получать, которое называется жена, и тогда вследствие света, который приходит к Ли, становится еще более исправленным, еще более наполненным светом, когда называется, что они приходят к новым ступеням, к сыновьям. Пожалуйста.

0: Бодза дает побеги только своего вида, а не другого, так и достойная жена не производит ростков, то есть сыновей, от другого человека.
1: То есть не может быть, чтобы не было соответствия между Зайрампином и Малхут в исправленном состоянии, когда это желание будет стремиться именно к этому наполнению, и они будут оба объединенными, соединенными вместе.
0: Как виноградная лоза не прививается от другого дерева, так же и достойная жена, даже Саити, не примет от другого.
1: Это невозможно. Как можно, чтобы был определенный авиют и определенный решимот, получить зивук даака с экранами и цветами другими? Но говорится о выяснениях. И есть ли выяснения правильные для того, чтобы прийти к зивугу? Правильные ли они?
0: 432. Смотри, каково ее вознаграждение. Сыновья твои подобны побегам олив, как оливы. Листья их не опадают круглый год, и все они постоянно соединены с деревом. Так и сыновья твои подобны побегам олив вокруг ствола твоего, связаны всегда с тобой.
1: Это на каждой настоящей ступени отец и сын по отношению к следующей ступени ветви олив, когда выходит отсюда хухма, мудрость, масло, постижение.
0: Сказано после этого: вот так благословится муж, боящийся Творца. То есть все время, пока Шхина была скромной на своем месте, достойном ее, словно бы сыновья твои подобны побегам олив. Это сыны Израиля, когда они находятся в стране Израиля, вокруг стола твоего, то есть едят и пьют и приносят жертвы, и веселятся перед Творцом, и благословляются высшими и нижними путями.
1: То есть, что все желания, пробуждающиеся в человеке, тотчас приходят или пытаются прийти к исправлению, когда сыновья вокруг твоего стола, то есть вся та общая основа, общий исот, все желания, которые проявляются и выявляются, они тотчас присоединяются к ступени и выстраивают более высшую ступень. И они рады Творцу, означает тому, что знают, как прийти к отдаче, присоединиться к действию дающего. И все это с помощью жертвоприношений, которые являются теми частями желания получать, которые можно привести к исправлению и с помощью них приблизиться.
0: 434. После того, как ушла Шхина из своего места, были изгнаны сыны Израиля от отцовского стола. И оказались они среди народов мира и вопиют целый день.
1: Когда раскрываются такие желания, с которыми нельзя находиться в слиянии с дающим, когда невозможно отдавать с помощью них, называется, что находятся в изгнании, что все желания, пробуждающиеся в человеке, утягивают его во всевозможных направлениях получения, а не отдачи, и он не может с помощью них сформировать себя к отдаче.
0: И некому смотреть за ними, кроме Творца, как сказано, но при всем том в их пребывании на земле их врагов. И видим мы, сколько возвышенных святых погибло из-за жестоких преследований. И все это из-за наказания Торы, которые не соблюдали Израиль, находясь в святой земле.
1: То есть есть здесь две вещи, находящиеся на ступени, когда могут удерживаться на ней и находиться в действии ради отдачи. Сколько времени быть в действии ради отдачи? Нет времени, но каждый раз, когда ты находишься в действии отдачи, есть у тебя каждый раз также пробуждение все больших и больших и больших желаний, которые ты должен присоединить и исправить и присоединить к тому, что называется

0: называется святой землей, желание уже ради отдачи, в котором ты находишься. И ты находишься в непрекращаемой войне с врагами, и каждый раз ты должен пытаться присоединить их, исправить их и присоединить их к своему освященному уже желанию. А если ты не можешь этого делать, ты попадаешь под них, то есть тотчас у тебя появляется проблема, когда ты находишься не в радиоотдаче, пока состояние не становится настолько плохим, что ты отделяешься от всего желания ради отдачи и падаешь в желание ради получения, выходишь в изгнание. Есть здесь ступени, как мы изучаем в подъеме, есть и бурыника мухин, есть много состояний, и то же самое при падении, есть постепенные состояния, пока все не крушится и не падает.
1: 435. За то, что не служил Творцу своему, Элоким, с радостью, когда коины приносили жертвы и всесожжения, и это с радостью, и добросердечием, это левиты, при изобилии всего, это Исраэль, которые были посередине между коинами и левитами, и получали благословение со всех сторон, справа и слева.
0: Но Исраэль — это средняя линия. Или Иаков, или Исраэль. Это состояние, когда человек может правильно воспользоваться двумя свойствами, как получением, так и отдачей. Коины и левиты — это параметры, приходящие свыше от Творца. Это свойства, свойства отдачи и свойства получения. И правильное использование их только с помощью Израиля. То есть, с одной стороны, они большие, эти свойства коины и левиты, и нужно различать между ними то, что относится к творению, и то, что приходит от Творца. Что если мы говорим об этих свойствах, которые, о тех свойствах, которые облачаются в творении, от этих сил правой и левой, нам необходимо понять, что они жесткие и сильные, и очень твердые и требовательные, с одной стороны, а Израиль в них — это то, что получает от них эти свойства и вызывает в них исправление работой. И все, что мы слышим, читаем о работе в храме, о других работах, что эти работы создают эти свойства, которые называются коинами и левитами, нам необходимо понять, что человек, поскольку он, выполняющий эти действия внутри самого себя, что он, который желает сделать свое желание как храм отдачи, святости, он раскрывает себя этих коинов и левитов, правую и левую линию, и пытается составить из них свою независимость, среднюю линию, насколько я могу правильно уподобиться сочетанию двух этих сил, которые противоположны друг другу. Мы можем представить себе правую и левую линию желание, как желание получать и свет против него с правой стороны. И тогда нам необходимо понять, что необходимо исправить одно с помощью другого, клипа, святость, душа. желание получать – это клипа, нужно его исправить, извлечь из него ради получать и сделать на него экран, сделать его на ради отдачи. И тогда желание получать с намерением ради отдачи выражает нам среднюю линию, то есть насколько мы способны работать с желанием в правильном намерении. То есть свет, приходящий с правой стороны, должен также нейтрализовать это ради получения, а затем даже принести намерение ради отдачи на это желание. А само желание будет не относящимся ни к какому намерению, но мы снимаем с него намерение ради получения и добавляем ради отдачи. Это с одной стороны. Но с другой стороны, работа — это коэны и левиты. В чем они противоположны друг другу? Что одни называются правой, другие левой. В чем они святы, и те, и другие коэны и левиты, находясь в правой и левой друг против друга, и Израиль должны соединить между ними, именно преодолеть те различия между ними и быть как средство соединения их. Это нам нужно выяснить.
1: 436. «Ты возвеличил народ, усилил радость его». Это коэны. Радовались они пред тобой, как радуются во время жатвы. Это Израиль, которыми Творец благословил урожай, которым. И отделили они десятину, маасер от всего, как ликуют при разделе добычи. Это левиты, которые получают десятину, маасер с гумна. 437. Ты возвеличил народ. Это Израиль, на которых вера Творца, как подобает. И это средняя линия, включающая две линии, правую и левую. Усилил радость его. Это ступень Рош Высшего, то есть Хесед, ставший Хохмой, с которой слился Авраам. И он называется Великий. И радость пребывает в нем, то есть правая линия Хесед.
0: Поскольку нет ограничений, которые есть у нас в правой линии, которые всецело Хесед, нет расчетов, и значит, что радуется полностью.
1: 438. Когда они вознеслись, чтобы слиться с тобой в двух свойствах. Первое. Как радуются во время жатвы. Это Кнессет Исраэль, собрание Исраэля, Нуква, которая радовалась жатве его, и это левая линия. Ибо жатва – поле от свечения левой. И жатва означает желаемая цель работы в поле. И сказано «жатвы его», то есть хозяин ее возвеличивается, а не она возвеличивается хозяином. Второе. Как ликуют при разделе добычи, как ликуют остальные воинства соединения, которые ниже Нуквы, когда распределяют добычу и делят жертву в голове всего. То есть высший Рош, который слился Авраам, правой линии Хесед. И это смысл слов. Ты возвеличил народ, умножил, возвеличил Израиль. Усилил радость его. Это правая левая линия высшей Рош. И Израиль радовался перед тобой в двух свойствах. В левой и в правой, поскольку он средняя линия, включающая в себя две линии. Первое. Как радуются во время жатвы, левая линия. Второе. Что Израиль радуется, как ликуют воинство ангелов в Бия, когда высший Рош распределяет добычу и жертву, и получают все нижние, находящиеся в Бия.
0: Но он говорит нам, по сути дела, об простых исправлениях, которые мы изучаем, что прежде всего необходимо прекратить ради получения, а затем с помощью сокращения проделать это мы можем обычно с помощью того, что пробуждаем левую линию. В левой линии происходит прекращение, то есть тьма, во тьме прекращается желание получать, чтобы не желать и не стремиться вперед, и можно ограничить его и сделать в нем сокращение, и тогда начать управлять правой линией, чтобы оно увеличилось в своих хасадим, и в той мере, в которой увеличивается хасадим, и приходит то, что называется келим ахораем, подготовка келим. Когда есть келим, начинаем снова работать с левой линией, получение ради отдачи уже.
1: 439. Время делать ради Творца. Они нарушили Тору Твою. Время — это собрание Исраэль, Кнессет Исраэль, нуква, которая называется Эт. Как сказано, чтобы... Или время, чтобы не входил он во всякое время в святилище. Как сказано, чтобы предохранить себя от жены чужой. И поднесли они перед Творцом чужой огонь. То есть инуква клипот называется время, или эт. И она чужая жена, чужой огонь. Поэтому сказано, чтобы он не входил во всякое время в святилище, а лишь во время святости.
0: Желание получать вообще называется эт время, то есть от алиф до тав, где все понятия. Но все говорит о том, как человек пользуется этим эт, всем этим кли, ради получения или ради отдачи. Это уже не во всякое время входил в святилище, а только с исправленным кли.
1: Нуква называется время, поскольку есть у нее время и срок для всего, чтобы приблизиться к свету и соединиться с Зеранпином, как подобает. Как сказано, «А я, молитва моя тебе, Творец, во время благоволения». 440. Делать Творцу, как сказано, сделал Давид имя, ибо исправил состояние нуквы, называемое имя. Также и каждый, занимающийся Торой, как будто сделал и исправил это время, то есть нукву, чтобы соединить ее с Творцом. И нужно работать, чтобы исправить нукву, поскольку они нарушили Тору Твою. Если бы не нарушили Тору Твою, не было бы никакого отделения Творца от Израиля. Ибо единение Творца и Его Шхины не прерывалось бы никогда. 441.
0: Конечно же, все по отношению к нам прерывали Тору Твою. Кто нарушает Тору? Это все неисправленные желания в человеке.
1: 441. Подобно этому сказано, «Я Творец в назначенное время Бейта» или «Ускорю Ахишена». Бейта можно прочесть во время Творца, то есть означает во время, когда Творец, то есть нуква, восстанет из праха своего. Тогда ускорю, ахишена, и благодаря силе моей восстанет она из праха изгнания, а не благодаря собственным силам. И вместе с тем, один день находится Кнессет Исраэль во прахе изгнания, и не более. День Творца, продолжающийся 1000 лет, как сказано, ибо тысячелетие в глазах твоих, как день вчерашний. А имеется в виду 5000-летие, ибо 4000-летие не было совершенным и полным, поскольку недоставало 172 лет, ибо разрушение храма произошло в 3828 году. 442. Когда собрание Израиля было изгнано из своего места, буквы святого имени будто бы разделились. То есть отделилась «Гей» от «Вав» святого имени. И поскольку они разделились, сказано, «Онемел я в молчании, поскольку удалился «Вав» от «Гей», и нет голоса И речь тогда онемела. Зерампин – это вав авая, называется голос. Нуква – нижняя гей де авая, называется речь. А поскольку нуква гей отделилась от вав, она остается как речь без голоса. И поэтому сказано в Писании о времени изгнания: «Онемел я в молчании». 443. И поэтому лежит она в прахе изгнания весь тот день Творца, то есть Гей, пятое тысячелетие, и несмотря на то, что она вышла в изгнание раньше, до наступления пятого тысячелетия, ибо храм был разрушен во время четвертого тысячелетия. В любом случае, поскольку это не полное тысячелетие, мы не считаем его. А когда наступит шестое тысячелетие, 444 пункт, или вав, есод, наполнение вава буквой алев, зерампина, тогда вав поднимает гей, то есть нукву, во время 6 раз по 10. И вав поднимается в юд имени авая, то есть хохма, затем вав опускается и передает в гей. Когда зерампин будет получать полный мохин от хохма и передавать их нукве, наступит избавление. А зерампин – это вав де авая, как обозначение его шести сферот, хагат неги. Не хватает гар, то есть кахабба. И даже когда у него есть мохин де гар, ему все равно не хватает кахабба. Ведь только его хагат поднимаются и облачаются на кахабба, становясь хабад. Но это еще не настоящий гар. И выходит, что даже когда у него есть гар, у него есть всего лишь вак. Однако считается, что каждый край из его шести краев достиг гар. И это число 60, когда считается гар в каждом его краю. Существует четыре свойства мохин: руах, нешама, хая, ехида. Мохин уровня зерампин называется руах, а мохин бины называется нешама. Мохин хохма называется хая, а мохин кетера называется ехида. И также в каждом из этих четырех есть четыре свойства этих же мохин. И с точки зрения количества называются мохин де руах десятки, а это 60, поскольку сферот зерампина – это десятки, а мохин де нешама – сотни, 600, поскольку сферот бины – это сотни, а мохин де хая – тысячи, и это 6000. Зерампин, который называется вав, поднимет гей, нукву, когда у него будут постоянные мохин де гара, которые считаются 6 раз по 10. Иными словами, каждый его край постигает гар и становится десятком. А по сути сферот – это лишь хагат неги, у которых не хватает гара. Это лишь когда вав, то есть зерампин, получит мохин от юд де авая, от хохмы, сферот которой тысячи, и будет числом 6000. Ибо каждый край из его шести краев постиг свойства хохма, то есть тысячи, и тогда вав будет передавать эти мохин де хохма в гей, внукову и поднимет ее из праха изгнания».
0: Что он хочет сказать нам? Это не годы, это ступени. Если я поднимаюсь за Ирампин, я поднимаюсь в десятках, в Бине в сотнях, в Хохме в тысячах, в Рош Хохма, в Рош Арихампин в десятках тысяч, в Рибо. То есть нет здесь числа, которое определяло бы время, вчера, сегодня, завтра, но определяет не только мой духовный уровень. Это является временем, духовным временем. И поэтому не надо думать, что не надо это ставить как координату времени, но только как подъем по ступеням.
1: Однако нет необходимости в полных шести тысячах, поскольку сама хохма тоже разделяется на наранхай. И когда достигает нешаму от хохмы, то есть 600 из шестого тысячелетия, тотчас же раскроются врата хохмы. 445. Когда завершается вав, то есть зерампин, в 10 по 6 раз, и это гардероах, которого достигает каждый из шести краев ваг, а сейчас в шестом тысячелетии, то есть в хохме, они представляют собой руах хохма, тогда число их 60, чтобы поднять нукву из праха. И каждый 60 шестого тысячелетия укрепляется гей и поднимается по своим ступеням для укрепления. И в 600 лет шестого тысячелетия, то есть когда каждый край достигнет мохин бины, сферот которой в сотнях, и всего 600, и теперь это нешама де хохма, то есть бина де хохма, раскроются врата хохмы наверху и источники хохмы внизу, источники мудрости. Гарды бина считаются вратами хохмы, а задды бина считаются источниками хохма. И исправится тогда мир для вступления в седьмое тысячелетие, которое является совершенством самой Малхут, то есть Шаббат, подобно человеку, который исправляет себя в пятницу, чтобы с заходом солнца вступить в Шаббат.
0: Это понятно, да? Они связывают это с другими источниками, со временами Ари, когда раскрылись источники мудрости. Но лучше всего, если мы представляем это себе в понятиях подъема душ. Что есть у испорченных душ, то, когда душа Ари достигла на этом уровне 600 лет шестого тысячелетия. То есть, есть, конечно же, общее состояние, когда раскрываются источники хохма, мудрости. И если каждый должен прийти к этому раскрытию, есть у него возможность, конечно же, но пока что не говорится о том, что это есть у него уже. Да, пожалуйста.
1: 446. Но ведь это дольше по времени, чем было сказано, что изгнание Кнессет Исраэля один день и не более, как сказано, обрек меня на одиночество и страдания целый день, то есть день Творца, длящийся тысячу лет. И эти буквы святого имени Авая, как когда речь идет о днях существования мира, так и когда речь идет о днях творения, все это одно. 447. «И тогда станет видна радуга в облаках, в излучающих светах, свет в цветах, подобно женщине, украшающей себя для мужа. Ибо радуга — это нуква, как сказано, «И я увижу ее, чтобы помнить вечный завет». Однако «и я увижу ее» означает «в излучающих свет цветах», ибо до избавления в радуге есть только три цвета – белый, красный, зеленый. И это «юд, гей, вав». А ее самой, нуквы, там нет. Но во время избавления будут светить все четыре цвета в радуге, ибо ее собственное свойство будет светить наравне с тремя цветами Зарампина. Как сказано, и будет свет луны, как свет солнца. 448. И тогда сказано, чтобы помнить Вечный Завет. Вечный Завет — это Кнессет Исраэль, то есть Нуква, которая является Заветом. 449. Когда Вав, то есть Зарампин, пробудится по отношению к Гей, то есть к Нукве, высшие знамения проявятся в мире, и сыны Реувена будут воевать по всему миру. А Кнессет Исраэль, Творец, поднимет ее из праха изгнания и вспомнит о ней. 450. И Творец явится ей в изгнании в шестом тысячелетии, согласно счету Вав, Юд, Вав, то есть умножается буква Вав на ее наполнение, Юд, потом умножается на наполнение Юд буква Вав. Получается 6 раз, наполнение 10, выходит 60, 10 раз Вав, 60, и получается 600. 600 в шестом тысячелетии. И тогда восстанет он и даст приказ миру, то есть Нукве, воздать отмщение, а тот, кто низок, вознесется. 451. Выясняется в тайне букв имени Абая, и не следует нам делать других расчетов в концов света, не в тайне букв, как сказано. Тогда восполнит земля шабаты свои. И это Вав. Иными словами, не раскроется желание это для земли, то есть Нуквы, без совершенства Вава. Вав. Как сказано, вспомню я завет мой с Яковом. Вав. Потому что, когда произносят Вав, слышится еще один Вав внутри него. Когда первый Вав указывает на Якова, Тиферет, а вторая буква Вав указывает на Есод Зарампина, который является Вавом в Якове. То есть в Якове пишется с Вав, то есть Тиферет Есод, представляющий собой одно целое. И поэтому говорится «вспомню», а потом и землю «вспомню». Кнессет Исраэль, Нуква. До, сначала было сказано, и вспомню я завет мой с Яковом, и также мой завет с Ицхаком, а также мой завет с Авраамом. И было бы достаточно, если бы закончил и землю, вспомню. А почему же он заканчивает, вспомню, и землю вспомню? Это указывает на то, что вначале должен сам Зарампин получить свое совершенство. И это Вав, или Авраам, Ицхак, Яков. И потому написано о нем отдельно, вспомню. А затем и землю вспомню, ибо Вав поднимет Гей. И также Гей достигнет своего совершенства. Восполнит означает, что земля придет в согласие с Творцом, и он поднимет ее, как будто под тав, буквой тав слово «тераце» было бы «цере», «э» — огласовка, а под «рейш» — «камац» — огласовка, «а». То есть не нужно это понимать как желание самой нуквы, поскольку это зависит не от ее желания, а от желания Зеранпина.
0: Насколько он способен пробудить ее? Если есть вопросы, пожалуйста. Мы уже прошли здесь много понятий. То есть по отношению ко временам понятно, что мы можем принимать эти времена как опускающиеся ветви и корень из духовного времени в материальное, и есть определенное соответствие, как мы видим с развитием науки Каббала, источников мудрости, которые развиваются. То, что раскрыл Зоар нам 2000 лет назад, также раскрывается нам и в Каббале Ари. В 600 году 6-го тысячелетия. А с другой стороны, мы должны понять, что это понятие ступеней. И поэтому, как он говорит нам, в подъеме по ступеням зависит от того, куда ты поднимаешься. Поднимаешься ты в единицах, в десятках, в тысячах, в десятках тысяч. И это называется годами, которые ты проходишь. То есть человек, который может подняться на уровень хохма, называется, что он уже прошел тысячу ступеней и находится, скажем, в полном вак хохма. Это называется, что находится в конце шестого тысячелетия. Только необходимо понять, что нет понятия времени в духовном, а только сила света, которая может действовать. А сила света зависит от ступени, на которой ты ходишься в лестнице ступеней в соответствии с твоим исправлением. Да.
1: Спрашивает Кеннер из Майами. Что же происходит, когда я слушаю Зоар, я все время борюсь со своим мозгом, потому что все время убегаю с урока. Как себя сфокусировать на уроке и избежать мыслей?
0: Это знакомо мне. Эти ощущения правильные и естественные для начинающего. И нам необходимо, может быть, то, что я могу посоветовать ему. Ты не способен полтора часа или час, как мы читаем Зоар, полчаса посвяти ему. Но пытайся находиться в намерении, для чего я слушаю, для чего я страдаю сейчас. Кто он, страдающий во мне, мое тело, мое желание, которое именно хочет. Я могу китайский язык слушать полчаса. Это не проблема слушать Зоар. Полчаса я не способен. Поскольку если буду слушать какой-то язык, я буду слушать, неважно. Я слушаю, сплю, меня это не очень-то сердит. Что делать? Здесь, когда я слушаю, это пробуждает во мне что-то противоположное мне. И тогда, ты знаешь, как будто ты сидишь перед человеком, который говорит что-то против тебя. Но происходит такое дома, да? Ситуация, которая не бывает, чтобы не происходила в семье. И в соответствии с самим творением так должно происходить. И представь себе, ты сидишь напротив своей жены, и она говорит тебе каждый раз, насколько ты не в порядке. Ну, и это не в порядке, это не в порядке, это не в порядке, это не в порядке, и ты сидишь с намерением, что я, да, должен исправить себя, и должен еще раз исправить себя, это на самом деле правильно, я на самом деле согласен, и все время то же самое. И тот же эгоизм, который не исправлен, не хочет слышать это, и еще раз не хочет, а ты что делаешь? А ты говоришь, это мой эгоизм, который не хочет слышать, но я хочу слушать ее, хочу любить ее, поскольку она указывает мне на самом деле на мое исправление и так далее, и так далее. Представь себе эту ситуацию, разложи ее на все большие параметры до таких деталей, когда на самом деле стоит тебе сидеть и прилепляться буквально к каждому слову, которое ты чувствуешь от чтения Зоар. Ну, это неприятно, прекрасно. Ты не заинтересован в этом, правильно, говорят тебе в лицо, поскольку Зоар пробуждает это нетерпение. Отлично. Это, по сути дела, то, что он должен сделать, сам Зоар. Это свет, который воздействует на тебя и высвечивает тебе, насколько ты на самом деле не в порядке. и радуйся, и желай прилепиться к нему. Именно наоборот. То есть есть у тебя две точки, различай их между Малхут, которая не исправлена, и между той искрой, когда ты нужно все-таки должен прилепить ее к свету, и иди вместе со светом против испорченной Малхут. И тогда это не будет тебя бесить, а наоборот, будет делать для тебя. Это очень важно. Пускай делает упражнения дома вместе со своей женой. Я говорю серьезно. А затем работа с Зор будет казаться ему намного легче. Да.
1: Дан из Тель-Баруха ведет другое направление. Когда я смотрю вот то, что написано, я пытаюсь понять, что написано. Тогда трудно ощутить где-то в себе. Что вот важнее? Постараться подняться над этим, пока у него возникнет эта способность?
0: Есть здесь две вещи. С одной стороны, я хочу понять, что написано. Да? Если это говорится совсем о вещах, где я ни одного слова не понимаю. Гар, Затари, Хампин, Атик, там всевозможные вещи, понятия, которые совершенно непонятны мне, я не знаю, что это. Скажем, говорится о начинающем ученике. И тогда передо мной якобы свободное пространство, когда я хочу знать. А знать не просто так знать, а для того, чтобы соединиться с этим, чтобы это исправило меня. Есть состояние, когда я понимаю то, о чем написано, материальным своим разумом, в ветвях, что есть здесь своего рода соответствие ветвям, и тогда я вижу, что да, это говорится о годах, скажем, о всевозможных событиях, якобы в нашем мире, которые происходят. Я хочу понять связь между ними и между книгой, между тем, то, о чем говорится в книге, какова необходимость этого, и как это связано со мной. И здесь говорится о внешнем разуме. Если я во внешнем разуме хочу приблизиться к внутреннему разуму, то есть раскрыть эти вещи, находящиеся во мне, я хочу раскрыть их внутри, в себя буквально. И тогда знание, насколько я знаю, насколько я могу объяснить и детализировать это, помогает мне. А может быть, что это мешает мне. И здесь каждый должен находиться также в такой средней линии, чтобы его знания не превысили его действия, да. Чтобы его знания не превысили его действия, то есть чтобы он не стремился к мудрости, к философствованию. Посмотри, то, что мы читаем в Талмуде, «Десяти сферот». Всю эту книгу можно было написать как один том. Сколько раз там Бааль Сулам говорит, и в Зоре то же самое мы видим, что авторы Зора, смотрите, что они сделали, все время повторяют то же самое. Более-менее все время повторяют. Немного, может быть, рассказ на нескольких предложениях отличается. Но сколько мы крутимся вокруг Зерампина, Малхут Бины, трех линий, и правая, левая, средняя, Авраам, Ицхак, Яков, Коэн, Леви, Исраэль, Хагат, Кахаб и так далее. Все то же самое. Почему? Потому что каждый раз, когда ты пробуждаешься и пробуждаешь это, они пробуждают с помощью света в тебе также новые желания, в соответствии с этим действует в тебе новый свет, и каждый раз это новые понятия. Поэтому здесь каждый раз нужно удерживать себя в том, насколько я нахожусь в знании, но чтобы это знание вызвало во мне поиск, чтобы вызвало во мне, чтобы я хотел постичь это, как я сейчас спрашиваю об этих вещах во внешнем разуме, чтобы получили также объяснение во внешнем разуме. А, я понял. Понял — это ничто. постиг, это то, что должно быть. Здесь в точности критическая точка. Остаешься ли ты как мудрец в ночи, что якобы ты умен, и остаешься ночью и без света, или же ты приходишь к свету? И в точности здесь человек взвешивает, к чему стоит ему стремиться и к какому результату.
1: Спрашивает Моша из Мексики. Я понимаю, что я должен почувствовать Зора. Я понимаю, что это все для моего эго как обман. Как я должен учиться Зора с товарищами?
0: Мое усилие я даю другим. Я показываю им, насколько я нахожусь внутри, насколько я хочу извлечь из каждого слова все, что находится в нем, наши желания, наши мысли меняются. Тот, кто сейчас не хочет слышать и читать, он ослабляет других. Есть у него наказание за это, ему будет еще труднее. Мы должны это очень хорошо понять. Я нахожусь в лодке, или же я создаю там брешь, или нет. Я должен, насколько я способен, все-таки работать с текстом. С помощью этого лодка продвигается общая. И насколько я не способен, насколько мне трудно, я против этого преодолеваю это состояние, я добавляю всем большое усилие, и тогда оно возвращается через всех, насколько я даю это им, это возвращается ко мне, и тогда я выигрываю, и это главное. Насколько это трудно, это хорошо. Если человек совершенно не способен, но мы говорим, что нет насилия в духовного, в духовном нет принуждения, но все-таки обязательства, поручительства, под которым мы подписались относительно друг друга, должно обязать человека. А как же иначе? Поскольку если я буду сидеть и читать сам, это не поможет мне. Поскольку мне необходимо окружение, окружение имеется в виду, что вообще во всем мире находятся люди, которые очень стремятся к результатам. Творец пробуждает несколько миллионов людей в мире, которые находятся с нами вместе при чтении Зоара, и, скажем, находятся и сейчас с нами вместе, и каждый из них, находящийся где-то там перед своим телевизионным экраном, должен понять, что если он сейчас не делает этого, так он влияет на других, и прегрешение это возвращается к нему и отталкивает его от цели в соответствии с тем вредом, который он причинил всем. И поэтому это не просто так моя работа. Мы, по сути дела, все сейчас тянемся к свету, возвращающему к источнику, и мы с помощью него хотим притянуть себя, и наша лодка приблизится к цели. Да.
1: Об этом спрашивает наш ученик из Канады. Какое наказание, если один кто-то ослабляет группу?
0: Это уже по отношению к каждой душе по-другому. Совершенно по-другому. Что называется наказанием? Наказанием называется, что человек должен почувствовать, насколько он причинил вред, да? Причинил вред другим в своем обязательстве любви к ближнему. Мы говорим, что называется любовью к ближнему, если он хочет подушку для сна, ты дашь ему подушку, но он хочет продвинуться к цели. Вы находитесь вместе в одном направлении, и ты бросаешь его. Ну, как такое может быть? Какое наказание должно быть такому изменнику? И Творец, насколько Он пробуждает нас, требует от нас той же реакции. В идеальном виде, скажем, если есть несколько миллионов людей, которые изучают, он хочет, чтобы эти несколько миллионов пробудились, насколько он пробуждает их, чтобы дали правильную реакцию, но осознанную, когда они захотят пробудиться в соответствии с его пробуждением, когда пробуждение снизу будет как пробуждение свыше. И тогда в соответствии с этим он, конечно же, сможет в пробуждении свыше что-то дать. Прежде всего, он посылает им пробуждение свыше. Они пробуждаются, встают, раскрывают книгу, начинают читать, что-то делать. Сейчас есть у них, возникла у них трудность. Почему трудность? Поскольку он пробудил их. Он должен сейчас убрать свое пробуждение, дать им возможность, как будто они пробуждаются. И он дает им трудность в точности в соответствии с той силой, с которой пробудил их. Секунду. Ты мне не нужен, я тебя не пробудил. Оставь, это не для тебя, ты можешь уходить, это тебя не интересует. Он специально это делает после того, как пробуждает тебя, ты понимаешь? Нет, это ошибка якобы. Сидит здесь и, скажем, нет, ты продолжай спать, это тебе не нужно. Зачем он это делает? Поскольку вызывает от тебя сейчас твое пробуждение, вместо того, чтобы было пробуждение с его стороны. Иначе это все будет за его счет, а не за твой счет. В чем же выигрыш? Ты не подготовишь своего кли. И ты начинаешь видеть, я не хочу. Прежде, когда я хотел, и когда ты хотел, тоже был не ты. Я хотел, и я не хочу. Тебе дают такие условия. Сейчас, когда дают тебе условия, ты не хочешь, это уже в точности ты. Это в точности твое желание получать, на которое ты сейчас можешь добавить пробуждение, которое было раньше. И тогда называется, что ты получил от Творца пробуждение, преобразовал его в свое пробуждение. Ты не можешь более того, чем свет пробуждает тебе. Это точно. Но когда ты уже идешь с этим пробуждением в группу, вместе с ними ты собираешься принести свет, ты занимаешься здесь как через усилитель, когда с помощью группы ты сейчас вместе со всеми собираешься извлечь свет, если у тебя ман гораздо больше, во столько раз больше, во сколько ты вкладываешь других, то есть против своего желания получать, и тогда получается, что у тебя в 620 раз больше, но по отношению к твоей ступени 620 раз больше, не по отношению в первом состоянии бесконечности, но по отношению к твоей ступени ты раскрываешь мощность раскрытия в 120 раз больше и продвигаешься к следующей ступени, буквально чувственно, в действии. Это вещи, которые происходят с нами все время. Можно точно измерить их. Да.
1: Спрашивает так, собственно, продолжает спрашивать Аарон из Балтимора. Если он, собственно, источник всего, как может быть наказание?
0: Наказанием называется, что ты должен осознать, насколько ты закрыт, и не понимаешь его языка. И необходимо тебя немного встряхнуть, чтобы ты стал чувствительней. И тебе дают укол. Ой, а глаза раскрываются, уши начинают слышать. Почему? Потому что мне было больно, было у меня, пробудился. А сейчас это пробуждение, вопрос, как ты сейчас, что ты сейчас с ним делаешь. Если ты продвигаешься в правильном направлении, отлично. Тогда воспринял это правильно, и это не наказание. Это ой, это наказание, когда тебя укололи. Это награда. С помощью него ты сейчас продвигаешься, с помощью этого укола. Понимаешь? И то, что мы думаем наказание, как о наказании, это награда. А что на самом деле наказание? Если приходит ко мне хорошее состояние, все в полном порядке, все в розовом цвете, все понятно, как хорошо, я наполняюсь. Это наказание. Закрывает тебе продвижение. Хисарон. Поэтому, если находится выше желание, называемое выше знание, тогда могут правильно судить о вещах и продвигаться. Каждый раз находиться над «я». «Я» имеется в виду эгоизм. Еще, да.
1: Авшалом спрашивает из Петахтиквы, что значит «я постиг»? Это ощущение, которое тоже понимается умом?
0: Нет, постиг — это называется, когда я соединился с высшей силой, с дающим, и сейчас я понимаю, ощущаю, впитываю, принимаю цель творения, и изнутри нее я смотрю на то, что я прошел, оправдываю его вследствие того пути, который я проделал. Это называется, что он мне не сделал ничего плохого в прошлом, но все было пробуждением и продвижением, все во благо мне. Но то, что я проделал это сейчас, я тоже не чувствую стыда на это, поскольку я действие, которое я проделал, это действие, которое я проделал в соединении с другими. Где я плачу в этом? Я плачу в группе, со всеми пробуждениями, со всеми раскрытиями, со всеми наполнениями, которые я получаю, я пытаюсь передать другим, оставить себе только то, что мне необходимо для насущного существования, чтобы давать другим, тогда называется, что нет у меня стыда. Стыд — это когда есть получение даром. Дармовой хлеб, то, что называется, безвозмездное вручение. И то, что я даю, я сразу же должен раздавать. И на этом мы

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок записи от 30 января 2002 года, который основан на статье Рабаша, и толкались дети в утробе ее, первый том, 87-я страница в трудах Рабаша. Сейчас прочитаем эту статью в десятках. Есть у нас для этого 18 минут, пожалуйста. И толкались дети в утробе ее. И толкались вейтруцицу, дети в утробе ее. И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово, хитруцицу, к слову, рица, бег, быстрое движение, когда она, то есть Ривка, проходила мимо врат Торы, Шема и Эвера. Яков делал резкое движение и порывался выйти. Когда же она проходила мимо врат и дала поклонство, буквально чуждой работы, Исав порывался выйти. Конец цитаты. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Якова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. Когда же он проходит мимо врат идолопоклонства, свойство Исава в человеке пробуждается и хочет выйти. И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий келим, называемое эгоистической любовью, и это слой начала. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работу, подача — это состояние, называется ибур, от слова гнев, эвра. Это почему? Поэтому у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это.
1: Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чуждой нам работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается, пытаясь выйти из скрытия наружу и получить власть над телом. И тогда у него нет сил делать что-либо, кроме того, что касается его получателя. А когда он переходит в окружение, занимающееся действиями по отдаче, тогда свойство Якова в нем пробуждается, желая выйти из скрытия наружу. И тогда действия по отдаче управляют телом. То есть тогда, если он смотрит назад и видит, как до того состояния, в котором он находится теперь, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок,

0: И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
1: И сказала она, если так, зачем же я молилась, и пошла она попросить Творца, и объяснил Раши, и пошла она попросить Лидрош, дом учения, Бет-Мидраш, Шема, попросить Творца, чтобы сказал ей, что будет с ней в конце. И каков же был ответ? Писание говорит так, и сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему. И объяснил Раши, и народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию. Когда один возвышается, другой падает. И также он говорит, я наполнюсь от его опустошения. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. И чтобы понять этот ответ, данный Творцом, как сказано, и сказал ей Творец, нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны существовать. Как известно, главное в свойстве творения — это получающее кли, и это называется свойством Исава. Однако потом появляется вторая сила, называемая свойством Иакова, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая существует между Исавом и Иаковом. И это то, что объясняет Раши. Когда один из них возвышается, другой падает. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно ясно знать, властвует ли желание получать, или же властвует желание отдавать. А оба вместе они не могут существовать. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях.
0: И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к осознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его. И потому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает человека каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Это происходит именно, если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать. Тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь он теперь видит, что нет никакого способа и совета, которым он бы не воспользовался, но ему ничего не помогло. И только Творец помог ему. И лишь тогда он может понять, что только Творец помогает. В таком случае, в чем же разница между ним и его товарищем? И как он помог ему, так же он может помочь и другим. И поэтому неуместно возноситься над другими, ибо это не его сила.

0: Тогда как те, кто еще не начал работать в святой работе, смысл которой лишь отдавать и не получать, не видят, что только Творец помог им. Они говорят, «Сила и крепость руки моей добыли мне это богатство». И, разумеется, им есть чем гордиться перед остальными людьми, которые не работают так, как они.
1: И тогда получается, что нет такой большой дистанции между добром и злом, поскольку и добро его тоже строится на основе эгоистической любви. И хотя он и занимается Торой и заповедями, тем не менее, тогда борьба между Яковом и Исавом незаметна. И, разумеется, он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец спас его от желания получать, и чтобы сжалился над ним, чтобы дал ему кли желание отдавать. Ведь он не видит, что по своей природе... Ведь он видит, что по своей природе он не способен работать ради отдачи. И это вызвано тем, что он вообще не думает, что нужно работать в Торе и заповедях, чтобы достоиться слияния с Творцом. Ибо понятие отдачи совершенно не интересует его. Поэтому нельзя говорить, что один возвышается, а другой падает. Но когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается состояние «и толкались», и «троцецу». А потом человек должен сделать то, что в его силах. А затем он приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь сам себе, а потом он видит, что у него нет никакого совета. Иного, кроме как в том, что он нуждается в милости небес. И тогда исполнится высказывание наших мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. Сказано, и старший будет служить младшему. И следует понять, что это должно... Что это? На что это указывает нам? И нужно объяснить, что еще недостаточно того, что он уже удостоился того, что доброе начало пришло к власти. А у злого начала нет никакой силы сопротивляться этому. И это называется, что он может быть работником Творца только своим добрым началом. Однако нужно прийти к ступени совершенства, как сказали наши мудрецы, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, двумя началами Твоими, чтобы и злое начало тоже использовалось в служении Творцу». Это можно объяснить только если сначала мы узнаем, а что же такое злое начало.
0: Ведь следует знать, что главное зло в нас есть желание получать, от которого у нас исходят все плохие явления, то есть дурные мысли и желания. А желание отдавать несет нам все хорошие явления, то есть добрые мысли и желания в нас. Поэтому, когда доброе начало господствует в человеке, то есть желание отдавать, тогда и свыше нам тоже дается высшее благо. То есть, благодаря этому, свыше приходит изобилие милости хасадим. Однако следует знать, что это лишь исправление творения. То есть, чтобы у нас было подобие по форме, следует направлять все ради небес. Чтобы у нас было подобие по форме, называемое слияние с Творцом. Однако цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы нижние получили от Творца благо и наслаждение, а не в том, чтобы они доставляли ему наслаждение. То есть, как будто Творцу нужно, чтобы нижние давали ему что-то. Поэтому, когда творения хотят получить что-либо от Творца, они должны пользоваться получающими килим, то есть злым началом. А иначе, кто же получит наслаждение? Ведь получателем наслаждения является лишь стремление к чему-либо. А стремление к наслаждениям называется желанием получать. Получается, что тогда он должен пользоваться злым началом, но только совершив над ним исправление, называемое ради отдачи. Получается тогда, что он служит Творцу также и своим злым началом.
1: И вот злое начало называется старшим, потому что оно рождается первым. Так же и когда человек рождается, злое начало возникает первым, тогда как доброе начало появляется к 13 годам. Поэтому, когда человек работает ради небес, со своим желанием получать, называется, что он любит Творца всем сердцем своим, то есть двумя своими началами, как сказано выше. И на это указывает стих, говоря, «И старший будет служить младшему», что означает, что желание получать, называемое старшим, будет служить младшему. То есть оно будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет править, а иногда желание отдавать используют отдающие келим, называемые келим Якова. И тогда говорится, что он служит Творцу своим добрым началом, а иногда он использует получающий келим. И тогда говорится, что он служит Творцу также и злым началом. И все это было сказано ей в доме учения Шема, как сказано, и сказал ей Творец. И отсюда поймем то, что сказал Бен Зома, кто называется героем из героев, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. А в трактате вот сказано, сказал Бен Зома, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием.
0: И следует понять разницу между объяснением, которое он дает о герое, говоря, кто называется героем? Тот, кто овладел своим желанием. И объяснением, которое он дает о герое из героев, говоря, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. Согласно вышесказанному, следует объяснить слова Бен Зома, что свойство героя называется «И народ народа сильнее будет», как объясняет Раши, как сказано выше. «Когда один возвышается, другой падает». Это называется героем, который победил злое начало в себе. И лишь доброе начало господствует. То есть он служит Творцу лишь своим добрым началом. А героем из героев называется свойство «И старший будет служить младшему», что означает «И старший» — это злое начало в нем, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдавать. И тогда он служит Творцу также и своим злым началом, как сказано выше. И тогда он исполняет стих «Всем сердцем твоим», то есть двумя началами твоими.
1: Перейдем к уроку от 30 января 2002 года. Мы сейчас прочитали статью с первого тома книги «Шлаве Сулам», «Ступени лестницы», на странице 171, статья «И толкались дети в утробе ее», где говорится о двух сыновьях, выходящих из высшей матери Има и Лаа на иврите. Две силы. Они выходят от Творца, из высшей Бины, из Элоким. Доброе начало и злое начало. Эти две силы — это две силы души, что в человеке. И с обеими он обязан работать. И одна не может быть без другой. И именно в этом взаимодействии, дословно в этом толкании между этими двумя силами, человек приходит к цели. И что это за цель? Он говорит, что цель заключается в том, чтобы человек приложил усилия, и в конце усилия он раскрыл для себя, что не способен совершить действие, чтобы исправить себя в уподоблении по форме Творцу. Само действие совершает Творец. Тогда что должен сделать человек, если так, если заранее я знаю, что Творец делает все? Я должен прийти к состоянию, в котором я знаю, что Творец делает все. А для этого мне нужно работать против злого начала, которое говорит мне: «Нет, ты сам сделай». И я должен работать с добрым началом, которое говорит: «Делай, ты можешь». И так происходит до тех пор, пока человек не приходит к отчаянию, и тогда обращается к Творцу, и Творец делает. Отчаяться так, чтобы прийти к состоянию, в котором обращаются к Творцу, это в точности и является следствием борьбы с Исавом. Поэтому в этом толкание и трацицут, когда человек берет сторону Якова и ведет борьбу против Эсава, в этом противодействии он постепенно приходит к состоянию, в котором нуждается в помощи Творца и просит, чтобы Творец управлял им. И путь к этому, этот путь долгий, это личный путь в человеке до того, как он приходит к духовному. Он должен пройти эту внутреннюю борьбу вплоть до состояния, пока он совершенно не победит Исава. То есть до тех пор, пока все силы, которые будут в нем со стороны изначала, он проверит и скажет, что он не способен противостоять им и поднимет руки. То же самое происходит и со всем человечеством в общем. И мы находимся в одной из самых особенных времен в этом, когда борьба между Яковом и Исавом, чтобы изнурить Якова, чтобы он обратился к Творцу. Эта борьба происходит в общем, происходит во всем мире прямо на наших глазах. И также, как каждый человек внутри себя должен отождествить себя с добрым началом против злого начала. Также и мы в целом, всем народом, должны будем отождествить себя с народом Исраэль, что называется, духовным, то, что он должен делать против народов мира в себе. И вся эта борьба, все эти толкания нужны, чтобы выяснить это состояние как внутри человека, так и между народами в общем в мире. Но после того, как это состояние будет выяснено, станет ясно, что такое пхина, свойство Якова в человеке, и что такое свойство Эсава в человеке, тогда, по сути, закончится выяснение, и Творец сможет совершить свое действие. И это действие Творца, оно не для того, чтобы уничтожить одну из сил, а чтобы использовать обе силы и сделать их подобными пяти хасадим и пяти гвурот, двум большим силам, которые приходят свыше и строят, и наполняют душу, исправляют ее и поднимают ее до уровня Творца, чтобы Малхут поднялась в бину во всех ее исправлениях. Вот, по сути, это то, что он говорит здесь, в этой статье. Да?
0: Две силы, которые раскрываются одна против другой, это то, что одна преодолевает больше, другая реагирует немного относительно него?
1: Нет. Эти две силы раскрываются равными друг другу. И более того, что они равны, разница между ними, у каждого есть разница между ними, у каждого есть преимущество. У Исава преимущество в том, что он старше Якова, он первый, родился первым. А у Якова преимущество в том, что он по природе своей принадлежит к силе Творца в человеке. Так вот, эти две силы, в чем же они могут противостоять одна против другой? Яков — сила Творца в человеке. Ты можешь ее использовать? Ну так, пожалуйста, используй. Эсав — это сила творения в человеке, это основа, материя. Используй его и наслаждайся. А борьба между этими силами, она не исходя из их природы, потому что Творец создал Исава, то есть сущий из ничего. Борьба начинается тогда, когда Яков хочет занять место Исава, и он хочет управлять Исавом и быть вместо него. И тогда начинается борьба. Исав как раз не ищет ссоры с Яковом. Яков, он пытается стать первым, он хочет быть старше, вместо Исава хочет обмануть Исава.
2: Исав,
1: если не трогают желание получать, если не нужно его развивать, делать из него, чтобы он был ради отдачи, чтобы он был подобен Творцу, используют его в таком нормальном виде, ну так нет никакой проблемы. То есть если бы не было цели творения насладить творение, чтобы
2: Даргат Исав ли даргат Яков, что это говорит Израиль. Исав.
1: Что мы обязаны привести
2: Яков на Аса Израиль.
1: Их с уровня Исава на уровень Якова. Чтобы он стал как Израиль. Мы видим это истории, что Исав должен стать с исправлением Якова и стать Израиль. Когда Творец говорит, видна история, ты победишь Исава, и поэтому имя твое будет отныне впредь Яков, а не Израиль. Извините, впредь не Яков, а Израиль. Так же и в человеке, пока он не начинает борьбу и толкали сыновья, тогда все хорошо, прекрасно. Ну, тогда все хорошо, неважно. Религиозным или светским, ничего ему не мешает. Но в тот момент, когда начинается борьба между ними, точка в сердце, которая начинает эту борьбу, Яков хочет управлять всем телом. И тогда, конечно же, и тело все начинает требовать. Он говорит, все мое, потому что он первый. Он сущий из ничего, это его природа, он самостоятельный, он не хочет подчиняться кому-то, Творцу или еще кому-то, кто будет управлять им против его природы. То есть мы должны понять, что только у работников Творца по-настоящему происходит настоящая борьба. И чем больше человек продвигается в своей работе по направлению к исправлениям, борьба в нем становится все больше и больше. И невозможно сравнить его жизнь тогда с жизнью, в которой находятся обычные люди, которые находятся снаружи. Снаружи, то есть вне этого процесса. Потому что там нет никакого столкновения между двумя формами природы, Якова и Исава в человеке, и человек живет относительно согласие с самим собой, согласие с миром. Ему плохо? Ну плохо, хорошо, хорошо. Но это мир. Так устроен мир, это жизнь. Поэтому, когда написано, что толкались сыновья в утробе ее, мы должны понимать, что это говорится только о нас, о таких, как мы, из этой борьбы выходит, как он говорит в конечном итоге, что вопрос отчаяния, большого, страшного, в конечном счете человек начинает понимать, что это отчаяние необходимо для того, чтобы он обратился к Творцу и дать возможность Творцу победить в этой борьбе. Так это мы видим также и между Израилем и народами мира в общей борьбе, в том, что происходит в истории. Ведь как бы то ни было, то, что происходит в материальном, это копия от духовного. И поэтому мы по отношению к народам мира, хотим этого или нет, так это как часть Якова. И так происходит на протяжении всей истории. Мы действуем во всем в человечестве, что мы не даем покоя всему миру, и хотим быть первыми, и хотим управлять, и хотим, чтобы наше мнение, наше суждение, наш характер, это по сути происходит так во всем мире. В любом месте вы можете там найти еврея, который это делает. Это исходит из природы, которая дана нам, чтобы вести такую борьбу. Но все эти войны, вся эта борьба, в конечном итоге все они должны собраться вместе и прийти к такому самому большому состоянию, которое на самом деле является противостоянием между этими двумя силами, лицом к лицу. И тогда Иаков поднимает руки вверх и просит помощи у Творца. И тогда приходит помощь. Отсюда мы также должны понять, что каждый день, когда мы находимся в такой борьбе, и день, который заканчивается отчаянием, когда есть ощущение потери сил, отчаяния, бессилия, это день, который дает истинное, правильное решение, решимо. И вот принять вот это состояние, это осознание, сохранить его, подняться над ним и продолжить к следующему свойству отчаяние, бессилие, неспособности действовать против Исава. Нет сил у него, у Якова, он слаб. Только после многих-многих таких состояний, отчаяния, когда весь опыт собирается и превращается в одно ясное, большое, окончательное знание, тогда обращаются к Творцу. А до этого нет. И все, что обещано в Торе, говорится по отношению к Якову. Написано: «Ты сделай, ты пытайся, ты так и так, а я помогу тебе». Я буду рядом с тобой со стороны Творца, да?
0: А что это значит, что написано здесь, что когда человек рождается, злое начало приходит прежде?
1: Написано, что когда человек рождается, злое начало приходит сначала. Потому что написано у входа, грех лежит. Что значит у входа грех лежит? У входа из матки идут робы, когда только родился человек, еще нет у него ничего, что управляет им, это желание получать. Это более правильно говорится о духовном, а не нашем животном состоянии. Что такое у входа грех лежит? Что после авьюта де шорош, когда человек убар, зародыш и рождается, тогда начинается авьют алиф, бет гимил далит, то есть добавление желания получать, которое должен исправить с его помощью, вырасти. Но изначально мы должны понимать, что наша основа — это желание получать. И само по себе желание получать — это не доброе, не злое. И если бы не было желания отдавать Творца, относящегося к исправлению желания получать, не было бы в желании получать намерение ради получения или ради отдачи, и тогда без намерения нельзя ничего сказать, если это ради получения или ради отдачи. О самом желании получать невозможно сказать, что оно доброе или злое. Это просто природа. А когда же мы можем сказать, что оно доброе или злое? Если мы начинаем относить его по отношению к Творцу, оно ради получения, тогда это зло, а ради отдачи — это добро. То есть мы не можем говорить о желании получать как таковом, а лишь о его использовании, о том, кто находится внутри природы, мы не можем сказать, что он злой или добрый. Поэтому я не могу сказать про волка, который сейчас терзает овцу. Он такой жестокий, какой он злой. Нет, он не злой, это просто сила природы, которая действует по закону природы. И здесь нет ни доброго, ни злого, просто такое действие, исходящее из природы. Так о ком я вообще могу сказать, что он добрый или злой? Как же и о человеке, который находится снаружи, на улице, обычном человеке, ведь он действует, исходя из сил природы, которые находятся в нем. Он не знает вообще, что такое выбор, как та овца или тот волк, в нем есть свойства с одной стороны и с другой стороны, и он использует эти силы. Так когда же я могу отнести человека к доброму или злому, когда в нем есть намерение ради получения или ради отдачи, когда они есть за махсомом? До махсома все находятся в одной природе, используют только желание наслаждаться. Может, чуть больше или чуть меньше, но это еще не зло и не добро, это все еще внутри природы. Еще нет намерения ради получения или ради отдачи, потому что ты не можешь даже быть ради получения, если против этого у тебя нет возможности быть ради отдачи. Получается, что ради получения, ради отдачи — это две системы миров, абия, Тума, скверны и обеды к душа, святости, в которых душа растет. Как это происходит? По тому же закону и толкали сыновья. Только когда говорится о человеке, который поднимается по ступеням выше Максома, над Максомом, можно сказать, что он становится грешником или становится праведником. И снова грешником, и снова праведником. В мере того намерения, которое в тот момент управляет им. А те, кто находится ниже Максома, написано, все они подобны животным, что в них нет ни зла, ни добра, просто природа. Так мы должны говорить о рождении истинного желания получать только после Максома, за Максомом. Поэтому мы говорим, что первая стадия — это ибур, зарождение, рождение человека в действительности, в сущности. То, что называется человек. Что это значит? Что до ибура нет этого развлечения, которое называется человек в нас. Точка в сердце, которая начинает показывать свое действие, постепенно, которое растет, входит в ибур, и тогда начинается уже, это еще семя, которое входит в ибур, тогда начинается нечто, что будет человеком. А до этого, хотя у нас есть животное облачение, у нас есть какие-то, какое-то знание о самих себе, у нас есть желание, у нас есть какие-то силы души. Все это не считается тем, что существует в духовном. Это еще находится ниже порога существования в духовном. Это еще не считается духовной жизнью, а считается еще животной жизнью, что мы не вышли с уровня животного, из которого происходит человек. Когда это животное становится человеком, тогда мы начинаем первый духовный бур, начиная с Махсома и далее. Поэтому написано «все подобны животным». Это также и о нас сказано, что мы сейчас еще находимся на стадии животных. А что тогда такое доброе начало?
0: Тогда то, о чем здесь говорится, о добром начале и о злом начале, обычно это говорится о двух системах — абиады тума, нечистоты, и абиады душа, святости, которые действуют на душу. Что между ними мечется душа, они как будто ведут борьбу в ней, ссору внутри души. Да.
1: А как я могу правильно использовать, прийти к правильным выводам, когда раскрывается решимо каждое состояние? Как я могу ускорить переход в следующее состояние?
0: Ты задал два вопроса, да? Если мы... Как я могу ускорить мои состояния?
1: Ускорить и увидеть, что неправильное, что они точные.
0: И увидеть, что они правильные. Если я заранее знаю, что не могу ничего сделать сам, написано так во всех книгах, что значит «знаю». Я не знаю, я слышу и читаю. Как мне быстро прийти к такому состоянию, в котором я отчаялся от всего? Нет, умнее, чем имеющий опыт, я должен прийти к этому состоянию на деле. И если я еще нахожусь в состоянии, что после каждого отчаяния я обнаруживаю, что у меня все же есть еще возможность что-то сделать, это признак того, что я еще не пришел к концу. К концу моих попыток. Есть ли вообще конец моим попыткам? Может быть, что так миллион лет? Я каждый раз буду пытаться, может быть, сделать что-то самому. И хотя у меня не получится, но я никогда не приду к окончательному решению, что больше нечего делать, нечего больше пытаться. На самом деле, нет конца. по числу, если мы будем отсчитывать, сколько попыток должен пройти человек, чтобы отчаяться. Потому что каждый раз желание получать может принести ему еще какое-то развлечение. Что ты еще не пробовал, ты как же это можешь сказать? Может быть, сейчас ты сможешь сделать какое-то действие ради отдачи или там что-то подобное. Поэтому, когда говорят, что человек попробовал все, и ему больше нечего делать, не говорят в количественной форме, а говорят о качественном развлечении. Что человек должен обращать внимание на то, что с ним происходит. И как он приходит к состоянию отчаяния? К состоянию, в котором Творец, короче говоря, ему помогает. Нам говорят от 3 до 5 лет. Что это значит от 3 до 5 лет? Откуда они знают, что за 3 года в таком темпе, если я буду работать, то пройду через все развлечения? Но здесь есть такое развлечение, к которому человек приходит из усилия, из внутреннего усилия, не количественного, а качественного. То есть во время урока он думает только о свете, возвращающем к источнику. Тогда, по сути, он уже во время урока из отчаяний, из борьбы, из этого толкания и от того, и от другого, он уже обращается к Творцу, чтобы Творец дал ему силу, которая победит, чтобы Творец победил в нем. Поэтому здесь нет напрямую борьбы с Исавом. Здесь есть борьба. Кто такой Исав, если так? Исав, если так, это вся моя трудность обратиться к Творцу с просьбой у него сил исправления. Это становится Исавом. То есть Исав — это намерение ради получения и не исправлять себя против намерения ради отдачи. Тогда только посредством усилия во время урока. Это ответ. Как я ускоряю времена, как я делаю эти развлечения быстрее. Быстрее — это не количественный вопрос. Миллион раз или два раза миллион, два миллиона раз я сделал.
3: Мы промываем друг другу мозги, что творится наслаждение. Почему желание получать так трудно? Почему ему так тяжело воспринять? Здесь же говорится о наслаждении. Что же есть в этом мире? Какие наслаждения? Видно, что нет ничего такого. Так почему же так трудно? Тем не менее.
0: Мы говорим о Творце как об источнике наслаждения. Что мы находимся в страданиях и слышим и верим, что Творец добрый, творящий добро, и быть рядом с Ним в Его кругу — это просто бесконечное наслаждение. Так в чем же проблема? Давайте войдем в Него, там или в Его чертоги, и насладимся. Это ты спрашиваешь. Дело в том, что приблизиться к Нему можно только посредством уподобления по форме. То есть я могу наслаждаться, Но при условии, что я получу другие килим, чем те, что есть у меня сейчас. И в этих новых килим я буду наслаждаться. То есть это нечто... То есть вещь прямая и противоположная. Я сейчас хочу наслаждаться, а мне говорят, дорогой, не будь ребенком. Ты не можешь наслаждаться так, как ты сейчас думаешь, как ты сейчас хочешь, как ты сейчас мечтаешь. Это не сбудется никогда. Но я хочу наслаждаться сейчас тем, что я думаю, что мне хорошо. Верно. Но этим ты никогда не сможешь насладиться. Ну так, если нет, то нет. Что же вы тогда хотите от меня? Чтобы я изменил желание, и в других желаниях я бы наслаждался. Знаешь, это как маленькая девочка. Она играет с куклой, как Рэбе приводил пример. И хочет получить удовольствие от этой куклы. Ей дают младенца, мама дает девочке младенца, который только что родился, и говорит, присматривай, давай ему соску там, и все, что ты делаешь с куклой. Но девочка говорит, ну, куклой я наслаждаюсь, а маленьким младенцем я не могу насладиться. И пусть мама им занимается. У меня свои удовольствия, а у мамы свои. Не говори, что более правильно или менее правильно. Это настоящее, а то не настоящее. Это для меня удовольствие. На этом закончили. Нет, ты заменишь свое желание на другое желание, и тогда в другом желании ты будешь наслаждаться. Но если у меня пока нет другого желания, как же я могу уподобиться? Как я могу уподобить его это желание? Мне говорят так. Я хочу играть в своем дворе в футбол или там в прятки с детьми. А меня мама шлепает, кричит на меня. Почему я не сижу и не учусь? Я должен научиться, чтобы стать большим человеком, и тогда буду наслаждаться жизнью. Так я сейчас наслаждаюсь во дворе футболом. Что мне нужно? Я не понимаю, чего она от меня хочет. Заменить желания в желаниях, которые будут у меня к науке, к музыке, к всяким таким вещам, тогда я буду наслаждаться. Если бы нам говорили, что в тех же желаниях, к пряткам или к футболу, я буду наслаждаться потом, только вложи сейчас, скажем, 5 лет в это. Ну, я понял бы. Тогда я вкладываю. Ведь желание передо мной, наслаждение, я могу видеть, понимать его. Тогда нет проблем. Но мне говорят, тебе нужно и желание заменить. Это проблема. Думают, что есть какая-то проблема в воспитании. Какая может быть проблема в воспитании? Но ты говоришь человеку, замени желание. Это нечто совершенно иное. Поменять кли и в новом кли наслаждаться, это значит совершенно поменять всю свою реальность. И учителя не понимают этого, и ученики не понимают этого. Так это в нашей жизни. Из-за этого человечество все время терпит неудачу в воспитании. Посмотри, сколько... тратят на воспитание, и что из этого получается?
3: Нет, но мы сказали, что до Максома человек, даже ради получения, неважно сейчас, ради отдачи, нужно развивать желание, наше желание. Пусть даже быть надо ради получения, но к Творцу, чтобы обрести Творца.
0: Мы и до Максома, как ты говоришь, мы до Максома находимся в желании получать. Если так, то я, который учится и делает такие действия, чтобы получить духовное, начинаю желать его получить ради получения. Или у меня есть какой-то интерес ради отдачи. Как я продвигаюсь? Каким я был несколько лет назад и сейчас? Сегодня, по сравнению с несколькими прошлыми годами, могу ли я сказать, что мое желание получать больше или мое желание отдавать больше? Ну, скажи, в чем произошло изменение? Но вы уже здесь находитесь несколько лет, и я спрашиваю. Твое желание получить стало больше, ты хочешь поглотить весь мир, ты желаешь удовольствия, о которых ты раньше не думал. Сейчас ты хочешь корабли, самолеты, не знаю, какие-то там здания купить. Ну, не знаю. Дворцы, острова, не знаю, что там. Нет такого. Так в чем же твое желание получать выросло? Наоборот, ты сидишь, готов довольствоваться малым.

0: Материального ты не хочешь. Духовного ты хочешь? Ну, немного хочешь духовного, но это называется, что ты вырос.
1: Ну, не все.
0: Ну, я спрашиваю вас. Где и в каком развлечении мы должны ощутить, что мне не дает уснуть? В большом агрессивном желании получать или в направлении к желанию отдавать?
2: Я думаю, что желание получать стало больше, но то, что видно в желании получать, которое уже есть, это уже не считается чем-то, что стоит достичь. И что такое духовное, и что такое ради отдачи, мы еще не знаем, но хотим получить что-то, чего еще не знаем, что это такое.
0: То есть я... Может быть, ты говоришь правильно, но я дам ответ. Наше желание получать стало больше. Но оно защищено у нас вместе с тем, что мы не захотим его использовать. Мое желание получать, я сегодня его не ощущаю. Это схватить и проглотить намного больше, чем весь мир, чем раньше. И вместе с тем, в этом я не нуждаюсь. Меня могут сегодня сделать... управляющим всех банков в стране, не знаю. Скажем, но у меня нет к этому желания. Даже если я должен буду работать над этим, я буду работать над этим как на абсолютно обычной должности, как будто я там что-то копаю или работаю где-то на дороге, делаю дорожные работы. То есть мы не чувствуем, что наше телесное животное желание растет. Вместе с тем, параллельно этому растет желание отдавать, которое называется хендек душа, такое свечение святости, удовольствие святости, что я готов все больше и больше и больше, и оценю все больше и больше и больше то, что называется отдачей. Что это такое? Я не знаю, что это, но я ценю эту вещь больше. И одно растет во мне относительно другого, оба вместе. Желание получать, которому я не чувствую тяги, оно уже во мне покрыто осознанием привлекательности святости. Хендек душа на иврите. Так вот.
1: Кен.
2: Меня вчера спросили, почему ты хочешь отдавать? Я не знал сказать, что сказать, откуда это и почему.
0: Почему я хочу отдавать, я не знаю, просто приходит свет, возвращающий к источнику, и начинает давать мне в этом важность. Не то, чтобы я по-настоящему уже хотел отдавать, но он начинает давать мне в этом важность. Что это еще не моя природа? Моя природа и желание отдавать будут за Максимом, но я уже начинаю ценить эту вещь, которой у меня нет. Это как мама, в конце концов, которая мне так капает на нервы, но говоря, стоит быть большим врачом. Ты знаешь, что такое еврейская мама? Сын должен быть хирургом, скажем так. Это одна из фантазий мамы. Тогда, в конце концов, ребенок начинает понимать, что это хорошо быть хирургом, хорошо быть врачом. Он еще не знает, как к этому приходит, но он начинает соглашаться, ценить это положение. Он уже начинает понимать, что в таком состоянии, может быть, ему будет хорошо. Он еще играет в прятки и в футбол во дворе. Но когда мама говорит ему, что стоит заменить желание к футболу на желание быть большим врачом, ему уже как-то немножко светит относительно этого статуса большого врача. И он чувствует, что это что-то хорошее.
2: Откуда это приходит?
0: это приходит из учебы, поскольку во время учебы, хотим мы или нет, даже если не хотим, мы призываем на себя свечение окружающих святов. Из этого желание к духовному нам каким-то образом вырисовывается, постепенно начинает становиться для нас чем-то имеющим ценность. И относительно этого желания к материальному, там, куда все люди бегут, даже если была бы у меня возможность, у меня как бы нет желания к этому. То есть она есть, но она уже покрыта духовным исправлением.
2: Да. А почему именно отчаяние приводит человека к обращению к Творцу? Почему он должен отчаяться, чтобы прийти к Творцу?
0: Почему отчаяние приводит человека к Творцу? Из-за того, что человек, поскольку он эгоист и в своем желании получать, которое управляет им, он чувствует, что он способен, я буду царствовать. И только после того, как он понимает, что он не способен, а желание получать именно ему во вред, тогда против желания получать он раскрывает Творца. И это то, что мы говорим, что он просит у Творца, чтобы он исправил его, чтобы изменил его. Потому что в том, что человек раскрывает, что желание получать — это его природа, тогда ему выясняется, что он не способен с этим ничего сделать. Потому что с природой нечего делать.
2: Что в этот момент, когда человек отчаялся и обращается к Творцу, я продолжу то, что он спрашивал, что приводит его к уподоблению по форме? Какая связь есть между этими вещами? Этот момент отчаяния, когда человек обращается к Творцу и ее созданием.
0: Нет связи между обращением к Творцу и действием Творца над человеком, что человек этим меняется после своего обращения. Потому что действие Творца совершенно отключено от просьбы человека. Ты обращаешься ко мне и просишь. Я даю тебе силу, которая исправляет, которая меняет тебя. Связь только в том, что это вызывает, то. Не больше. Только это вызывает то. Не то, что человек своей силой запускает что-то. Только своей просьбой он запускает силу Творца.
2: Да. Вы сказали, хочет человек этого или нет, он привлекает окружающий свет. Как я могу привлечь окружающий свет, не желая этого?
0: Даже если человек учится, Петр учится по книгам, даже не сосредотачивается на намерении проводить на себя окружающий свет, но из того, что он страдает, и тем не менее в подсознании ожидает чего-то от книги, это называется, что он притягивает на себя окружающий свет. Это то, что меня спросили вчера. Чего ты так хочешь в отдаче? В том, что ты распространяешь, даешь такую рекламу науки Каббала. Почему все должны учиться и так далее? Но я не буду читать им из Бааль Сулама, что поэтому мы должны открывать школы для изучения. Все, что там написано, чем это поможет им читать? Для них Бааль Сулам — это не какой-то высший ум, который нужно принять и работать, и только потом понимать. Так я объяснил им, что каждый из нас, в то время, когда он просто читает истинные книги, насколько он вкладывает в это, он притягивает на себя окружающий свет с того уровня, на котором написана книга. И тогда, хотя каждый притягивает эти силы немного, но из-за того, что будут, скажем, миллионы, которые прочитают это, тогда уже в этот мир придет много окружающего света. И тогда это даст, если не по качеству, то, по крайней мере, по количеству, какую-то такую силу, что этот мир изменится к лучшему быстрее. Это то, что по сути... Это верно, понимаешь? Поэтому нам важны массы.

0: Тебе вообще не дадут свыше внести даже одно слово в мозг. Это усилие вызывает окружающий свет, и он исправляет тебя. Поэтому не надо делать здесь никаких расчетов. А с другой стороны, нельзя более 3-4 часов в день учиться. Все остальные часы ты обязан быть с тем духом, который ты получил из книги во всех проявлениях твоей жизни. Иначе ты не реализуешь то, что получил. И мы также должны использовать, что он сказал о силе группы, я не помню.
1: Во время урока нужно ли нам как-то думать о группе, или только я и Творец?
0: Я не понимаю тебя. Во время урока, когда я как бы обращаюсь к Творцу, я должен думать о группе? Мы находимся в этом мире. Есть стена между нами и высшим миром, и между Творцом. Оттуда приходят к нам всякие силы,
2: кухот,
0: которые
2: мефилимутану
0: приводят нас в действие.
2: Анахну руцим лишапер эта кухот аэлу, шем ию литоватейну.
0: Мы хотим улучшить эти силы, чтобы они были нам на благо. Поэтому говорят каббалисты, ты можешь улучшить это. Как? Мы пишем тебе книгу. В этой книге написано о духовных действиях, о том, что происходит там, в том мире. Что написано там? Нужно идти в пустыню, сделать шатер, еще всякие вещи, и резать, приносить какие-то жертвы. Или написано в иной форме, скажем, как пророки пишут. Или в науке каббала это поднимается к тому, то поднимается к этому, делается такой-то зевук, неважно. Или, как написано в Шульхан Арух, нужно накладывать тфилин так-то и делать вещи так-то. Все говорят о духовных действиях. Нет в том, что они пишут там, никакой связи. Это какая-то машина, которая работает за железной стеной от меня, которой нет у меня никакого доступа. В частности, когда мы читаем молитвенник каббалистов, возьми немного света отсюда, внеси его туда, подними эту сферу сюда, смешай ее с этим, делай такой-то зевук, как написано в молитвеннике. Это вообще. Это действия, которые ко мне не относятся. Зачем мне это читать? Зачем мне изучать книги? Книги тоже. Что значит, что я учу? Я читаю о духовных действиях и духовных явлениях, то, что каббалист ощущает. Ну, пусть ощущает. Чем мне это помогает? Говорят, если ты это читаешь, к тебе приходит свет свыше, с того уровня, с той ступени, с того состояния, на котором он сидел и писал. И сейчас тоже он сидит и пишет там. В духовном никакая форма не теряется. Что я сейчас читаю какое-то здесь предложение в учении десяти сферот, или текст Ари, и вот нужно понять истинность вопроса под ними Ахураем, тра-та-та, или что я читаю там то, что говорит Баль Сулам, что квадрат означает букву Творца, тра-та-та, или Ари, или Баль Сулам, я как бы обращаюсь к тому же состоянию, как они сидят и пишут, и ощущают изнутри в себе, в духовных келим, эти духовные явления. Я обращаюсь к тому же состоянию этой души, которая называется Ари, или той души, которая называется уже Баль Сулам, прямо в том же положении, как он сидит. Что значит «сидит»? Что он находится в ощущении того, что он пишет, выражает здесь в словах. То есть

0: к этой душе и к этому состоянию я обращаюсь. Что мне это дает? Я хочу оттуда получить силу исправления. И мне говорят, душа находится там, каббалиста, а ты находишься здесь, между вами железная стена. Ничего не переходит отсюда туда и оттуда сюда, а только маленькое свечение, которое называется окружающий свет.
1: И только этот окружающий свет может тебя спасти, и о нем написано: создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, приходит свет, возвращающий к источнику и так далее. Только об этом свете. И у меня есть только одно действие — сидеть рядом с книгой и пробуждать этот свет. Все остальные действия, которые я делаю здесь в жизни, они должны быть направлены на тот момент, когда я сижу рядом с книгой и пробуждаю окружающий свет на себя. Так ты говоришь, я должен здесь думать о группе или нет? Думай хоть о своей бабушке, я не знаю о ком, если тебе это поможет пробудить окружающий свет. Сделай выяснение, что находится в твоем распоряжении, что может усилить тебе окружающий свет. После того, как мы учим все эти вещи, которые пишут эти каббалисты, то, что они рекомендуют нам делать, чтобы пробуждать окружающий свет, мы видим, что в науке каббала есть две части. Одна часть — письма, статьи, могут быть песни, все, что хочешь. То, что относится к тому, чтобы пробудить человека, направить его, подготовить его к положению, когда он сидит правильным образом перед книгой. А вторая часть книги — вот эти сухие книги, которые говорят о светах, келим, парцуфим и так далее. Так с помощью книг, статьи, письма, всякая музыка, мы себя готовим, а потом открываем книгу, учение десяти сферот, то есть всю жизнь, всю действительность, мы должны привести к состоянию, чтобы это стало для меня двигателем, ключом к тому, чтобы усилить окружающий свет. Как я тогда отношусь ко всей действительности? Только таким образом. Дом, семья, дети, работа. Конечно, статьи, письма, которые я читаю, товарищи, неважно. Вся жизнь только к этой точке. Во время учебы сосредоточиться на качестве усилия. Что в этом зависит от меня и что не зависит от меня. Так что делать? Так я обращаюсь к этим каббалистам. И я обнаруживаю, что у меня есть только одна свобода выбора. Свобода воли в одном. Воодушевляться от группы. Если я с помощью группы усилю свое желание во время учебы, я подавлю его еще сильнее, тогда я притяну на себя больше окружающего света. И получается так, что все статьи и письма, даже это, и, конечно, события в моей жизни, все, я должен сосредоточить не вокруг чего-то, а только вокруг группы. Что только от группы, как он говорит, я могу воодушевляться и усиливать свое желание и требования к окружающему свету. Так мне нужна сейчас группа, которая говорит только об одном. Как мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас? Я вижу здесь, группа номер два говорит о том, как мы можем это сделать. Группа номер один уже не очень что-то с ними происходит сегодня. Группа номер четыре, да, еще больше. Я в соответствии с этим хочу выбирать группы и переходить из одной группы в другую, в третью, четвертую, неважно куда. Или группа, в которой я нахожусь, я должен ее улучшить. И если я улучшаю свою группу, то тем, что я улучшаю ее, я формирую свое желание самым правильным образом, понимаешь? А если группа отчаивается или падает, тогда у меня еще больше есть возможность, потому что этим я делаю единственное, что могу вообще сделать в своих силах в этом мире, пробудить группу к требованию исправления с помощью окружающего света. Нет ничего другого. Нужно сосредоточиться именно в этой точке и не убегать от нее. И тогда вы наверняка достигнете успеха. И здесь тоже нужно понять, как мы работаем, если у нас есть несколько групп. Вы знаете, как работает двигатель? Там есть такие поршни, цилиндры. Один поднимается, другой опускается, но все вращают тот же вал, который вращает колеса.
2: Аркува. Коленчатый вал.
1: Коленчатый вал. Понимаешь, так должны работать группы. Одна поднимается, другая опускается. Но... И когда она опускается, ее падение, чтобы вращать. И когда она поднимается, пока она, может быть, ничего не делает. Ее действие как раз, когда она опускается. Тут есть противоположность. Нужно понять, как это работает духовно. Но, в общем, все вращают те же колеса. Поэтому нужно относиться только к одному вопросу — требования исправления с помощью книги. Если группа пробуждает меня к этому, хорошая группа. Если нет, быстро ищи другое место. Жаль времени.
3: Но конкретно во время урока, я сейчас...
1: Конкретно во время учебы, дружище, ты должен сесть с желанием получить окружающий свет. И когда ты хочешь получить свой окружающий свет, чтобы он исправил тебя, как будто ты работаешь со своим желанием получать, ты хочешь исправиться, ты хочешь, чтобы он повлиял на тебя, да? Но это только одна точка, которую я тебе объяснила. Вторая точка относительно окружающего света, она должна быть ради отдачи. Если я думаю вместе с этим, что я это делаю вместе с группой, и что мы все вместе наслаждаемся от этого, и что мы вместе работаем в этом, ты усиливаешь и точку Малхут, и точку Кетер. Если ты думаешь, что значит, что ты ждешь от этого света, чтобы он принес тебе? Что он принесет тебе? Наполнение желания получать?
3: Нет, улучшение свойств.
1: Улучшение свойств. Что называется у тебя улучшением свойств?
3: У меня это называется, что я хочу свойства Творца.
1: Ты хочешь свойства Творца. Замечательно. Как ты можешь желать свойств Творца? Что значит просить, чтобы пришел окружающий свет? Это называется просить, чтобы пришло свойство отдачи во мне, чтобы оно пришло ко мне и поселилось во мне, чтобы стало моим, да? Как я могу об этом просить, если вместе с этим я представляю себе свою отдачу в своей группе? Тогда я уже могу представить себе действие света на меня. И тогда у меня есть где потребовать по-настоящему это правильное действие, а не делать всякие расчеты, чтобы мне было хорошо, ну, приди ко мне. тогда я понимаю, что такое результат, который свет должен произвести во мне. Тогда я действительно думаю относительно света, возвращающего к источнику, а не относительно там какого-то банка, чтобы послал мне там чек ради получения. Ну, по крайней мере, что-то ради отдачи, то, что выражается у нас в группе. То есть, если я не вношу свою отдачу в группу, всех своих товарищей вместе, в мою просьбу к свету, возвращающему к источнику, то я не обращаюсь к свету, возвращающему к источнику. Я обращаюсь к кому-то другому. Принеси мне что-то, наполни меня, наполни мои получающие килим. Я не ожидаю, что у меня будут отдающие килим. Понимаешь? Думать во время урока, обращаясь к Творцу о группе, это как бы выстроить правильно свое обращение. Это как некий фильтр, некий механизм, который берет твое эгоистическое обращение и придает ему какой-то немного альтруистический вкус. Если ты думаешь от себя через группу к Творцу.
3: Но я же изначально строю группу, чтобы они давали мне что-то. Как я могу потом во время урока думать по-другому?
1: Я не знаю, что значит ты строишь группу, чтобы они тебе обеспечивали что-то. Ты должен сказать себе, что ты строишь группу, чтобы они обеспечивали тебе
2: кухот,
1: силы. Да, но снова, какие силы? Какие силы? Получение?
3: Просить исправления.
1: Просить исправления. Как может быть, чтобы в это не была включена сама группа? Как может быть? Как может быть, что в какой-то просьбе, с которой ты обращаешься к Творцу, ты будешь обращаться сам? Один. Если ты на самом деле хочешь, чтобы твоя просьба была правильной, ты должен попросить сначала за весь мир, потом за весь народ, потом за всех за группу и так далее, и потом только за себя.
3: Как такое можно сделать?
1: Ты не должен это делать, но говорят, что постепенно, когда ты включаешься в группу, проникаешься ими, они становятся для тебя такими близкими и важными, что ты можешь уже включить их в просьбу.
3: Сейчас, если группа не пробуждает меня к требованию к учебе, вы сказали, что оно нехорошее, вы сказали, что нужно бежать от такой группы, но вопрос...
1: От плохой группы, которая не пробуждает тебя к требованию окружающего света, чтобы это требование должно быть об исправлении, свет сразу же представляет вместо этого силу отдачи, силу изменения, не только наполнение, а изменение, потому что мы должны понять, что наше улучшение — это обретение экрана. Если группа не может обеспечить тебе такие желания, то у тебя нет выбора — либо улучшить группу, либо оставить ее.
3: Ну вот это мой вопрос. Я должен сначала попытаться вложить в нее, чтобы улучшить ее.
1: Так вкладывайте в группу и улучшайте ее. В чем проблема?
3: Но уже сказали бежать.
1: Нет. Либо то, либо это. Сначала ты проверяешь, можешь ли ты что-то сделать. У нас есть такие ребята здесь, которые сидят. Где тут Яков, да? Он был утром?
3: Дежурный.
1: Дежурный?
3: Он ночью дежурил.
1: Есть такие ребята, которые сидят здесь, и они не чувствуют, что есть здесь и группа, в которую им стоит войти. Я говорю, что нет такого, чтобы что группа никогда не может подходить человеку. Человек выстраивает группу для себя, и насколько он вкладывает в группу, настолько он получает реакцию на это свыше, и неважно, какая группа. Дай мне группу преступников, которых я могу немножко улучшить, чтобы они захотели духовного. Чуть-чуть. Ты не знаешь, сколько можно получить через такую группу. Больше, чем в этих самых высоких группах праведников. Но вклад человека — это его группа, это его кли, а не уровень группы, насколько они вообще понимают. Об этом вообще нечего говорить. Возьми начинающих ребят. Приходят иногда такие, такие нацеленные. И ты увидишь, и как они не дают тебе покоя, как они хотят. Стаж в духовном не считается ничем. Не зря написано, и каждый день будет в глазах твоих как новый. Каждый день, чтобы был как новый, потому что по-настоящему в духовном каждое мгновение считается нулем, и снова начинается расчет. Каждое мгновение. Ступень — это ступень, которая начинается с нуля всегда.
3: Будем учить тест?
1: Я тоже думаю, что надо изучать ТЭС.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
1: Мы слышали о том, что человек выстраивает группу и может пройти миллион лет, если человек не сосредотачивает силы в группе.
3: Можно учить 3-4 часа в день, чтобы привлечь свет, а потом захотеть взять этот свет и пользоваться во всех событиях жизни. Я также слышал, что, подумая о своей бабушке, это поможет тебе привлечь окружающий свет.
1: То, что я взял, главное — это отношение к учению Сферот, чтобы с помощью книг, статей, музыки и так далее, потом он сказал группа и всякие события в жизни. Так, мы готовим себя, а потом раскрываем книгу «Учение о десяти сферот», и там происходит свет, возвращающий к источнику. Я думаю, что мы должны реализовывать это. Некоторые из нас получают наслаждение от этого, но все-таки это лекарство, а все остальное — лишь подготовка к лекарству. Я был бы рад, если бы мы смогли это реализовать.
3: Требование к исправлению благодаря книге. Если ты хочешь, чтобы требование было правильным, ты начинаешь с своего требования за мир, за народ, за группу, и только ты в конце. И твое исправление, кли — это вклад человека, а не высота самой группы.
1: Я слышал, что нужно ценить каждый день, который оканчивается отчаянием, обессилием, когда человек чувствует разочарование. Каждый раз вот эти впечатления, мы приходим с ними к учебе, и из этой боли, из этой борьбы, из ощущения этого отчаяния, которое накапливается, мы требуем свет, возвращающий к источнику на уроки, и он приближает нас к молитве. И это главное усилие во время учебы — просить свет. И, конечно, то, что Раф в конце уточнил, без того, что я вношу всех товарищей в просьбу за них, в просьбу к свету, это не значит, что я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику.
3: Да, я тоже так слышал, что вся наша жизнь зависит буквально от этого момента. Именно сейчас, от момента, который приходит сейчас во время учебы, кроме этого нам нечего делать в жизни. Мы задействованы на 100% в том, что мы можем что-то исправить, это в ускорении времени и в привлечении окружающего света во время учебы. И также здесь, в привлечении окружающего света, есть всякие возможности сделать это более качественно, привнести группу внутрь, и себя как дающего, и так далее. Но в итоге, в тот момент, когда приходит семинар, это единственный момент, где мы можем что-то изменить в своей жизни, если вместе попросим окружающий свет.
1: Вклад человека в группу, это создает его клей, и нужно смотреть, как каждый раз человек создает группу, неважно, какую группу, как он вкладывает, как он развивает себя.
3: Да, прекрасный и очень богатый урок. Но главное, были разные выяснения, как привлекать свет. Что даже если человек рассказал, что Творец даже иногда не дает принести каплю разума в книгу, но если он все-таки читает и подсознательно надеется, есть у него надежда, из чтения книги уже свет действует, и он привлекает свет даже в самом малом виде, незначительном. И он также сказал, что в отношении распространения очень важно, что количество изучающих учеников было большим, и тогда из количества будет привлечение света, и тогда этот мир улучшится.
1: Да, он упоминал то по поводу людей, которые не учатся, им не нужно рассказывать там то, что пишет Бааль Сулам, но даже согласно простой логике, когда много человек направлено на одну цель, они притягивают определенную энергию. У нас это называется свет, возвращающий к источнику. Так они приближают исправление, и вообще все должно.
3: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: После такого насыщенного, богатого, волнующего урока мы продолжим. Рав сказал, мы продолжаем вызывать на себя окружающий свет. И в итоге Рав сказал, надо изучать ТЭС, это то, что мы будем делать сейчас. Мы начинаем новую серию уроков Рава все-таки. Хотя и с ведущими, но урок Рава, мы хотим, чтобы эта учеба была общей, чтобы мы все участвовали. И неважно, человек здесь ветеран или новичок, все должны учиться, мировое кли, израильское кли, каждый может и должен участвовать на этом уроке. Урок основан на серии, которую Рав давал в 2001 году. Он дал 8 уроков. Мы поделили каждый урок на три части, более-менее по полчаса. Вы увидите, что это вечерний урок, не утренний. Это урок, который проводился вечером, и группа людей совершенно новеньких, они даже не знают, о чем спрашивать, и как Рав старается. Это... Теперь я понял, почему он хотел так видео, когда он там все чертит, добавляет подробности. Огромное воодушевление есть там от нашего товарища Семена Винокура, который говорит, Рав, подвиньтесь сюда. Это были первые съемки. Очень интересно. И в итоге мы проведем семинар. В конце будет возможность задавать вопросы. Будем отвечать вместе или мы будем отвечать.
0: Да, и мы в то время, когда будем смотреть урок, у нас здесь основная порция — это сам урок, который проводит Рав. Мы запишем себе вопросы, которые нам очень важны. Мы не просто смотрим урок, мы участвуем в нем. Это активный урок, происходящий сейчас, и мы делаем его вместе, это очень важно. Мы учились сейчас на уроке, слышали от Рава, что мы не просто ждем, что придет свет, что-то произойдет. Мы хотим, чтобы этот свет подействовал на нас, как на группу. Еще не пользовались понятием десятки, но мы знаем, что мы хотим раскрыть Творца между нами в десятке и вообще отдавать на другому товарищу, а не получать свет для себя. Так мы начнем с отрывка из первоисточника, который напомнит нам для чего. Хочешь прочитать первый?
2: Да.
1: Я добавлю Гиладу. Были группы, да, он говорит, первая группа, вторая группа. Группа, да. Рабаш. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что своими силами у человека нет никакой возможности идти против природы, потому что разум и сердце, в которых человек совершенствует, там он может получить поддержку, и эта поддержка в Торе. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору с приправой. Когда занимаются ею, свет в ней возвращает к источнику.
0: Да, итак, мы соединимся вместе, хотим, чтобы этот свет вернул нас к источнику, и во время урока каждый записывает для себя все вопросы, которые возникают во время урока, а затем обсудим их.
1: И еще маленький совет. Следовать за Равом. Точно, то, что он говорит. Он говорит, пхинат шорош, шорош, хохма, хохма. Точно, как он говорит, буквально прилепиться к нему и держать его за руку, и тогда мы получим много окружающего света.
0: Давайте вместе посмотрим урок.
1: Сделать краткий курс, согласно статье «Введение в науку Каббала Баля Сулама», 10-15 встреч, а потом продолжим. Не то, что мы должны все закончить, я исчезаю. Потом можно продолжать, но вот этот основополагающий курс, чтобы он был краткий, и потом дополнительный курс. Мы там сможем уже раскрывать каждую тему и сможем гулять по другим разделам наук Каббала. Итак, моя цель сейчас сделать как можно больше встреч, и чтобы материал был, упростить материал и сделать его понятным. «Введение в науку Каббала» — это статья Баля Сулама, одно из предисловий к комментарию Сулам книги Зоар. Без этой статьи невозможно понять то, что написано в Зоар. Без этой статьи невозможно вообще подходить и понять, что написано в любой каббалистической книге. Есть язык Каббалы, язык Танаха, язык Талмуда, язык сказаний Агада. Язык Каббалы — это научный язык. Наука называется наука Каббала, она говорит о реальности всех миров, всей природы, и материальной, и духовной. И этот язык мы должны сейчас постепенно овладеть им и его использовать, и с помощью него изучать реальность, в которой мы находимся. Наука начинается с ее источника. И это называется желание Творца насладить творение. Есть одна единая сила, которая действует во всех мирах и во всей реальности. И эта сила, мы называем ее Творец, потому что от него и далее нисходят все остальные силы и все остальные ступени в реальности. Его желание насладить творение. Согласно толкованию этих слов, сотворить творение и насладить его. Чем насладить? Поскольку Творец, он единый, насладить его можно только простым образом. Сделать творение, чтобы достигло ступени как Творец. Как это сделать? Сотворить творение, привести его на ступень Творца, нужно дать творение для этого все силы, все средства, все примеры, чтобы так было. И у Творца есть как бы две проблемы, две цели. С одной стороны, сотворить творение, и творение должно находиться вне Творца. Творение от слова «брия», от слова «бар», то, что находится за пределами ступени, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы творение стало точно как Творец. То есть две противоположности здесь мы чувствуем. Как мы приходим к реализации этой проблемы, к решению ее. Ну, тут мы сразу подходим к чертежам и к определениям. Мы учим, что есть единая сила, которая называется Творец или Ацмуто. Боре. Его отношение к творению называется Боре, Творец. Природа Творца — желание отдавать, желание наслаждать. И вот это желание наслаждать называется у нас стадия Шорыш или Кетер. Из этой стадии Шореш, Кетер, Творец, неважно как сказать, из того, что он желает наслаждать, чего не достает. Если он хочет наслаждать, не хватает того, кто хочет получить его наслаждение. Поэтому то, чего не хватает ему, только желание получать. Поэтому первая стадия, по сути, творение первое, которое создано, называется хохма. Это первое творение. Его природа — желание получать. Что он хочет получить? То, что Творец, вот эта стадия Шореш, хочет дать. Изобразим это. Стрелка — это желание отдавать, а вот эта чашка — это кли, это желание отдавать, а это желание получать. Желание отдавать у нас называется светом. Желание получать у нас называется кли, сосуд. Итак, первая стадия — это желание получать. Шореш — это желание отдавать, а свет или желание отдавать наполняет кли, желание получать.

0: Что происходит дальше? Дальше происходит, что свет, который наполняет кли, свет, который наполняет кли, кроме наслаждения, желания отдавать, он дает кли также свою природу, желание отдавать. И это формирует в кли желание такое, как в кетере, желание отдавать. Это уже вторая, третья стадия. Нет, вторая стадия. То есть свет сам называется наслаждением, и его желание наслаждать. У него есть два свойства. Желание наслаждать — это его природа, и то, что он дает желание получать, это наслаждение. В первой стадии он дает кли творению ощутить наслаждение, а во второй стадии он передает творению свою природу отдавать. И тогда творение тоже желает отдавать. Желание отдавать. Вторая стадия или бина. Это продолжает быть творением. Что происходит у нас? Из стадии шорош рождается кто? Творение. Он получил в стадии шорош наслаждение, которое называется ор хохма, свет хохма. И наслаждается согласно своему желанию получать. А во второй стадии он получил от стадии шора желание отдавать. И тогда у него есть другое наслаждение, которое называется свет хасадим. Свет хасадим — это наслаждение от отдачи. Получается, что в кетере, в стадии шорош, у нас один результат есть, который называется хохма, и второй результат, который называется бина. Два результата. Первый результат, когда есть творение, и он получает наслаждение. Второй результат, когда есть творение, но он хочет отдавать. И все это исходит из кетера. И вот эти три стадии, вот эти следствия, и их корень называется три первых, гар, гимл решонот, гар. Свет хасадим называется свет цели творения. Свет хухма называется свет цели творения. Творец хочет, чтобы творение наслаждалось светом хухма. Свет хасадим называется светом исправления творения. Творец хочет, чтобы творение стало подобно Творцу, тоже дающему. Два эти свойства, желание получать в творении и желание отдавать в творении, исходят от Творца. И творение может наслаждаться от получения, и может наслаждаться от отдачи. Это данные, которые нисходят свыше, и здесь пока что творение не определяет ничего абсолютным образом. Из корня рождается желание получать и свет хохма, потом сам свет хохма изменил кли таким образом, что оно хочет отдавать, и от этого образуется кли бины и желание отдавать со светом хасадим. Что происходит дальше? Какое может быть развитие? Простое развитие. Поскольку
1: бина
0: Бина хочет отдавать. У нее есть только желание отдавать. Но что она на самом деле может отдавать, что она может вернуть Творцу? Ведь Творец может дать творению наслаждение. А что творение может дать Творцу? И это то, что Бина в сущности должна сделать. Что она дает Творцу? Она дает Творцу наслаждение от того, что она немножко получает. Что значит немножко? То есть то желание и то наслаждение, которое она получила здесь, которое называется хохма, она получает. Потому что она хочет давать его. Получается у нас кли, которая связана, а которая состоит из двух частей. Одна часть подобна хохме, а вторая часть подобно Бине.
1: Откуда приходит это кли? Из того, что творение хочет отдавать Творцу. Если оно хочет отдавать, это признак того, что хочет отдавать часть Бины в нем. Но что он может дать? Он может дать, если он получает что-то, а иначе ему нечего дать. И тогда он получает. Это называется часть хохмы в нем. Такое возвышенное кли называется Хина Гимель, третья стадия, или Зе Рампин. Конечно же, это тоже творение. И есть в нем две части. Есть в нем желание получать, и есть у него также желание отдавать вместе.
2: Это
1: кли, оно тоже еще не является творением. Почему? Потому что здесь все эти силы творение получило от Творца. Творение получило от Творца здесь, в хохме, желание получать наслаждением светом хохма. Так его Творец создал. Затем желание, которое внутри света отдавать, создало в творении желание отдавать. Это называется второй стадией. С наслаждением со светом хасадим. Тоже приходит свыше. А сейчас творение в третьей стадии тоже строит себя из этих двух частей. Из части хохмы в нем и из части бины в нем. Так, в конечном счете, пока что творение действует, исходя из сил и свойств, которые получило от Творца. Но вследствие того, что сейчас в творении есть два свойства, полученные от Творца, как желание получать с наслаждением хохмы, так и желание отдавать с наслаждением бины, оно может выбрать, что лучше и ближе для него. И он выбирает согласно чему? Согласно тому, что первое желание, созданное в нем, самое близкое, что в нем, это желание получать. И тогда само творение из двух этих свойств, которые есть в нем, выбирает, кем хочет быть. Оно хочет быть желанием получать. И только. И наполнять себя светом хохма. Свет хохма — это наслаждение от получения, так называется этот свет, и полностью наполнить себя. Когда он сам решает, что этого хочет, тогда это творение называется творением невра. На самом деле творение. Да? Четвертая стадия пхинадалит или малхут.
2: Малхут.
1: Малхут, потому что там на самом деле властвует желание получать, это желание получать творение выбрало само.
2: Если мы можем говорить о невра,
1: Так если мы можем говорить о творении, творение — это настоящее Малхут. Все остальные части, которые есть у нее, у него перед Малхут, это не называется творением, это просто свойство, явления, которые исходят от Творца. Первое решение. И принципиальное, которое произошло здесь и называется творением, есть из двух свойств, которые есть во мне, хохма и хасадим, свет хохмы и свет хасадим, я решаю быть получающим. И это решение называется, по сути дела, творением. Получается, что творение родилось у нас от Творца в нисхождении по нескольким ступеням, по нескольким этапам. И эти этапы мы называем четырьмя стадиями прямого света. Когда свет напрямую, чтобы создать творение, выходит из Творца и через эти четыре стадии создает творение и наполняет его светом наслаждения. То есть в четвертой стадии, в Малхут, есть у нас кли, которое называется желанием получать, рацион ликабель, и этот свет, и этот кли наполнен светом хохма, согласно его желанию. Состояние четвертой стадии называется настоящим творением или Малхут. И Малхут, когда она наполнена всем светом, согласно своему желанию, до конца, без всяких ограничений, называется Малхут бесконечности. Что значит бесконечности? Когда нет у нее конца, нет никакого ограничения получать и наслаждаться. И это называется состоянием первым состоянием творения. Творение, которое вышло в мире, называется Малхут бесконечности, которое наполнено светом бесконечности. Наполнено. Отсюда мы уже можем сделать несколько выводов. У нас уже есть несколько результатов. И что это? Прежде всего, творение называется желанием получать или желанием наслаждаться. И это вся его природа, вся ее материя, и кроме этого нет ничего. То есть творение не может думать ни о чем другом, как только наслаждаться. Это внутренняя программа, это вся его материя. Может почувствовать только одно — наслаждение, которое наполняет его свет хохма, или страдание, если не хватает ему света хохма.
3: Раф, сюда перейдите, пожалуйста. Петляйте.
2: Невра, Йоцеми Аборе.
1: Творение выходит из Творца, как я уже здесь сказал, после четырех этапов. Эти четыре этапа — это необходимые этапы, чтобы образовалось какое-то желание. То есть если в каком-то месте, в реальности, неважно где, выходит у нас работать с каким-то желанием, или, скажем, в каждом из вас рождается какое-то желание, какое-то побуждение, вдруг какая-то мысль, это признак, что до этой мысли или до этого желания есть четыре этапа от причины, что рождается во мне какое-то желание или мысль. Все приходит свыше, пока не выполняется, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. Пхина Алиф Бет Гимель, и тогда последняя стадия — это Пхина Далит. Пхина Шореш — это источник, а результат — Пхина Далит, и должно быть три посередине. Развитие от желания Творца к желанию Творения. Итак, в конечном счете в желании Творца находится желание, в желании Творения находится желание Творца, которое определяет. Оно определяет, и оно, по сути дела, определяет все, что есть в творении. Мы должны что-то вообще-то сделать. Ну ладно. Когда от Творца у нас есть четыре наших стадии, когда вся реальность делится на эти четыре стадии, и мы должны только дать им название, тогда вся реальность получает название миров: Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Вся реальность — это четыре этих стадии. Она делится на четыре мира. Она делится на буквы, которые называются Авая. Завиток Юд. Юд. Первая Гей. Вав. И последняя Гей. Гей решена. Первая Гей и нижняя Гей, Гей Тата. Это называется имя Авая, или, как мы говорили, Кетер Хохма Бина Зеирам Пин Малхут, это называется Сфирот. Или же стадии от корня Шореш до четвертой стадии. От Творца.

0: что бы мы ни взяли, все свойства, которые есть у нас в этом материальном мире и также в высших духовных мирах, все эти свойства находятся здесь, в этих четырех стадиях прямого света, или в Юд-Кей-Вав-Кей, или в мирах, или в сферот, неважно, как сказать. То есть все эти названия, они частные названия, которые находятся здесь, во всех этих четырех стадиях. Здесь все, включая Творца и Творение, нет ничего больше. То есть вся реальность, она в целом связь между творением, между Творцом и Творением, когда эта связь выполняется через миры. И это то, что мы изучаем в науке Каббала. Какова природа Творца, какова природа Творения, какова связь между ними, причина и состояние, которое есть между ними, и что является целью, которая должна принести эту связь. Да, говорит нам Рав, что все приходит свыше, пока это не реализовывается, не созревает. Должно пройти эти четыре этапа. И четвертая стадия — это сама Бхина Далет. И сейчас мы обсудим в десятках вопросы, которые возникли у нас в результате урока, и, по крайней мере, попробуем сформировать один вопрос в десятке из того, что мы слышали на уроке. Вследствие того, что мы обсуждаем, каждый поднимает вопросы, которые возникли во время урока, и мы хотим сформировать один вопрос десятки после того, как мы завершим. У нас есть на это 6 минут, а потом мы попросим у десяток представить вопросы, которые возникли у них. Пожалуйста, 6 минут.
1: Единственный вопрос, который возник у меня, когда Рав объяснял, что первый выбор, который появляется у творения, это Малхут, у которой есть выбор между двумя наполнениями, свет Хасадим и свет Хухма, и непонятно, почему она выбирает именно свет Хухма. Вроде бы должна была выбрать свет Хасадим, ведь она хочет быть подобной Творцу.
2: Знаю,
0: я вообще ничего не понимаю в этом материале. Я именно тот, кто не знает, что спрашивать.
1: Мы соединимся с вопросом Руи, и вопрос, который у меня был более техничный, он объяснил, что здесь впервые, так я услышал, было прямое притяжение с кетера Хохма, также для построения бины. Мы обучаем сегодня так, что это нисхождение, что это процесс, который нисходит из Хохмы бина, потом Малхут и так далее. Сегодня мы объясняем это иначе. И вопрос, который у меня возник, что правильнее не с точки зрения объяснения, а по сути, когда мы объясняем, что четвертая стадия хочет обрести статус Творца, и это то, что приводит ее идти ва-банк. А здесь он говорит, когда вторая стадия выходит из первой, мы учили, что это не сходит, там в итоге есть уже желание, которое хочет быть подобным. На самом деле интересно, что правильнее.
0: Да, уточнение вопросов. Это видишь, что кли, по сути дела, развивается. Вопрос, что является целью кли, который находится в четвертой стадии, как он хочет уподобиться, и как он идет на ва-банк для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
3: טוב, אולי השאלה

0: Может быть, основной вопрос, как все это строение отпечатывается, откладывается на нашем сердце, чтобы мы почувствовали, что Творец создал нас согласно этим стадиям, и что мы должны сделать, чтобы продвинуться и уподобиться свойствам Творца. И очень интересно, что все наше развитие начинается с того, что нежелание получать властвует нас, а мы хотим, чтобы желание получать власть у нас. Мы выбираем это. Малхут выбирает, чтобы свойство получения управляло ей. И вот это точка развития дальнейшего. Но, может быть, постараемся почувствовать, как, исходя из начального вот этого состояния, которое должно существовать и понятно нам, как мы производим сейчас развитие в сторону Творца.
1: У меня не возникло вопросов в течение урока. Я думал больше о наставлении, которое мы слышали раньше, что нам нужна эта учеба, чтобы привлечь окружающий свет. Это единственное время, в которое мы как-то действуем сами в реальности, в нашем требовании к этой учебе. И когда Рав говорил о том, что любое желание в действительности, оно рождается через это нисхождение четырех стадий, я думал о нашем желании привлечь окружающий свет. Прошла вам где такая мысль? Еще не сформировалась как вопрос, но мысль такая возникла.
0: У меня тоже не возник вопрос, просто воодушевление от Рава, который так объясняет вот эти основные вещи в ТЭС.
1: Ну хорошо, четыре стадии достаточно понятно, но только из-за того, что на всех этапах от первой стадии до четвертой кли реагирует на свет, у меня возник вопрос, когда Малхут, по сути дела, на всех ее этапах, Малхут состоит также, включает в себя все остальные свойства, которые предваряли ее. Почему Малхут чувствует себя больше, чем свет? То есть, когда она начинает чувствовать свою суть, потому что остальные действия, которые произвел свет над ней, она реагировала на действия света. Только мне кажется, вроде бы, что она чувствует больше действия света на себе, когда она на самом деле чувствует себя, кто она. Да. Давайте посмотрим, что происходит в мире и в зале. Десятки, которые завершили, и есть вопрос десятки. Поднимите руки. Я вижу, часть еще не завершили. Давайте еще две минуты дадим, чтобы еще обсудить. И те, у которых есть вопрос, поищите еще вопрос. Мы хотим, чтобы чтобы у большого количества десяток были эти вопросы, и даем на это еще две минуты. Пожалуйста.
0: Так что, нет вопросов, надо добавить вопрос? У меня есть общий вопрос. Почему Творцу нужен был весь этот процесс? Да, есть объяснение, что он дающий добро и творящий добро, вся эта сказка про волшебника. Но это объяснение, чтобы мы согласились из нашего маленького разума или объяснение для детей, но смысл вообще создать весь этот процесс его страны непонятен. Из его совершенства, даже не совершенства, а вообще исходя из чего он запустил этот процесс, для чего, ради чего.
2: Да, это приводит к дополнительному вопросу. С какой стати Творец вдруг хочет создать что-то, что обратно ему? Хотя знает, что в конце будет страдать. Раф объясняет там, что наполнение дает ему наслаждение, отсутствие наслаждения приводит к страданиям. Так если он такой уж хороший, почему он создает такую ситуацию, такую реальность, что это кли чувствует страдания? Это совершенно обратно ему. Полностью. Это не только ради получения, это еще и страдания.
0: Зор говорит, что как четвертая стадия вдруг сама что-то решает. Ну, у всех у нас разные килим, мы понимаем, как десятки трудно выбрать один вопрос, но те, кто готовы, пожалуйста, поднимайте руки, начнем спрашивать.
3: 5-6.
0: Был вопрос из 5-6.
4: Ну,
1: у нас было несколько вопросов, но возьмем вопрос, который возник у двоих товарищей. Почему четвертая стадия? Мир, творение в конце получает ради получения. Было у него в Гимеле ради получения, ради отдачи. Почему в четвертой выбирают именно ради получения?
0: Прекрасный вопрос.
3: Ну... Лех-лехли микрофон.
5: Эх, арба пхинот деор яшар, кшурим.
0: Как четыре стадии прямого света связаны с десяткой?
3: Йоси, как микрофон?
6: Как
1: свет хохмы вдруг становится светом хасадим?
3: Вот. Яков. Внизу Яков? Кен.
0: Если нет пока времени, что отделяет эти стадии, это связано с предыдущим вопросом. Если нет времени, то можно сказать, да, в какое время одно желание становится другим. Что разделяет, если не время, получается, что это происходит одновременно. Что это все происходит таким... одним взрывом, одним бумом. В чем решение?
1: Перейдем к мировому кли. Латин 1, пожалуйста.
7: Sí, aquí discutíamos cuál es la diferencia entre la Хей superior y la Хей inferior. ¿Qué es lo que realmente diferencia una Хей de la otra?
0: В чем разница между первой Хей и нижней Хей? Что их отделяет? Прекрасный вопрос. Флорида.
8: Yes, the four phases were given letters Yod Hey Vav Hey.
1: What четыре стадии даны нам как буквы?
8: And why were they given letters?
1: Что имеется в виду под этими буквами и почему это называется буквами?
3: Kav Yushtaim.
9: Oh. Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean to choose? Not only why.
0: Это похоже на первый вопрос. Что имеется в виду выбрать? Не почему, а что такое выбрать?
1: Вопрос, что значит, что все мысли, вся реальность является результатом четырех стадий прямого света?
3: О, кама шейлот. Турки шева.
10: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatları ile hissa etmek üzere nasıl çalışma yapılabilir?
0: Как ощущаются стадии первая, корень, первая, вторая, третья, четвертая в процессе создания желания и как человек может работать со всеми этими ощущениями отдачи?
4: Да, часть уже задали вопрос. Вот еще такой вопрос не задали. Если Малхут заполнена до конца, почему она называется бесконечностью?
6: Малхут
3: бесконечности. Ну, Women Latin 15.
11: Hola amigos, gracias maestros y amigos, buenas noches, buenos días. La pregunta es, ¿por qué las cuatro fases de la luz?
1: Спасибо учителям, здравствуйте все товарищи. Почему четыре стадии прямого света имеют название миров и четыре имени, и четыре буквы имени Творца?
11: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
0: Значит ли это, что у каждой мысли есть четыре стадии?
1: Да, но кто у нас там последний? Давайте дадим Казахстан, Кыргызстан. Вам слово.
12: Максимальным образом свет, возвращающий к источнику, время изучения птихи.
1: Прекрасно. Смотрите, сколько вопросов. Есть еще полно товарищей и подруг в десятках, которые хотят задать вопрос. Урок 26 минут. Так много вопросов возникает. Это прекрасно. Это очень хорошо, потому что мы хотим получить свет, возвращающий к источнику. А вопросы... Как говорит Бааль Сулам, хотя не понимаем, но хотим понять вследствие стремления, это получает свет, который приближает их очень к их цели. Мы возьмем один вопрос и ответим в десятках, которые более-менее... общий для всех, и это четыре выразили его. Есть еще много десяток, которые его задали. Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Давайте вместе ответим на этот вопрос в десятках. Шесть минут на это.
13: אולי זה אומר שאם תסתכל על כל פרט במציאות, תראה ש...
0: Да, если ты смотришь на любой элемент мироздания, оно устроено, оно развилось в процессе развития этих четырех стадий. И вся реальность, и ее элементы. Все достигло своего состояния в результате вот этого развития, этого нисхождения, этих четырех стадий причины и следствия.
1: Есть это понятие единого, но творение не может этого воспринять, и поэтому раскладывают на четыре стадии, в которых есть еще и так далее.
0: Это то, что стараются объяснить нам каббалисты, Бааль Сулам, Ари, все исходит из четырех стадий, десяти сферот, Юд, Кей, Вав, Кей, теперь иди пойми.
1: Да, из того же направления, что, по сути дела, создано только желание. Это желание из замысла творения проходит процесс, и все, что мы видим, это желание, которое сформировалось на всех уровнях, неживое, растительное, животное, говорящее, и все это служит для той же цели, куда все направлено, и все наше развитие, вся эволюция, которую мы воспринимаем в материальном мире, для того, чтобы мы пришли к познанию этого инициатора, этого действия создания желания, и что наше намерение ради получения, ради отдачи, нет ничего другого, что все исходит от «нет никого, кроме него», и все это входит в какую-то матрицу, как сказали товарищи, что все это приобретает все детали и разделения, которые мы получаем в этом мире, и в конце всего это свет и хисарон.
14: Кен, вы кутевлен узор.
0: Да, Зоар пишет, что четыре стадии — это строение, в котором каждое желание исходит из источника света и выражается в желании. Это четыре стадии, они буквально как одна, и это выражает свет. Я тоже добавлю, что нет никакой реальности, кроме Творца и кроме желания и воздействия Творца на желание, эти этапы, в котором он формирует, для того, чтобы заложить все состояния, что желание прежде всего, чтобы почувствовать себя как можно более отдаленной, противоположной Творцу, его природе, и на этапах подъема уподобить себя Творцу, пока не придет слияние к ним. Это является целью творения, раскрытие имен Творца, желание получать в творении. И все это описывается нам сферот, мирами. В итоге все это сводится к состоянию, которое называется полным исправлением.
2: Что можно добавить? Не знаю, может быть, в более простом виде, что цель творения — насладить свои творения. Все мы хотим чувствовать себя хорошо и наполниться всем, что предлагает нам это творение. Есть закономерности. Если мы изучим эти законы, каким образом создает Творец всю систему, чтобы мы наслаждались и изучили все эти законы. Он не просто создал желание получать, хочет, чтобы мы насладились, а мы не понимаем этих законов. И четыре стадии облачаются в наше желание, в каждое желание и в каждом. Да, итак, мы перед завершением вскоре мы увидим клип Рава, который напомнит нам, и мы должны все время помнить, для чего мы изучаем. И на самом деле, как Миша объяснил в начале, мы сейчас на первом уроке из серии уроков, которые были о введении, затем были об изучении ТЭС, будут каждый раз другая пара лекторов, которая это проведет. И если вы видите, что можно что-то улучшить, изменить в проведении учебы, мы сейчас учимся вместе, как изучать вечные уроки нашего Рава. Итак, мы завершим клипом, на котором мы услышим от Рава о правильном намерении, которого никогда нельзя забывать, пожалуйста.
6: קליפ שלו.
0: На что человек должен направлять себя во время молитвы в утреннем уроке?
2: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в 155 пункте, предисловие к ТС, он должен принять только одно. То, что он учит, он хочет этого. Он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он хочет знать, соединиться с тем, что он учит. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, когда он не воспринимает, что есть что-то, что все-таки происходит в его душе, так, чтобы думал, что это как лекарство. Я создал злое начало, сначала создал и Тору приправу. Каждую плоть это излечит. Это лечащий сокрушенных сердцем. Это даст мне то, что нужно. Это придет как лекарство. Спасение. Как не забывать во время учебы об этом? Но, дружище, если ты страдаешь, ты же не забудешь. Прости меня, приходят к нам, скажем, больные раком. Они на секунду не забывают, что у них есть это. Они говорят только одно. С утра до вечера, каждую минуту. Что мне нужно делать? Я готов. И наверняка он готов, он не забудет. Зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
0: Важность — это группа. Мы хотим сообщить сообщение по поводу приближающегося конгресса. Частично здесь у нас есть родители, детей. Мы очень хотим, чтобы наши дети тоже правильно воспитывались и внимали, и слушали, и были бы на уроках. Но мы очень и очень просим, конгресс этот наш предназначен под 18 лет и старше для взрослых. Почему? Потому что мы хотим, чтобы десятки товарищей, десятки сосредоточились на связи между собой и ни на чем другом. Понятно, что рядом со мной сидит сейчас ребенок. Во всех этих мероприятиях десятки. Я думаю о ребенке, я забочусь о нем, я не могу освободиться, чтобы думать о десятке, о связи десятки и так далее. Поэтому возникли вопросы с разных сторон. Мы снова повторяем, конгресс предназначен для взрослых от 18 лет и дальше, сосредоточиться на десятках. Мы знаем, что женщины должны сидеть с ребенком. Дети могут быть рядом, если нет выбора, но мы детей не включаем в участие в уроках, в разных мероприятиях, потому что мы должны сосредоточиться на связи между нами. Это тот посыл, который мы хотим передать. Это из тех вопросов, которые возникли. И ожидать спасения.
2: Ожидать спасения. Завершим песню.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок записи от 30 января 2002 года, который основан на статье Раба Аша, и толкались дети в утробе ее, первый том. 87-я страница в трудах Рабаша. Сейчас прочитаем эту статью в десятках. Есть у нас для этого 18 минут, пожалуйста. И толкались дети в утробе ее. И толкались вейтруцицу, дети в утробе ее. И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово, и труцицу, к слову, рица, бег, быстрое движение, когда она, то есть Ривка, проходила мимо врат Торы Шема и Эвера. Яков делал резкое движение и порывался выйти. Когда же она проходила мимо врат и дала поклонство, буквально чуждой работы, Исав порывался выйти. Конец цитаты. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Якова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. Когда же он проходит мимо врат идолопоклонства, свойство Исава в человеке пробуждается и хочет выйти. И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий келим, называемое эгоистической любовью, и это слой начала. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работу, подача — это состояние, называется ибур, от слова гнев, эвра. Это почему? Поэтому у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это.
1: Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чуждой нам работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается, пытаясь выйти из скрытия наружу и получить власть над телом. И тогда у него нет сил делать что-либо, кроме того, что касается его получателя. А когда он переходит в окружение, занимающееся действиями по отдаче, тогда свойство Якова в нем пробуждается, желая выйти из скрытия наружу. И тогда действия по отдаче управляют телом. То есть тогда, если он смотрит назад и видит, как до того состояния, в котором он находится теперь, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок и получал удовлетворение от таких низких вещей. Ведь не подобает взрослому человеку строить дом среди низких и презренных мыслей и желаний, ибо он оскорблен теми желаниями и мыслями, среди которых он поставил свой дом. Однако потом, когда он проходит мимо врат идолопоклонства, чуждой работы, то есть когда он попадает в окружение и занимается любовью к себе, он снова пробуждает Эйсава в себе, и тот порывается выйти. И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
0: И сказала она, если так, зачем же я молилась и пошла на попросить Творца, и объяснил Раши, и пошла на вопросить Лидрош, дом учения, Бет-Мидраш, Шема, попросить Творца, чтобы сказал ей, что будет с ней в конце. И каков же был ответ? Писание говорит так: «И сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему». И объяснил Раши, и народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию. Когда один возвышается, другой падает. И также он говорит, я наполнюсь от его опустошения. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. И чтобы понять этот ответ, данный Творцом, как сказано, и сказал ей Творец, нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны существовать. Как известно, главное в свойстве творения — это получающее кли, и это называется свойством Эсава. Однако потом появляется вторая сила, называемая свойством Якова, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая существует между Исавом и Яковом. И это то, что объясняет Раши. Когда один из них возвышается, другой падает, цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно ясно знать, властвует ли желание получать, или же властвует желание отдавать. А оба вместе они не могут существовать. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях.
1: И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к осознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его. И потому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает человека каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Это происходит именно, если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать. Тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь он теперь видит, что нет никакого способа и совета, которым он бы не воспользовался, но ему ничего не помогло. И только Творец помог ему. И лишь тогда он может понять, что только Творец помогает. В таком случае, в чем же разница между ним и его товарищем? И как он помог ему, так же он может помочь и другим. И поэтому неуместно возноситься над другими, ибо это не его сила. Тогда как те, кто еще не начал работать в святой работе, смысл которой лишь отдавать и не получать, не видят, что только Творец помог им, а они говорят, «Сила и крепость руки моей добыли мне это богатство». И, разумеется, им есть чем гордиться, перед остальными людьми, которые не работают так, как они.
0: И тогда получается, что нет такой большой дистанции между добром и злом, поскольку и добро его тоже строится на основе эгоистической любви. И хотя он и занимается Торой и заповедями, тем не менее, тогда борьба между Яковом и Исавом незаметна. И, разумеется, он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец спас его от желания получать, и чтобы сжалился над ним, чтобы дал ему кли желание отдавать. Ведь он не видит, что по своей природе... Ведь он видит, что по своей природе он не способен работать ради отдачи. И это вызвано тем, что он вообще не думает, что нужно работать в Торе и заповедях, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Ибо понятие отдачи совершенно не интересует его. Поэтому нельзя говорить, что один возвышается, а другой падает. Но когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается состояние «и толкались», и «троцецу». А потом человек должен сделать то, что в его силах. А затем он приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь сам себе, а потом он видит, что у него нет никакого совета. Иного, кроме как в том, что он нуждается в милости небес. И тогда исполнится высказывание наших мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. Сказанный старше будет служить младшему. И следует понять, что это должно... Что это? На что это указывает нам? И нужно объяснить, что еще недостаточно того, что нужно удостоиться того, что доброе начало пришло к власти. А у злого начала нет никакой силы сопротивляться этому. И это называется, что он может быть работником Творца только своим добрым началом. Однако нужно прийти к ступени совершенства. Как сказали наши мудрецы, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, двумя началами Твоими, чтобы и злое начало тоже использовалось в служении Творцу». Это можно объяснить только если сначала мы узнаем, а что же такое злое начало.
1: Ведь следует знать, что главное зло в нас есть желание получать, от которого у нас исходят все плохие явления, то есть дурные мысли и желания. А желание отдавать несет нам все хорошие явления, то есть добрые мысли и желания в нас. Поэтому, когда доброе начало господствует в человеке, то есть желание отдавать, тогда и свыше нам тоже дается высшее благо. То есть, благодаря этому свыше приходит изобилие милости хасадим. Однако следует знать, что это лишь исправление творения. То есть, чтобы у нас было подобие по форме, следует направлять все ради небес. Чтобы у нас было подобие по форме, называемое слияние с Творцом. Однако цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы нижние получили от Творца благо и наслаждение, а не в том, чтобы они доставляли ему наслаждение. То есть, как будто Творцу нужно, чтобы нижние давали ему что-то. Поэтому, когда творения хотят получить что-либо от Творца, они должны пользоваться получающими килим, то есть злым началом. А иначе, кто же получит наслаждение? Ведь получателем наслаждения является лишь стремление к чему-либо. А стремление к наслаждениям называется желанием получать. Получается, что тогда он должен пользоваться злым началом, но только совершив над ним исправление, называемое ради отдачи. Получается тогда, что он служит Творцу также и своим злым началом.
0: И вот злое начало называется старшим, потому что оно рождается первым. Так же и когда человек рождается, злое начало возникает первым, тогда как доброе начало появляется к 13 годам. Поэтому, когда человек работает ради небес, со своим желанием получать, называется, что он любит Творца всем сердцем своим, то есть двумя своими началами, как сказано выше. И на это указывает стих, говоря, «И старший будет служить младшему», что означает, что желание получать, называемое старшим, будет служить младшему. То есть оно будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет править, а иногда желание отдавать использует отдающий келим, называемый келим Якова. И тогда говорится, что он служит Творцу своим добрым началом. А иногда он использует получающий келим. И тогда говорится, что он служит Творцу также и злым началом. И все это было сказано ей в доме учения Шема, как сказано, и сказал ей Творец. И отсюда поймем то, что сказал Бен Зома, кто называется героем из героев, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. А в трактате вот сказано, сказал Бен Зома, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием.
1: И следует понять разницу между объяснением, которое он дает о герое, говоря, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием, и объяснением, которое он дает о герое из героев, говоря, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. Согласно вышесказанному, следует объяснить слова Бен Зома, что свойство героя называется «И народ народа сильнее будет», как объясняет Раши, как сказано выше. «Когда один возвышается, другой падает». Это называется героем, который победил злое начало в себе. И лишь доброе начало господствует. То есть он служит Творцу лишь своим добрым началом. А героем из героев называется свойство «И старший будет служить младшему», что означает «И старший» — это злое начало в нем, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдавать. И тогда он служит Творцу также и своим злым началом, как сказано выше. И тогда он исполняет стих «Всем сердцем твоим», то есть двумя началами твоими.
0: Перейдем к уроку от 30 января 2002 года. Мы сейчас прочитали статью с первого тома книги «Шлаве Сулам», «Ступени лестницы», на странице 171, статья «И толкались дети в утробе ее», где говорится о двух сыновьях, выходящих из высшей матери Има и Лаа на иврите. Две силы. Они выходят от Творца, из высшей бины, из Элаким. Доброе начало и злое начало. Эти две силы — это две силы души, что в человеке. И с обеими он обязан работать. И одна не может быть без другой. Именно в этом взаимодействии, дословно в этом толкании между этими двумя силами, человек приходит к цели. И что это за цель? Он говорит, что цель заключается в том, чтобы человек приложил усилия, и в конце усилия он раскрыл для себя, что не способен совершить действие, чтобы исправить себя в уподоблении по форме Творцу. Само действие совершает Творец. Тогда что должен сделать человек, если так, если заранее я знаю, что Творец делает все? Я должен прийти к состоянию, в котором я знаю, что Творец делает все. А для этого мне нужно работать против злого начала, которое говорит мне: «Нет, ты сам сделай». И я должен работать с добрым началом, которое говорит: «Делай, ты можешь». И так происходит до тех пор, пока человек не приходит к отчаянию, и тогда обращается к Творцу, и Творец делает. Отчаяться так, чтобы прийти к состоянию, в котором обращаются к Творцу, это в точности и является следствием борьбы с Исавом. Поэтому в этом толкание и трацицут, когда человек берет сторону Якова и ведет борьбу против Эсава, в этом противодействии он постепенно приходит к состоянию, в котором нуждается в помощи Творца и просит, чтобы Творец управлял им. И путь к этому, этот путь долгий, это личный путь в человеке до того, как он приходит к духовному. Он должен пройти эту внутреннюю борьбу вплоть до состояния, пока он совершенно не победит Исава. То есть до тех пор, пока все силы, которые будут в нем со стороны изначала, он проверит и скажет, что он не способен противостоять им и поднимет руки. То же самое происходит и со всем человечеством в общем. И мы находимся в одной из самых особенных времен в этом, когда борьба между Яковом и Исавом, чтобы изнурить Якова, чтобы он обратился к Творцу. Эта борьба происходит в общем, происходит во всем мире прямо на наших глазах. И также, как каждый человек внутри себя должен отождествить себя с добрым началом против злого начала, также и мы в целом, всем народом, должны будем отождествить себя с народом Исраэль, что называется, духовным, то, что он должен делать против народов мира в себе. И вся эта борьба, все эти толкания нужны, чтобы выяснить это состояние как внутри человека, так и между народами в общем в мире. Но после того, как это состояние будет выяснено, станет ясно, что такое пхина, свойство Якова в человеке, и что такое свойства Эсава в человеке, тогда, по сути, закончится выяснение, и Творец сможет совершить свое действие. И это действие Творца, но не для того, чтобы уничтожить одну из сил, а чтобы использовать обе силы и сделать их подобными пяти хасадим и пяти гвурот, двум большим силам, которые приходят свыше и строят, и наполняют душу, исправляют ее и поднимают ее до уровня Творца, чтобы Малхут поднялась в Бину во всех ее исправлениях. Вот, по сути, это то, что он говорит здесь, в этой статье. Да?
2: Две силы, которые раскрываются одна против другой, это то, что одна преодолевает больше, другая реагирует немного относительно него?
0: Нет. Эти две силы раскрываются равными друг другу. И более того, что они равны, разница между ними, у каждого есть разница между ними, у каждого есть преимущество. У Исава преимущество в том, что он старше Якова, он первый, родился первым. А у Якова преимущество в том, что он по природе своей принадлежит к силе Творца в человеке. Так вот, эти две силы, в чем же они могут противостоять одна против другой? Яков — сила Творца в человеке. Ты можешь ее использовать? Ну так, пожалуйста, используй. Эсав — это сила творения в человеке, это основа, материя. Используй его и наслаждайся. А борьба между этими силами, она не исходя из их природы, потому что Творец создал Исава, то есть сущий из ничего. Борьба начинается тогда, когда Яков хочет занять место Исава, и он хочет управлять Исавом и быть вместо него. И тогда начинается борьба. Исав как раз не ищет ссоры с Яковом. Яков, он пытается стать первым, он хочет быть старше, вместо Исава хочет обмануть Исава.
3: Исав,
0: если не трогает желание получать, если не нужно его развивать, делать из него, чтобы он был ради отдачи, чтобы он был подобен Творцу, ну, использует его в таком нормальном виде, ну, так нет никакой проблемы. То есть, если бы не было цели творения насладить творение, чтобы
3: Даргат Исав или Даргат Яков, что это кварье Израиль. Исав.
0: Что мы обязаны привести
3: Яков на Аса Израиль.
0: Их с уровня Исава на уровень Якова, чтобы он стал как Израиль. Мы видим это истории, что Исав должен стать с исправлением Якова и стать Израиль. Когда Творец говорит, видная история, ты победишь Исава, и поэтому имя твое будет отныне впредь Яков, а не Израиль. Извините, впредь не Яков, а Израиль. Так же и в человеке, пока он не начинает борьбу и толкали сыновья, тогда все хорошо, прекрасно. Ну, тогда все хорошо, неважно. Религиозный или светский, ничего ему не мешает. Но в тот момент, когда начинается борьба между ними, точка в сердце, которая начинает эту борьбу, Яков хочет управлять всем телом. И тогда, конечно же, и тело все начинает требовать. Она говорит, все мое, потому что он первый. Он сущий из ничего, это его природа, он самостоятельный, он не хочет подчиняться кому-то, Творцу или еще кому-то, кто будет управлять им против его природы. То есть мы должны понять, что только у работников Творца по-настоящему происходит настоящая борьба. И чем больше человек продвигается в своей работе по направлению к исправлениям, борьба в нем становится все больше и больше. И невозможно сравнить его жизнь тогда с жизнью, в которой находятся обычные люди, которые находятся снаружи. То есть вне этого процесса. Потому что там нет никакого столкновения между двумя формами природы, Якова и Исава в человеке. И человек живет относительно согласие с самим собой, согласие с миром. Ему плохо? Ну, плохо, хорошо, хорошо. Но это мир. Так устроен мир, это жизнь. Поэтому, когда написано, что толкались сыновья в утробе ее, мы должны понимать, что это говорится только о нас, о таких, как мы, из этой борьбы выходит, как он говорит в конечном итоге, что вопрос отчаяния, большого, страшного, в конечном счете человек начинает понимать, что это отчаяние необходимо для того, чтобы он обратился к Творцу. И дать возможность Творцу победить в этой борьбе. Так это мы видим также между Израилем и народами мира в общей борьбе, в том, что происходит в истории. Ведь как бы то ни было, то, что происходит в материальном, это копия от духовного. И поэтому мы по отношению к народам мира, хотим этого или нет, так это как часть Якова. И так происходит на протяжении всей истории. Мы действуем во всем человечестве, что мы не даем покоя всему миру, и хотим быть первыми, и хотим управлять, и хотим, чтобы наше мнение, наше суждение, наш характер, это, по сути, происходит так во всем мире. В любом месте вы можете там найти еврея, который это делает. Это исходит из природы, которая дана нам, чтобы вести такую борьбу. Но все эти войны, вся эта борьба, в конечном итоге все они должны собраться вместе и прийти к такому самому большому состоянию, которое на самом деле является противостоянием между этими двумя силами, лицом к лицу. И тогда Иаков поднимает руки вверх и просит помощи у Творца. И тогда приходит помощь. Отсюда мы также должны понять, что каждый день, когда мы находимся в такой борьбе,

0: То есть против Исава. Нет сил у него, у Якова. Он слаб. Только после многих-многих таких состояний, отчаяния, когда весь опыт собирается и превращается в одно ясное, большое, окончательное знание, тогда обращаются к Творцу. А до этого нет.
1: И все,
0: что обещано в Торе, говорится по отношению к Якову. Написано, ты сделай, ты пытайся, ты так и так, а я помогу тебе. Я буду рядом с тобой со стороны Творца, да?
2: А что это значит, что написано здесь, что когда человек рождается, злое начало приходит прежде?
0: Написано, что когда человек рождается, злое начало приходит сначала. Потому что написано у входа, грех лежит. Что значит у входа грех лежит? У входа из матки идут робы, когда только родился человек, еще нет у него ничего, что управляет им, это желание получать. Это более правильно говорится о духовном, а не нашем животном состоянии. Что такое у входа грех лежит? Что после авьюта де шорош, когда человек убар, зародыш и рождается, тогда начинается авьют алиф, бет гимил далит, то есть добавление желания получать, которое должен исправить с его помощью, вырасти. Но изначально мы должны понимать, что наша основа — это желание получать. И само по себе желание получать — это не доброе, не злое. И если бы не было желания отдавать Творца, относящегося к исправлению желания получать, не было бы в желании получать намерения ради получения или ради отдачи, и тогда без намерения нельзя ничего сказать, если это ради получения или ради отдачи. О самом желании получать невозможно сказать, что оно доброе или злое. Это просто природа. А когда же мы можем сказать, что оно доброе или злое? Если мы начинаем относить его по отношению к Творцу, оно ради получения, тогда это зло, а ради отдачи — это добро. То есть мы не можем говорить о желании получать как таковом, а лишь о его использовании, о том, кто находится внутри природы, мы не можем сказать, что он злой или добрый. Поэтому я не могу сказать про волка, который сейчас терзает овцу. Он такой жестокий, какой он злой. Нет, он не злой, это просто сила природы, которая действует по закону природы. И здесь нет ни доброго, ни злого, просто такое действие, исходящее из природы. Так о ком я вообще могу сказать, что он добрый или злой? Также и о человеке, который находится снаружи, на улице, обычном человеке. Ведь он действует, исходя из сил природы, которые находятся в нем. Он не знает вообще, что такое выбор, как та овца или тот волк, в нем есть свойства с одной стороны и с другой стороны. И он использует эти силы. Так когда же я могу отнести человека к доброму или злому, когда в нем есть намерение ради получения или ради отдачи, когда они есть за махсомом? До махсома все находятся в одной природе, используют только желание наслаждаться. Может, чуть больше или чуть меньше, но это еще не зло и не добро, это все еще внутри природы. Еще нет намерения ради получения или ради отдачи, потому что ты не можешь даже быть ради получения, если против этого у тебя нет возможности быть ради отдачи. Получается, что ради получения, ради отдачи — это две системы миров, абия, тума, скверны, и абия, душа, святости, в которых душа растет.

0: Как это происходит? Потому же закону и толкали сыновья. Только когда говорится о человеке, который поднимается по ступеням выше Максома, над Максомом, можно сказать, что он становится грешником или становится праведником. И снова грешником, и снова праведником. В мере того намерения, которое в тот момент управляет им. А те, кто находится ниже Максома, написано, все они подобны животным, что в них нет ни зла, ни добра, просто природа. Так мы должны говорить о рождении истинного желания получать только после Максома, за Максомом. Поэтому мы говорим, что первая стадия — это ибур, зарождение, рождение человека в действительности, в сущности. То, что называется человек. Что это значит? Что до ибура нет этого развлечения, которое называется человек в нас. Точка в сердце, которая начинает показывать свое действие, постепенно, которое растет, входит в ибур, и тогда начинается уже, это еще семя, которое входит в ибур, тогда начинается нечто, что будет человеком. А до этого, хотя у нас есть животное облачение, у нас есть какие-то какое-то знание о самих себе, у нас есть желание, у нас есть какие-то силы души. Все это не считается тем, что существует в духовном. Это еще находится ниже порога существования в духовном. Это еще не считается духовной жизнью, а считается еще животной жизнью, что мы не вышли с уровня животного, из которого происходит человек. Когда это животное становится человеком, тогда мы начинаем первый духовный бур, начиная с Махсома и далее. Поэтому написано «все подобны животным». Это также и о нас сказано, что мы сейчас еще находимся на стадии животных. А что тогда такое доброе начало?
1: Тогда то, о чем здесь говорится, о добром начале и о злом начале, обычно это говорится о двух системах — абиады тума, нечистоты, и абиады душа, святости, которые действуют на душу. Что между ними мечется душа? Они как будто ведут борьбу в ней, ссору внутри души. Да.
0: А как я могу правильно использовать, прийти к правильным выводам, когда раскрывается решимо каждое состояние? Как я могу ускорить переход в следующее состояние?
1: Ты задал два вопроса, да? Если мы... Как я могу ускорить мои состояния?
0: Ускорить и увидеть, что неправильное, что неточное.
1: И увидеть, что они правильные. Если я заранее знаю, что не могу ничего сделать сам, написано так во всех книгах, что значит «знаю». Я не знаю, я слышу и читаю. Как мне быстро прийти к такому состоянию, в котором я отчаялся от всего? Нет, у меня чем имеющий опыт, я должен прийти к этому состоянию на деле. И если я еще нахожусь в состоянии, что после каждого отчаяния я обнаруживаю, что у меня все же есть еще возможность что-то сделать, это признак того, что я еще не пришел к концу. К концу моих попыток. Есть ли вообще конец моим попыткам? Может быть, что так миллион лет? Я каждый раз буду пытаться и пытаться, может быть, сделать что-то самому. И хотя у меня не получится, но я никогда не приду к окончательному решению, что больше нечего делать, нечего больше пытаться. На самом деле, нет конца. по числу, если мы будем отсчитывать, сколько попыток должен пройти человек, чтобы отчаяться. Потому что каждый раз желание получать может принести ему еще какое-то развлечение. Что ты еще не пробовал, ты как же это можешь сказать? Может быть, сейчас ты сможешь сделать какое-то действие ради отдачи или там что-то подобное. Поэтому, когда говорят, что человек попробовал все, и ему больше нечего делать, не говорят в количественной форме, а говорят о качественном развлечении. Что человек должен обращать внимание на то, что с ним происходит. И как он приходит к состоянию отчаяния? К состоянию, в котором Творец, короче говоря, ему помогает. Нам говорят от 3 до 5 лет. Что это значит от 3 до 5 лет? Откуда они знают, что за 3 года в таком темпе, если я буду работать, то пройду через все развлечения? Но здесь есть такое развлечение, к которому человек приходит из усилия, из внутреннего усилия, не количественного, а качественного. То есть во время урока он думает только о свете, возвращающем к источнику. Тогда, по сути, он уже во время урока из отчаяния, из борьбы, из этого толкания и от того, и от другого, он уже обращается к Творцу, чтобы Творец дал ему силу, которая победит, чтобы Творец победил в нем. Поэтому здесь нет напрямую борьбы с Эйсавом. Здесь есть борьба. Кто такой Эйсав, если так? Эйсав, если так, это вся моя трудность обратиться к Творцу с просьбой у него силы справления. Это становится Эйсавом. То есть Эйсав — это намерение ради получения и не исправлять себя против намерения ради отдачи. Тогда только посредством усилия во время урока. Это ответ. Как я ускоряю времена, как я делаю эти развлечения быстрее. Быстрее — это не количественный вопрос. Миллион раз или два раза миллион, два миллиона раз я сделал.
2: Мы промываем друг другу мозги, что творится наслаждение. Почему желание получать так трудно? Почему ему так тяжело воспринять? Здесь же говорится о наслаждении. Что же есть в этом мире? Какие наслаждения? Видно, что нет ничего такого. Так почему же так трудно? Тем не менее.
1: Мы говорим о Творце как об источнике наслаждения. Что мы находимся в страданиях и слышим и верим, что Творец добрый, творящий добро, и быть рядом с Ним в Его кругу — это просто бесконечное наслаждение. Так в чем же проблема? Давайте войдем в Него, там или в Его чертоги, и насладимся. Это ты спрашиваешь. Дело в том, что приблизиться к Нему можно только посредством уподобления по форме. То есть я могу наслаждаться, но при условии, что я получу другие килим, чем те, что есть у меня сейчас. И в этих новых килим я буду наслаждаться. То есть это нечто... То есть вещь прямая и противоположная. Я сейчас хочу наслаждаться, а мне говорят, дорогой, не будь ребенком. Ты не можешь наслаждаться так, как ты сейчас думаешь, как ты сейчас хочешь, как ты сейчас мечтаешь. Это не сбудется никогда. Но я хочу наслаждаться сейчас тем, что я думаю, что мне хорошо. Верно. Но этим ты никогда не сможешь насладиться. Ну так, если нет, то нет. Что же вы тогда хотите от меня? Чтобы я изменил желание, и в других желаниях я бы наслаждался. Знаешь, это как маленькая девочка. Она играет с куклой, как Рэбе приводил пример. И хочет получить удовольствие от этой куклы. Ей дают младенца. Мама дает девочке младенца, который только что родился. И говорит, присматривай, давай ему соску там, и все, что ты делаешь с куклой. Но девочка говорит, ну, куклой я наслаждаюсь, а маленьким младенцем я не могу насладиться. И пусть мама им занимается. У меня свои удовольствия, а у мамы свои. Не говори, что более правильно или менее правильно. Это настоящее, а то не настоящее. Это для меня удовольствие. На этом закончили. Нет, ты заменишь свое желание на другое желание, и тогда в другом желании ты будешь наслаждаться. Но если у меня пока нет другого желания, как же я могу уподобиться? Как я могу уподобить его, это желание? Мне говорят так. Я хочу играть в своем дворе в футбол или там в прятки с детьми. А меня мама шлепает, кричит на меня. Почему я не сижу и не учусь? Я должен учиться, чтобы стать большим человеком, и тогда буду наслаждаться жизнью. Так я сейчас наслаждаюсь во дворе футболом. Что мне нужно? Я не понимаю, чего она от меня хочет. Заменить желания, и в желаниях, которые будут у меня к науке, к музыке, к всяким таким вещам, тогда я буду наслаждаться. Если бы нам говорили, что в тех же желаниях, к пряткам или к футболу, я буду наслаждаться потом, только вложи сейчас, скажем, 5 лет в это. Ну, я понял бы. Тогда я вкладываю. Ведь желание передо мной, наслаждение, я могу видеть, понимать его. Тогда нет проблем. Но мне говорят, тебе нужно и желание заменить. Это проблема. Думают, что есть какая-то проблема в воспитании. Какая может быть проблема в воспитании? Но ты говоришь человеку, замени желание. Это нечто совершенно иное. Поменять кли и в новом кли наслаждаться, это значит совершенно поменять всю свою реальность. И учителя не понимают этого, и ученики не понимают этого. Так это в нашей жизни. Из-за этого человечество все время терпит неудачу в воспитании. Посмотри, сколько... тратят на воспитание, и что из этого получается?
0: Нет, но мы сказали, что до Максома человек, даже ради получения, не важно сейчас ради отдачи, нужно развивать желание, наше желание. Пусть даже будет надо ради получения, но к Творцу, чтобы обрести Творца.
1: Мы и до Максома, как ты говоришь, мы до Максома находимся в желании получать. Если так, то я, который учится и делает такие действия, чтобы получить духовное, начинаю желать его получить ради получения. Или у меня есть какой-то интерес ради отдачи. Как я продвигаюсь? Каким я был несколько лет назад и сейчас? Сегодня, по сравнению с несколькими прошлыми годами, могу ли я сказать, что мое желание получать больше или мое желание отдавать больше? Ну, скажи, в чем произошло изменение? Но вы уже здесь находитесь несколько лет, и я спрашиваю. Твое желание получить стало больше, ты хочешь поглотить весь мир, ты желаешь удовольствия, о которых ты раньше не думал, сейчас ты хочешь корабли, самолеты, не знаю, какие-то там здания купить, ну, не знаю. Дворцы, острова, не знаю, что там. Нет такого. Так в чем же твое желание получать выросло? Наоборот, ты сидишь, готов довольствоваться малым. Материального ты не хочешь. Духовного ты хочешь? Ну, немного хочешь духовного, но это называется, что ты вырос.
3: Ну, не все, я скажу.
1: Ну, я спрашиваю вас. Где и в каком развлечении мы должны ощутить, что мне не дает уснуть? В большом агрессивном желании получать? Или в направлении к желанию отдавать?
0: Я думаю, что желание получать стало больше, но то, что видно в желании получать, которое уже есть, это уже не считается чем-то, что стоит достичь. И что такое духовное, и что такое ради отдачи, мы еще не знаем, но хотим получить что-то, чего еще не знаем, что это такое.
1: То есть я... Может быть, ты говоришь правильно, но я дам ответ. Наше желание получать стало больше. Но оно защищено у нас вместе с тем, что мы не захотим его использовать. Мое желание получать, я сегодня его не ощущаю. Это схватить и проглотить намного больше, чем весь мир, чем раньше. И вместе с тем в этом я не нуждаюсь. Меня могут сегодня сделать... управляющим всех банков в стране, не знаю. Скажем, но у меня нет к этому желания. Даже если я должен буду работать над этим, я буду работать над этим как на абсолютно обычной должности, как будто я там что-то копаю или работаю где-то на дороге. Делают дорожные работы. То есть мы не чувствуем, что наше телесное животное желание растет. Вместе с тем, параллельно этому растет желание отдавать, которое называется хендек душа, такое свечение святости, удовольствие святости, что я готов все больше и больше и больше, и оценю все больше и больше и больше то, что называется отдачей. Что это такое? Я не знаю, что это, но я ценю эту вещь больше. И одно растет во мне относительно другого, оба вместе. Желание получать, которому я не чувствую тяги, оно уже во мне покрыто осознанием привлекательности святости. Хендек душа на иврите. Так вот.
0: Кен. Меня вчера спросили, почему ты хочешь отдавать? Я не знал сказать, что сказать, откуда это и почему.
1: Почему я хочу отдавать? Я не знаю, просто приходит свет, возвращающий к источнику, и начинает давать мне в этом важность. Не то, чтобы я по-настоящему уже хотел отдавать, но он начинает давать мне в этом важность. Что это еще не моя природа? Моя природа и желание отдавать будут за Максомом, но я уже начинаю ценить эту вещь, которой у меня нет. Это как мама, в конце концов, которая мне так капает на нервы, но говоря, стоит быть большим врачом. Ты знаешь, что такое еврейская мама? Сын должен быть хирургом, скажем так. Это одна из фантазий мамы. Тогда, в конце концов, ребенок начинает понимать, что это хорошо быть хирургом, хорошо быть врачом. Он еще не знает, как к этому приходит, Но он начинает соглашаться, ценить это положение. Он уже начинает понимать, что в таком состоянии, может быть, ему будет хорошо. Он еще играет в прятки и в футбол во дворе, но когда мама говорит ему, что стоит заменить желание к футболу на желание быть большим врачом, ему уже как-то немножко светит относительно этого статуса большого врача, и он чувствует, что это что-то хорошее.
0: Откуда это приходит?
1: Это приходит из учебы, поскольку во время учебы, хотим мы или нет, даже если не хотим, мы призываем на себя свечение окружающих святов. Из этого желание к духовному нам каким-то образом вырисовывается, постепенно начинает становиться для нас чем-то имеющим ценность. И относительно этого желания к материальному, там, куда все люди бегут, даже если была бы у меня возможность, у меня как бы нет желания к этому. То есть она есть, но она уже покрыта духовным исправлением.
0: Да. А почему именно отчаяние приводит человека к обращению к Творцу? Почему он должен отчаяться, чтобы прийти к Творцу?
1: Почему отчаяние приводит человека к Творцу? Из-за того, что человек, поскольку он эгоист и в своем желании получать, которое управляет им, он чувствует, что он способен, я буду царствовать. И только после того, как он понимает, что он не способен, а желание получать именно ему во вред, тогда против желания получать он раскрывает Творца. И это то, что мы говорим, что он просит у Творца, чтобы он исправил его, чтобы изменил его. Потому что в том, что человек раскрывает, что желание получать — это его природа, тогда ему выясняется, что он не способен с этим ничего сделать. Потому что с природой нечего делать.
0: Что в этот момент, когда человек отчаялся и обращается к Творцу, я продолжу то, что он спрашивал, что приводит его к уподоблению по форме? Какая связь есть между этими вещами? Этот момент отчаяния, когда человек обращается к Творцу и ее созданием?
1: Нет связи между обращением к Творцу и действием Творца над человеком. Что человек этим меняется после своего обращения? Потому что действие Творца совершенно отключено от просьбы человека. Ты обращаешься ко мне и просишь. Я даю тебе силу, которая исправляет, которая меняет тебя. Связь только в том, что это вызывает, то. Не больше. Только это вызывает то. Не то, что человек своей силой запускает что-то. Только своей просьбой он запускает силу Творца.
0: Вы сказали, хочет человек этого или нет, он привлекает окружающий свет. Как я могу привлечь окружающий свет, не желая этого?
1: Даже если человек учится, Петр учится по книгам и даже не сосредотачивается на намерении проводить на себя окружающий свет, но из того, что он страдает, и тем не менее в подсознании ожидает чего-то от книги, это называется, что он притягивает на себя окружающий свет. Это то, что меня спросили вчера. Чего ты так хочешь в отдаче? В том, что ты распространяешь, даешь такую рекламу науки Каббала. Почему все должны учиться и так далее? Но я не буду читать им из Бааль Сулама, что поэтому мы должны открывать школы для изучения. Все, что там написано, чем это поможет им читать? Для них Бааль Сулам — это не какой-то высший ум, который нужно принять и работать, и только потом понимать. Так я объяснил им, что каждый из нас, в то время, когда он просто читает истинные книги, насколько он вкладывает в это. Он притягивает на себя окружающий свет с того уровня, на котором написана книга. И тогда, хотя каждый притягивает эти силы немного, но из-за того, что будут, скажем, миллионы, которые прочитают это, тогда уже в этот мир придет много окружающего света. И тогда это даст, если не по качеству, то, по крайней мере, по количеству, какую-то такую силу, что этот мир изменится к лучшему быстрее. Это то, что по сути... Это верно, понимаешь? Поэтому нам важны массы также. И нам также важно, человек, который сейчас сидит дома в 2:30 ночи, прийти в 3 часа учиться или не прийти в 3 часа учиться. Сегодня я не способен думать ни о чем, прилагать усилия, делать намерения. И я буду сидеть, я наверняка засну рядом с книгой, ничего не произойдет. Нельзя так говорить. Даже если ты сядешь перед книгой без всякого намерения, будешь читать как осел, может быть, тебе вообще не дадут свыше внести даже одно слово в мозг. Это усилие вызывает окружающий свет, и он исправляет тебя. Поэтому не надо делать здесь никаких расчетов. А с другой стороны, нельзя более 3-4 часов в день учиться. Все остальные часы ты обязан быть с тем духом, который ты получил из книги во всех проявлениях твоей жизни. Иначе ты не реализуешь то, что получил. И мы также должны использовать, что он сказал о силе группы, я не помню.
0: Во время урока нужно ли нам как-то думать о группе, или только я и Творец?
1: Я не понимаю тебя. Во время урока, когда я как бы обращаюсь к Творцу, я должен думать о группе? Мы находимся в этом мире. Есть стена между нами и высшим миром, и между Творцом. Оттуда приходят к нам всякие силы,
3: кухот,
1: которые приводят нас в действие. Мы хотим улучшить эти силы, чтобы они были нам на благо. Поэтому говорят каббалисты, ты можешь улучшить это. Как? Мы пишем тебе книгу. В этой книге написано о духовных действиях, о том, что происходит там, в том мире. Что написано там? Нужно идти в пустыню, сделать шатер, еще всякие вещи, и резать, приносить какие-то жертвы. Или написано в иной форме, скажем, как пророки пишут. Или в науке каббала это поднимается к тому, то поднимается к этому, делается такой-то зевук, неважно. Или, как написано в Шульхан Арух, нужно накладывать тфилин так-то и делать вещи так-то. Все говорят о духовных действиях. Нет в том, что они пишут там, никакой связи. Это какая-то машина, которая работает за железной стеной от меня, которой нет у меня никакого доступа. В частности, когда мы читаем молитвенник каббалистов, возьми немного света отсюда, внеси его туда, подними эту сферу сюда, смешай ее с этим, делай такой-то зевук, как написано в молитвеннике. Это вообще. Это действия, которые ко мне не относятся. Зачем мне это читать? Зачем мне изучать книги? Книги тоже. Что значит, что я учу? Я читаю о духовных действиях и духовных явлениях, то, что каббалист ощущает. Ну, пусть ощущает. Чем мне это помогает? Говорят, если ты это читаешь, к тебе приходит свет свыше, с того уровня, с той ступени, с того состояния, на котором он сидел и писал. И сейчас тоже он сидит и пишет там. В духовном никакая форма не теряется. Что я сейчас читаю какое-то здесь предложение в учении десяти сферот, или текст Ари, и вот нужно понять истинность вопроса под ними Ахураем, тра-та-та, или что я читаю там то, что говорит Бааль Сулам, что квадрат означает букву Творца, тра-та-та, или Ари, или Бааль Сулам, я как бы обращаюсь к тому же состоянию, как они сидят и пишут, и ощущают изнутри в себе в духовных келим эти духовные явления. Я обращаюсь к тому же состоянию этой души, которая называется Ари, или той души, которая называется уже Бааль Сулам, прямо в том же положении, как он сидит. Что значит «сидит»? Что он находится в ощущении того, что он пишет, выражает здесь в словах. То есть к этой душе и к этому состоянию я обращаюсь. Что мне это дает? Я хочу оттуда получить силу исправления. И мне говорят, душа находится там, каббалиста. А ты находишься здесь, между вами железная стена. Ничего не переходит отсюда туда и оттуда сюда. А только маленькое свечение, которое называется окружающий свет.
4: И только этот окружающий свет может тебя спасти, и о нем написано: создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, приходит свет, возвращающий к источнику и так далее. Только об этом свете. И у меня есть только одно действие — сидеть рядом с книгой и пробуждать этот свет. Все остальные действия, которые я делаю здесь в жизни, они должны быть направлены на тот момент, когда я сижу рядом с книгой и пробуждаю окружающий свет на себя. Так ты говоришь, я должен здесь думать о группе или нет? Думай хоть о своей бабушке, я не знаю о ком, если тебе это поможет пробудить окружающий свет. Сделай выяснение, что находится в твоем распоряжении, что может усилить тебе окружающий свет. После того, как мы учим все эти вещи, которые пишут эти каббалисты, то, что они рекомендуют нам делать, чтобы пробуждать окружающий свет, мы видим, что в науке Каббала есть две части. Одна часть — письма, статьи, могут быть песни, все, что хочешь. То, что относится к тому, чтобы пробудить человека, направить его, подготовить его к положению, когда он сидит правильным образом перед книгой. А вторая часть книги — вот эти сухие книги, которые говорят о светах, келим, парцуфим и так далее. Так с помощью книг, статьи, письма, всякая музыка, мы себя готовим, а потом открываем книгу, учение десяти сферот. То есть всю жизнь, всю действительность мы должны привести к состоянию, чтобы это стало для меня двигателем, ключом к тому, чтобы усилить окружающий свет. Как я тогда отношусь ко всей действительности? Только таким образом. Дом, семья, дети, работа. Конечно, статьи, письма, которые я читаю, товарищи, неважно. Вся жизнь только к этой точке. Во время учебы сосредоточиться на качестве усилия. Что в этом зависит от меня и что не зависит от меня. Так что делать? Так я обращаюсь.
3: Леутами кубалим.
4: К этим кубалистам.
3: В они.
4: И я обнаруживаю, что у меня есть только одна свобода выбора. Свобода воли в одном. Воодушевляться от группы. Если я с помощью группы усилю свое желание во время учебы, я подавлю его еще сильнее, тогда я притяну на себя больше окружающего света. И получается так, что все статьи и письма, даже это, и, конечно, события в моей жизни, все, я должен сосредоточить не вокруг чего-то, а только вокруг группы. Что только от группы, как он говорит, я могу воодушевляться и усиливать свое желание и требования к окружающему свету. Так мне нужна сейчас группа, которая говорит только об одном. Как мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас? Я вижу здесь, группа номер два говорит о том, как мы можем это сделать. Группа номер один уже не очень что-то с ними происходит сегодня. Группа номер четыре, да, еще больше. Я в соответствии с этим хочу выбирать группы и переходить из одной группы в другую, в третью, четвертую, неважно куда. Или группа, в которой я нахожусь, я должен ее улучшить. Если я улучшаю свою группу, то тем, что я улучшаю ее, я формирую свое желание самым правильным образом, понимаешь? А если группа отчаивается или падает, тогда у меня еще больше есть возможность, потому что этим я делаю единственное, что могу вообще сделать в своих силах в этом мире, пробудить группу к требованию исправления с помощью окружающего света. Нет ничего другого. Нужно сосредоточиться именно в этой точке и не убегать от нее. И тогда вы наверняка достигнете успеха. И здесь тоже нужно понять, как мы работаем, если у нас есть несколько групп. Вы знаете, как работает двигатель? Там есть такие поршни, цилиндры. Один поднимается, другой опускается, но все вращают тот же вал, который вращает колеса.
3: Гал-а-аркува. Коленчатый вал.
4: Коленчатый вал. Понимаешь, так должны работать группы. Одна поднимается, другая опускается. Но... И когда она опускается, ее падение, чтобы вращать. И когда она поднимается, пока она, может быть, ничего не делает, ее действие как раз, когда она опускается. Тут есть противоположность. Нужно понять, как это работает духовно. Но, в общем, все вращают те же колеса. Поэтому нужно относиться только к одному вопросу — требования исправления с помощью книги. Если группа пробуждает меня к этому, хорошая группа. Если нет, быстро ищи другое место. Жаль времени.
5: Но конкретно во время урока, я сейчас...
4: Конкретно во время учебы, дружище, ты должен сесть с желанием получить окружающий свет. И когда ты хочешь получить свой окружающий свет, чтобы он исправил тебя, как будто ты работаешь со своим желанием получать, ты хочешь исправиться, ты хочешь, чтобы он повлиял на тебя, да? Но это только одна точка, которую я тебе объяснил. Вторая точка относительно окружающего света, она должна быть ради отдачи. Если я думаю вместе с этим, что я это делаю вместе с группой, и что мы все вместе наслаждаемся от этого, и что мы вместе работаем в этом, ты усиливаешь и точку Малхут, и точку Кетер. Если ты думаешь... Что значит, что ты ждешь от этого света, чтобы он принес тебе? Что он принесет тебе? Наполнение желания получать?
5: Нет, улучшение свойств.
4: Улучшение свойств. Что называется у тебя улучшением свойств?
5: У меня это называется, что я хочу свойства Творца.
4: Ты хочешь свойства Творца. Замечательно. Как ты можешь желать свойств Творца? Что значит просить, чтобы пришел окружающий свет? Это называется просить, чтобы пришло свойство отдачи во мне, чтобы оно пришло ко мне и поселилось во мне, чтобы стало моим, да? Как я могу об этом просить, если вместе с этим я представляю себе свою отдачу в своей группе? Тогда я уже могу представить себе действие света на меня. И тогда у меня есть где потребовать по-настоящему это правильное действие, а не делать всякие расчеты, чтобы мне было хорошо, ну, приди ко мне. Тогда я понимаю, что такое результат, который свет должен произвести во мне. Тогда я действительно думаю относительно света, возвращающего к источнику, а не относительно там какого-то банка, чтобы послал мне там чек ради получения. Ну, по крайней мере, что-то ради отдачи, то, что выражается у нас в группе. То есть, если я не вношу свою отдачу в группу, всех своих товарищей вместе, в мою просьбу к свету, возвращающему к источнику, то я не обращаюсь к свету, возвращающему к источнику. Я обращаюсь к кому-то другому. Принеси мне что-то, наполни меня, наполни мои получающие килим. Я не ожидаю, что у меня будут отдающие килим. Понимаешь? Думать во время урока, обращаясь к Творцу, о группе, это как бы выстроить правильно свое обращение. Это как некий фильтр, некий механизм, который берет твое эгоистическое обращение и придает ему какой-то немного альтруистический вкус. Если ты думаешь от себя через группу к Творцу.
5: Но я же изначально строю группу, чтобы они давали мне что-то. Как я могу потом во время урока думать по-другому?
4: Я не знаю, что значит ты строишь группу, чтобы они тебе обеспечивали что-то. Ты должен сказать себе, что ты строишь группу, чтобы они обеспечивали тебе
3: кухот,
4: силы.
3: Вышел везе кухот.
4: Да, но снова, какие силы? Какие силы? Получение?
5: Просить исправления.
4: Просить исправления. Как может быть, чтобы в это не была включена сама группа? Как может быть? Как может быть, что в какой-то просьбе, с которой ты обращаешься к Творцу, ты будешь обращаться сам? Один. Если ты на самом деле хочешь, чтобы твоя просьба была правильной, ты должен попросить сначала за весь мир, потом за весь народ, потом за всех и всех, за группу и так далее, и потом только за себя.
5: Как такое можно сделать?
4: Ты не должен это делать, но говорят, что постепенно, когда ты включаешься в группу, проникаешься ими, они становятся для тебя такими близкими и важными, что ты можешь уже включить их в просьбу.
5: Сейчас, если группа если группа не пробуждает меня к требованию к учебе, вы сказали, что оно нехорошее, вы сказали, что нужно бежать от такой группы, но вопрос...
4: От плохой группы, которая не пробуждает тебя к требованию окружающего света, чтобы это требование должно быть об исправлении, свет сразу же представляет вместо этого силу отдачи, силу изменения, не только наполнение, а изменение, потому что мы должны понять, что наше улучшение — это обретение экрана. Если группа не может обеспечить тебе такие желания, то у тебя нет выбора — либо улучшить группу, либо оставить ее.
5: Ну вот это мой вопрос. Я должен сначала попытаться вложить в нее, чтобы улучшить ее?
4: Так вкладывайте в группу и улучшайте ее. В чем проблема?
5: Но уже сказали бежать.
4: Нет. Либо то, либо это. Сначала ты проверяешь, можешь ли ты что-то сделать. У нас есть такие ребята здесь, которые сидят. Где тут Яков, да? Он был утром?
5: Дежурный.
4: Дежурный?
5: Он ночью дежурный.
4: Есть такие ребята, которые сидят здесь, и они не чувствуют, что есть здесь и группа, в которую им стоит войти. Я говорю, что нет такого, чтобы что группа никогда не может подходить человеку. Человек выстраивает группу для себя, и насколько он вкладывает в группу, настолько он получает реакцию на это свыше, и неважно, какая группа. Дай мне группу преступников, которых я могу немножко улучшить, чтобы они захотели духовного. Чуть-чуть. Ты не знаешь, сколько можно получить через такую группу. Больше, чем в этих самых высоких группах праведников. Но вклад человека это его группа, это его кли, а не уровень группы, и насколько они вообще понимают, об этом вообще нечего говорить. Возьми начинающих ребят, приходят иногда такие, такие нацеленные, и ты увидишь, и как они не дают тебе покоя, как они хотят. Стаж в духовном не считается ничем. Не зря написано, и каждый день будет в глазах твоих как новый. Каждый день, чтобы был как новый, потому что по-настоящему в духовном каждое мгновение считается нулем, и снова начинается расчет. Каждое мгновение. Ступень — это ступень, которая начинается с нуля всегда.
5: Будем учить ТЭС?
4: Я тоже думаю, что надо изучать ТЭС.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в
6: десятке.
4: Мы слышали о том, что человек выстраивает группу и может пройти миллион лет, если человек не сосредотачивает силы в группе.
5: Можно учить 3-4 часа в день, чтобы привлечь свет, а потом захотеть взять этот свет и пользоваться во всех событиях жизни. Я также слышал, что, подумая о своей бабушке, это поможет тебе привлечь окружающий свет.
4: То, что я взял, главное — это отношение к учению 10 сферот, чтобы с помощью книг, статей, музыки и так далее, потом он сказал группа и всякие события в жизни. Так, мы готовим себя, потом раскрываем книгу «Учение о 10 сферот», и там происходит свет, возвращающий к источнику. Я думаю, что мы должны реализовывать это. Некоторые из нас получают наслаждение от этого, но все-таки это лекарство, а все остальное — лишь подготовка к лекарству. Я был бы рад, если бы мы смогли это реализовать.
5: требование к исправлению благодаря книге. Если ты хочешь, чтобы требование было правильным, ты начинаешь с своего требования за мир, за народ, за группу, и только ты в конце. И твое исправление — это вклад человека, а не высота самой группы.
4: Я слышал, что нужно ценить каждый день, который оканчивается отчаянием, бессилием, когда человек чувствует разочарование. Каждый раз вот эти впечатления, мы приходим с ними к учебе, и из этой боли, из этой борьбы, из ощущения этого отчаяния, которое накапливается, мы требуем свет, возвращающий к источнику, на уроки, и он приближает нас к молитве. И это главное усилие во время учебы просить свет. И, конечно, то, что Рав в конце уточнил, без того, что я вношу всех товарищей в просьбу за них, в просьбу к свету, это не значит, что я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику.
5: Да, я тоже так слышал, что вся наша жизнь зависит буквально от этого момента. Именно сейчас, от момента, который приходит сейчас во время учебы, кроме этого, нам нечего делать в жизни. Мы задействованы на 100% в том, что мы можем что-то исправить, это в ускорении времени и в привлечении окружающего света во время учебы. И также здесь, в привлечении окружающего света, есть всякие возможности сделать это более качественно, привнести группу внутрь, и себя как дающего, и так далее. Но в итоге, в тот момент, когда приходит семинар, это единственный момент, где мы можем что-то изменить в своей жизни, если вместе попросим окружающий свет.
4: Вклад человека в группу — это создает его клей, и нужно смотреть, как каждый раз человек создает группу, неважно какую группу, как он вкладывает, как он развивает себя.
5: Да, прекрасный и очень богатый урок. Но главное, были разные выяснения, как привлекать свет, что даже если человек... Рав сказал, что Творец даже иногда не дает принести каплю разума в книгу, но если он все-таки читает и подсознательно надеется, если у него надежда, из чтения книги уже свет действует, и он привлекает свет, даже в самом малом виде, незначительном. И он также сказал, что в отношении распространения очень важно, что количество изучающих учеников было большим, и тогда из количества будет привлечение света, и тогда этот мир улучшится.
4: Да, он упоминал то по поводу людей, которые не учатся, им не нужно рассказывать там то, что пишет Бааль Сулам, но даже согласно простой логике, когда много человек направлено на одну цель, они притягивают определенную энергию. У нас это называется свет, возвращающий к источнику. Так они приближают исправление, и вообще все должно.
5: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе.

0: Введение в науку Каббала.
1: После такого насыщенного, богатого, волнующего урока мы продолжим. Рав сказал, мы продолжаем вызывать на себя окружающий свет. И в итоге Рав сказал, надо изучать ТЭС, это то, что мы будем делать сейчас. Мы начинаем новую серию уроков Рава все-таки. Хотя и с ведущими, но урок Рава. Мы хотим, чтобы эта учеба была общей, чтобы мы все участвовали. И неважно, человек здесь ветеран или новичок, все должны учиться. Мировое кли, израильское кли, каждый может и должен участвовать на этом уроке. Урок основан на серии, которую Рав давал в 2001 году. Он дал 8 уроков. Мы поделили каждый урок на три части, более-менее по полчаса. Вы увидите, что это вечерний урок, не утренний. Это урок, который проводился вечером, и группа людей совершенно новеньких, они даже не знают, о чем спрашивать, и как Рав старается. Это... Теперь я понял, почему он хотел так видео, когда он там все чертит, добавляет подробности. Огромное воодушевление есть там от нашего товарища Семена Винокура, который говорит, Рав, подвиньтесь сюда, это были первые съемки. Очень интересно. И в итоге мы проведем семинар, в конце будет возможность задавать вопросы, будем отвечать вместе, или мы будем отвечать.
0: Да, и мы в то время, когда будем смотреть урок, у нас здесь основная порция — это сам урок, который проводит Рав. Мы запишем себе вопросы, которые нам очень важны. Мы не просто смотрим урок, мы участвуем в нем. Это активный урок, происходящий сейчас, и мы делаем его вместе. Это очень важно. Мы учились сейчас на уроке, слышали от Рава, что мы не просто ждем, что придет свет и что-то произойдет. Мы хотим, чтобы этот свет подействовал на нас, как на группу. Еще не пользовались понятием десятки, но мы знаем, что мы хотим раскрыть Творца между нами в десятке и вообще отдавать на другому товарищу, не получать свет для себя. Так мы и начнем. И начнем с отрывка из первоисточника, который напомнит нам для чего. Хочешь прочитать первый?
1: Да.
2: Я добавлю Гиладу. Были группы, да, он говорит, первая группа, вторая группа. Группа, да.
1: Рабаш. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что своими силами у человека нет никакой возможности идти против природы, потому что разум и сердце, в которых человек совершенствует, там он может получить поддержку, и эта поддержка

0: немножко в Торе. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору в приправу. И когда занимаются ею, свет в ней возвращает к источнику.
1: Да, и так мы соединимся вместе, хотим, чтобы этот свет вернул нас к источнику, и во время урока каждый записывает для себя все вопросы, которые возникают во время урока, а затем обсудим их.
0: И еще маленький совет. Следовать за Равом. Точно, то, что он говорит. Он говорит, пхинат шорош, шорош, хохма, хохма. Точно, как он говорит, буквально прилепиться к нему и держать его за руку, и тогда мы получим много окружающего света.
1: Давайте вместе посмотрим урок.
0: Сделать краткий курс, согласно статье «Введение в науку Балабаля Сулама», 10-15 встреч, а потом продолжим. Не то, что мы должны все закончить, я исчезаю. Потом можно продолжать, но вот этот основополагающий курс, чтобы он был краткий, и потом дополнительный курс. Мы там сможем уже раскрывать каждую тему и сможем гулять по другим разделам науки Каббала. Итак, моя цель сейчас — сделать как можно больше встреч, и чтобы материал был, упростить материал и сделать его понятным. «Введение в науку Каббала» — это статья Баля Сулама, одно из предисловий к комментарию Сулам книги Зор. Без этой статьи невозможно понять то, что написано в Зор. Без этой статьи невозможно вообще подходить и понять, что написано в любой каббалистической книге. Есть язык Каббалы, язык Танаха, язык Талмуда, язык сказаний Агада. Язык Каббалы — это научный язык. Наука называется наука Каббала. Она говорит о реальности всех миров, всей природы, и материальной, и духовной. И этот язык мы должны сейчас постепенно овладеть им и его использовать, и с помощью него изучать реальность, в которой мы находимся. Наука начинается с ее источника. И это называется желание Творца насладить творение. Есть одна единая сила, которая действует во всех мирах и во всей реальности. И эта сила, мы называем ее Творец, потому что от него и далее нисходят все остальные силы и все остальные ступени в реальности. Его желание насладить творение. Согласно толкованию слов, сотворить творение и насладить его. Чем насладить? Поскольку Творец, он единый, насладить его может только простым образом. Сделать творение, чтобы достигло ступени как Творец. Как это сделать? Сотворить творение, привести его на ступень Творца, нужно дать творение для этого все силы, все средства, все примеры, чтобы так было. И у Творца есть как бы две проблемы, две цели. С одной стороны, сотворить творение, и творение должно находиться вне Творца. Творение от слова «брия», от слова «бар», то, что находится за пределами ступени, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы творение стало точно как Творец. То есть две противоположности здесь мы чувствуем. Как мы приходим к реализации этой проблемы, к решению ее. Ну, тут мы сразу подходим к чертежам и к определениям. Мы учим, что есть единая сила, которая называется Творец или Ацмуто. Боре. Его отношение к творению называется Боре, Творец. Природа Творца — желание отдавать, желание наслаждать. И вот это желание наслаждать называется у нас стадия Шорыш или Кетер. Из этой стадии Шорыш, Кетер, Творец, неважно как сказать, из того, что он желает наслаждать, чего не достает. Если он хочет наслаждать, не хватает того, кто хочет получить его наслаждение. Поэтому то, чего не хватает ему, только желание получать. Поэтому первая стадия, по сути, творение, первое, которое создано, называется Хохма. Это первое творение. Его природа — желание получать. Что он хочет получить? То, что Творец, вот эта стадия Шорыш, хочет дать. Изобразим это. Стрелка — это желание отдавать, а вот эта чашка — это кли, это желание отдавать, а это желание получать. Желание отдавать у нас называется светом, желание получать у нас называется кли, сосуд. Итак, первая стадия — это желание получать. Шорыш — это желание отдавать, а свет или желание отдавать наполняет кли, желание получать.

0: Что происходит дальше? Дальше происходит, что свет, который наполняет кли, свет, который наполняет кли, кроме наслаждения, желания отдавать, он дает кли также свою природу, желание отдавать. И это формирует в кли желание такое, как в кетере, желание отдавать. Это уже вторая, третья стадия. Нет, вторая стадия. То есть свет сам называется наслаждением, его желание наслаждать. У него есть два свойства. Желание наслаждать — это его природа. И то, что он дает желание получать, это наслаждение. В первой стадии он дает кли, творению, ощутить наслаждение, а во второй стадии он передает творению свою природу, отдавать. И тогда творение тоже желает отдавать, желание отдавать. Вторая стадия или бина. Это продолжает быть творением. Что происходит у нас? Из стадии шорош рождается кто? Творение. Он получил в стадии шорош наслаждение, которое называется ор хохма, свет хохма. И наслаждается согласно своему желанию получать. А во второй стадии он получил от стадии шора желание отдавать. И тогда у него есть другое наслаждение, которое называется свет хасадим. Свет хасадим — это наслаждение от отдачи. Получается, что в кетере, в стадии шорош, у нас один результат есть, который называется хохма, и второй результат, который называется бина. Два результата. Первый результат, когда есть творение, и он получает наслаждение. Второй результат, когда есть творение, но он хочет отдавать. И все это исходит из кетера. И вот эти три стадии, вот эти следствия, и их корень называется три первых, гар, гимл ришонот, гар. Свет хасадим называется свет цели творения. Свет хухма называется свет цели творения. Творец хочет, чтобы творение наслаждалось светом хухма. Свет хасадим называется светом исправления творения. Творение, творец хочет, чтобы творение стало подобно Творцу, тоже дающему. Два эти свойства, желание получать в творении и желание отдавать в творении, исходят от Творца. И творение может наслаждаться от получения, и может наслаждаться от отдачи. Это данные, которые нисходят свыше, и здесь пока что творение не определяет ничего абсолютным образом. Из корня рождается желание получать и свет хохма, потом сам свет хохма изменил кли таким образом, что оно хочет отдавать, и от этого образуется кли бины и желание отдавать со светом хасадим. Что происходит дальше? Какое может быть развитие? Простое развитие. Поскольку
1: бина
0: бина хочет отдавать. У нее есть только желание отдавать. Но что она на самом деле может отдавать, что она может вернуть Творцу? Ведь Творец может дать творению наслаждение. А что творение может дать Творцу? И это то, что бина в сущности должна сделать. Что она дает Творцу? Она дает Творцу наслаждение от того, что она немножко получает. Что значит немножко? То есть то желание и то наслаждение, которое она получила здесь, которое называется хохма, она получает. Потому что она хочет давать его. Получается у нас кли, которая связана, а которая состоит из двух частей. Одна часть подобна хохме, а вторая часть подобно бине.
1: Откуда приходит это кли? Из того, что творение хочет отдавать Творцу. Если оно хочет отдавать, это признак того, что хочет отдавать часть бины в нем. Но что он может дать? Он может дать, если он получает что-то, а иначе ему нечего дать. И тогда он получает. Это называется часть хухмы в нем. Такое возвышенное кли называется Пхина Гимель, третья стадия, или Зеэрампин. Конечно же, это тоже творение. И есть в нем две части. Есть в нем желание получать, и есть у него также желание отдавать вместе. И это кли, оно тоже еще не является творением. Почему? Потому что здесь все эти силы творение получило от Творца. Творение получило от Творца здесь, в хохме, желание получать наслаждением светом хохма. Так его Творец создал. Затем желание, которое внутри света отдавать, создало в творении желание отдавать. Это называется второй стадией. С наслаждением, со светом хасадим. Тоже приходит свыше. А сейчас творение в третьей стадии тоже строит себя из этих двух частей. Из части хохмы в нем и из части бины в нем. Так, в конечном счете, пока что творение действует, исходя из сил и свойств, которые получило от Творца. Но вследствие того, что сейчас в творении есть два свойства, полученные от Творца, как желание получать с наслаждением хохмы, так и желание отдавать с наслаждением бины, оно может выбрать, что лучше и ближе для него. И он выбирает согласно чему? Согласно тому, что первое желание, созданное в нем, самое близкое, что в нем, это желание получать. И тогда само творение из двух этих свойств, которые есть в нем, выбирает, кем хочет быть. Оно хочет быть желанием получать. И только. И наполнять себя светом хохма. Свет хохма — это наслаждение от получения, так называется этот свет, и полностью наполнить себя. Когда он сам решает, что этого хочет, тогда это творение называется творением невра. На самом деле творение. Да? Четвертая стадия пхинадалит или малхут.
2: Малхут.
1: Малхут, потому что там на самом деле властвует желание получать, и это желание получать творение выбрало само. Так если мы можем говорить о творении, творение — это настоящее Малхут. Все остальные части, которые есть у нее, у него перед Малхут, это называется творением, это просто свойство, явления, которые исходят от Творца. Первое решение. И принципиальное, которое произошло здесь и называется творением, есть из двух свойств, которые есть во мне, хохма и хасадим, свет хохмы и свет хасадим, я решаю быть получающим. И это решение называется, по сути дела, творением. Получается, что творение родилось у нас от Творца в нисхождении по нескольким ступеням, по нескольким этапам. И эти этапы мы называем четырьмя стадиями прямого света. Когда свет напрямую, чтобы создать творение, выходит из Творца и через эти четыре стадии создает творение и наполняет его светом наслаждения. То есть в четвертой стадии, в Малхут, есть у нас кли, которое называется желанием получать, рацион ликабель, и этот свет, и этот кли наполнен светом хохма, согласно его желанию. Состояние четвертой стадии называется настоящим творением или Малхут. И Малхут, когда она наполнена всем светом, согласно своему желанию, до конца, без всяких ограничений, называется Малхут бесконечности. Что значит бесконечности? Когда нет у нее конца, нет никакого ограничения получать и наслаждаться. И это называется состоянием первым состоянием творения. Творение, которое вышло в мире, называется Малхут бесконечности, которое наполнено светом бесконечности. Наполнено. Отсюда мы уже можем сделать несколько выводов. У нас уже есть несколько результатов. И что это? Прежде всего, творение называется желанием получать или желанием наслаждаться. И это вся его природа, вся ее материя, и кроме этого нет ничего. То есть творение не может думать ни о чем другом, как только наслаждаться. Это внутренняя программа, это вся его материя. Может почувствовать только одно — наслаждение, которое наполняет его свет хохма, или страдание, если не хватает ему света хохма.
3: Раф. Сюда перейди, пожалуйста. Петляйте.
2: Невра, Юцеми Аборе.
1: Творение выходит из Творца, как я уже здесь сказал, после четырех этапов. Эти четыре этапа — это необходимые этапы, чтобы образовалось какое-то желание. То есть если в каком-то месте, в реальности, неважно где, выходит у нас работать с каким-то желанием, или, скажем, в каждом из вас рождается какое-то желание, какое-то побуждение, вдруг какая-то мысль — это признак, что до этой мысли или до этого желания есть четыре этапа от причины, что рождается во мне какое-то желание или мысль. Все приходит свыше, пока не выполняется, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. Пхина Алиф Бет Гимель, и тогда последняя стадия — это Пхина Далит. Пхина Шореш — это источник, а результат — Пхина Далит, и должно быть три посередине. Развитие от желания Творца к желанию творения. Итак, в конечном счете в желании Творца находится желание, в желании творения находится желание Творца, которое определяет. Оно определяет, и оно, по сути дела, определяет все, что есть творение. Мы должны что-то вообще-то сделать. Ладно. Когда от Творца у нас есть четыре наших стадии, когда вся реальность делится на эти четыре стадии, и мы должны только дать им название, тогда вся реальность получает название миров: Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Вся реальность — это четыре этих стадии. Она делится на четыре мира. Она делится на буквы, которые называются Авая. Завиток Юд. Юд. Первая Гей. Вав. И последняя Гей. Гей решена. Первая Гей и нижняя Гей Тата. Это называется имя Авая, или, как мы говорили, Кетр Хохма Биназе Рампин Малхут. Это называется Сфирот. Или же стадии от корня Шореш до четвертой стадии. От Творца до Творения. И так далее будет у нас здесь завиток Юд. Есть еще много свойств. Но все эти свойства, все названия всех миров, и что находится во всех мирах, и что находится в этом мире. Вы можете говорить о Солнце, о Луне, о галактиках, о всем, что есть на земном шаре, что бы мы ни взяли. Все свойства, которые есть у нас в этом материальном мире и также в высших духовных мирах, все эти свойства находятся здесь, в этих четырех стадиях прямого света, или в Юд Кей Вав Кей, или в мирах, или в сферот, неважно, как сказать. То есть все эти названия, они частные названия, которые находятся здесь во всех этих четырех стадиях. Здесь все, включая Творца и Творение, нет ничего больше. То есть вся реальность, она в целом связь между творением, между Творцом и Творением, когда эта связь выполняется через миры. И это то, что мы изучаем в науке Каббала. Какова природа Творца, какова природа Творения, какова связь между ними, причина и состояние, которое есть между ними, и что является целью, которая должна принести эту связь. Да, говорит нам Рав, что все приходит свыше, пока это не реализовывается, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. И четвертая стадия — это сама Пхина Далит. И сейчас мы обсудим в десятках вопросах, которые возникли у нас в результате урока, и, по крайней мере, попробуем сформировать один вопрос десятки из того, что мы слушали, слышали на уроке. В честь этого того, что мы обсуждаем. Каждый поднимает вопросы, которые возникли во время урока, и мы хотим сформировать один вопрос десятки. После того, как мы завершим, у нас есть на это 6 минут, а потом мы попросим у десяток представить вопросы, которые возникли у них. Пожалуйста, 6 минут.
0: Единственный вопрос, который возник у меня, когда Раф объяснял, что первый выбор, который появляется у творения, это Малхут, у которой есть выбор между двумя наполнениями, свет Хасадим и свет Хухма, и непонятно, почему она выбирает именно свет Хухма. Вроде бы должна была выбрать цвет Хасадим, ведь она хочет быть подобной Творцу.
4: Знаю,
1: я вообще ничего не понимаю в этом материале. Я именно тут не знаю, что спрашивать.
0: Мы соединимся с вопросом Руи, и вопрос, который у меня был более техничный, он объяснил, что здесь впервые, так я услышал, было прямое притяжение с кетера Хохма, также для построения бины. Мы обучаем сегодня так, что это нисхождение, что это процесс, который нисходит из Хохмы и бина, потом Малхут и так далее. Сегодня мы объясняем это иначе. Вопрос, который у меня возник, что правильнее, не с точки зрения объяснения, а по сути, когда мы объясняем, что четвертая стадия хочет обрести статус Творца, и это то, что приводит ее идти ва-банк. А здесь он говорит, когда вторая стадия выходит из первой, мы учили, что это не сходит, там в итоге есть уже желание, которое хочет быть подобным. На самом деле интересно, что правильней.
1: Да, уточнение вопросов. Это вещь, что кли, по сути дела, развивается. Вопрос, что является целью кли, который находится в четвертой стадии, как он хочет уподобиться, и как он идет на ва-банк для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
0: Может быть, основной вопрос, как все это строение отпечатывается, откладывается на нашем сердце, чтобы мы почувствовали, что Творец создал нас согласно этим стадиям, и что мы должны сделать, чтобы продвинуться и уподобиться свойствам Творца. И очень интересно, что все наше развитие начинается с того, что нежелание получать властвует нас, а мы хотим, чтобы желание получать власть у нас. Мы выбираем это. Малхут выбирает, чтобы свойство получения управляло ей. И вот это точка развития дальнейшего. Но, может быть, постараемся почувствовать, как, исходя из начального вот этого состояния, которое должно существовать и понятно нам, как мы производим сейчас развитие в сторону Творца.
1: У меня не возникло вопросов в течение урока. Я думал больше о наставлении, которое мы слышали раньше, что нам нужна эта учеба, чтобы привлечь окружающий свет. Это единственное время, в которое мы как-то действуем сами в реальности, в нашем требовании к этой учебе. И когда Рав говорил о том, что любое желание в действительности, оно рождается через это нисхождение четырех стадий, я думал о нашем желании привлечь окружающий свет.
5: прошла во мне такая мысль, еще не сформировалась как вопрос, но мысль такая возникла.
0: У меня тоже не возник вопрос, просто воодушевление от Рава, который так объясняет вот эти основные вещи в ТЭС.
1: Ну хорошо, четыре стадии достаточно понятно, но только из-за того, что на всех этапах от первой стадии до четвертой кли реагирует на свет, у меня возник вопрос, когда Малхут, по сути дела, на всех ее этапах, Малхут состоит также, включает в себя все остальные свойства, которые предваряли ее. Почему Малхут чувствует себя больше, чем свет? То есть, когда она начинает чувствовать свою суть, потому что остальные действия, которые произвел свет над ней, она реагировала на действия света. Только мне кажется, вроде бы, что она чувствует больше действия света на себе, когда она на самом деле чувствует себя, кто она. Да. Давайте посмотрим, что происходит в мире и в зале. Десятки, которые завершили, и есть вопрос десятки. Поднимите руки. Я вижу, часть еще не завершили. Давайте еще две минуты дадим, чтобы еще обсудить. И те, у которых есть вопрос, поищите еще вопрос. Мы хотим, чтобы чтобы у большого количества десяток были эти вопросы, и даем на это еще две минуты. Пожалуйста.
0: Так что, не из вопросов надо добавить вопрос? У меня есть общий вопрос. Почему Творцу нужен был весь этот процесс? Да, есть объяснение, что он дающий добро и творящий добро, вся эта сказка про волшебника. Но это объяснение, чтобы мы согласились из нашего маленького разума или объяснение для детей, но смысл вообще создать весь этот процесс с его стороны непонятен. Из его совершенства, даже не совершенства, а вообще, исходя из чего, он запустил этот процесс, для чего, ради чего.
1: Да, это приводит к дополнительному вопросу. С какой стати Творец вдруг хочет создать что-то, что обратно ему? Хотя знает, что в конце будет страдать. Раф объясняет там, что наполнение дает ему наслаждение, отсутствие наслаждения приводит к страданиям. Так если он такой уж хороший, почему он создает такую ситуацию, такую реальность, что это кли чувствует страдания? Это совершенно обратно ему. Полностью. Это не только ради получения, это еще и страдания.
0: Зор говорит, что как четвертая стадия вдруг сама что-то решает. Но у всех у нас разные килим, мы понимаем, как десятки трудно выбрать один вопрос, но те, кто готовы, пожалуйста, поднимайте руки, начнем спрашивать. Был вопрос из 5-6.
6: Ну,
1: у нас было несколько вопросов, но возьмем вопрос, который возник у двоих товарищей. Почему четвертая стадия, мир, творение, в конце получает ради получения? Было у него в Гимеле ради получения, ради отдачи. Почему в четвертой выбирает именно ради получения?
0: Прекрасный вопрос.
6: Ну. Легли микрофон.
7: Эх, арба пхинот деор яшар, кшурим.
0: Как четыре стадии прямого света связаны с десяткой?
6: Йоси, как микрофон?
4: Эх, о хохма, нефах потом льет.
1: Свет хохмы вдруг становится светом хасадим.
6: Вот. Яков. Мизу Яков?
0: Если нет пока времени, что отделяет эти стадии, это связано с предыдущим вопросом? Если нет времени, то, можно сказать, да, в какое время одно желание становится другим? Что разделяет, если не время? Получается, что это происходит одновременно, что это все происходит таким... одним взрывом, одним бумом. В чем решение?
1: Перейдем к мировому кли. Латин 1, пожалуйста.
8: Sí, aquí discutíamos cuál es la diferencia entre la Hei superior y la Hei inferior. ¿Qué es lo que realmente diferencia una Hei de la otra?
0: В чем разница между первой Hei и нижней Hei? Что их отделяет? Прекрасный вопрос. Флорида.
9: Yes, the four phases were given letters Yod Hei, Vav Hei.
1: What? Четыре стадии даны нам как буквы.
9: And why were they given letters?
1: Что имеется в виду под этими буквами и почему это называется буквами?
6: Как юштайм?
9: Oh. Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean to choose? Not only why.
0: Это похоже на первый вопрос. Что имеется в виду выбрать? Не почему, а что такое выбрать?
1: Вопрос, что значит, что все мысли, вся реальность является результатом четырех стадий прямого света?
6: О, кама шейлот. Турки шева.
10: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile ihsan etmek üzere nasıl çalışma yapılabilir?
0: Как ощущаются стадии корень 1, 2, 3, 4 в процессе создания желания и как человек может работать со всеми этими ощущениями отдачи?
5: Да, часть уже задали вопрос, вот еще такой вопрос не задали. Если Малхут заполнена до конца, почему она называется бесконечностью?
11: Малхут
6: бесконечность. Ну, Women Latin Хамешесра.
12: Hola amigos, gracias maestros y amigos, buenas noches, buenos días. La pregunta es, ¿por qué las cuatro fases de la luz?
1: Спасибо учителям. Здравствуйте, все товарищи. Почему четыре стадии прямого света имеют название миров и четыре имени, четыре буквы имени Творца?
12: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
0: Значит ли это, что у каждой мысли есть четыре стадии?
1: Да, но кто у нас там последний? Давайте дадим Казахстан, Киргизстан. Вам слово.
13: Максимальным образом свет, возвращающий к источнику, время изучения птихи.
1: Прекрасно. Смотрите, сколько вопросов. Есть еще полно товарищей и подруг десятках, которые хотят задать вопрос. Урок 26 минут. Так много вопросов возникает. Это прекрасно. Это очень хорошо, потому что мы хотим получить свет, возвращающий к источнику. А вопросы... как говорит Бальсулам, хотя не понимаем, но хотим понять следствие стремления, это получает свет, который приближает их очень к их цели. Мы возьмем один вопрос и ответим в десятках, который более-менее общий для всех, и Ита 4 выразили его. Есть еще много десяток, которые его задали. Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Давайте вместе ответим на этот вопрос в десятках. 6 минут на это.
0: Да, если ты смотришь на любой элемент мироздания, оно устроено, оно развилось в процессе развития этих четырех стадий. И вся реальность, и ее элементы. Все достигло своего состояния в результате вот этого развития, этого нисхождения этих четырех стадий. Причины и следствия.
1: Есть это понятие единого, но творение не может этого воспринять, и поэтому раскладывают на четыре стадии, в которых есть еще и так далее.
0: Это то, что стараются объяснить нам каббалисты, Балясулам, Ари, все исходит из четырех стадий, десяти сферот, Юд, Кей, Вав, Кей, теперь иди пойми.
1: Да, из того же направления, что, по сути дела, создано только желание, это желание из замысла творения проходит процессы, и все, что мы видим, это желание, которое сформировалось на всех уровнях, неживое, растительное, животное, говорящее, и все это служит для той же цели, куда все направлено, и все наше развитие, вся эволюция, которую мы воспринимаем в материальном мире, для того, чтобы мы пришли к познанию этого инициатора, этого действия создания желания, и что наше намерение ради получения, ради отдачи, нет ничего другого, что все исходит от нет никого, кроме него, и все это входит в какую-то матрицу, как сказали товарищи, что все это приобретает все детали и разделения, которые мы получаем в этом мире, и в конце всего это свет и хисарон.
0: Да, Зор пишет, что четыре стадии — это строение, в котором каждое желание исходит из источника света и выражается в желании. Это четыре стадии, они буквально как одна, и это выражает свет. Я тоже добавлю, что нет никакой реальности, кроме Творца, и кроме желания и воздействия Творца на желание, те этапы, в котором он формирует его, для того, чтобы заложить все состояния, что желание прежде всего, чтобы почувствовать себя как можно более отдаленной, противоположной Творцу, его природе, и на этапах подъема уподобить себя Творцу, пока не придет слияние к ним. Это является целью творения. Раскрытие имен Творца в желании получать в творении. И все это описывается нам сферот, мирами. В итоге все это сводится к состоянию, которое называется полным исправлением.
1: Что можно добавить? Не знаю, может быть, в более простом виде, что цель творения — насладить свои творения. Все мы хотим чувствовать себя хорошо и наполниться всем, что предлагает нам это творение. Есть закономерности. Если мы изучим эти законы, каким образом создает Творец всю систему, чтобы мы наслаждались и изучили все эти законы. Он не просто создал желание получать, хочет, чтобы мы насладились, а мы не понимаем этих законов. И четыре стадии облачаются в наше желание, в каждое желание и в каждом. Да, итак, мы перед завершением, вскоре мы увидим клип Рава, который напомнит нам, и мы должны все время помнить, для чего мы изучаем. И на самом деле, как Миша объяснил в начале, мы сейчас на первом уроке, из серии уроков, которые были о введении, затем были об изучении ТЭС, будут каждый раз другая пара лекторов, которая это проведет. И если вы видите, что можно что-то улучшить, изменить в проведении учебы, мы сейчас учимся вместе, как изучать вечные уроки нашего Рава. Итак, мы завершим клипом, на котором мы услышим от Рава о правильном намерении, которого никогда нельзя забывать, пожалуйста.
3: קליפ שלו.
11: На что человек должен направлять себя во время молитвы в утреннем уроке?
1: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в 155 пункте, предисловие к ТС, он должен принять только одно. То, что он учит, он хочет этого. Он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он хочет знать, соединиться с тем, что он учит. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, когда он не воспринимает, что есть что-то, что все-таки происходит в его душе, так, чтобы думал, что это как лекарство. Я создал злое начало, сначала создал и Тору приправу. Каждую плоть это излечит. Это лечащий сокрушенных сердцем. Это даст мне то, что нужно. Это придет как лекарство. Спасение. Как не забывать во время учебы об этом? Ну, дружище, если ты страдаешь, ты же не забудешь. Прости меня, приходят к нам, скажем, больные раком. Они ни на секунду не забывают, что у них есть это. Они говорят только одно. С утра до вечера, каждую минуту, что мне нужно делать? Я готов. И наверняка он готов, он не забудет. Так зависит от, боли, от важности. Важность — это опять группа.
11: Важность — это группа, мы хотим сообщение по поводу приближающегося конгресса. Частично здесь у нас есть родители, детей. Мы очень хотим, чтобы наши дети тоже правильно воспитывались и внимали, и слушали, и были бы на уроках. Но мы очень и очень просим, конгресс этот наш предназначен от 18 лет и старше для взрослых. Почему? Потому что мы хотим, чтобы десятки, товарищи в десятке, сосредоточились на связи между собой и ни на чем другом. Понятно, если рядом со мной сидит сейчас ребенок, во всех этих мероприятиях десятки, я думаю о ребенке, забочусь о нем, я не могу освободиться, чтобы думать о десятке, о связи десятки и так далее. Поэтому возникли вопросы с разных сторон. Мы снова повторяем, конгресс предназначен для взрослых от 18 лет и дальше, сосредоточиться на десятках. Мы знаем, что женщины должны сидеть с ребенком. Дети могут быть рядом, если нет выбора, но мы детей не включаем в участие в уроках, в разных мероприятиях, потому что мы должны сосредоточиться на связи между нами. Это тот посыл, который мы хотим передать, это из тех вопросов, которые возникли. И ожидать спасения.
1: Ожидать спасения. Завершим песню.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок записи от 30 января 2002 года, который основан на статье Рабаша «И толкались дети в утробе ее», первый том, 87-я страница в трудах Рабаша. Сейчас прочитаем эту статью в десятках. Есть у нас для этого 18 минут, пожалуйста. «И толкались дети в утробе ее». «И толкались вейтруцицу, дети в утробе ее». И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово, «итруцицу», к слову, «рица», «бег», «быстрое движение», когда она, то есть Ривка, проходила мимо врат Торы, Шема и Эвера. Яков делал резкое движение и порывался выйти. Когда же она проходила мимо врат и дала поклонство, буквально чуждой работы, Исав порывался выйти. Конец цитаты. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Якова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. Когда же он проходит мимо врат идолопоклонства, свойство Исава в человеке пробуждается и хочет выйти. И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий келим, называемое эгоистической любовью, и это слой начала. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работу по отдаче, это состояние называется ибур, от слова гнев, эвра. Это почему? Поэтому у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это.
1: Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чуждой нам работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается.

0: и видит, как до того состояния, в котором он находится теперь, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок и получал удовлетворение от таких низких вещей. Ведь не подобает взрослому человеку строить дом среди низких и презренных мыслей и желаний, ибо он оскорблен теми желаниями и мыслями, среди которых он поставил свой дом. Однако потом, когда он проходит мимо врат идолопоклонства, чуждой работы, то есть когда он попадает в окружение и занимается любовью к себе, он снова пробуждает Эйсава в себе, и тот порывается выйти. И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
1: И сказала она, если так, зачем же я молилась, и пошла она попросить Творца, и объяснил Раши, и пошла она попросить Лидрош, дом учения, Бет-Мидраш, Шема, попросить Творца, чтобы сказал ей, что будет с ней в конце. И каков же был ответ? Писание говорит так, «И сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему». И объяснил Раши, «И народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию». Когда один возвышается, другой падает. И также он говорит, «Я наполнюсь от его опустошения. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима». И чтобы понять этот ответ, данный Творцом, как сказано, «И сказал ей Творец», нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны существовать. Как известно, главное в свойстве творения — это получающее кли, и это называется свойством Эсава. Однако потом появляется вторая сила, называемая свойством Иакова, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая существует между Эсавом и Иаковом. И это то, что объясняет Раши. Когда один из них возвышается, другой падает. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно ясно знать, властвует ли желание получать, или же властвует желание отдавать. А оба вместе они не могут существовать. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях.
0: И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к осознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его. И потому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает человека каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Это происходит именно

0: если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать, тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь он теперь видит, что нет никакого способа и совета, которым он бы не воспользовался, но ему ничего не помогло. И только Творец помог ему. И лишь тогда он может понять, что только Творец помогает. В таком случае, в чем же разница между ним и его товарищем? И как он помог ему, так же он может помочь и другим. И поэтому неуместно возноситься над другими, ибо это не его сила. Тогда как те, кто еще не начал работать в святой работе, смысл которой лишь отдавать и не получать, не видят, что только Творец помог им, а они говорят, «Сила и крепость руки моей добыли мне это богатство». И, разумеется, им есть чем гордиться перед остальными людьми, которые не работают так, как они.
1: И тогда получается, что нет такой большой дистанции между добром и злом, поскольку добро его тоже строится на основе эгоистической любви. И хотя он и занимается Торой и заповедями, тем не менее, тогда борьба между Яковом и Исавом незаметна. И, разумеется, он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец спас его от желания получать, и чтобы сжалился над ним, чтобы дал ему кли желание отдавать. Ведь он не видит, что по своей природе... Ведь он видит, что по своей природе он не способен работать ради отдачи. И это вызвано тем, что он вообще не думает, что нужно работать в Торе и заповедях, чтобы удостоиться слияния с Творцом, ибо понятие отдачи совершенно не интересует его. Поэтому нельзя говорить, что один возвышается, а другой падает. Но когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается состояние «и толкались», и «троцецу». А потом человек должен сделать то, что в его силах. А затем он приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь сам себе, а потом он видит, что у него нет никакого совета. Иного, кроме как в том, что он нуждается в милости небес. И тогда исполнится высказывание наших мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. Сказанный старший будет служить младшему. И следует понять, что это должно... Что это? На что это указывает нам? И нужно объяснить, что еще недостаточно того, что он уже удостоился того, что доброе начало пришло к власти, а у злого начала нет никакой силы сопротивляться этому. И это называется, что он может быть работником Творца только своим добрым началом. Однако нужно прийти к ступени совершенства, как сказали наши мудрецы, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, двумя началами Твоими, чтобы и злое начало тоже использовалось в служении Творцу». Это можно объяснить только если сначала мы узнаем, а что же такое злое начало?
0: Ведь следует знать, что главное зло в нас есть желание получать, от которого у нас исходят все плохие явления, то есть дурные мысли и желания. А желание отдавать несет нам все хорошие явления, то есть добрые мысли и желания в нас. Поэтому, когда доброе начало господствует в человеке, то есть желание отдавать, тогда и свыше нам тоже дается высшее благо. То есть, благодаря этому, свыше приходит изобилие милости хасадим. Однако следует знать, что это лишь исправление творения. То есть, чтобы у нас было подобие по форме, следует направлять все ради небес. Чтобы у нас было подобие по форме, называемое слияние с Творцом. Однако цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы нижние получили от Творца благо и наслаждение, а не в том, чтобы они доставляли ему наслаждение. То есть, как будто Творцу нужно, чтобы нижние давали ему что-то. Поэтому, когда творения хотят получить что-либо от Творца, они должны пользоваться получающими келим, то есть злым началом. А иначе, кто же получит наслаждение? Ведь получателем наслаждения является лишь стремление к чему-либо. А стремление к наслаждениям называется желанием получать. Получается, что тогда он должен пользоваться злым началом, но только совершив над ним исправление, называемое ради отдачи. Получается тогда, что он служит Творцу также и своим злым началом.
1: И вот злое начало называется старшим, потому что оно рождается первым. Так же и когда человек рождается, злое начало возникает первым. Тогда как доброе начало появляется к 13 годам. Поэтому, когда человек работает ради небес, со своим желанием получать, называется, что он любит Творца всем сердцем своим, то есть двумя своими началами, как сказано выше. На это указывает стих, говоря, «И старший будет служить младшему», что означает, что желание получать, называемое старшим, будет служить младшему. То есть оно будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет править, а иногда желание отдавать использует отдающий келим, называемый келим Якова. И тогда говорится, что он служит Творцу своим добрым началом, а иногда он использует получающий келим. И тогда говорится, что он служит Творцу также и злым началом. И все это было сказано ей в доме учения Шема, как сказано, и сказал ей Творец. И отсюда поймем то, что сказал Бен Зома, кто называется героем из героев, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. А в трактате вот сказано, сказал Бен Зома, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием.
0: И следует понять разницу между объяснением, которое он дает о герое, говоря, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием, и объяснением, которое он дает о герое из героев, говоря, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. Согласно вышесказанному, следует объяснить слова Бен Зома, что свойство героя называется «И народ народа сильнее будет», как объясняет Раши, как сказано выше. «Когда один возвышается, другой падает». Это называется героем, который победил злое начало в себе. И лишь доброе начало господствует. То есть он служит Творцу лишь своим добрым началом. А героем из героев называется свойство «И старший будет служить младшему», что означает «И старший» — это злое начало в нем, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдавать. И тогда он служит Творцу также и своим злым началом, как сказано выше. И тогда он исполняет стих «всем сердцем твоим», то есть двумя началами твоими.
1: Перейдем к уроку от 30 января 2002 года. Мы сейчас прочитали статью с первого тома книги «Шлаве Сулам», «Ступени лестницы», на странице 171, статья «И толкались дети в утробе ее», где говорится о двух сыновьях, выходящих из высшей матери Има и Лаа на иврите. Две силы. Они выходят от Творца, из высшей бины, из Элоким. Доброе начало и злое начало. Эти две силы — это две силы души, что в человеке. И с обеими он обязан работать. И одна не может быть без другой. И именно в этом взаимодействии, дословно в этом толкании между этими двумя силами, человек приходит к цели. И что это за цель? Он говорит, что цель заключается в том, чтобы человек приложил усилия, и в конце усилия он раскрыл для себя, что не способен совершить действие, чтобы исправить себя в уподоблении по форме Творцу. Само действие совершает Творец. Тогда что должен сделать человек, если так, если заранее? Я знаю, что Творец делает все. Я должен прийти к состоянию, в котором я знаю, что Творец делает все. А для этого мне нужно работать против злого начала, которое говорит мне: «Нет, ты сам сделай». И я должен работать с добрым началом, которое говорит: «Делай, ты можешь». Итак, происходит до тех пор, пока человек не приходит к отчаянию, тогда обращается к Творцу, и Творец делает. Отчаяться так, чтобы прийти к состоянию, в котором обращаются к Творцу, это в точности и является следствием борьбы с Исавом. Поэтому в этом толкание и трацицут, когда человек берет сторону Якова и ведет борьбу против Эсава, в этом противодействии он постепенно приходит к состоянию, в котором нуждается в помощи Творца и просит, чтобы Творец управлял им. И путь к этому, этот путь долгий, это личный путь в человеке до того, как он приходит к духовному. Он должен пройти эту внутреннюю борьбу вплоть до состояния, пока он совершенно не победит Исава. То есть до тех пор, пока все силы, которые будут в нем со стороны изначала, он проверит и скажет, что он не способен противостоять, и мы поднимем руки. То же самое происходит и со всем человечеством в общем. И мы находимся в одной из самых особенных времен в этом, когда борьба между Яковом и Исавом, чтобы изнурить Якова, чтобы он обратился к Творцу. Эта борьба происходит в общем, происходит во всем мире прямо на наших глазах. И также, как каждый человек

0: сдаот.
1: Внутри себя должен отождествить себя с добрым началом против злого начала. Также и мы в целом, всем народом, должны будем отождествить себя с народом Исраэль, что называется, духовным, то, что он должен делать против народов мира в себе. И вся эта борьба, все эти толкания нужны, чтобы выяснить это состояние как внутри человека, так и между народами в общем в мире. Но после того, как это состояние будет выяснено, станет ясно, что такое пхина, свойство Якова в человеке, и что такое свойство Эсава в человеке, тогда, по сути, закончится выяснение, и Творец сможет совершить свое действие. И это действие Творца, оно не для того, чтобы уничтожить одну из сил, а чтобы использовать обе силы и сделать их подобными пяти хасадим и пяти гвурот, двум большим силам, которые приходят свыше и строят, и наполняют душу, исправляют ее, и поднимают ее до уровня Творца, чтобы Малхут поднялась в бину во всех ее исправлениях. Вот, по сути, это то, что он говорит здесь, в этой статье.
2: Да?
3: Две силы, которые раскрываются одна против другой, это то, что одна преодолевает больше, другая реагирует немного относительно него?
1: Нет. Эти две силы раскрываются равными друг другу. И более того, что они равны, разница между ними, у каждого есть разница между ними, у каждого есть преимущество. У Исава преимущество в том, что он старше Якова. Он первый, родился первым.
0: А
1: у Якова преимущество в том, что он по природе своей принадлежит к силе Творца в человеке. Так вот, эти две силы, в чем же они могут противостоять одна против другой? Яков — сила Творца в человеке. Ты можешь ее использовать? Ну так, пожалуйста, используй. Эсав — это сила творения в человеке, это основа, материя. Используй его и наслаждайся. А борьба между этими силами, она не исходя из их природы, потому что Творец создал Исава, то есть сущий из ничего. Борьба начинается тогда, когда Яков хочет занять место Исава, и он хочет управлять Исавом и быть вместо него. И тогда начинается борьба. Исав как раз не ищет ссоры с Яковом. Яков, он пытается стать первым. Он хочет быть старше. Вместо Исава хочет обмануть Исава.
0: Исав,
1: если не трогает желание получать, если не нужно его развивать, делать из него, чтобы он был ради отдачи, чтобы он был подобен Творцу, ну, использует его в таком нормальном виде, ну, так нет никакой проблемы. То есть, если бы не было цели творения насладить творение, чтобы... Что мы обязаны привести их с уровня Исава на уровень Якова, чтобы он стал как Исраэль, мы видим это историю, что Исав должен стать с исправлением Якова и стать Израиль. Когда Творец говорит, видная история, ты победишь Исава, и поэтому имя твое будет отныне впредь Яков, а не Израиль. Извините, впредь не Яков, а Израиль. Так же и в человеке, пока он не начинает борьбу и толкали сыновья, тогда все хорошо, прекрасно. Тогда все хорошо, неважно, религиозно или светски, ничего ему не мешает. Но в тот момент, когда начинается борьба между ними, точка в сердце, которая начинает эту борьбу, Яков хочет управлять всем телом. И тогда, конечно же, и тело все начинает требовать. Она говорит, все мое, потому что он первый. Он сущий из ничего, это его природа, он самостоятельный, он не хочет подчиняться кому-то, творцу или еще кому-то, кто будет управлять им против его природы. То есть мы должны понять, что только у работников Творца по-настоящему происходит настоящая борьба. И чем больше человек продвигается в своей работе по направлению к исправлениям, борьба в нем становится все больше и больше. И невозможно сравнить его жизнь тогда с жизнью, в которой находятся обычные люди, которые находятся снаружи. Снаружи, то есть вне этого процесса. Потому что там нет никакого столкновения между двумя формами природы, Якова и Исава в человеке. И человек живет относительно в согласии с самим собой, в согласии с миром. Ему плохо? Ну плохо, хорошо, хорошо. Но это мир. Так устроен мир, это жизнь. Поэтому, когда написано, что толкались сыновья в утробе ее, мы должны понимать, что это говорится только о нас, о таких, как мы, из этой борьбы выходит, как он говорит в конечном итоге, что вопрос отчаяния, большого, страшного, в конечном счете человек начинает понимать, что это отчаяние необходимо для того, чтобы он обратился к Творцу и дать возможность Творцу победить в этой борьбе. Так это мы видим также между Израилем и народами мира в общей борьбе, в том, что происходит в истории. Ведь как бы то ни было, то, что происходит в материальном, это копия от духовного. И поэтому мы по отношению к народам мира, хотим этого или нет, так это как часть Якова. И так происходит на протяжении всей истории. Мы действуем во всем в человечестве, что мы не даем покоя всему миру, и хотим быть первыми, и хотим управлять, и хотим, чтобы наше мнение, наше суждение, наш характер, это по сути происходит так во всем мире. В любом месте вы можете там найти еврея, который это делает. Это исходит из природы, которая дана нам, чтобы вести такую борьбу. Но все эти войны, вся эта борьба, в конечном итоге все они должны собраться вместе и прийти к такому самому большому состоянию, которое на самом деле является противостоянием между этими двумя силами, лицом к лицу. И тогда Иаков поднимает руки вверх и просит помощи у Творца и тогда приходит помощь. Отсюда мы также должны понять, что каждый день, когда мы находимся в такой борьбе, и день, который заканчивается отчаянием, когда есть ощущение потери сил, отчаяния, бессилия, это день, который дает истинное правильное решение, решимо. И вот принять вот это состояние, это осознание, сохранить его, подняться над ним и продолжить к следующему свойству отчаяния, бессилия, неспособности действовать против Исава. Нет сил у него, у Якова, он слаб. Только после многих-многих таких состояний, отчаяния, когда весь опыт собирается и превращается в одно ясное, большое, окончательное знание, тогда обращаются к Творцу. А до этого нет. И все, что обещано в Торе, говорится по отношению к Якову. Написано, ты сделай, ты пытайся, ты так и так, а я помогу тебе. Я буду рядом с тобой со стороны Творца, да?
3: А что это значит, что написано здесь, что когда человек рождается, злое начало приходит прежде?
1: Написано, что когда человек рождается, злое начало приходит сначала. Потому что написано у входа, грех лежит. Что значит у входа грех лежит? У входа из матки идут робы, когда только родился человек, еще нет у него ничего, что управляет им, это желание получать. Это более правильно говорится о духовном, а не нашем животном состоянии. Что такое у входа грех лежит? Что после авьюта де шорош, когда человек убар, зародыш и рождается, тогда начинается авьют алев, бет геймл далет, то есть добавление желания получать, которое должен исправить с его помощью, вырасти. Но изначально мы должны понимать, что наша основа — это желание получать. И само по себе желание получать — это не доброе, не злое. И если бы не было желания отдавать Творца, относящегося к исправлению желания получать, не было бы в желании получать намерения ради получения или ради отдачи, и тогда без намерения нельзя ничего сказать, если это ради получения или ради отдачи. О самом желании получать невозможно сказать, что оно доброе или злое. Это просто природа. А когда же мы можем сказать, что оно доброе или злое? Если мы начинаем относить его по отношению к Творцу, оно ради получения, тогда это зло, а ради отдачи — это добро. То есть мы не можем говорить о желании получать как таковом, а лишь о его использовании, о том, кто находится внутри природы, мы не можем сказать, что он злой или добрый. Поэтому я не могу сказать про волка, который сейчас терзает овцу. Он такой жестокий, какой он злой. Нет, он не злой, это просто сила природы, которая действует по закону природы. И здесь нет ни доброго, ни злого. Просто такое действие, исходящее из природы. Так о ком я вообще могу сказать, что он добрый или злой? Как же и о человеке, который находится снаружи, на улице, обычном человеке, ведь он действует, исходя из сил природы, которые находятся в нем. Он не знает вообще, что такое выбор, как та овца или тот волк, в нем есть свойства с одной стороны и с другой стороны, и он использует эти силы. Так когда же я могу отнести человека к доброму или злому, когда в нем есть намерение ради получения или ради отдачи, когда они есть за Махсомом. До Махсома все находятся в одной природе, используют только желание наслаждаться. Может, чуть больше или чуть меньше, но это еще не зло и не добро, это все еще внутри природы. Еще нет намерения ради получения или ради отдачи, потому что ты не можешь даже быть ради получения, если против этого у тебя нет возможности быть ради отдачи. Получается, что ради получения, ради отдачи — это две системы миров, абия, тума, скверны, и обиядок душа, святости, в которых душа растет. Как это происходит? По тому же закону и толкали сыновья. Только когда говорится о человеке, который поднимается по ступеням выше Махсома, над Махсомом, можно сказать, что он становится грешником или становится праведником. И снова грешником, и снова праведником. В мере того намерения, которое в тот момент управляет им. А те, кто находится ниже Махсома, написано, все они подобны животным, что в них нет ни зла, ни добра, просто природа. Так мы должны говорить о рождении истинного желания получать только после Махсома, за Махсомом. Поэтому мы говорим, что первая стадия — это ибур, зарождение человека в действительности, в сущности. То, что называется человек. Что это значит? Что до ибура нет этого развлечения, которое называется человек в нас. Точка в сердце, которая начинает показывать свое действие, постепенно, которое растет, входит в ибур. И тогда начинается уже, это еще семя, которое входит в ибур, тогда начинается нечто, что будет человеком. А до этого, хотя у нас есть животное облачение, у нас есть какое-то знание о самих себе, у нас есть желание, у нас есть какие-то силы души, все это не считается тем, что существует в духовном. Это еще находится ниже порога существования в духовном. Это еще не считается духовной жизнью, а считается еще животной жизнью, что мы не вышли с уровня животного, из которого происходит человек. Когда это животное становится человеком, когда мы начинаем первый духовный бур, начиная с Махсома и далее. Поэтому написано «все подобны животным». Это также и о нас сказано, что мы сейчас еще находимся на стадии животных. А что тогда такое доброе начало?
3: Тогда то, о чем здесь говорится, о добром начале и о злом начале, обычно это говорится о двух системах — абиады тума, нечистоты, и абиады душа, святости, которые действуют на душу. Что между ними мечется душа, они как будто ведут борьбу в ней, ссору внутри души. Да.
1: А как я могу правильно использовать, привести к правильным выводам, когда раскрывается решимо каждое состояние? Как я могу ускорить переход в следующее состояние?
3: Ты задал два вопроса, да? Если мы... Как я могу ускорить мои состояния?
1: Ускорить и увидеть, что неправильное, что неточное.
3: И увидеть, что неправильное. Если я заранее знаю, что не могу ничего сделать сам, написано так во всех книгах, что значит «знаю». Я не знаю, я слышу и читаю. Как мне быстро прийти к такому состоянию, в котором я отчаялся от всего? Нет, у меня, чем имеющий опыт, я должен прийти к этому состоянию на деле. И если я еще нахожусь в состоянии, что после каждого отчаяния я обнаруживаю, что у меня все же есть еще возможность что-то сделать, это признак того, что я еще не пришел к концу. К концу моих попыток. Есть ли вообще конец моим попыткам? Может быть, что так миллион лет? Я каждый раз буду пытаться и пытаться, может быть, сделать что-то самому. И хотя у меня не получится, но я никогда не приду к окончательному решению, что больше нечего делать, нечего больше пытаться. На самом деле нет конца. По числу, если мы будем отсчитывать, сколько попыток должен пройти человек, чтобы отчаяться. Потому что каждый раз желание получать может принести ему еще какое-то развлечение. Что ты еще не пробовал, ты как же это можешь сказать? Может быть, сейчас ты сможешь сделать какое-то действие ради отдачи или там что-то подобное. Поэтому, когда говорят, что человек попробовал все, и ему больше нечего делать, не говорят в количественной форме, а говорят о качественном развлечении. Что человек должен обращать внимание на то, что с ним происходит. И как он приходит к состоянию отчаяния? К состоянию, в котором Творец, короче говоря, ему помогает. Нам говорят от 3 до 5 лет. Что это значит от 3 до 5 лет? Откуда они знают, что за 3 года в таком темпе, если я буду работать, то пройду через все развлечения. Но здесь есть такое развлечение, к которому человек приходит из усилия, из внутреннего усилия, не количественного, а качественного. То есть во время урока он думает только о свете, возвращающем к источнику. Тогда, по сути, он уже во время урока из отчаяния, из борьбы, из этого толкания, и от того, и от другого, он уже обращается к Творцу, чтобы Творец дал ему силу, которая победит, чтобы Творец победил в нем. Поэтому здесь нет напрямую борьбы с Исавом. Здесь есть борьба. Кто такой Эсав, если так? Эсав, если так, это вся моя трудность обратиться к Творцу с просьбой у него силы исправления. Это становится Эсавом. То есть Эсав — это намерение ради получения и не исправлять себя против намерения ради отдачи. Тогда только посредством усилия во время урока. Это ответ. Как я ускоряю времена, как я делаю эти развлечения быстрее. Быстрее — это не количественный вопрос. Миллион раз или два раза миллион, два миллиона раз я сделал.
0: Мы промываем друг другу мозги, что творец наслаждение. Почему желание получать так трудно? Почему ему так тяжело воспринять? Здесь же говорится о наслаждении. Что же есть в этом мире? Какие наслаждения? Видно, что нет ничего такого. Так почему же так трудно? Тем не менее.
3: Мы говорим о Творце как об источнике наслаждения. Что мы находимся в страданиях и слышим и верим, что Творец — добрый, творящий добро, и быть рядом с Ним в Его кругу — это просто бесконечное наслаждение. Так в чем же проблема? Давайте войдем в Него, там или в Его чертоги, и насладимся. Это ты спрашиваешь. Дело в том, что приблизиться к Нему можно только посредством уподобления по форме. То есть я могу наслаждаться, но при условии, что я получу другие килим, чем те, что есть у меня сейчас. И в этих новых килим я буду наслаждаться. То есть это нечто... То есть вещь прямая и противоположная. Я сейчас хочу наслаждаться, а мне говорят, дорогой, не будь ребенком. Ты не можешь наслаждаться так, как ты сейчас думаешь, как ты сейчас хочешь, как ты сейчас мечтаешь. Это не сбудется никогда. Но я хочу наслаждаться сейчас тем, что я думаю, что мне хорошо. Верно. Но этим ты никогда не сможешь насладиться. Ну так, не, если нет, то нет. Что же вы тогда хотите от меня? Чтобы я изменил желание, и в других желаниях я бы наслаждался? Знаешь, это как маленькая девочка, она играет с куклой, как Рэбе приводил пример, и хочет получить удовольствие от этой куклы. Ей дают младенца, мама дает девочке младенца, который только что родился, и говорит, присматривай, давай ему соску там, и все, что ты делаешь с куклой. Но девочка говорит, ну, куклой я наслаждаюсь, а маленьким младенцем я не могу насладиться. И пусть мама им занимается. У меня свои удовольствия, а у мамы свои. Не говори, что более правильно или менее правильно. Это настоящее, а то не настоящее. Это для меня удовольствие. На этом закончили. Нет, ты заменишь свое желание на другое желание, и тогда в другом желании ты будешь наслаждаться. Но если у меня пока нет другого желания, как же я могу уподобиться? Как я могу уподобить его это желание? Мне говорят так. Я хочу играть в своем дворе в футбол или там в прятки с детьми. А меня мама шлепает, кричит на меня. Почему я не сижу и не учусь? Я должен научиться, чтобы стать большим человеком, и тогда буду наслаждаться жизнью. Так я сейчас наслаждаюсь во дворе футболом. Что мне нужно? Я не понимаю, чего она от меня хочет. Заменить желания, и в желаниях, которые будут у меня к науке, к музыке, к всяким таким вещам, тогда я буду наслаждаться. Если бы нам говорили, что в тех же желаниях, к пряткам или к футболу, я буду наслаждаться потом, только вложи сейчас, скажем, 5 лет в это. Ну, я понял бы. Тогда я вкладываю. Ведь желание передо мной, наслаждение, я могу видеть, понимать его. Тогда нет проблемы. Но мне говорят, тебе нужно и желание заменить. Это проблема. Думают, что есть какая-то проблема в воспитании. Какая может быть проблема в воспитании? Но ты говоришь человеку, замени желание. Это нечто совершенно иное. Поменять кли и в новом кли наслаждаться, это значит совершенно поменять всю свою реальность. И учителя не понимают этого, и ученики не понимают этого. Так это в нашей жизни. Из-за этого человечество все время терпит неудачу в воспитании. Посмотри, сколько тратят на воспитание, и что из этого получается?
1: Нет, но мы сказали, что до Максима человек, даже ради получения, неважно сейчас, ради отдачи, нужно развивать желание, наше желание. Пусть даже будет ради получения, но к Творцу, чтобы обрести Творца.
3: Мы и до Максима, как ты говоришь, мы до Максима находимся в желании получать. Если так, то я, который учится и делает такие действия, чтобы получить духовное, начинаю желать его получить ради получения. Или у меня есть какой-то интерес ради отдачи. Как я продвигаюсь? Каким я был несколько лет назад и сейчас? Сегодня, по сравнению с несколькими прошлыми годами, могу ли я сказать, что мое желание получать больше или мое желание отдавать больше? Ну, скажи, в чем произошло изменение? Ну, вы уже здесь находитесь несколько лет, и я спрашиваю. Твое желание получить стало больше, ты хочешь поглотить весь мир, ты желаешь удовольствия, о которых ты раньше не думал. Сейчас ты хочешь корабли, самолеты, не знаю, какие-то там здания купить. Ну, не знаю. Дворцы, острова, не знаю, что там. Нет такого. Так в чем же твое желание получать выросло? Наоборот, ты сидишь, готов довольствоваться малым. Материального ты не хочешь. Духовного ты хочешь? Ну, немного хочешь духовного, но это называется, что ты вырос.
2: Ну, не шоу,
3: ну, я спрашиваю вас. Где и в каком развлечении мы должны ощутить, что мне не дает уснуть? В большом агрессивном желании получать или в направлении к желанию отдавать?
1: Я думаю, что желание получать стало больше, но то, что видно в желании получать, которое уже есть, это уже не считается чем-то, что стоит достичь. И что такое духовное, и что такое ради отдачи, мы еще не знаем, но хотим получить что-то, чего еще не знаем, что это такое.
3: То есть я... Может быть, ты говоришь правильно, но я дам ответ. Наше желание получать стало больше. Но оно защищено у нас вместе с тем, что мы не захотим его использовать. Мое желание получать, я сегодня его не ощущаю. Это схватить и проглотить намного больше, чем весь мир, чем раньше. И вместе с тем, в этом я не нуждаюсь. Меня могут сегодня сделать управляющим всех банков в стране, не знаю. Скажем, но у меня нет к этому желания. Даже если я должен буду работать над этим, я буду работать над этим как на абсолютно обычной должности, как будто я там что-то копаю или работаю где-то на дороге. Делают дорожные работы. То есть мы не чувствуем, что наше телесное животное желание растет. Вместе с тем, параллельно этому растет желание отдавать, которое называется хендек душа, такое свечение святости, удовольствие святости, что я готов все больше и больше и больше. Я ценю все больше и больше и больше то, что называется отдачей. Что это такое? Я не знаю, что это, но я ценю эту вещь больше. И одно растет во мне относительно другого, оба вместе. Желание получать, которому я не чувствую тяги, оно уже во мне покрыто осознанием привлекательности святости. Хендек душа на иврите. Так вот.
1: Кен. Меня вчера спросили, почему ты хочешь отдавать? Я не знал сказать, что сказать, откуда это и почему.
3: Почему я хочу отдавать, я не знаю, а просто приходит свет, возвращающий к источнику, и начинает давать мне в этом важность. Не то, чтобы я по-настоящему уже хотел отдавать, но он начинает давать мне в этом важность, что это еще не моя природа. Моя природа и желание отдавать будут за максимум, но я уже начинаю ценить эту вещь, которой у меня нет. Это как мама, в конце концов, которая мне так капает на нервы, но говоря, стоит быть большим врачом. Ты знаешь, что такое еврейская мама? Сын должен быть хирургом, скажем так. Это одна из фантазий мамы. Тогда, в конце концов, ребенок начинает понимать, что это хорошо быть хирургом, хорошо быть врачом. Он еще не знает, как к этому приходит, но он начинает соглашаться, ценить это положение. Он уже начинает понимать, что в таком состоянии, может быть, ему будет хорошо. Он еще играет в прятки и в футбол во дворе. Но когда мама говорит ему, что стоит заменить желание к футболу на желание быть большим врачом, ему уже как-то немножко светит относительно этого статуса большого врача. И он чувствует, что это что-то хорошее.
1: Откуда это приходит?
3: Это приходит из учебы, поскольку во время учебы, хотим мы или нет, даже если не хотим, мы призываем на себя свечение окружающих святов. Из этого желание к духовному нам каким-то образом вырисовывается, постепенно начинает становиться для нас чем-то имеющим ценность. И относительно этого желания к материальному, там, куда все люди бегут, даже если была бы у меня возможность, у меня как бы нет желания к этому. То есть она есть, но она уже покрыта духовным исправлением.
1: Да. А почему именно отчаяние приводит человека к обращению к Творцу? Почему он должен отчаяться, чтобы прийти к Творцу?
3: Почему отчаяние приводит человека к Творцу? Из-за того, что человек, поскольку он эгоист и в своем желании получать, которое управляет им, он чувствует, что он способен, я буду царствовать. И только после того, как он понимает, что он не способен, а желание получать именно ему во вред, тогда против желания получать он раскрывает Творца. И это то, что мы говорим, что он просит у Творца, чтобы он исправил его, чтобы изменил его. Потому что в том, что человек раскрывает, что желание получать — это его природа, тогда ему выясняется, что он не способен с этим ничего сделать, потому что с природой нечего делать.
1: Что в этот момент, когда человек отчаялся и обращается к Творцу, я продолжу то, что он спрашивал. Что приводит его к уподоблению по форме? Какая связь есть между этими вещами? Этот момент отчаяния, когда человек обращается к Творцу и ее созданием.
3: Нет связи между обращением к Творцу и действием Творца над человеком. Что человек этим меняется после своего обращения. Потому что действие Творца совершенно отключено от просьбы человека. Ты обращаешься ко мне и просишь. Я даю тебе силу, которая исправляет, которая меняет тебя. Связь только в том, что это вызывает, то. Не больше. Только это вызывает то. Не то, что человек своей силой запускает что-то. Только своей просьбой он запускает силу Творца.
1: Вы сказали, хочет человек этого или нет, он привлекает окружающий свет. Как я могу привлечь окружающий свет, не желая этого?
3: Даже если человек учится, Петр учится по книгам и даже не сосредотачивается на намерении пробудить на себя окружающий свет, но из того, что он страдает, и тем не менее в подсознании ожидает чего-то от книги, это называется, что он притягивает на себя окружающий свет. Это то, что меня спросили вчера. Чего ты так хочешь в отдаче? В том, что ты распространяешь, даешь такую рекламу науки Каббала. Почему все должны учиться и так далее? Но я не буду читать им из Бааль Сулама, что поэтому мы должны открывать школы для изучения. Все, что там написано, чем это поможет им читать? Для них Бааль Сулам — это не какой-то высший ум, который нужно принять и работать, и только потом понимать.

0: И тогда это даст, если не по качеству, то по крайней мере по количеству, какую-то такую силу, что этот мир изменится к лучшему быстрее. Это то, что по сути... Это верно. Понимаешь? Поэтому нам важны массы также. И нам также важно, человек, который сейчас сидит дома в 2:30 ночи, прийти в 3 часа учиться или не прийти в 3 часа учиться. Сегодня я не способен думать ни о чем, прилагать усилия, делать намерения. И я буду сидеть, я наверняка засну рядом с книгой, ничего не произойдет. Нельзя так говорить. Даже если ты сядешь перед книгой без всякого намерения, будешь читать как осел, может быть, тебе вообще не дадут свыше внести даже одно слово в мозг. Это усилие вызывает окружающий свет, и он исправляет тебя. Поэтому не надо делать здесь никаких расчетов. А с другой стороны, нельзя более 3-4 часов в день учиться. Все остальные часы ты обязан быть с тем духом, который ты получил из книги во всех проявлениях твоей жизни. Иначе ты не реализуешь то, что получил. И мы также должны использовать... Что он сказал о силе группы, я не помню.
1: Во время урока нужно ли нам как-то думать о группе, или только я и Творец?
0: Я не понимаю тебя. Во время урока, когда я как бы обращаюсь к Творцу, я должен думать о группе? Мы находимся в этом мире. Есть стена между нами и высшим миром, и между Творцом. Оттуда приходят к нам всякие силы,
2: кухот,
0: которые приводят нас в действие. Мы хотим улучшить эти силы, чтобы они были нам на благо. Поэтому говорят каббалисты, ты можешь улучшить это. Как? Мы пишем тебе книгу. В этой книге написано о духовных действиях, о том, что происходит там, в том мире. Что написано там? Нужно идти в пустыню, сделать шатер, еще всякие вещи, и резать, приносить какие-то жертвы. Или написано в иной форме, скажем, как пророки пишут. Или в науке каббала это поднимается к тому, то поднимается к этому, делается такой-то зевук, неважно. Или, как написано в Шульхан Арух, нужно накладывать тфилин так-то и делать вещи так-то. Все говорят о духовных действиях. Нет в том, что они пишут там, никакой связи. Это какая-то машина, которая работает за железной стеной от меня, которой нет у меня никакого доступа. В частности, когда мы читаем молитвенник каббалистов, возьми немного света отсюда, внеси его туда, подними эту сферу сюда, смешай ее с этим, делай такой-то зевук, как написано в молитвеннике. Это вообще. Это действия, которые ко мне не относятся. Зачем мне это читать? Зачем мне изучать книги? Книги тоже. Что значит, что я учу? Я читаю о духовных действиях и духовных явлениях, то, что каббалист ощущает. Ну, пусть ощущает. Чем мне это помогает? Говорят, если ты это читаешь, к тебе приходит свет свыше, с того уровня, с той ступени, с того состояния, на котором он сидел и писал. И сейчас тоже он сидит и пишет там. В духовном никакая форма не теряется. Что я сейчас читаю,

0: Какое-то здесь предложение в учении 10 сферот или текст Ари, и вот нужно понять истинность вопроса под ними Ахураем, тра-та-та, или что я читаю там то, что говорит Бааль Сулам, что квадрат означает букву Творца, тра-та-та, или Ари, или Бааль Сулам, я как бы обращаюсь к тому же состоянию, как они сидят и пишут, и ощущают изнутри в себе в духовных келим эти духовные явления. Я обращаюсь к тому же состоянию этой души, которая называется Ари, или той души, которая называется уже Бааль Сулам, прямо в том же положении, как он сидит. Что значит «сидит»? Что он находится в ощущении того, что он пишет, выражает здесь в словах. То есть к этой душе и к этому состоянию я обращаюсь. Что мне это дает? Я хочу оттуда получить силу исправления. И мне говорят, душа находится там, каббалиста, а ты находишься здесь, между вами железная стена. Ничего не переходит отсюда туда и оттуда сюда, а только маленькое свечение, которое называется окружающий свет.
1: И только этот окружающий свет может тебя спасти, и о нем написано: создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, приходит свет, возвращающий к источнику и так далее. Только об этом свете. И у меня есть только одно действие — сидеть рядом с книгой и пробуждать этот свет. Все остальные действия, которые я делаю здесь в жизни, они должны быть направлены на тот момент, когда я сижу рядом с книгой и пробуждаю окружающий свет на себя. Так ты говоришь, я должен здесь думать о группе или нет? Думай хоть о своей бабушке, я не знаю о ком, если тебе это поможет пробудить окружающий свет. Сделай выяснение, что находится в твоем распоряжении, что может усилить тебе окружающий свет. После того, как мы учим все эти вещи, которые пишут эти каббалисты, то, что они рекомендуют нам делать, чтобы пробуждать окружающий свет, мы видим, что в науке Каббала есть две части. Одна часть — письма, статьи, могут быть песни, все, что хочешь. То, что относится к тому, чтобы пробудить человека, направить его, подготовить его к положению, когда он сидит правильным образом перед книгой. А вторая часть книги — вот эти сухие книги, которые говорят о светах, келим, парцуфим и так далее. Так с помощью книг, статьи, письма, всякая музыка, мы себя готовим, а потом открываем книгу, учение 10 сферот, то есть всю жизнь, всю действительность мы должны привести к состоянию, чтобы это стало для меня двигателем, ключом к тому, чтобы усилить окружающий свет. Как я тогда отношусь ко всей действительности? Только таким образом. Дом, семья, дети, работа. Конечно, статьи, письма, которые я читаю, товарищи, неважно. Вся жизнь только к этой точке. Во время учебы сосредоточиться на качестве усилия. Что в этом зависит от меня и что не зависит от меня. Так что делать? Так я обращаюсь к этим каббалистам. И я обнаруживаю, что у меня есть только одна свобода выбора. Свобода воли в одном. Воодушевляться от группы. Если я с помощью группы усилю свое желание во время учебы, я подавлю его еще сильнее, тогда притяну на себя больше окружающего света. И получается так, что все статьи и письма, даже это, и, конечно, события в моей жизни, все, я должен сосредоточить не вокруг чего-то, а только вокруг группы. Что только от группы, как он говорит, я могу воодушевляться и усиливать свое желание и требования к окружающему свету. Так мне нужна сейчас группа, которая говорит только об одном. Как мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас? Я вижу здесь, группа номер два говорит о том, как мы можем это сделать. Группа номер один уже не очень что-то с ними происходит сегодня. Группа номер четыре, да, еще больше. Я в соответствии с этим хочу выбирать группы и переходить из одной группы в другую, в третью, четвертую, неважно куда. Или группа, в которой я нахожусь, я должен ее улучшить. И если я улучшаю свою группу, то тем, что я улучшаю ее, я формирую свое желание самым правильным образом, понимаешь? А если группа отчаивается или падает, тогда у меня еще больше есть возможность, потому что этим я делаю единственное, что могу вообще сделать в своих силах в этом мире, пробудить группу к требованию исправления с помощью окружающего света. Нет ничего другого. Нужно сосредоточиться именно в этой точке и не убегать от нее. И тогда вы наверняка достигнете успеха. И здесь тоже нужно понять, как мы работаем, если у нас есть несколько групп. Вы знаете, как работает двигатель? Там есть такие поршни, цилиндры. Один поднимается, другой опускается, но все вращают тот же вал, который вращает колеса.
2: Галь-Аркува. Коленчатый вал.
1: Коленчатый вал. Понимаешь, так должны работать группы. Одна поднимается, другая опускается. Но... И когда она опускается, ее падение, чтобы вращать. И когда она поднимается, пока она, может быть, ничего не делает, ее действие как раз, когда она опускается. Тут есть противоположность. Нужно понять, как это работает духовно. Но, в общем, все вращают те же колеса. Поэтому нужно относиться только к одному вопросу — требование исправления с помощью книги. Если группа пробуждает меня к этому, хорошая группа. Если нет, быстро ищи другое место. Жаль времени.
3: Но конкретно во время урока, я сейчас...
1: Конкретно во время учебы, дружище, ты должен сесть с желанием получить окружающий свет. И когда ты хочешь получить свой окружающий свет, чтобы он исправил тебя, как будто ты работаешь со своим желанием получать, ты хочешь исправиться, ты хочешь, чтобы он повлиял на тебя, да? Но это только одна точка, которую я тебе объяснила. Вторая точка относительно окружающего света, она должна быть ради отдачи. Если я думаю вместе с этим, что я это делаю вместе с группой, и что мы все вместе наслаждаемся от этого, и что мы вместе работаем в этом, ты усиливаешь и точку Малхут, и точку Кетер. Если ты думаешь, что значит, что ты ждешь от этого света, чтобы он принес тебе? Что он принесет тебе? Наполнение желания получать?
3: Нет, улучшение свойств.
1: Улучшение свойств. Что называется у тебя улучшением свойств?
3: У меня это называется, что я хочу свойства Творца.
1: Ты хочешь свойства Творца. Замечательно. Как ты можешь желать свойств Творца? Что значит просить, чтобы пришел окружающий свет? Это называется просить, чтобы пришло свойство отдачи во мне, чтобы оно пришло ко мне и поселилось во мне, чтобы стало моим, да? Как я могу об этом просить, если вместе с этим я представляю себе свою отдачу в своей группе? Тогда я уже могу представить себе действие света на меня. И тогда у меня есть где потребовать по-настоящему это правильное действие, а не делать всякие расчеты, чтобы мне было хорошо, ну, приди ко мне. Тогда я понимаю, что такое результат, который свет должен произвести во мне. Тогда я действительно думаю относительно света, возвращающего к источнику, а не относительно там какого-то банка, чтобы послал мне там чек ради получения. Ну, по крайней мере, что-то ради отдачи, то, что выражается у нас в группе. То есть, если я не вношу свою отдачу в группу, всех своих товарищей вместе, в мою просьбу к свету, возвращающему к источнику, то я не обращаюсь к свету, возвращающему к источнику. Я обращаюсь к кому-то другому. Принеси мне что-то, наполни меня, наполни мои получающие килим. Я не ожидаю, что у меня будут отдающие килим. Понимаешь? Думать во время урока, обращаясь к Творцу о группе, это как бы выстроить правильно свое обращение. Это как некий фильтр, некий механизм, который берет твое эгоистическое обращение и придает ему какой-то немного альтруистический вкус. Если ты думаешь от себя через группу к Творцу.
3: Но я же изначально строю группу, чтобы они давали мне что-то. Как я могу потом во время урока думать по-другому?
1: Я не знаю, что значит ты строишь группу, чтобы они тебе обеспечивали что-то. Ты должен сказать себе, что ты строишь группу, чтобы они обеспечивали тебе
2: кухот,
1: силы.
2: Вышел везе кухот.
1: Да, но снова, какие силы? Какие силы? Получение, получение.
3: Просить исправления.
1: Просить исправления. Как может быть, чтобы в это не была включена сама группа? Как может быть? Как может быть, что в какой-то просьбе, с которой ты обращаешься к Творцу, ты будешь обращаться сам? Один. Если ты на самом деле хочешь, чтобы твоя просьба была правильной, ты должен попросить сначала за весь мир, потом за весь народ, потом за всех-всех-всех и всех, за группу и так далее, и потом только за себя.
3: Как такое можно сделать?
1: Ты не должен это делать, но говорят, что постепенно, когда ты включаешься в группу, проникаешься ими, они становятся для тебя такими близкими и важными, что ты можешь уже включить их в просьбу.
3: Сейчас, если группа не пробуждает меня к требованию к учебе, вы сказали, что оно нехорошее, вы сказали, что нужно бежать от такой группы, но вопрос...
1: От плохой группы, которая не пробуждает тебя к требованию окружающего света, чтобы это требование должно быть об исправлении, свет сразу же представляет вместо этого силу отдачи, силу изменения, не только наполнение, а изменение, потому что Мы должны понять, что наше улучшение — это обретение экрана. Если группа не может обеспечить тебе такие желания, то у тебя нет выбора — либо улучшить группу, либо оставить ее.
3: Ну вот это мой вопрос. Я должен сначала попытаться вложить в нее, чтобы улучшить ее.
1: Так вкладывайте в группу и улучшайте ее. В чем проблема?
3: Ну, уже сказали бежать.
1: Нет. Либо то, либо это. Сначала ты проверяешь, можешь ли ты что-то сделать. У нас есть такие ребята здесь, которые сидят. Где тут Яков, да? Он был утром?
3: Дежурный.
1: Дежурный?
3: Он ночью дежурил.
1: Есть такие ребята, которые сидят здесь, и они не чувствуют, что есть здесь и группа, в которую им стоит войти. Я говорю, что нет такого, чтобы группа никогда не может подходить человеку. Человек выстраивает группу для себя, и насколько он вкладывает в группу, настолько он получает реакцию на это свыше, и неважно, какая группа. Дай мне группу преступников, которых я могу немножко улучшить, чтобы они захотели духовного. Чуть-чуть. Ты не знаешь, сколько можно получить через такую группу. Больше, чем в этих самых высоких группах праведников. Но вклад человека это его группа, это его кли, а не уровень группы, насколько они вообще понимают, об этом вообще нечего говорить. Возьми начинающих ребят, приходят иногда такие нацеленные, и ты увидишь, и как они не дают тебе покоя, как они хотят. Стаж в духовном не считается ничем. Не зря написано, и каждый день будет в глазах твоих как новый. Каждый день, чтобы был как новый, потому что по-настоящему в духовном каждое мгновение считается нулем, и снова начинается расчет. Каждое мгновение. Ступень — это ступень, которая начинается с нуля всегда.
3: Будем учить ТЭС?
1: Я тоже думаю, что надо изучать ТЭС.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
1: Мы слышали о том, что человек выстраивает группу и может пройти миллион лет, если человек не сосредотачивает силы в группе.
3: Можно учить 3-4 часа в день, чтобы привлечь свет, а потом захотеть взять этот свет и пользоваться во всех событиях жизни. Я также слышал, что, подумая о своей бабушке, это поможет тебе привлечь окружающий свет.
1: То, что я взял, главное — это отношение к учению Сфирот, чтобы с помощью книг, статей, музыки и так далее, потом он сказал группа и всякие события в жизни. Так, мы готовим себя, а потом раскрываем книгу «Учение о десяти сферот», и там происходит свет, возвращающий к источнику. Я думаю, что мы должны реализовывать это. Некоторые из нас получают наслаждение от этого, но все-таки это лекарство, а все остальное — лишь подготовка к лекарству. Я был бы рад, если бы мы смогли это реализовать.
3: Требование к исправлению благодаря книге. Если ты хочешь, чтобы требование было правильным, ты начинаешь с своего требования за мир, за народ, за группу, и только ты в конце. И твое исправление — кли — это вклад человека, а не высота самой группы.
1: Я слышал, что нужно ценить каждый день, который оканчивается отчаянием, обессилием, когда человек чувствует разочарование. Каждый раз вот эти впечатления, мы приходим с ними к учебе, и из этой боли, из этой борьбы, из ощущения этого отчаяния, которое накапливается, мы требуем свет, возвращающий к источнику, на уроки, и он приближает нас к молитве. И это главное усилие во время учебы просить свет. И, конечно, то, что Раф в конце уточнил, без того, что я вношу всех товарищей в просьбу за них, в просьбу к свету, это не значит, что я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику.
3: Да, я тоже так слышал, что вся наша жизнь зависит буквально от этого момента. Именно сейчас, от момента, который приходит сейчас во время учебы, кроме этого, нам ничего делать в жизни. Мы задействованы на 100% в том, что мы можем что-то исправить, это в ускорении времени и в привлечении окружающего света во время учебы. И также здесь, в привлечении окружающего света, есть всякие возможности сделать это более качественно, привнести группу внутрь, и себя как дающего, и так далее. Но в итоге, в тот момент, когда приходит семинар, это единственный момент, где мы можем что-то изменить в своей жизни, если вместе попросим окружающий свет.
1: Вклад человека в группу, это создает его клей, и нужно смотреть, как каждый раз человек создает группу, неважно, какую группу, как он вкладывает, как он развивает себя.
3: Да, прекрасный и очень богатый урок. Но главное, были разные выяснения, как привлекать свет. Что даже если человек... Рав сказал, что Творец даже иногда не дает привнести каплю разума в книгу, но если он все-таки читает и подсознательно надеется, есть у него надежда, из чтения книги уже свет действует, и он привлекает свет даже в самом малом виде, незначительном. И он также сказал, что в отношении распространения очень важно, что количество изучающих учеников было большим, и тогда из количества будет привлечение света, и тогда этот мир улучшится.
1: Да, он упоминал то по поводу людей, которые не учатся, им не нужно рассказывать там то, что пишет Бааль Сулам, но даже согласно простой логике, когда много человек направлено на одну цель, они притягивают определенную энергию. У нас это называется свет, возвращающий к источнику. Так они приближают исправление, и вообще все должно.
3: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: После такого насыщенного, богатого, волнующего урока мы продолжим. Рав сказал, мы продолжаем вызывать на себя окружающий свет. И в итоге Рав сказал, надо изучать ТЭС, это то, что мы будем делать сейчас. Мы начинаем новую серию уроков Рава все-таки. Хотя и с ведущими, но урок Рава. Мы хотим, чтобы эта учеба была общей, чтобы мы все участвовали. И неважно, человек здесь ветеран или новичок, все должны учиться. Мировое кли, израильское кли, каждый может и должен участвовать на этом уроке. Урок основан на серии, которую Рав давал в 2001 году. Он дал 8 уроков. Мы поделили каждый урок на три части, более-менее по полчаса. Вы увидите, что это вечерний урок, не утренний. Это урок, который проводился вечером, и группа людей совершенно новеньких, они даже не знают, о чем спрашивать, и как Рав старается. Это... Теперь я понял, почему он хотел так видео, когда он там все чертит, добавляет подробности. Огромное воодушевление есть там от нашего товарища Семена Винокура, который говорит, Рав, подвиньтесь сюда. Это были первые съемки. Очень интересно. И в итоге мы проведем семинар. В конце будет возможность задавать вопросы. Будем отвечать вместе или мы будем отвечать.
0: Да, и мы в то время, когда будем смотреть урок, у нас здесь основная порция, это сам урок, который проводит Рав. Мы запишем себе вопросы, которые нам очень важны. Мы не просто смотрим урок, мы участвуем в нем. Это активный урок, происходящий сейчас, и мы делаем его вместе, это очень важно. Мы учились сейчас на уроке, слышали от Рава, что мы не просто ждем, что придет свет, и что-то произойдет. Мы хотим, чтобы этот свет подействовал на нас, как на группу. Еще не пользовались понятием десятки, но мы знаем, что мы хотим раскрыть Творца между нами в десятке и вообще отдавать на другому товарищу, не получать свет для себя. Так мы начнем с отрывка из первоисточника, который напомнит нам для чего. Хочешь прочитать первый?
1: Да. Я добавлю Гиладу. Были группы, да, он говорит, первая группа, вторая группа. Группа, да. Рабаш. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что своими силами у человека нет никакой возможности идти против природы, потому что разум и сердце, в которых человек совершенствует, там он может получить поддержку. И эта поддержка в Торе. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору в приправу. И когда занимаются ею, свет в ней возвращает к источнику.
0: Да, итак, мы соединимся вместе, хотим, чтобы этот свет вернул нас к источнику, и во время урока каждый записывает для себя все вопросы, которые возникают во время урока, а затем обсудим их.
1: И еще маленький совет. Следовать за Равом. Точно, то, что он говорит. Он говорит, пхинат шорош, шорош, хохма, хохма. Точно, как он говорит, буквально прилепиться к нему и держать его за руку, и тогда мы получим много окружающего света.
0: Давайте вместе посмотрим урок.
1: Сделать краткий курс, согласно статье «Введение в науку Каббала Бааля Сулама», 10-15 встреч, а потом продолжим. Не то, что мы должны все закончить, я исчезаю. Потом можно продолжать, но вот этот основополагающий курс, чтобы он был краткий, и потом дополнительный курс. Мы там сможем уже раскрывать каждую тему и сможем гулять по другим разделам Новой Каббала. Итак, моя цель сейчас — сделать как можно больше встреч, и чтобы материал был, упростить материал и сделать его понятным. Введение в Новую Каббалу — это статья Баля Сулама, одно из предисловий к комментарию Сулам книги Зор. Без этой статьи невозможно понять то, что написано в Зор. Без этой статьи невозможно вообще подходить и понять, что написано в любой каббалистической книге. Есть язык Каббалы, язык Танаха, язык Талмуда, язык сказаний Агада. Язык Каббалы — это научный язык. Наука называется наука Каббала. Она говорит о реальности всех миров, всей природы, и материальной, и духовной. И этот язык мы должны сейчас постепенно овладеть им и его использовать, и с помощью него изучать реальность, в которой мы находимся. Наука начинается с ее источника. И это называется желание Творца насладить творение. Есть одна единая сила, которая действует во всех мирах и во всей реальности. И эта сила, мы называем ее Творец, потому что от него и далее нисходят все остальные силы и все остальные ступени в реальности. Его желание насладить творение. Согласно толкованию этих слов, сотворить творение и насладить его. Чем насладить? Поскольку Творец, он единый, насладить его может только простым образом. Сделать творение, чтобы достигло ступени как Творец. Как это сделать? Сотворить творение, привести его на ступень Творца, нужно дать творению для этого все силы, все средства, все примеры, чтобы так было. И у Творца есть как бы две проблемы, две цели. С одной стороны, сотворить творение, и творение должно находиться вне Творца. Творение от слова «брия», от слова «бар», то, что находится за пределами ступени, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы творение стало точно как Творец, то есть две противоположности здесь мы чувствуем, как мы приходим к реализации этой проблемы, к решению ее. Ну, тут мы сразу подходим к чертежам и к определениям. Мы учим, что есть единая сила, которая называется Творец или Ацмуто. Боре. Его отношение к творениям называется Боре, Творец. Природа Творца — желание отдавать, желание наслаждать. И вот это желание наслаждать называется у нас стадия Шорыш или Кетер. Из этой стадии Шореш, Кетер, Творец, неважно, как сказать, из того, что он желает наслаждать, чего не достает. Если он хочет наслаждать, не хватает того, кто хочет получить его наслаждение. Поэтому то, чего не хватает ему, только желание получать. Поэтому первая стадия, по сути, творение первое, которое создано, называется хохма. Это первое творение. И его природа — желание получать. Что он хочет получить? То, что Творец, вот эта стадия Шореш, хочет дать. Изобразим это. Стрелка — это желание отдавать, а вот эта чашка — это кли, это желание отдавать, а это желание получать. Желание отдавать у нас называется светом. Желание получать у нас называется кли, сосуд. Итак, первая стадия — это желание получать. Шореш — это желание отдавать, а свет или желание отдавать наполняет кли, желание получать.

0: Что происходит дальше? Дальше происходит, что свет, который наполняет кли, кроме наслаждения, желания отдавать, он дает кли также свою природу, желание отдавать. И это формирует в кли желание такое, как в кетере, желание отдавать. Это уже вторая, третья стадия. Нет, вторая стадия. То есть свет сам называется наслаждением, и его желание наслаждать. У него есть два свойства. Желание наслаждать — это его природа, и то, что он дает желание получать, это наслаждение. В первой стадии он дает кли творению ощутить наслаждение, а во второй стадии он передает творению свою природу отдавать. И тогда творение тоже желает отдавать. Желание отдавать. Вторая стадия или бина. Это продолжает быть творением. Что происходит у нас из стадии шорош? Рождается кто? Творение. Он получил в стадии шорош наслаждение, которое называется ор хохма, свет хохма. И наслаждается согласно своему желанию получать. А во второй стадии он получил от стадии шорош желание отдавать. И тогда у него есть другое наслаждение, которое называется свет хасадим. Свет хасадим — это наслаждение от отдачи. Получается, что в кетере, в стадии шорош, у нас один результат есть, который называется хохма, и второй результат, который называется бина. Два результата. Первый результат, когда есть творение, и он получает наслаждение. Второй результат, когда есть творение, но он хочет отдавать. И все это исходит из кетера. И вот эти три стадии, вот эти следствия, и их корень называется три первых — гар, гимл ришонот, гар. Свет хасадим называется свет цели творения. Свет хухма называется свет цели творения. Творец хочет, чтобы творение наслаждалось светом хухма. Свет хасадим называется светом исправления творения. Творение, творец хочет, чтобы творение стало подобно Творцу, тоже дающему. Два эти свойства, желание получать в творении и желание отдавать в творении, исходят от Творца. И творение может наслаждаться от получения и может наслаждаться от отдачи. Это данные, которые нисходят свыше, и здесь пока что творение не определяет ничего абсолютным образом. Из корня рождается желание получать и свет хохма, потом сам свет хохма изменил кли таким образом, что оно хочет отдавать, и от этого образуется кли бины и желание отдавать со светом хасадим. Что происходит дальше? Какое может быть развитие? Простое развитие. Поскольку
1: бина
0: Бина хочет отдавать. У нее есть только желание отдавать. Но что она на самом деле может отдавать, что она может вернуть Творцу? Ведь Творец может дать творению наслаждение. А что творение может дать Творцу? И это то, что Бина в сущности должна сделать. Что она дает Творцу? Она дает Творцу наслаждение от того, что она немножко получает. Что значит немножко? То есть то желание и то наслаждение, которое она получила здесь, которое называется хохма, она получает. Потому что она хочет давать его. Получается у нас кли, которая связана, которая состоит из двух частей. Одна часть подобна хохме, а вторая часть подобно Бине.
1: Откуда приходит это кли? Из того, что творение хочет отдавать Творцу. Если оно хочет отдавать, это признак того, что хочет отдавать часть Бины в нем. Но что он может дать? Он может дать, если он получает что-то, а иначе ему нечего дать. И тогда он получает. Это называется часть хухмы в нем. Такое возвышенное кли называется Пхина Гимель, третья стадия, или Зеэрампин. Конечно же, это тоже творение. И есть в нем две части. Есть в нем желание получать, и есть у него также желание отдавать вместе.
2: И
1: это кли, оно тоже еще не является творением. Почему? Потому что здесь все эти силы творение получило от Творца. Творение получило от Творца здесь, в хохме, желание получать с наслаждением светом хохма. Так его Творец создал. Затем желание, которое внутри света отдавать, создало в творении желание отдавать. Это называется второй стадией. С наслаждением со светом хасадим. Тоже приходит свыше. А сейчас творение в третьей стадии тоже строит себя из этих двух частей. Из части хохмы в нем и из части бины в нем. Так, в конечном счете, пока что творение действует, исходя из сил и свойств, которые получило от Творца. Но вследствие того, что сейчас в творении есть два свойства, полученные от Творца, как желание получать с наслаждением хохмы, так и желание отдавать с наслаждением бины, оно может выбрать, что лучше и ближе для него. И он выбирает согласно чему? Согласно тому, что первое желание, созданное в нем, самое близкое, что в нем, это желание получать. И тогда само творение из двух этих свойств, которые есть в нем, выбирает, кем хочет быть. Оно хочет быть желанием получать. И только. И наполнять себя светом хохма. Свет хохма — это наслаждение от получения, так называется этот свет, и полностью наполнить себя. Когда он сам решает, что этого хочет, тогда это творение называется творением невра. На самом деле творение. Да? Четвертая стадия пхинадалит или малхут.
2: Малхут?
1: Малхут, потому что там на самом деле властвует желание получать, и это желание получать творение выбрало само. Так если мы можем говорить о творении, творение — это настоящее Малхут. Все остальные части, которые есть у нее, у него перед Малхут, это называется творением, это просто свойство, явления, которые исходят от Творца. Первое решение. И принципиальное, которое произошло здесь и называется творением, есть из двух свойств, которые есть во мне, хохма и хасадим, свет хохмы и свет хасадим, я решаю быть получающим. И это решение называется, по сути дела, творением. Получается, что творение родилось у нас от Творца в нисхождении по нескольким ступеням, по нескольким этапам. И эти этапы мы называем четырьмя стадиями прямого света. Когда свет напрямую, чтобы создать творение, выходит из Творца и через эти четыре стадии создает творение и наполняет его светом наслаждения. То есть в четвертой стадии, в Малхут, есть у нас кли, которая называется желанием получать, рацион ликабель, и этот свет, и этот кли наполнен светом хохма, согласно его желанию. Состояние четвертой стадии называется настоящим творением или Малхут. И Малхут, когда она наполнена всем светом, согласно своему желанию, до конца, без всяких ограничений, называется Малхут бесконечности. Что значит бесконечности? Когда нет у нее конца, нет никакого ограничения. Получать и наслаждаться. И это называется состоянием первым состоянием творения. Творение, которое вышло в мире, называется Малхут бесконечности, которая наполнена светом бесконечности. Наполнена. Отсюда мы уже можем сделать несколько выводов. У нас уже есть несколько результатов. И что это? Прежде всего, творение называется желанием получать или желанием наслаждаться. И это вся его природа, вся ее материя, и кроме этого нет ничего. То есть творение не может думать ни о чем другом, как только наслаждаться. Это внутренняя программа, это вся его материя. Может почувствовать только одно — наслаждение, которое наполняет его свет хохма, или страдание, если не хватает ему света хохма.
3: Раф. И сюда перейдись, пожалуйста. Петляйте.
2: Невра, юцеми аборе.
1: Творение выходит из Творца, как я уже здесь сказал, после четырех этапов. Эти четыре этапа — это необходимые этапы, чтобы образовалось какое-то желание. То есть если в каком-то месте, в реальности, неважно где, выходит у нас работать с каким-то желанием. Или, скажем, в каждом из вас рождается какое-то желание, какое-то побуждение, вдруг какая-то мысль, это признак, что до этой мысли или до этого желания есть четыре этапа от причины, что рождается во мне какое-то желание или мысль. Все приходит свыше, пока не выполняется, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. Пхина Алиф Бет Гимель, и тогда последняя стадия — это Пхина Далит. Пхина Шореш — это источник, а результат — Пхина Далит, и должно быть три посередине. Развитие от желания Творца к желанию творения. Итак, в конечном счете в желании Творца находится желание, в желании творения находится желание Творца, которое определяет. Оно определяет, и оно, по сути дела, определяет все, что есть творение. Мы должны что-то вообще-то сделать. Ладно. Когда от Творца у нас есть четыре наших стадии, когда вся реальность делится на эти четыре стадии, и мы должны только дать им название, тогда вся реальность получает название миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Кора мицуи.

0: Азе Рампин Малхут, это называется сферот, или же стадии от корня Шореш до четвертой стадии, от Творца до Творения и так далее. Будет у нас здесь завиток Юд. Есть еще много свойств, но все эти свойства, все названия всех миров, и что находится во всех мирах, и что находится в этом мире. Вы можете говорить о Солнце, о Луне, о галактиках, о всем, что есть на земном шаре. Что бы мы ни взяли, все свойства, которые есть у нас в этом материальном мире и также в высших духовных мирах, все эти свойства находятся здесь, в этих четырех стадиях прямого света, или в Юд, Кей, Вав, Кей, или в мирах, или в сферот, неважно, как сказать. То есть все эти названия, они частные названия, которые находятся здесь во всех этих четырех стадиях. Здесь все, включая Творца и Творение, нет ничего больше. То есть вся реальность, она в целом связь между Творением, между Творцом и Творением, когда эта связь выполняется через миры. И это то, что мы изучаем в науке Каббала. Какова природа Творца, какова природа Творения, какова связь между ними, причина и состояние, которое есть между ними, и что является целью, которая должна принести эту связь. Да, говорит нам Рав, что все приходит свыше, пока это не реализовывается, не созревает, должно пройти эти четыре этапа. И четвертая стадия — это сама Бхина Далет. И сейчас мы обсудим в десятках вопросы, которые возникли у нас в результате урока, и, по крайней мере, попробуем сформировать один вопрос в десятке из того, что мы слышали на уроке. Вследствие того, что мы обсуждаем, каждый поднимает вопросы, которые возникли во время урока, и мы хотим сформировать один вопрос десятки после того, как мы завершим. У нас есть на это 6 минут, а потом мы попросим у десяток представить вопросы, которые возникли у них. Пожалуйста, 6 минут.
1: Единственный вопрос, который возник у меня, когда Рав объяснял, что первый выбор, который появляется у творения, это Малхут, у которой есть выбор между двумя наполнениями, свет Хасадим и свет Хохма, и непонятно, почему она выбирает именно свет Хохма. Вроде бы должна была выбрать свет Хасадим, ведь она хочет быть подобной Творцу.
2: Не знаю,
0: я вообще ничего не понимаю в этом материале. Я именно тут не знаю, что спрашивать.
1: Мы соединимся с вопросом Руи, и вопрос, который у меня был более техничный, он объяснил, что здесь впервые, так я услышал, было прямое притяжение скетера Хохма, также для построения Бины. Мы обучаем сегодня так, что это нисхождение, что это процесс, который нисходит из Хохмы Бина, потом Малхут и так далее. Сегодня мы объясняем это иначе. И вопрос, который у меня возник, что правильнее, не с точки зрения объяснения, а по сути, когда мы объясняем, что четвертая стадия хочет обрести статус Творца, и это то, что приводит ее идти ва-банк. А здесь он говорит, когда вторая стадия выходит из первой, мы учили, что это не сходит, там в итоге есть

0: уже желание, которое хочешь быть подобным. На самом деле интересно, что правильней.
1: Да, уточнение вопросов. Это видишь, что кли, по сути дела, развивается. Вопрос, что является целью кли, который находится в четвертой стадии, как он хочет уподобиться, и как он идет на ва-банк для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
2: Может быть, основной вопрос, как все это строение отпечатывается, откладывается на нашем сердце, чтобы мы почувствовали, что Творец создал нас согласно этим стадиям, и что мы должны сделать, чтобы продвинуться и уподобиться свойствам Творца. И очень интересно, что все наше развитие начинается с того, что нежелание получать властвует нас, а мы хотим, чтобы желание получать власть в нас. Мы выбираем это. Малхут выбирает, чтобы свойство получения управляло ей. И вот это точка развития дальнейшего. Но, может быть, постараемся почувствовать, как, исходя из начального вот этого состояния, которое должно существовать и понятно нам, как мы производим сейчас развитие в сторону Творца.
1: У меня не возникло вопросов в течение урока. Я думал больше о наставлении, которое мы слышали раньше, что нам нужна эта учеба, чтобы привлечь окружающий свет. Это единственное время, в котором мы как-то действуем сами в реальности, в нашем требовании к этой учебе. И когда Рав говорил о том, что любое желание в действительности, оно рождается через это нисхождение четырех стадий, я думал о нашем желании привлечь окружающий свет. Прошла во мне такая мысль, еще не сформировалась как вопрос, но мысль такая возникла.
0: У меня тоже не возник вопрос, просто воодушевление от Рава, который так объясняет вот эти основные вещи.
1: Хорошо, четыре стадии достаточно понятно, но только из-за того, что на всех этапах от первой стадии до четвертой кли реагирует на свет, у меня возник вопрос, когда Малхут, по сути дела, на всех ее этапах, Малхут состоит также, включает в себя все остальные свойства, которые предваряли ее. Почему Малхут чувствует себя больше, чем свет? То есть, когда она начинает чувствовать свою суть, потому что остальные действия, которые произвел свет над ней, она реагировала на действия света. Только мне кажется, вроде бы, что она чувствует больше действия света на себе, когда она на самом деле чувствует себя, кто она. Да. Давайте посмотрим, что происходит в мире и в зале. Десятки, которые завершили, и есть вопрос десятки. Поднимите руки. Я вижу, часть еще не завершили. Давайте еще две минуты дадим, чтобы еще обсудить. И те, у которых есть вопрос, поищите еще вопрос. Мы хотим, чтобы чтобы у большого количества десяток были эти вопросы, и даем на это еще две минуты. Пожалуйста.
0: Так что не из вопросов надо добавить вопрос? У меня есть общий вопрос. Почему Творцу нужен был весь этот процесс?
2: Да, есть объяснение, что он дающий добро и творящий добро, вся эта сказка про волшебника. Но это объяснение, чтобы мы согласились из нашего маленького разума или объяснения для детей, но смысл вообще создать весь этот процесс с его стороны непонятен. Из его совершенства, даже не совершенства, а вообще, исходя из чего, он запустил этот процесс для чего? Ради чего?
1: Да, это приводит к дополнительному вопросу. С какой стати Творец вдруг хочет создать что-то, что обратно ему? Хотя знает, что в конце будет страдать. Раф объясняет там, что наполнение дает ему наслаждение, отсутствие наслаждения приводит к страданию. Так если он такой уж хороший, почему он создает такую ситуацию, такую реальность, что это клич чувствует страдание? Это совершенно обратно ему. Полностью. Это не только ради получения, это еще и страдания.
2: Зор говорит, что как четвертая стадия вдруг сама что-то решает. Ну, у всех у нас разные килим, мы понимаем, как десятки трудно выбрать один вопрос, но те, кто готовы, пожалуйста, поднимайте руки, начнем спрашивать.
3: 5-6.
2: Был вопрос из 5-6.
1: Но у нас было несколько вопросов, но возьмем вопрос, который возник у двоих товарищей. Почему четвертая стадия? Мир, творение в конце получает ради получения. А было у него в Гимеле ради получения, ради отдачи. Почему в четвертой выбирают именно ради получения?
2: Прекрасный вопрос.
3: Ну. Легли микрофон.
4: Эх, арба пхинот деор яшар, кшурим.
2: Как четыре стадии прямого света связаны с десяткой?
3: Йоси, как микрофон?
5: Как
1: свет хохмы вдруг становится светом хасадим?
3: От Яков, мизу Яков, кен.
2: Если нет пока времени, что отделяет эти стадии, это связано с предыдущим вопросом. Если нет времени, то, можно сказать, да, в какое время одно желание становится другим. Что разделяет, если не время, получается, что это происходит одновременно. Что это все происходит таким... одним взрывом, одним бумом. В чем решение?
1: Перейдем к мировому кли. Латин 1, пожалуйста.
6: Sí, aquí discutíamos cuál es la diferencia entre la Hei superior y la Hei inferior. ¿Qué es lo que realmente diferencia una Hei de la otra?
2: В чем разница между первой Hei и нижней Hei? Что их отделяет? Прекрасный вопрос. Флорида.
7: Yes, the four phases were given letters, Yod Hei, Vav Hei.
1: Четыре стадии даны нам как буквы.
7: And why were they given letters?
1: Что имеется в виду под этими буквами и почему это называется буквами?
3: Кав Юш Тайм.
7: Oh. Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean to choose? Not only why.
2: Это похоже на первый вопрос. Что
0: имеется в виду выбрать. Не почему, а что такое выбрать.
1: Вопрос, что значит, что все мысли, вся реальность является результатом четырех стадий прямого света.
3: Турки Шева.
5: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile hissetmek üzere nasıl çalışma yapılabilir?
0: Как ощущаются стадии первая, корень, первая, вторая, третья, четвертая в процессе создания желания и как человек может работать со всеми этими ощущениями отдачи?
8: Да, часть уже задали вопрос, вот еще такой вопрос не задали. Если Малхут заполнена до конца, почему она называется бесконечностью?
9: Малхут
3: бесконечности. Ну, Women Latin Хамешесра.
10: Hola amigos, gracias maestros y amigos, buenas noches, buenos días. La pregunta es, ¿por qué las cuatro fases de la luz?
1: Спасибо учителям, здравствуйте все товарищи. Почему четыре стадии прямого света имеют название миров и четыре имени, и четыре буквы имени Творца?
10: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
0: Значит ли это, что у каждой мысли есть четыре стадии?
1: Да, но кто у нас там последний? Давайте дадим Казахстан, Кыргызстан. Вам слово.
11: Максимальным образом свет, возвращающий к источнику, время изучения птихи.
1: Прекрасно, смотрите, сколько вопросов. Есть еще полно товарищей и подруг десятков, которые хотят задать вопрос. Урок 26 минут. Так много вопросов возникает. Это прекрасно. Это очень хорошо, потому что мы хотим получить свет, возвращающий к источнику. А вопросы, как говорит Бааль Сулам, хотя не понимаем, но хотим понять вследствие стремления, это получает свет, который приближает их очень к их цели. Мы возьмем один вопрос и ответим в десятках, которые более-менее общий для всех, и это четыре выразили его. Есть еще много десяток, которые его задали. Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Что значит, что вся реальность — это результат четырех стадий прямого света? Давайте вместе ответим на этот вопрос в десятках. Шесть минут на это.
0: Да, если ты смотришь на любой элемент мироздания, оно устроено, оно развилось в процессе развития этих четырех стадий. И вся реальность, и ее элементы. Все достигло своего состояния в результате вот этого развития, этого нисхождения этих четырех стадий. Причины и следствия.
1: Есть это понятие единого, но творение не может этого воспринять, и поэтому раскладывают на четыре стадии, в которых есть еще и так далее.
0: Это то, что стараются объяснить нам каббалисты, Бааль Сулам, Ари, все исходит из четырех стадий, десяти сферот, Юд, Кей, Вав, Кей, теперь иди пойми.
1: Да, из того же направления, что, по сути дела, создано только только желание, это желание. Из замысла творения проходит процесс, и все, что мы видим, это желание, которое сформировалось на всех уровнях, неживое, растительное, животное, говорящее, и все это служит для той же цели, куда все направлено, и все наше развитие, вся эволюция, которую мы воспринимаем в материальном мире, для того, чтобы мы пришли к познанию этого инициатора, этого действия создания желания, и что наше намерение ради получения, ради отдачи, нет ничего другого, что все исходит от нет никого, кроме него, и все это входит в какую-то матрицу, как сказали товарищи, что все это приобретает все детали и разделения, которые мы получаем в этом мире, и в конце всего это свет и хисарон.
9: Кен, вы котовлен Зор.
0: Да, Зор пишет, что четыре стадии — это строение, в котором каждое желание исходит из источника света и выражается в желании. Это четыре стадии, они буквально как одна, и это выражает свет. Я тоже добавлю, что нет никакой реальности, кроме Творца, и кроме желания и воздействия Творца на желание, эти этапы, в котором он формирует, для того, чтобы заложить все состояния, что желание прежде всего, чтобы почувствовать себя как можно более отдаленной, противоположной Творцу, его природе, и на этапах подъема уподобит себя Творцу, пока не придет слияние к ним. Это является целью творения, раскрытие имен Творца, желание получать в творении. И все это описывается нам сферот, мирами. В итоге все это сводится к состоянию, которое называется полным исправлением.
1: Что можно добавить? Не знаю, может быть, в более простом виде, что цель творения — насладить свои творения. Все мы хотим чувствовать себя хорошо и наполниться всем, что предлагает нам это творение. Есть закономерности. Если мы изучим эти законы, каким образом создает Творец всю систему, чтобы мы наслаждались и изучили все эти законы, он не просто создал желание получать, хочет, чтобы мы насладились, а мы не понимаем этих законов. И четыре стадии облачаются в наше желание, в каждое желание и в каждом. Да, и так мы перед завершением вскоре мы увидим клип Рава, который напомнит нам, и мы должны все время помнить, для чего мы изучаем. И на самом деле, как Миша объяснил в начале, мы сейчас на первом уроке из серии уроков, которые были обведения, затем были об изучении ТЭС, будут каждый раз другая пара лекторов, которая это проведет. И если вы видите, что можно что-то улучшить, изменить в проведении учебы, мы сейчас учимся вместе, как изучать вечные уроки нашего Рава. Итак, мы завершим клипом, на котором мы услышим от Рава о правильном намерении, которого никогда нельзя забывать, пожалуйста.
12: קליפ שלו. לאן אדם צריך לקבל בשעת השיעור בוקר, בשעת התפילה?
0: На что человек должен направлять себя во время молитвы в утреннем уроке?
1: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в 155 пункте, предисловие к ТС, он должен принять только одно. То, что он учит, он хочет этого. Он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он хочет знать, соединиться с тем, что он учит. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, когда он не воспринимает, что есть что-то, что все-таки происходит в его душе, так, чтобы думал, что это как лекарство. Я создал злое начало, сначала создал и Тору приправу. Каждую плоть это излечит. Это лечащий сокрушенных сердцем. Это даст мне то, что нужно. Это придет как лекарство. спасение.
13: Как
1: не забывать во время учебы об этом? Но, дружище, если ты страдаешь, ты же не забудешь. Прости меня, приходят к нам, скажем, больные раком. Они ни на секунду не забывают, что у них есть это. Они говорят только одно. С утра до вечера, каждую минуту, что мне нужно делать? Я готов. И наверняка он готов, он не забудет. Зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
2: Важность — это группа. Мы хотим сообщить сообщение по поводу приближающегося конгресса. Частично здесь у нас есть родители, детей. Мы очень хотим, чтобы наши дети тоже правильно воспитывались и внимали, и слушали, и были бы на уроках. Но мы очень и очень просим, конгресс этот наш предназначен под 18 лет и старше для взрослых. Почему? Потому что мы хотим, чтобы десятки товарищей, десятки сосредоточились на связи между собой и ни на чем другом. Понятно, если рядом со мной сидит сейчас ребенок, во всех этих мероприятиях десятки, я думаю о ребенке, забочусь о нем, я не могу освободиться, чтобы думать о десятке, о связи десятки и так далее. Поэтому возникли вопросы с разных сторон. Мы снова повторяем, конгресс предназначен для взрослых от 18 лет и дальше, сосредоточиться на десятках. Мы знаем, что женщины должны сидеть с ребенком. Дети могут быть рядом, если нет выбора, но мы детей не включаем в участие в уроках, в разных мероприятиях, потому что мы должны сосредоточиться на связи между нами. Это тот посыл, который мы хотим передать. Это из тех вопросов, которые возникли. И ожидать спасения.
1: Ожидать спасения. Завершим песню.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок записи от 30 января 2002 года, который основан на статье Рабаша «И толкались дети в утробе ее», первый том, 87-я страница в трудах Рабаша. Сейчас прочитаем эту статью в десятках. Есть у нас для этого 18 минут, пожалуйста. И толкались дети в утробе ее. И толкались вейтруцицу, дети в утробе ее. И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово, итруцицу, к слову, рица, бег, быстрое движение, когда она, то есть Ривка, проходила мимо врат Торы Шема и Эвера. Яков делал резкое движение и порывался выйти. Когда же она проходила мимо врат и дала поклонство, буквально чуждой работы, Исав порывался выйти. Конец цитаты. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Якова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. Когда же он проходит мимо врат идолопоклонства, свойство Исава в человеке пробуждается и хочет выйти. И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий келим, называемое эгоистической любовью, и это слой начала. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работу, подача — это состояние, называется ибур, от слова гнев, эвра. Это почему? Поэтому у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это.
2: Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чуждой нам работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается, пытаясь выйти из скрытия наружу и получить власть над телом. И тогда у него нет сил делать что-либо, кроме того, что касается его получателя. А когда он переходит в окружение, занимающееся действиями по отдаче, тогда свойство Якова в нем пробуждается, желая выйти из скрытия наружу. И тогда действия по отдаче управляют телом. То есть тогда, если он смотрит назад и видит, как до того состояния, в котором он находится теперь, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок и получал удовлетворение от таких низких вещей. Ведь не подобает взрослому человеку строить дом среди низких и презренных мыслей и желаний, ибо он оскорблен теми желаниями и мыслями, среди которых он поставил свой дом. Однако потом, когда он проходит мимо врат идолопоклонства, чуждой работы, то есть когда он попадает в окружение и занимается любовью к себе, он снова пробуждает Эйсава в себе, и тот порывается выйти. И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
0: И сказала она, если так,
1: зачем же я молилась и пошла на попросить Творца, и объяснил Раши, и пошла на вопросить Лидрош, дом учения, Бет-Мидраш, Шема, попросить Творца, чтобы сказал ей, что будет с ней в конце. И каков же был ответ? Писание говорит так: «И сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему». И объяснил Раши: «И народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию». Когда один возвышается, другой падает. И также он говорит: «Я наполнюсь от его опустошения. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима». И чтобы понять этот ответ, данный Творцом, как сказано, «И сказал ей Творец», нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны существовать. Как известно, главное в свойстве творения — это получающее кли, и это называется свойством Исава. Однако потом появляется вторая сила, называемая свойством Иакова, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая существует между Исавом и Иаковом. И это то, что объясняет Раши. Когда один из них возвышается, другой падает. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно ясно знать, властвует ли желание получать, или же властвует желание отдавать. А оба вместе они не могут существовать. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях.
2: И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к осознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его. И потому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы: злое начало человека одолевает человека каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Это происходит именно, если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать. Тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь он теперь видит, что нет никакого способа и совета, которым он бы не воспользовался, но ему ничего не помогло. И только Творец помог ему. И лишь тогда он может понять, что только Творец помогает. В таком случае, в чем же разница между ним и его товарищем? И как он помог ему, так же он может помочь и другим. И поэтому неуместно возноситься над другими, ибо это не его сила. Тогда как те, кто еще не начал работать в святой работе, смысл которой лишь отдавать и не получать, не видят, что только Творец помог им, а они говорят: «Сила и крепость руки моей добыли мне это богатство». И, разумеется, им есть чем гордиться,
3: перед остальными людьми, которые не работают так, как они.
1: И тогда получается, что нет такой большой дистанции между добром и злом, поскольку и добро его тоже строится на основе эгоистической любви. И хотя он и занимается Торой и заповедями, тем не менее, тогда борьба между Яковом и Исавом незаметна. И, разумеется, он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец спас его от желания получать, и чтобы сжалился над ним, чтобы дал ему кли желание отдавать. Ведь он не видит, что по своей природе... Ведь он видит, что по своей природе он не способен работать ради отдачи. И это вызвано тем, что он вообще не думает, что нужно работать в Торе и заповедях, чтобы удостоиться слияния с Творцом, ибо понятие отдачи совершенно не интересует его. Поэтому нельзя говорить, что один возвышается, а другой падает. Но когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается состояние «и толкались», и «троцецу». А потом человек должен сделать то, что в его силах. А затем он приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь сам себе, а потом он видит, что у него нет никакого совета. Иного, кроме как в том, что он нуждается в милости небес. И тогда исполнится высказывание наших мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. Сказанный старший будет служить младшему. И следует понять, что это должно... Что это? На что это указывает нам? И нужно объяснить, что еще недостаточно того, что он уже удостоился того, что доброе начало пришло к власти, а у злого начала нет никакой силы сопротивляться этому. И это называется, что он может быть работником Творца только своим добрым началом. Однако нужно прийти к ступени совершенства, как сказали наши мудрецы, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, двумя началами Твоими, чтобы и злое начало тоже использовалось в служении Творцу». Это можно объяснить только если сначала мы узнаем, а что же такое злое начало.
3: Ведь следует знать, что главное зло в нас есть желание получать, от которого у нас исходят все плохие явления, то есть дурные мысли и желания. А желание отдавать несет нам все хорошие явления, то есть добрые мысли и желания в нас. Поэтому, когда доброе начало господствует в человеке, то есть желание отдавать, тогда и свыше нам тоже дается высшее благо. То есть, благодаря этому свыше приходит изобилие милости хасадим. Однако следует знать, что это лишь исправление творения. То есть, чтобы у нас было подобие по форме, следует направлять все ради небес. Чтобы у нас было подобие по форме, называемое слияние с Творцом. Однако цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы нижние получили от Творца благо и наслаждение, а не в том, чтобы они доставляли ему наслаждение. То есть, как будто Творцу нужно, чтобы нижние давали ему что-то. Поэтому, когда творения хотят получить что-либо от Творца, они должны пользоваться получающими келим, то есть злым началом. А иначе, кто же получит наслаждение? Ведь получателем наслаждения является лишь стремление к чему-либо. А стремление к наслаждениям называется желанием получать. Получается, что тогда он должен пользоваться злым началом, но только совершив над ним исправление, называемое ради отдачи. Получается тогда, что он служит Творцу также и своим злым началом.
1: И вот злое начало называется старшим, потому что оно рождается первым. Так же и когда человек рождается, злое начало возникает первым. Тогда как доброе начало появляется к 13 годам. Поэтому, когда человек работает ради небес, со своим желанием получать, называется, что он любит Творца всем сердцем своим, то есть двумя своими началами, как сказано выше. И на это указывает стих, говоря, «И старший будет служить младшему», что означает, что желание получать, называемое старшим, будет служить младшему. То есть оно будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет править. А иногда желание отдавать используют отдающие келим, называемые келим Якова. И тогда говорится, что он служит Творцу своим добрым началом. А иногда он использует получающий келим. И тогда говорится, что он служит Творцу также и злым началом. И все это было сказано ей в доме учения Шема, как сказано, и сказал ей Творец. И отсюда поймем то, что сказал Бен Зома, кто называется героем из героев, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. А в трактате вот сказано, сказал Бен Зома, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием.
3: И следует понять разницу между объяснением, которое он дает о герое, говоря, кто называется героем, тот, кто овладел своим желанием, и объяснением, которое он дает о герое из героев, говоря, тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. Согласно вышесказанному, следует объяснить слова Бен Зома, что свойство героя называется «И народ народа сильнее будет», как объясняет Раши, как сказано выше. «Когда один возвышается, другой падает». Это называется героем, который победил злое начало в себе. И лишь доброе начало господствует. То есть он служит Творцу лишь своим добрым началом. А героем из героев называется свойство «И старший будет служить младшему», что означает «И старший» — это злое начало в нем, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдавать. И тогда он служит Творцу также и своим злым началом, как сказано выше. И тогда он исполняет стих «Всем сердцем твоим», то есть двумя началами твоими.
1: Перейдем к уроку от 30 января 2002 года. Мы сейчас прочитали статью с первого тома книги «Шлаве Сулам», «Ступени лестницы», на странице 171, статья «И толкались дети в утробе ее», где говорится о двух сыновьях, выходящих из высшей матери Има и Лаа на иврите. Две силы. Они выходят от Творца, из высшей бины, из Элаким. Доброе начало и злое начало. Эти две силы — это две силы души, что в человеке. И с обеими он обязан работать. И одна не может быть без другой. Именно в этом взаимодействии, дословно в этом толкании между этими двумя силами, человек приходит к цели. И что это за цель? Он говорит, что цель заключается в том, чтобы человек приложил усилия, и в конце усилия он раскрыл для себя, что не способен совершить действие, чтобы исправить себя в уподоблении по форме Творцу. Само действие совершает Творец. Тогда что должен сделать человек, если так, если заранее я знаю, что Творец делает все? Я должен прийти к состоянию, в котором я знаю, что Творец делает все. А для этого мне нужно работать против злого начала, которое говорит мне: «Нет, ты сам сделай».

0: Un gran lejaín, queridos amigos de Clima Mundial, bienvenidos. Somos la decena Latin 12 y el tema de esta preparación es...
1: Огромный лихай мировому кли. Мы Latin 12.
0: Estamos muy felices, Latin 12 está muy
1: contenta. Y tema... Быть на страже любви к товарищам. Мы благодарны за возможность послужить вам, согреть сердца для того, чтобы огонь, который находится в каждом из вас, загорелся, и чтобы мы вместе стали светом миру. Через 48 часов мы придем к конгрессу, на котором мы будем строить себя, изменимся, наполнимся светом. И вместе с учебой из Рава мы приедем готовыми к тому, чтобы выйти из конгресса и с сердцем еще большим, более светящим. Итак, товарищи, с светящими и объединенными сердцами будем стоять на страже, чувствовать любовь к товарищам, величие и важность товарищей. И так мы сможем продолжать продвигаться как один человек с одним сердцем конечной цели, так доставляя наслаждение великому царю, который наполнит нас бесконечной любовью. Лиха, друзья.
2: Первый отрывок из источника. Из 24-го письма Рабаша. Ты всегда должен быть на страже, день и ночь. То есть, когда ты чувствуешь свойства дня и когда ты чувствуешь свойства ночи. Ведь мы говорим Творцу, ибо тебе принадлежит день и тебе ночь. Ведь ночь, то есть ночная тьма, тоже приходит от Творца для блага человека. Как сказано, день дню изливает речь, и ночь ночи сообщает знание. Отсюда получается, что ты должен пробудить сердце товарища, пока пламя не будет подниматься само, как сказали мудрецы о стихе, при возжигании светильников. Благодаря этому мы удостоимся пробудить любовь Творца.

0: на нас.
1: Porque nosotros le decimos al Creador, tuyo es el día y tuya es también la noche. Así también la noche, la oscuridad de la noche, viene por parte del Creador para favorecer al hombre, como está escrito. Día a día expresa un discurso y noche a noche experimentará conocimiento. De esto resulta que tú debes despertar el corazón de los amigos.
0: Еще раз, всегда ты должен быть на страже день и ночь, и когда ты чувствуешь свойства дня, и когда ты чувствуешь свойства ночи. Ведь мы говорим Творцу, что тебе принадлежит день и тебе ночь. Ведь и ночь, ночная тьма тоже приходит от Творца для блага человека. День дню изливает речь, ночь ночи сообщает знание. Друзья, перейдем к активному семинару. Давайте пробудим сейчас огонь любви между товарищами. Еще раз. Давайте пробудим любовь, огонь любви между товарищами. Семинар.
2: Огромное волнение сейчас находиться вместе со всем мировым кли, буквально в секунде перед входом. Перед нашим особым конгрессом я очень впечатлился вчера, когда мы получили сообщение, что не будет сегодня введения в науку Каббала, а будет очень особый урок подготовки к конгрессу, где мы будем готовиться все товарищи. Это очень отличается, потому что на конгрессе мы говорим об обязанностях, что делать там и тут. Сейчас это очень внутренне, когда чувствуется, что все товарищи мировом кли в атаке сейчас.
0: Сейчас окно возможности попросить у Творца еще больше любить друг друга. Чувствуется вчера и вообще, что мы вместе занимаемся тем, что мы строим вместе с мировым кли. Такой канал любви, чтобы передал любовь нашей десятке и наше устремление к величию Творца. Думаю, что это очень особое состояние. Вот как Итай сейчас сказал, не только окно возможности, это вообще возможность просить у Творца любить друг друга.
2: Да. Чувствуется, что это последние мгновения перед конгрессом, перед очень большим изменением. И мы должны просто выбрать, на самом деле, просить быть в мыслях отдачи — это самое высокое и приятное состояние, в котором можно находиться. Я очень рад каждому товарищу, который есть у нас в десятке, тому, что есть у нас группа, все точки в сердце по всему миру, что есть возможность развиваться и расти. И это то, что мы сделаем сейчас во время этого урока.
0: Ребят, мы большие, сильные, и мы вместе. А еще нас много. И мы достигнем удачи.
2: Очень волнительно вся эта подготовка, весь период перед конгрессом. Всегда есть напряжение, нагрузки, все состояния. Вместе с этим можно видеть, насколько все товарищи вкладывают, и это наполняет сердце вместе.
3: Taller de silencio.
0: Семинар молчания. Попросим пробудить любовь Творца на нас. Еще раз. Попросим пробудить любовь Творца на нас. Семинар молчания.

Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, ниамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды,
как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и кли, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человек, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земли, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человек, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человек, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше.
И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человек, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху. И молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой мудрецов в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает, и пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которое приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу. И спасение Творца придет в мгновение ока. То есть то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человек, и поэтому над ним власть.